написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: українській душі.
1: Мелодії української душі.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. «Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать?» Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу. «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая. «Я твой дорогой». Третья – «Ты моя хорошая», и четвертая – «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандуренко.

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбена Вкович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла,
0: а вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давайте ее посмотрим.

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего-всего-всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни. И есть эта песня моя, теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буде батьківська любов? Я кажу, буде, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая, Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: души после рекламной паузы.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
8: наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу.
9: Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса.
8: Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: Мелодии украинской души.
11: «Осенняя роса» – песня, широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И, на мое удивление, найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняют. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. О песне «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение, о смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Orient.
1: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
2: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это и есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там, у вас в Америке.
3: Цыганская доля после

0: у меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой.

меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа, и там вот это вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень, он меня брал постоянно на репетиции, там, когда записи делают, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он из-за этих взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Но помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной, то есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с Феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит Феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, вот это, любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту, цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сыну ми сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, чтоб, ну, как бы папа, он такой же, что знаешь. Вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый. Он, вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то. Он никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвинтый статси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих. Что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай бог дедушкой называть. Я еще молодой. Какой я дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах, с какими артистами вас познакомить, какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души». Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

городе маленьком тихонько времечко бежит. В ботиках, в валенках народ гуляет не спешит. Жил я в том городе, не тужил вроде бы, не знал, что жизнь по-своему решит.

своем. Я людей уважал, не по одежке, по делам. И если я уставал, Москва не верила слезам. По Москве я иду, как по тонкому льду, на все вопросы отвечаю сам.

гонит враг от танковой атаки. Рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой. Наша фамилия Каплан. Сегодня масса интересных историй. И начнем мы с того, что я называю What's News Worldwide. С картинками. Буду пояснять, какая новость к какой картинке имеет отношение. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна уже одержала победу над Ираном, но мы, сказал он, хотим выиграть с большим отрывом. Кроме того, Трамп обвинил европейские страны, члены НАТО, в том, что они устроили бардак в Украине. Кстати, когда стендап или вообще вечернее комедийное шоу, то когда ведущий что-то говорит с лицом, которое не предполагает, что это шутка, хотя шутки пишет порядка 40 человек для таких, как Киммел, то после этого немедленно раздается смех. Я бывал на этих шоу по обе стороны большой лужи. Там обязательно есть дирижер, который показывает, что сейчас надо делать. Вот именно смеяться или издавать звуки типа «бу». Так что вы это учтите. У нас с Васей и в этом плане никого, кроме звонков в эфир. Российская армия полностью уничтожила производство дронов «Камикадзе» «Рубака», так называется, завод в Полтаве. И про это ничего почему-то на русской странице BBC. Морской терминал в Туапсе в ночь на пятницу был вновь атакован украинскими беспилотниками, а российские попали в два жилых многоэтажных дома в Одессе. Глава Международной федерации футбола европейского Джани Инфантино попытался помирить представителей Израиля и Палестины на конгрессе организации в Ванкувере. Он у вас на экране справа. Правда забавно, а? Режиссер Павел Таланкин, он слева в середине, лишился Оскара за фильм «Господин Никто против Путина» в ходе авиационного перелета. В аэропорту Нью-Йорка режиссера попросили сдать статуэтку в багаж, а в конечном пункте во Франкфурте ему сообщили, что Оскар утерян. Четырехдневный государственный визит короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Соединенных Штатах закончился, президент Трамп на прощание назвал Карла величайшим королем и объявил об отмене пошлин на шотландские виски. Палата представителей одобрила давно откладывавшуюся меру по финансированию большей части Министерства внутренней безопасности и прекращению 76-дневного приостановки после предупреждения Белого дома. Трамп отозвал свою же кандидатуру Кейси Минц на пост главного хирурга Соединенных Штатов после того, как стало известно, что Сенат ее не утвердит. Cigna покинет рынок Affordable Care Act в следующем году. Очередной признак потрясения в бизнесе, который сильно пострадал от потери федеральных субсидий. Учтите, что это более чем своевременное предупреждение, потому что раз в год можно менять страховку, и если вы не успеете это сделать и останетесь с Cigna, то Obamacare не будет покрывать существенную часть ваших расходов. Сенат принял резолюцию, запрещающую своим членам торговать на рынках прогнозов после того, как возникли опасения по поводу возможной инсайдерской торговли на этих платформах. Там торгуют догадками, как вы понимаете. Десятки миллионов налогоплательщиков могут иметь право требовать возвраты от IRS из-за решения суда, согласно которому многие крайние сроки подачи налогов во время пандемии не применялись. Трамп сказал, что рассматривает возможность сокращения числа американских войск, размещенных в Германии, поскольку он и канцлер Германии Фридрих Мерц не могут сойтись по поводу войны в Иране. То есть Мерц не ложится под Трампа. Президент Мексики поставила под сомнение доказательства, предоставленные властями Соединенных Штатов, обвиняющие губернатора штата мексиканского Синалоа в торговле наркотиками. Губернатор штата Мэйн Джанет Миллс снялась с праймериз Демократической партии в Сенат, практически гарантируя, что Грэм Плэтнер станет кандидатом партии на ноябрьских выборах. И теперь, да, лагерь «Мистик», он у вас наверху слева, кто подзабыл, напомню, это лагерь в Техасе, где в прошлом году погибло 27 девушек при наводнении. Этим летом он не откроется, как планировалось. А теперь то, что мы с Васей называем «What's News Business and Finance». Экономический рост Соединенных Штатов ускорился в первом квартале, поскольку компании активно инвестировали в искусственный интеллект, восстановившись после четвертого квартала прошлого года, который пострадал по показателям от закрытия правительства. S&P 500 и NASDAQ выросли на 1,9% соответственно. Это рекорды по высоте, а Dow вырос на 1,6%. Но государственный долг Соединенных Штатов сейчас превышает 100% валового внутреннего продукта. То есть мы должны больше, чем зарабатываем за год. На пути к побитию рекордов, которые были установлены после Второй мировой войны. Рост цен на энергоносители повысил предпочтительные показатели инфляции Федеральной резервной системы в марте, иллюстрируя, почему планы по дальнейшему снижению ставок привели к разногласиям в Центральном банке. Union Pacific и Norfolk Southern заявила, что их предлагаемое слияние стоимостью в 71,5 миллиардов долларов даст железной дороге прогнозируемую долю рынка грузоперевозок в Соединенных Штатах в 39%. Тут, конечно, интересно то, что Америка на колесах и на железных дорогах не очень. Почему-то железные дороги у нас не сильно развиты, хотя с этого все начиналось богатство Рокфеллера, как известно. Но не за горами грузовые дроны, между прочим. Причем с локальными взлетными посадочными площадками. Так что слияние на железных дорогах, неизвестно, кто победит. Blue Owl, это кто не понял, голубая сова, сообщила о более сильном привлечении средств для своих малых предприятий в первом квартале, компенсировав застопорившийся рост вот этого флагманского подразделения частного кредитования, private equity. Это то, до чего я побаиваюсь дойти, потому что я, в принципе, не делаю скидок на людей, которые не догоняют, потому что они вообще не бегают. они вообще ничего не могут догнать. То есть я считаю, что все вы замечательные люди. Вот все, кто тратит свою жизнь на нас с Васей, вы замечательные люди. Но, к сожалению, определенная часть, я не знаю, какая ваша, превратилась в жвачных животных. Потому что вы торчите, вы поддерживаете, вы судачите о том, что является жвачкой для души. Пищу для ума вы не воспринимаете. И для ума это плохо. Он жиреет, ленится. Ну, на тело, которое подвергнуто было бы такому же воздействию, было бы страшно посмотреть, а что у нас внутри? А ничего. У дамс макияж, у мужчин трехдневная щетина. Все по моде. Илон Маск вновь выступил на трибуне в своем иске против OpenAI и ее соучредителей, подробно давая показания о своих попытках остановить преобразование компании в коммерческую структуру. И Sachs Global уволила около 16% корпоративного персонала, поскольку компания предпринимает шаги по выходу из-под угрозы банкротства. Теперь о том, что Палата представителей все же единогласно проголосовала за одобрение законопроекта Сената о прекращении 76-дневной частичной работы правительства, отправив законопроект на рассмотрение президенту для утверждения. Законопроект финансирует все агентства Министерства внутренней безопасности, за исключением службы миграции и таможенного контроля и пограничной службы. Республиканцы теперь будут работать над предоставлением дополнительного финансирования ICE и CBP через процесс согласования бюджета, который требует простого большинства без поддержки демов, значит. Этот процесс начался на этой неделе, когда комитетом Палаты представителей было поручено разработать законопроект, который должен предоставить 70 миллиардов долларов ICE и CBP до конца срока Трампа. Демократы отказались финансировать ICE и CBP без реформ после смерти двух граждан в Миннесоте и в результате закрытия более 1000 сотрудников TSA покинули агентство, что отражается на толпах в аэропортах. 152-й Кентаки Дерби пройдет завтра в Churchill Downs, где это пропустить просто, ну, совсем не рекомендуется, даже если вы никогда не наблюдали, что творится на бегах. Там 20 чистокровных лошадей трехлеток, это вообще цвет силы, пройдут 1 четверть мили. Это забег называется заезд, вернее, Run for the Roses, то есть заезд за розами. Гонка включает призовой фонд в размере 5 миллионов долларов, включая 3 миллиона 100 тысяч долларов для победителя. Теперь понятно, почему призовые рысаки стоят столько денег. Трансляция начнется в 2:30 дня по восточному времени. Будет идти и по NBC, и по Peacock. Кстати, Peacock на сегодня, по-моему, всех, так сказать, обскакал по части покрытия спортивных всяких событий. А время завершения всего этого праздника запланировано на 6:57 вечера по восточному времени. Фаворитом считается «Ренегат». Он у вас сейчас, кстати, на экране. Он фаворит на победу с коэффициентом небольшим, я бы сказал, 5-1 после доминирующего Арканзаса Дерби, где он получил первую позицию, которая не давала победителей с 1986 года. А среди других претендентов Commandment, ему отдают 7-1, Chief Wallaby 9-1 и The Puma 8-1, а есть еще и непобежденный японский конь, которого зовут Денон Бурбон, 14-1. 18 из 20 лошадей-участников родились в центральном Кентукки. И впервые проведенная в 1875 году призовым фондом тогда в районе 3000 долларов, Дерби является самым старым, непрерывно проводимым спортивным событием в Соединенных Штатах, несмотря на войны, и первым этапом тройной короны. И среди традиций там ручная гирлянда весом 40 фунтов из 465 роз, поэтому заезд за розами, и мятные джулепы. Но это на любителя. Тело пропавшего республиканского кандидата в Сенат найдено в траке Кристиана Рэм 24 года, недалеко от 30-го хайвея, к югу от Эрика. Это город небольшой в сельской местности Оклахомы. Барри Кристиан, 54 года, кандидат от 38-го округа, был найден мертвым вчера, после того, как загадочно исчез 2 дня назад, и обстоятельства его смерти остаются пока неясными. Вот об этом сегодня будут говорить по-английски все, но если вы слушаете толковище, то услышите по-русски это первыми. Вивиан Кубрик, дочь легендарного режиссера Стэнли Кубрика, который в нижнем левом углу, вот лохматый с бородой, это папа в молодые годы. Так его дочь Вивиан, которая слева наверху, жестко осудила в соцсетях Эрику Кёрк, вдову Чарли Кёрка, генерального директора и соучредителя Turning Point USA, который был убит в сентябре во время выступления на территории колледжа в Юте. Кубрик обратила внимание на видеообращение Эрики, которое прозвучало во время тура Turning Point USA «Make Heaven Crowded», то есть «Заполним небеса толпой». И это имело место в баптистской церкви Престонвуд в Плейно, штат Техас. Кубрик назвала речь Кёрк ужасной, неискренней и глубоко тревожной, конкретно сказав следующее: «Я никогда в жизни не видел такого ужасного, неискреннего, фальшивого выступления, как эта речь Эрики», написала Кубрик, добавив, что она, несмотря на воспитание в мире развлечений, сталкивалась со многими, этого слова в русском языке нет адекватного, «phonies». «Phony» — это, но бездарная имитация, я бы так сказал. Но, скорее всего, что в суржике скажут «фальшивка», а потом начнут говорить «фоуи». Она обвинила Кёрк в угрозе для страны, то есть сказала «для моей страны», имея в виду нашу с вами, намекнув, что Кёрк похожа на военного или на разведчицу, и назвала ее социопатом. Байер объявила отзыв почти 800 тысяч единиц назальных пульверизаторов Эфрин, после того, как было установлено, что упаковка, тут надо сказать по-английски, the package was found not to be child resistant, то есть упаковка не то чтобы неустойчива к детям, а просто дети могут ее вскрыть, а делается все так, чтобы дети такой возможности не имели. Комиссия по безопасности потребительских товаров CPSC объявила об отзыве вчера, заявив, что все покупатели, приобретшие продукт, имеют право на возврат. Отзыв затрагивает 786 100 единиц назального спрея Эфрин размером 6 мл для путешествий. И последнее. В абсолютно в антиамериканском с точки зрения стандартов индустрии развлечений духе. Ничего веселого. В конце у вас на экране хасиды из Бруклина, чье тело было расчленено и выброшено колумбийскими головорезами, а он отправился в Южную Америку, чтобы встретиться с потенциально новой женой. Сам он в разводе, у него есть дети, звали его Нахум Исраэль Эбер, 51 год, член хасидской общины Бора Парк Беллс, и он был найден расчлененным в шкафу, который был выброшен на улицу в Боготе в минувшее воскресенье. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились мысли, значит, у вас есть головной мозг, он работает, и вы можете доказать это, поделившись мыслями, набрав номер телефона нашей студии 718-303-9090. Прямо сейчас.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: новости,
6: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
8: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: Один звонок у нас есть. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
12: Еблан, хуйня, ты перестань ебать кота, и тогда он тебе на ковер срать больше не будет. Лучше акул поеби, блядь.
9: Ну молодец какой, наконец у тебя свое что-то появилось. Чего ты один и тот же текст все время несешь-то? Прямо стыдно за тебя, ей-богу. Ну вот, все, замечательно. Все-таки, ну я просто как-то сегодня, как просто праздник. He just made my day. Отлично. С выражением и веселость какая-то в голосе появилась. А то иногда жалко все-таки чела материалов. Ну, там есть люди, которые... Мы, в принципе, рождаемся все замечательными заготовками. Ну, за исключением несчастных, у кого от рождения из-за генов там или родители там... перепились и зачали ребенка в этом состоянии. Ну, в принципе, все мы рождаемся нормальными заготовками, и потом во что мы себя превращаем. Причем превращение это происходит сразу после школы. В школе, если вам еще повезло, там все примерно одинаковые. Ну, там шансы разные, а потом выясняется, что у кого-то, у пап, мам больше связей, больше денег, они лучше подготовлены к тому, чтобы стать родителями. Поэтому, когда я, например, слышу людей, которым я там, которых я вызываю раздражение, ну, типа даже тех же пурашистов, я не думаю примитивно о том, что это оскорбительно слушать это. Нет, я думаю, какие несчастные люди. То есть я похож на Иисуса Христа. Кстати, надо найти, у меня в архиве есть где-то интервью с Мессией. То есть удалось вызвать в студию Мессию. Если, может быть, в этот уикенд я поставлю на другом канале. А, в принципе, могу на этом, потому что это делал на Дэвидсон Радио в программе, которая носила название «Обнаженная правда». Да, значит, что-то хотел сказать. А, вчера одна моя знакомая, которая стала жертвой спама, я рассказывал об этом пару месяцев назад, которая прислала мне текст: «Сева, привет, не мог бы ты проголосовать за мою племянницу, которая выступает на локальном конкурсе?» Но обычная схема, про которую я рассказывал неоднократно в течение последних 2 лет, просто неоднократно, но из-за того, что вы, друзья мои, никогда не шерите, я даже на Facebook это выставлял с фотографиями, за, я не знаю, 12-13 лет, что я на Facebook, шеринг моих постов, мое собственное содержание, можно посчитать на одной руке. Потому что я настолько вам всем близок, что ваше тщеславие, оно не может быть подпитано пересылкой. Шерингом занимаются, когда имеют дело с представителем мейнстрима, который не обязательно свои мысли предложил. И вот тогда вы показываете остальным своим, что вы, так сказать, в правильном стриме, вы в правильной группе. Неважно содержание. Так что вы становитесь жертвами своего собственного тщеславия. Ну и несчастная женщина, она там украдена персональные данные, но она не очень понимала, чем это чревато. Об этом я, кстати, рассказывал. Надо же такому случиться, что после того, как на тот момент... А злоумышленникам не удалось взломать ее аккаунт, или, может быть, они просто поленились, или, может быть, там была просто группа недостаточно образованная по этой части. Но всем контактам, естественно, пришел текст проголосовать, потому что идет охота за нашими персональными данными. И надо ж такому случиться, что вчера я получаю от нее точно такое же послание, только на этот раз не племянница, а племянник. А примерно 3 недели назад была ситуация с нашим раввином Львом Кацином, наш он во всех отношениях, потому что он из Москвы сюда приехал когда-то, как я, и стал раввином в Бруклине, сейчас он живет в Иерусалиме. Точно такая же ситуация. У него было намного хуже, потому что в его аккаунт вошли. И тут уже, если провайдер не поможет, то значит надо все по новой начинать и создавать. Кстати, делайте бэкап своих телефонов на всякий случай. Потому что если это произойдет, то вам надо будет создавать новый аккаунт, и вы можете тогда свой фоундбук, все. Ну, это элементарно. Вот, но второй раз на одни и те же грабли – это что-то. И еще мне многократно пишут через мессенджер Facebook, как попасть в ту авторемонтную мастерскую, где Body Shop такой классный в Бруклине. Дело в том, что есть бизнесы, которые я не могу объявлять в рамках вещания на радиотелевидении, потому что это коммерческое объявление. Если я даю название бизнеса, номер телефона, адрес, это коммерция уже. Поэтому я это делаю в рекламных перерывах. Когда вы слышите рекламу на радио и на телевидении, я остаюсь только на платформе, которая принадлежит 100% мне, «Русский голос Америки» на YouTube, и там я могу делать, что хочу. Так что вы можете, если вам нужна хорошая авторемонтная мастерская, посмотреть, прогнать записи, дойти до рекламы, ничего не слушать вообще. Но, в принципе, можете оставить комментарий просто из любопытства, из моего. Теперь следующая история из числа таких, которые являются частью нашей жизни. Я, в принципе, отрывными календарями брезгую пользоваться, потому что это как кормить публику консервами. А вы же, то есть те, к кому я обращаюсь, они получают пищу для ума, не жвачку для души, а пищу для ума, которую можно назвать «live and raw». Живьем, сырое, никаких холодильников или консервов. Но сегодня исключение из правила. Сегодня исполняется 100 лет с тех пор, как Ford Motor Company стала одной из первых американских компаний, официально внедривших 5-дневную 40-часовую рабочую неделю для заводских рабочих. 100 лет назад это было, в 1926 году. И это решение изменило баланс между работой и личной жизнью. Идея Генри Форда заключалась в том, чтобы исключить субботу из рабочей недели, и она изначально вызвала сомнения со стороны некоторых подчасовиков, то есть работников, которые были обеспокоены снижением зарплаты. Однако его дневная зарплата в то время составляла от 5 до 6 долларов, в зависимости от квалификации. И это было уже тогда примерно вдвое выше среднего показателя по всей автомобильной отрасли. И, конечно, зарплата смягчила опасения. Точно так же, как, вот, скажем, если вы не были, никогда очень рекомендую, поедете в Бельгию, заезжайте в город Брюж, обязательно пойдите на пивоваренную фабрику, на экскурсию. Небольшая такая, деревянная, там, по-моему, 3 этажа, и у меня на всю жизнь в памяти осталась фраза, сказанная гидом нашим. Она привела нас в горящий цех. Там низкий потолок, довольно широкое здание, и там опилки деревянные, которые нужно было ворошить лопатами. А через эти опилки, я не помню уже точно, как технологию, но, в общем, должны были проходить что-то, чтобы у пива был вот этот запах, дух. И там люди, которые там работали, жили максимум до 30 лет. Потому что экстремальная жара, лопатами ворошить эти опилки, то есть это попадало в легкие. Она сказала то же самое, что сейчас вот сказал я применительно к зарплате. Зарплата помогла смягчить опасения. Эти люди выходили из этого цеха, и их ждал каждого жбан холодного пива. Контраст. Форд перенаправил зарплаты, которые он не платил по субботам, на найм тысяч новых сотрудников на смены с понедельника по пятницу, что снизило уровень безработицы, он стал героем страны. И вот этот шаг также повысил производительность почему-то, снизил текучесть кадров, поднял моральный дух, то есть хоть сейчас иди в атаку, и дал работникам больше свободного времени, часть которого они тратили на покупку и езду на автомобилях марки Форда и шил костюмы. Соединенные Штаты официально узаконили 40-часовую рабочую неделю в 1940 году, предписав оплату сверхурочных для работников с почасовой. И в последнее время динамика увеличилась вокруг четырехдневной рабочей недели, и крупнейшие на сегодняшний день исследования показали, что они могут повысить производительность и благополучие. Но у меня есть опасения, которые основаны на собственном жизненном опыте и понимании психологии личности и толпы. Ну, не как профессионал, но как любитель. Я самый профессиональный психолог из любителей. Вы разучились, что делать со свободным временем. Правда ведь? Кстати, вы можете... Так сказать, могут быть исключения из правила, но человеку нужно ничего не делать, но сколько времени в день ты ничего не делаешь? Если у тебя 2 дня, 3 дня... Вот, скажем, у нас есть группа активистов, которые целый божий день слушают радио, от корки до корки, и звонят. Но это же трагедия. Я считаю, что в этом можно винить даже иммиграцию как институт, потому что они оказались жертвами языкового барьера. Куда там козе на привязи возле дороги? Они без привязи. Так, теперь по поводу того, что вчера был на бирже. А по этому поводу я могу сказать номер телефона, но вряд ли кто сподобится про себя. Вы же не умеете про себя. Вы только про больших дядь и теть можете. И не дай бог из ближайшего окружения, а то вдруг обидится. Я небольшой, видимо. Меня можно обижать. Значит, интересный вчера был день. Технологические компании сообщили о стремительных прибылях. Это правильное словосочетание, потому что они растут, прибыли. И частично, не полностью, но прибыли вызваны бумом ИИ или AI, смотря в каком языке вы живете. NASDAQ закрылся с ростом на 0,9%, S&P вырос на 1,1%. Alphabet вскоре может стать самой ценной компанией в мире. После резкого роста на 10% вчера ее стоимость составляет уже в районе 4,6 триллиона долларов. Это чуть-чуть ниже рыночной капитализации NVIDIA, у нее 4,9 триллиона, это уже считается чуть. Материнская компания Google зафиксировала рост выручки в первом квартале на 22%, и скачок чистой прибыли составил 81%. Разработка искусственного интеллекта приводит к появлению победителей и проигравших. Мета упала на 8,6% после того, как владелец Facebook заявил, что будет тратить больше на инфраструктуру искусственного интеллекта. Microsoft снизилась на 3,9% из-за аналогичных затрат. Там идет гонка, куда там дерби. NVIDIA упала на 4,6%. Ой, как много и как быстро. Акции Caterpillar выросли почти на 10%. Тем самым подняв индекс Dow на 1,6%. Так кто не понимает элементарной арифметики, Dow – это 30 компаний, Blue Chip – это, значит, самые такие могучие. И когда какая-то из них растет, то это приподнимает в целом весь показатель здравоохранения наших титанов индустриальных. Caterpillar – это производитель строительного оборудования. Он повысил годовой прогноз благодаря высокому спросу со стороны дата-центров на базе искусственного интеллекта. То есть дата-центры так растут быстро и так нуждаются в этих экскаваторах и грузовиках Caterpillar, что они повязаны. Так что если растут дата-центры, то можно вкладываться в Caterpillar. То есть по закону Клондайка вкладываться надо было в лопаты, а не в яйца, которыми портить себе желудок. Что там еще можно было на Клондайке? И копать, искать золото. На энергетических рынках цены на нефть резко выросли за ночь, прежде чем вернуть прирост. Первоначальный шаг был сделан после того, как Axios сообщил, что президент Трамп будет проинформирован о новых военных вариантах для Ирана на фоне тупика в мирных переговорах. И фьючерсы на нефть в Соединенных Штатах упали примерно на 1,7%. И валовой продукт, внутренний, естественно, в первом квартале оказался слабее ожидаемого на фоне замедления потребительских расходов. То есть люди зажимают бабло. Неуверенность в завтрашнем дне – это фигово. В первом квартале наблюдался значительный рост бизнес-расходов на категории, связанные с искусственным интеллектом, такие как оборудование и продукты интеллектуальной собственности, что подчеркивало, насколько искусственный интеллект стал двигателем экономики страны. И есть такой преференциальный показатель инфляции Федеральной резервной системы. Он показал, что рост цен на энергоносители во время войны в Иране усилил давление на цены в марте. Это все по этой части. Теперь следующая история, она в принципе микро, чрезвычайно любопытная. И те, у кого есть головной мозг и он работает, и кто строит планы на жизнь, и в том числе заработать побыстрее, оставив себе больше свободного времени для того, чтобы, ну, скажем, как мы с женой ходим на курсы танго. Вот сегодня опять пойдем. Я уже так прилично тангую. Так вот, сейчас, если вы сделаете заказ на Uber Eats в жилье, которое вы забронировали через Uber, куда вы приехали на Uber из аэропорта, то это говорит о метаморфозах культурального погружения. Вот этот сценарий – это абсолютная реальность. Uber запустил функцию бронирования отелей для пользователей из Соединенных Штатов только пока что. В рамках последних усилий вот этого приложения Rideshare, у нас его называют одно из нескольких, Uber может стать приложением для всего. То есть пока все приложения, они на чем-то специализируются, Uber может стать универсальным приложением. Скажем, у них сейчас вот появилась эта новая вкладочка гостиничная. Она позволяет бронировать жилье в Expedia, но через приложение Uber. А аренда VRBO появится позже в этом году, и это точно. А подписчики Uber One могут получить скидки на бронирование, включая 10% возврата в кредитах Uber и скидку до 20% на некоторые отели. Expedia заявила, что добавит бронирование поездок Uber в свое приложение в июне. И это партнерство назревало очень долго. А нынешний гендиректор Uber ранее возглавлял Expedia. Оттуда ноги пришли сюда. Это было в 2000-х годах. А Uber, по сообщениям, рассматривал возможность покупки Expedia в 2024 году. Но у них получилось слияние. И здесь, конечно, есть над чем пораздумать, если у вас есть неуверенность в каких-то акциях. Кстати, лишний раз хочу для тех, кто не слышал в прошлый раз, сказать, что в свое время, когда зашли разговоры о легализации марихуаны, я довольно много денег, ну, относительно все, поставил на акции, которые связаны с производством. Ну, как вот есть поговорка такая, я живу согласно своим проповедям. То есть на Клондайке можно было заработать на лопатах больше, чем на копании золота. Ну, усредненно, если тебе не повезло. Так вот, я вот также вложился в эти самые в марихуановые всякие производственные процессы, лаборатории и так далее. Потерял почти по всем позициям до 95%. Сейчас, секунду, глотну. Продавать ничего не стал. Сейчас все растет, причем так быстро. Ну, еще не дошло до того уровня, как было. Но теперь уже идет в правильном направлении. А теперь Мы можем, в принципе, устроить перерыв на рекламу. Потому что, может быть, кто-то по поводу услышанного может озвучить свои мысли, если они появились. Телефон в студии 718-303-90-90.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
16: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт.
21: Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
25: Радио-шоу «Сего Копана».
26: За него стоят громадные масты.
27: Не пойму, что за люди.

0: по-моему, это неплохая инвестиция сейчас. Они упали до $612, они когда были 700 уже. Дело в том, что они борются с этим, как говорится, market view, market не уверен, или все эти компании когда-нибудь начнут делать деньги на artificial, на AI. То есть, или эти капиталовложения, когда вернутся им. И позавчера Anthropic, это не публичная компания, насчет нее мало информации, но они сказали, что они мало делают деньги на этом деле, они не оправдывают свои капиталовложения. И поэтому упали и Meta, и Nvidia на несколько процентов. Я слежу за этим. Ну, я, конечно, имею эти компании все. Nvidia struggling, они не могут, их никак, они очень дешевая компания сейчас, price earnings ratio у них очень низкий. Казалось бы, хорошее время покупать. Вот, так я вот смотрю на это все, или это bubble, или это будет bust. Но если эти все капиталовложения когда-нибудь, так сказать, начнут окупаться, то эти все компании... Сегодняшние цены будет большой баргин, как говорится, большой, как это по-русски.
1: Очень хорошая. Но пока Трамп у нас президент 2.5 года, вы же понимаете, что из-за того, что его семья имеет большой интерес в этой индустрии, можно совершенно не опасаться за то, что регуляторы могут, так сказать, притормозить развитие искусственного интеллекта и строительство дата-центров. Потому что это в их интересах, шкурных, кстати. А потом уже непонятно, как будет. Но эти 2.5 года, я считаю, что мы пока в безопасности. То есть можно играть. Да, да, здорово, спасибо насчет Meta. Я с вами согласен на 100%.
0: Да, спасибо. Хорошего дня вам.
1: Да, Вадим, спасибо. Посмотрите, вам тоже.
0: Я немножко, кстати, вот в этом с вами не согласен, то, что вы только что сказали. Мне кажется, что я думаю, что вот это AI-явление, оно немножко больше, чем наше правительство. Понимаете? Оно переживет Трампа, и даже если Байден вернется.
1: То есть вы думаете, что после Трампа федеральные власти не будут накладывать какие-то ограничения на развитие искусственного интеллекта?
0: Они могут пытаться, но я считаю, что это явление больше, чем наше правительство.
1: Хорошо. Спасибо, спасибо, Лен. Да, пока. Наше правительство, на самом деле, там у нас 535 человек в правительстве сидит. Они представляют просто все 50 штатов, но это вообще... Сейчас чрезвычайно интересно, это в этом плане, в плане того, что сказал Вадим, это то, чем кончится судебный процесс. Вот суд рассматривает... встречные иски Маска Олтману, а Олтмана Маску. Потому что если Маск победит, то может так получиться, что он уничтожит OpenAI. Вот это победа. И таким образом, у самого Маска остается его XAI, они способны на то, чтобы монополизировать рынок. В какой форме? Тут надо многому поучиться Маску у Олтмана, потому что Олтман, если не сам акционер, то через какие-то компании, я об этом рассказывал отдельно. Вообще у нас, у Соединенных Штатов, несмотря на то, что мы кажемся тупым тем, кто вообще не способен на какое-то образование, или тем, которые нам завидуют, или те, которые хотели бы быть частью нас, но не получается, то есть другие. Но вообще у нашей страны есть... особенности, которые трудно воспринять, трудно понять. Но, в принципе, приятно знать, что можно обратиться в суд и отстаивать свои права даже против наивысших бюрократов страны. Вопрос только в том, хватит ли у тебя денег на дело производства. В лучшем случае можно даже получить заслуженные извинения, а прежде чем вернуться к важной работе. Ну, такой, как, скажем, колонизация Марса. А это я, сами понимаете, про кого? Про супергероя нашего времени. Потому что калифорнийские регуляторы, это большая новость, извинились перед генеральным директором SpaceX Илоном Маском,

0: самым урегулировав иск, в котором утверждалось, что государственное агентство проявляет политическую предвзятость против ракетной компании «Маска» и ее генерального директора, то есть его самого. В рамках этого соглашения The California Coastal Commission, это что-то вроде Калифорнийской прибрежной комиссии, она признала, что ее члены сделали неправильные заявления о политических взглядах Маска на слушаниях в позапрошлом году по программе запуска Falcon 9, который делается на SpaceX. Комиссия, говорится в федеральных судебных документах, соглашается, что не может учитывать несущественные факторы при выполнении своей функции и конкретно соглашается, что не будет учитывать предполагаемые политические убеждения, политические речи или трудовые практики. И SpaceX или ее сотрудников при рассмотрении любых регуляторных действий, касающихся SpaceX, в том числе, это говорится в федеральных судебных документах. Комиссия также согласилась, что не потребуется разрешение на прибрежную разработку, связанную с программой запуска SpaceX в этом штате. И потребители новостей могут думать, что Калифорнийская прибрежная комиссия заботится только о том, чтобы предотвратить восстановление домов после катастрофы. Ну, они же прибрежные. Тут цунами, тайфуны, ураганы. Но комиссия также решает, что ее полномочия должны включать не только ограничение запусков ракет, но и контроль политических взглядов человека, создающего ракеты. И слава Богу, что ради наших с вами фундаментальных свобод человек с ресурсами Маска решил подать в суд. Потому что это наша общая победа. Мне не важно, какой у вас бюджет и делаете ли вы ракеты. А следующая история. Это для получателей Медикейда. В основном, значит, на прошлой неделе администрация Трампа поручила штатам пересмотреть квалификацию своих поставщиков Медикейд в попытке бороться с мошенничествами. И хорошая идея, потому что согласно новым данным фонда подотчетности правительства, он называется у нас FGA, штаты не проводят эквивалент обычного рутинного медосмотра для поставщиков. Обамакер требует от штатов повторной валидации всех своих поставщиков Medicaid как минимум раз в 5 лет. Валидация — это, не знаю, validation — это, ну, тянут ли они по финансам. Этот процесс обычно требует от поставщиков Medicaid, да, обновлять информацию, включая лицензии, адрес, право на собственность, контрольные интересы, то есть кто контролирует, и управление сотрудниками. То есть все должно быть прозрачно. И это может помочь выявить, ну, хотя бы не истекли срок действия лицензии. Штаты также обязаны проверять федеральный черный список поставщиков, которые совершили преступление или позволили себе грубую халатность, мошенничество или жестокое обращение с пациентами, а также штаты обязаны навещать поставщиков с высоким риском мошенничества. Там у них тоже есть рейтинги. В Миннесоте, напомню, некоторые центры лечения аутизма в программе Medicaid, там были просто, они, рай для жилья был, транспортные провайдеры, поставщики жилья. И то же самое касается сотен хосписов в Калифорнии, многие из которых имели один и тот же адрес и управляющих директоров. Аудит, кстати, штата Калифорния в 2022 году показал, что более 150 лицензированных хосписов и агентств по уходу на дому имели лицензии в одном и том же здании в Лос-Анджелесе. И один медицинский директор хосписа был связан с более чем 30 хосписами, что, собственно, вызвало, в конце концов, подозрения. Но там же челы сидят у устаревших компьютеров. ИИ это сделал бы за микросекунды. Однако немногие штаты соблюдают этот мандат Obamacare. FGA подала штатам запросы на свободу информации для получения данных о повторной валидации Medicaid. И только несколько штатов отреагировали. И даже те, что отреагировали, они сделали это с сильным опозданием. Федеральные власти оплачивают в среднем 70% расходов в штатов отдельно по Медикейду, что в этом году составляет в общей сложности $700 миллиардов. У штатов нет оправданий тому, чтобы не проводить регулярные осмотры, так сказать, анализы врачей, но это не full physical, а full mental. Администратор центров по Medicare и Medicaid Мехмед Оз на прошлой неделе направил письма управляющим с просьбой оперативно проверить поставщиков именно с высоким риском мошенничества, таких как службы домашнего ухода, самый популярный способ заработать, хосписы и поставщики долгосрочного медицинского оборудования. И если этого не случится, то есть если приказ ОЗА не будет, не встретит адекватного ответа, то часть их средств, которые они получали по Медикейду, может быть заморожена. И тогда, если вы ходите в этот хоспис, вот, или там с вами занимается кто-то надомник, домушник, потому что home attendant практически никто не может выговорить полностью, из наших, по крайней мере, то вам надо подумать хорошенько, не высокий ли риск у тех, кто вас обслуживает, потому что вы можете оказаться какое-то время без обслуги. Повторная валидация провайдеров, естественно, не выявляет все мошенничества. Она скорее предназначена шугать потенциальных мошенников. Основная проблема заключается в том, что у штатов мало стимулов для борьбы с мошенничеством. По крайней мере, если это не привлекает общественное внимание. Потому что штаты получают тем больше федеральных средств, чем больше они тратят. Закон бюджета. Остались деньги, зачем тебе еще в этом году? По этому поводу мы могли бы послушать, так сказать, заинтересованных лиц, и у нас их хоть жопой ешь, если на чисто русском. Но разве они позвонят? Нет. Они могут только про других, но не про себя. Но мы с Васей всегда рассчитываем на то, что, может быть, откроется наконец-то ящик Пандоры, и выяснится, что это не так и страшно. Что, может быть, там просто интересная музыка, которую мы никогда еще не слышали. Или музыка, которую мы слышали, но в новой интерпретации. Вот как сегодня позвонил парашист. Ну, трогательно, да? И сказал, что вот Вася какает на ковер. Он слушает, он живет мной. Ну и вами, естественно. Чем бы дитя не тешилось. Телефон студии. Последние 5 минут. 718-303-90-90. У меня все телефонные линии свободны. Поэтому тут странное мистическое совпадение понятий. Вот, скажем, сейчас стало понятно, что в преддверии промежуточных выборов будут перерисовываться избирательные округа. И законодательство уже под это, так сказать, улеглось. 6 членов из 9 Верховного суда поспособствовали своим решениям этому. Но существует еще одна карта, которая касается нас всех, вне зависимости от политических наших привязанностей. Это карта обонятельных рецепторов в носу. Это, кстати, сложнейшая проблема. Вот, скажем, почему-то принято считать, что если у человека из носа торчат кусты волос, то это плохо. И он должен их выдрать или выжечь. И есть ваксинг носовой. Причем я даже... Это совершенно it's a must. Там женщина может быть с недостаточным количеством макияжа, но волосы из носа у нее не должны торчать. Вы понимаете, для чего нужны волосы в носу? Вообще. Они же, ну, ладно, там, скажем, я вон брею череп, но волосы в носу. Значит, ученые создали первую в истории карту обонятельных рецепторов. Этот прорыв может проложить путь для лечения потери обоняния. Кстати, ковид у многих отобрал обоняние, еще даже вкусовые рецепторы были поражены. То есть люди не понимают вкуса того, что они едят. И тут речь идет о таких методах, как лечение стволовыми клетками, а еще и речь идет об интерфейсах мозг-компьютер. Команда ученых из Гарварда. Гарвард – это самый, так сказать, вне сознанки в отказе Ivy League University, в котором мой ребенок старший трудится над мозгом мышей. Значит, их команда использовала мышей, чтобы... Кстати, каждая мышка стоит $120. Это непростые мышки. Чтобы подробно определить расположение обонятельных рецепторов в носу, тех самых, которые связываются с обоняющими молекулами и посылают сигналы в мозг. И карта показывает, что рецепторы сильно хорошо организованы. Они образуют кластеры. Кластеры группируются в горизонтальные полосы. И такое расположение отражает расположение той области мозга, которая интерпретирует запахи, давая представление о том, как сигналы проходят от носа в мозг. Это феноменально. Речь идет, опять повторяю, о карте обонятельных рецепторов. Более 30 лет ученые предполагали, что более 1000 типов обонятельных рецепторов расположены случайным образом, отчасти потому, что их огромное количество затрудняло распознавание закономерностей. Ученые были затруднены, и последнее исследование стало результатом новых генетических методов, позволивших проанализировать порядка 5,5 миллионов нейронов на более чем 300 мышах. Вот тут есть один вопрос тупиковый. В принципе, может быть, кто-то ответит на него. Осталась одна минута. Почему ты не чувствуешь запах внутренней стороны носа? Там, где регистрируется запах, ты понимаешь запахи всего, что вокруг, если у тебя нет нарушений. А почему не чувствуешь? Я успею ответить на этот вопрос, если никто из вас не ответит. У нас только один звонок, скорее всего, родина-мать. Прошу вас, пожалуйста.
1: Арсел, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Послушайте, да, Михаил меня зовут. Хотел сказать парочку слов, много тем, но по поводу AI. Вот. Результатом AI доверять, в общем-то, я стал бы очень проблематичным. Могу простой пример привести. Я взял фотографию моего отца, и прогуглил просто его фотографию через Intel. И мне получил ответ. Это Леонид Брежнев, советский лидер. Вот. И после чего я, в общем, мое доверие к этому делу, оно и так было, я сомневался довольно сильно. Но, в общем, это было полнейшее это там. Но самое
0: главное... Секунду, я прошу прощения, вы поздно позвонили, у меня осталось 10 секунд. Вам надо... Они разные бывают, AI. Те, что подороже, работают получше. Время подошло к концу, значит...
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Здравствуйте. Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу и проведет свои матчи на территории США, как планировалось изначально. Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере. Спортивное событие пройдет с 11 июня по 19 июля, и его впервые примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут в 16 городах, причем больше всего матчей состоится на территории Соединенных Штатов. Представлены на спортивном мероприятии будут 48 команд впервые в истории Мундиаля. Дональд Трамп настаивает на увольнении Джимми Киммела, который пошутил о первой леди Мелании. Об этом Трамп написал на своей платформе After Social. Ведущий популярного телешоу за два дня до стрельбы в Вашингтоне в шутку сказал, что Мелания, далее цитата, «сияет так, будто вот-вот должна стать вдовой». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит ушла в декрет. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29 лет. Ранее она выиграла конкурс Miss State Fair of Virginia. Она часто появляется на консервативных каналах и отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Женщина конфликтует с журналистами, поэтому в Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинги.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт! Привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы сразу же на хоккейных полянах. Вчера выявились еще два участника второго раунда Кубка Стэнли. Это команда Миннесота Уайлд, Дикари из Миннесоты и Анахайм Дакс, утки из Анахайма. Миннесота играла дома с Далласом, выиграла со счетом 5-2 и выиграла серию 4-2 и продолжит борьбу за Кубок Стэнли. Анахайм принимал дома Эдмонтон Ойлерс, выиграл 5-2 и шагнул дальше, выиграл серию со счетом 4-2. Эдмонтон Ойлерс в прошлом и в позапрошлом чемпионатах были финалистами Кубка Стэнли. Теперь они выбывают после первого раунда. Я напомню, победитель прошлогодний, команда Флорида Пентерс, даже не вышла в розыгрыш Кубка Стэнли. На баскетбольных полянах вчера Никербокеры играли в Атланте. Победили. Я должен сказать, что я перестал смотреть эту игру уже после первого периода, который Никс выиграли 40-15. Ну и поэтому я не видел драки, которая была во втором периоде. Мистер Митчель Робинсон, это Никербокер, он был изгнан с площадки, видимо, будет вынужден пропустить одну или два матча второго раунда. Итак, Никс выиграли со счетом 140-89. Такое впечатление, что они играли со студенческой командой, выиграли серию со счетом 4-2. В следующем раунде Никербокеры встретятся с победителями серии Филадельфия-Бостон. Считалось, что Бостон... Celtics легко одолеют Филадельфию в кубке, но этого не произошло вчера. Состоялся шестой матч Филадельфии. Хозяева выиграли 106-93. Счет серии 3-3. И команды переезжают в столицу Массачусетса на седьмой решающий матч. Миннесота. Волки из Миннесоты, лесные волки, выиграли вчера у Денвера и... со счетом 110-98 выиграли серию 4-2 и продолжат борьбу. Естественный вопрос. Вчера вечером играли в Миннесота и команда хоккейная, и команда баскетбольная. Как это может быть в один вечер? Все очень просто, дамы и господа. Мы с вами знаем, что есть города-близнецы Твин-Сити, расположенные на разных берегах реки Миссисипи. Это Сент-Пол. И это Миннеаполис, между ними есть мосты. Так вот, хоккейная команда играла в Сент-Пол, а баскетбольная команда играла в Миннеаполисе. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера янки отдыхали, сегодня они начинают серию с Балтимор Ориолс. А вот моя команда, я начинаю плакать. Нью-Йорк Метрополитен принимала вашингтонских националистов, и националисты вновь оказались сильнее. 5-4. У Метрополитен сегодня 10 побед, 21 поражение. Это худший результат среди всех команд главных бейсбольных лиг. И это при том, что суммарная зарплата игроков Мэтс более $300 миллионов. Только одна команда имеет большую суммарную зарплату. Это Лос-Анджелес Даджерс. Ну, Лос-Анджелес Даджерс – это чемпионы. Окей, мы с вами в Европах. В столице Испании, в славном городе Мадриде, приближается к концу теннисный турнир. Вчера определились полуфиналисты, но не все, и у мужчин, и у девочек. У девочек выявились полуфиналистки. Это Мира Андреева, россиянка, и украинка Марта Костюк. Гер Зверев, гражданин Германии Александр Зверев, также вышел в полуфинал. И мы с вами на футбольных полянах. Вчера в Лиге Европы и в Конференц-лиге состоялись первые матчи полуфинальных серий. В частности, в Лиге Европы встреча двух английских команд Ноттингем Форест и Астон Вилла. Закончилась победа хозяев Ноттингема в конференц-лиге. Шахтер Донецк играл в Кракове против английского клуба «Кристал Палас» и был бит со счетом 3-1. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до воскресенья в 6 часов будет очередная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Хорошо отдыхайте в предстоящий уикенд. Кстати, сегодня 1 мая, завтра 2 мая. У нас на дворе 1 мая. Отдыхайте хорошо, продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт, и сегодня у нас пятница, шаббат шалом. И на днях в Соединенных Штатах произошло достаточно эпохальное событие, я считаю, про которое уже многие начинают писать. Ну, конечно, левая сторона от этого события находится в полном каком-то, я не хочу сказать упадке, но, во всяком случае, в панике. В панике, вой на болотах стоит, на либеральных стоит совершенно жуткая картина того, понимаете, как нам объясняют, что мир вообще закончится и так далее и тому подобное. Самое интересное, что, ну то есть речь идет прежде всего вот о чем, что суд, Верховный суд 6 к 3, то есть 6 консерваторов против 3 либералов, принял решение, что разделение на округа в любом штате не могут быть как бы сконцентрированы или сконструированы вокруг идеи, что они объединяются по расе. Вы понимаете, что раньше делали? Кстати, это делали и республиканцы, и демократы. Просто республиканцы, видимо, быстрее ушли от этого сумасшествия, или, вернее, понимают, что они больше заработают, уйдя от этого сумасшествия, чем демократы. Вы понимаете, как это делалось? То есть, я сразу говорю, я не сторонник ни той, ни другой партии в этом. Поэтому, если вы думаете, что я здесь, понимаете, выступаю с точки зрения каких-то республиканских идей, то вы ошибаетесь. Я выступаю с точки зрения нейтральных или здравых идей во всем этом. То есть, когда происходит подсчет населения каждые 10 лет, после этого мы знаем, допустим, в одном штате население уменьшилось, в другом увеличилось. И другие какие-то факторы принимаются в счет. Допустим, там население одного округа стало больше, то есть графство стало больше, другое стало меньше и так далее. То есть идет после этого перераспределение округов, потому что количество сенаторов и конгрессменов у нас остается одно и то же. У нас есть всегда 100 сенаторов, у нас есть 435 конгрессменов. Ну, помимо тех, которых не голосуют, у нас есть так называемые представители от наших территорий, от Пуэрто-Рико, от Гуама, от Самоа и да, там других, которые присутствуют в Конгрессе при совещательном виде, но не голосуют. И вот, голосующих 435 человек, вместе с сенаторами 535 человек. Вот эта цифра 435 никогда не меняется. И вот, ну, пока не приняты новые штаты, допустим, в состав Соединенных Штатов, если будет какой-то 51-й или 52-й или еще какие-то штаты, тогда мы будем говорить, что цифра может измениться. Пока нет. Но разделение этих цифр по штатам постоянно меняется, потому что мы учитываем текучесть населения. Население же не статично, вот везде одинаковое оно стоит. Вот сейчас, например, падает население в Калифорнии, падает население в Иллинойсе, падает в Массачусетсе, падает в Нью-Джерси, падает в Нью-Йорке. Значит, какое-то количество мест, но в Нью-Йорке, в Калифорнии, в Иллинойсе точно будет потеряно среди конгрессменов. Или должно быть потеряно. Чисто по логике. И когда вы вот это делаете, то есть как они дальше производят? То есть если приходят, допустим, у власти в Калифорнии демократы, они что делают? Они в Нью-Джерси тоже хотят это сделать, поэтому у нас это тоже битва еще будет предстоять, я так понимаю. Они хотят так нарезать эти округа, что вот, например, они режут их вот под конкретную партию. То есть, допустим, вот есть один черный город, вот есть еще один испанский город, вот еще один дальше черный город, еще один черный. И они вот пытаются соединить это такой единой такой какой-то линией, совершенно дикая, как она идет, совершенно без всяких границ, без всяких учетов там, понимаете, администрации местной, ничего. Только соединяя по расе. Вот, потому что тут черный, черный. Черный голосует, допустим, за демократов. Все. Или этот город нищий. Мы соединим с другим городом нищим. Или по классовому разделению, понимаете? Вот таким образом это действует. И Верховный суд говорит, нет, вы так делать не имеете права. Вы должны вот брать как бы округ. Они, правда, не могут вам сказать, как вы можете сделать. Они просто говорят, как вы не можете. То есть они выдали половину этого решения, потому что они не могут со стороны Верховного суда говорить, в этом штате должно быть так, в этом штате. Они не могут это сделать, потому что они не знают, как будут разделяться голоса. Но они могут сказать, как сделать это нельзя. То есть нельзя объединять эти округа только на основе расы. Вот сейчас пойдет жуткое жульничество со стороны демократов, которые начнут делать все то же самое, потому что по-другому они работать не могут. Они просто не могут по-другому делать это, или они начнут терять количество людей. Понимаете, то есть если, например, вот есть интересный вот такой момент. Есть такой город Шорт-Хиллс в Нью-Джерси. Это очень процветающий еврейский город, один из самых богатых и дорогих в Нью-Джерси. Сразу говорю, я не совсем понимаю, почему он такой дорогой, там ничего таких каких-то прямо немыслимых особняков. Допустим, как в других городах я видел, что там весь город состоит таких особняков, такого там нет. Но, тем не менее, там очень хорошая школа. Там одна из лучших школ в Соединенных Штатах, high school. И поэтому, я так понимаю, что вот это все вместе сошлись, вот, как говорится, цифры, плюс там железнодорожная станция, которая прямо в Нью-Йорк идет. Вот эти все вещи делают город очень дорогим. Прямо соседний город с ними, буквально через перевал, там одна гора. Это буквально вы выходите в Вест-Ориндж. Вест-Ориндж — это город в разы более бедный. Там не еврейское население, там в основном черное население. Там ужасная школа. И дальше после этого Вест-Оранджа идет буквально сразу же Ирвингтон, Ньюарк и так далее. И вот проблема заключается в том, что если вот демократы будут резать эту карту, они специально вот проведут разрез по вот этому перевалу. То есть вот эта гора. Вы переезжаете с этой стороны, вот эти белые евреи, богатые, конечно же, которые в основном, наверное, голосовать за демократов не будут. Ну, я надеюсь, во всяком случае. А с этой стороны какие-то икендрик, непонятно что. Город намного более бедный, значит, этот город они включат в свою карту. И самое главное, это город более цветной. Что они включают это в свою карту, потому что здесь они могут больше выиграть. И таким образом получается, что, ну, то есть, получается какое-то дикое разделение. То есть, получается так, что партия республиканцев или справа, получается партия белых и богатых, а партия слева, получается, партия неимущих. Вот так они это делают. Ну, то есть, в большинстве случаев. Или они, во всяком случае, ратуют за это. И вот им говорят, нет, так делать нельзя. Вот как они сейчас начнут это делать, я не знаю. Вернее, то есть во что это превратится на практике, я не знаю. Я уверен, что будет жульничество. Я уверен в этом. Потому что по-другому они не могут разделить эти округа. Я был и есть сторонник того, что должна быть независимая какая-то комиссия. Допустим, там есть демократы, есть республиканцы. Есть, допустим, еще какая-то партия, если она представлена в штате. Эта комиссия должна быть создаваться каждый раз новая. Они не должны быть из числа избираемых лиц, на них не должно быть давления. И они должны, согласно каким-то принятым, заранее оговоренным правилам, менять эти округа в каждом штате. Вот в том штате, где их приняли, их взяли на работу. Они это сделали, их распустили, все. Допустим, через 10 лет их собрали заново или избрали новых для произведения той же самой функции. Разделение на округа. И они делят это согласно каким-то, ну, логическим или политическим признакам, но, во всяком случае, не по расам, не по классам, не по вот этой вот мути, как оперирует демократическая партия. Вы понимаете, они слились на такое дно, что, понимаете, даже как-то говорится, что, ребята, я когда-то там поддерживал демократ. Слушайте, ну так это были демократы, а сейчас это коммунисты. Сейчас это хунвейбины. Сейчас это, вот, понимаете, это борьба с грамотными, фактически, понимаете, как у Полпота. Носишь очки, читаешь книжки, все. Вот у меня так вообще, и мы идем к этому, или уже пришли к этому. Праздник непослушания какой-то, абсолютно глупый. Потому что, ну как может быть это что-то современное? Даже, понимаете, хотя, с другой стороны, слушайте, если BLM, такая организация, как BLM, и я лично переводил их один из их манифестов. У них там несколько вариантов, как говорится, манифестов или, скажем так, того, ну, документов, по которым они оперируют. Но, в частности, был один из документов, который требовал фактически параллельных органов власти, построенных на цвете. То есть, допустим, вот есть органы власти для белых, там, для азиатов, для евреев, да, есть отдельные органы власти для цветных, для черных. Или отдельный джим, или отдельная столовая в колледже, или отдельный профессор, или отдельные правила для них, и так далее, и тому подобное. Я не знаю, отдельный диплом, наверное, тоже. Если это не сегрегация, то что это? То есть мы, вот этот Мартин Лютер Кинг несчастный, наверное, переворачивается в гробу, потому что он потратил свою жизнь и был убит фактически за то, что он требовал конца сегрегации, чтобы черные влились в белых. Потому что белые рулили, как говорится, этой ситуацией. Он хотел, чтобы они влились, научились у них. А получилось так, что они пришли обратно, дайте мне мой фонтан для черных. Были раньше, вот фонтан вот для питья воды. Вот это для белых, это для черных. И скамейка, вот тут белый сидит, тут черный. Вот мы пришли к этому. Я считаю, что это анахронизм полный. Но что можно делать? И вот по этому поводу пишет Тимур Сейтмуратов. Красные цветы Америки. 29 апреля в Америке произошло событие, имеющее, на первый взгляд, значительное исключительное действие для внутреннего политического ландшафта. Вместе с тем, произошедшее важно учитывать и внешним наблюдателям, старающим прогнозировать действия Белого дома на том или ином внешнеполитическом треке. Не секрет, что до недавнего времени множество аналитических выводов строилось на утверждении, что действия Ирана, повлекшие за собой рост мировых цен на нефть и, как следствие, скачок цен на бензин на американских автозаправках, способны навредить электоральным позициям республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс. Из этого тезиса вытекало логичное предположение, что Белый дом из-за давления однопартийцев окажется в узких временных рамках и будет спешить урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки. Собственно, в своих заметках я уже отмечал, что это не совсем так. Но не суть. Сейчас речь о дополнительной политической точке опоры, которую Белый дом и Республиканская партия получили буквально вчера благодаря решению Верховного суда. Верховный суд 29 апреля 26 года большинством голосов 6-3 вынес ряд ключевых решений, касающихся перераспределения избирательных округов джерримендеринга, которые существенно повлияют на политическую раскраску многих штатов страны. По сути, решения Верховного суда напрямую поддержали позиции республиканцев. Вердикт Верховного суда ограничил возможность оспаривать границы избирательных округов, основываясь на расовом принципе. Таким образом, решение по делу Луизиана против Каллеса сузило действие ключевого положения закона об избирательных правах 1965 года, что затрудняет использование этого закона при формировании новых границ избирательных округов по карте Демократической партии. Фактически, Верховный суд лишил демократов опции и дальше эксплуатировать в своих политических целях расовое разнообразие страны. Противопоставляя друг другу американцев разным цветом кожи, подрывая тем самым фундаментальную основу единой американской идентичности, что в корне противоречит положениям и конституциям США. Данные решения, по мнению экспертов, могут помочь республиканцам получить на выборах этой осенью дополнительно 10-12 мест в палате представителей. Некоторые эксперты говорят даже о возможных 19 конгрессменах-республиканцах. В общем, на практике это означает, что, к примеру, от штата Луизиана, который в палате представляется, представители федерального конгресса сейчас представляют 4 республиканца и 2 демократа, в новом составе конгресса будет 5 республиканцев, всего 1 демократ. Или штат Флорида, представляющий сейчас в нижней палате 20 республиканцев, 8 демократов, сможет в ноябре расширить состав республиканцев до 24 конгрессменов, срезав численность демократов до 4 представителей. Я уж не говорю о Техасе. 9 демократов, ожидается еще более драматические изменения электоральных раскладов. Верховный суд в своем решении восстановил пересмотренную карту округов Конгресса, принятую в Техасе. Карта была утверждена в августе 25 года республиканским парламентом штата, подписана губернатором Грегом Эбботом. Документ как раз и был разработан для увеличения числа республиканцев в Техасе в Палате представителей США. По состоянию на текущую дату Техас в Вашингтоне представлен 24 республиканцами, 13 демократами. То есть демократам в Техасе есть что, а главное, кого терять. И вот ранее в своих заметках я уже упоминал, что до вчерашнего решения Верховного суда проблема негативного влияния повышения цен на бензин на позиции партии на промежуточных выборах Конгресса республиканцы рассчитывали решать за счет программы масштабного возврата американцам уже выплаченных за 2025 год налогов в рамках принятого Конгрессом OBBB Act. Tax refund, безусловно, компенсирует простым налогоплательщикам рост цен на бензин. Однако теперь предвыборный арсенал республиканской партии получил дополнительный, куда более эффективный рычаг электорального влияния. А это значит, что Белый дом теперь располагает расширенным пространством для маневрирования на внешнем контуре. Вот от этой печки я предлагаю плясать. Я вам сейчас объясню, что, о чем он говорит здесь. Сейчас мы, вот, у нас будет перерыв, и я вам расскажу об этом после перерыва. Впрочем, станет ли Америка в итоге более красной, красный цвет республиканской партии, как это уже было во времена выборов 24-го, мы узнаем только осенью. Как говорят, цыплят по осени считают. Ну, в общем, смысл, речь идет вот о чем. Что если республиканцы могут фактически рассчитывать на дополнительные места в Конгрессе, значит, они более флексибл на выборах. Значит, они не будут сейчас давить на Трампа, что он быстро оканчивал эту войну в Иране, и чтобы он срочно решал вот этот вопрос с экономикой или с понижением цен на бензин. Они не будут это делать. Значит, они, скорее всего, вот как я и говорил вам, и писал на Фейсбуке, подписывайтесь, будете читать дополнительную информацию, что, скорее всего, раздадут там эти, сколько они собирались, $2000 или $3000 дать в руки, вот эти чеки от налогов. Это компенсирует ваши, как говорится, дополнительные траты на бензин и на всякие другие штуки. И плюс, теперь они могут не давить на Трампа, срочно давай, заканчивай войну в Иране, можешь теперь ее продолжать аж до выборов. Или даже позже, больше выборов. Делать так, как надо, а не так, как побыстрее. Почему? Потому что они теперь не проигрывают выборы, они теперь не зависят от ситуации на выборах. Потому что они теперь их, скорее всего, выиграют в этой ситуации. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на Davidzonradio. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Вы слушаете краткий выпуск новостей в середине часа. Президент Дональд Трамп подписал одобренный ранее Палатой представителей законопроект о финансировании Департамента внутренней безопасности до сентября. В число агентств, которые получат финансирование после подписания законопроекта, входят TSA, FIMA, а также береговая охрана и секретная служба. 73% опрошенных россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента. Это минимум с февраля 2022 года. Доля опрошенных, которые считают, что Путин работает скорее плохо, за неделю выросла на 2 процентных пункта до 13%. Рейтинги кремлевца обвалились на фоне блокировки Телеграма и ограничения мобильного интернета, а также роста цен и усталости людей от войны. Мэр Нью-Йорка объявил о запуске инициативы по вовлечению арендаторов в обсуждение роста арендной платы. Новая программа под названием «Организуем Нью-Йорк» направлена на то, чтобы жители активнее участвовали в слушании горсовета по вопросам аренды. В мэрии отмечают, что важно услышать мнение жителей перед принятием решения о возможном изменении арендных ставок. Тема стоимости жилья остается одной из ключевых. Ранее Мамдани заявлял о намерении заморозить арендную плату для части арендаторов, что было одним из его основных предвыборных обещаний.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
19: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
18: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
19: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
20: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз, и мы продолжаем. Так вот, весь смысл того, что произошло, то есть это вроде бы решение чисто по нашим внутренним делам здесь в Америке. На самом деле это решение имеет совершенно четкое значение для и внешней политики. Потому что если республиканцы освобождаются от вот этого страха, который республиканская партия. Понимаете, Трамп не избирается. Трампу вообще, в принципе, все под одного места сейчас, в смысле выборов. Но он не может с этим прийти к республиканской партии и сказать: ребятки, вот мне не надо избираться, я буду делать так, как я хочу. Они ему говорят: знаешь, дорогой, у тебя approval сейчас меньше 40%. Мы сейчас тебя вообще утопим. Они ему на это совершенно ясно намекают, потому что, вот, например, то, что у него не прошел сейчас вот этот Save Act, который имеет 80% поддержку по стране, это шедевральный показатель. Это показатель того, что республиканская партия начинает бычиться против Трампа. Они имеют большинство в обеих палатах, и они не могут провести настолько популярную меру. Ребят, ну тогда о чем мы говорим вообще? Что за большинство, что это вообще за Конгресс? А дело в том, что они видят непопулярность Трампа, что она падает ниже. Они ему говорят: слушай, то, что ты там бормочешь в Белом доме, они ему не говорят впрямую, но это я вам просто транслирую. Они говорят: слушай, ты там в Белом доме, у тебя там свои заботы, у нас свои. Нам нужно заново на перевыборы идти. Каждые 2 года у нас перевыборы. Нам надо сохранить свои любимые дорогие места, очень хлебные. Поэтому шел бы ты лесом. Вот примерно о чем шел разговор до буквально вот 29 апреля. Теперь вот этого напряга в принципе быть не должно. Почему? Потому что теперь они говорят: раз у нас есть дополнительные там чуть ли не 12, может 19 даже, понимаете, лишних мест, Значит, чем они, республиканцы, рисковали, что они рисковали потерять в нижней палате? Демократы пытались у них отбить, ну, 2, может быть, 5 мест, не больше. Вы понимаете, демократическая партия на сегодняшний день, это партия совершенно с протухшими идеями. Это партия сказать, Трамп дурак. Еще раз повторим, Трамп дурак. Еще раз, третий раз повторим, Трамп дурак. Все, больше у них нету ни одной идеи. То есть они идут не на том, что они что-то предлагают. Там, допустим, давайте там сделаем какую-то программу всеобщего процветания. Понимаете, или нет, они идут вот прежде всего на ошибках или на ненависти к Трампу, или на страхе, связанном с Трампом. Вот очень многие, вот, например, есть целый ряд людей, которые даже проголосовав за Трампа, находятся в панике от его действий. Правильно, неправильно, можно сколько угодно спорить на эти, но они в панике. Как же так? Он обещал, что вот мы будем там, вот, например, у меня есть знакомый, что-то там мага нам обещала одно, а теперь получилось, что мага совсем не работает так, как мы хотели. Они хотели сидеть, вообще ни на кого не нападать, ничего не делать, вообще полностью прекратить всяческую внешнюю политику. А я говорил, внешняя политика не прекратится, она будет очень просто более выборочная, более логичная для Соединенных Штатов, из интересов Соединенных Штатов. С учетом главных задач Соединенных Штатов, не кого-то там, где-то там, кому мы нужны, а именно то, что нужно нам. А они этого не понимали. И поэтому вот у нас идет восстание внутри республиканской партии со стороны, вот справа все эти Такер Карлсон, Кандон Соунс, вся вот эта шушера. И у нас есть демократы, которые тоже это используют. Демократы будут использовать сейчас что угодно. Понимаете, если суп слишком соленый, это плохо. Если он недосоленный, это тоже плохо. Они используют любые... Но идей никаких у самих демократов нет. Ну вот они предлагают. У них, значит, если ориентироваться на Джеймса Карвилла, который раньше был, абсолютно, что называется, сейн, то есть абсолютно нормальный чувак был. Он был руководителем компании у Клинтона в свое время, в 92-м году. Один из наиболее продвинутых, как говорится, нормальных людей в демократической партии он был. Никогда не был вот именно сумасшедшим. И он теперь говорит, да давайте, значит, увеличим этот Верховный суд до 17 человек. Давайте то, давайте это. Ну, если они будут идти на выборы вот с этим вот, давайте, чтобы Верховный суд разбух до такого немецкого огромного состояния, я уверен, что это идея, как каким-то мерилом их нормальности не будет и прохождением для них не будет. Потому что, в принципе, это не популярная идея. Потому что это очень просто объяснить даже полному идиоту на улице. Сказать, что вместо того, чтобы учитывать, что есть какое-то демократическое разделение, что Верховный суд назначается президентами, они хотят равноправия в Верховном суде, они хотят сделать то, что давайте, если эти, вот в какой-то момент кто будет назначать этих 17 судей? Вот если сейчас, допустим, даже они да выиграют. Ну вот они предложат, понимаете, этих судей, что их, вернее, должен предложить Трамп. Он что, будет предлагать демократов? Но он предложит, он, значит, и 17 человек предложит этих консерваторов. Я не понимаю, что они все рассчитывают. Если они увеличат вот этот суд. А если, допустим, демократические судьи вот чисто обычным методом уйдут в отставку, умрут там, ну я не знаю, слушайте, мы все смертны в конце концов. Так и образуется опять республиканское большинство, но теперь будет, допустим, не 17, а 15 судей будет там, я не знаю, окей, 12 будет республиканцев, и там пятеро будет демократов. Что тогда они скажут, давайте опять увеличим до 20,

Ничего другого не предложили, что они могут предложить? Давайте мы вам дадим более дорогую энергию, зеленую. Это можно мгновенно, понимаете? То есть, если приходит какой-то и говорит, я поставлю вам ветряки, ты должен сказать, окей, сколько стоит, будет энергия от ветряков стоить? И сколько стоит от этого? Вот очень просто. То есть мгновенно понимать, как же, понимаете, мир же задыхается. Чем он задыхается? Откуда вы это взяли? Какой-то сумасшедший профессор теорию предлагает? Она же кем-то доказана? Нет. Права женщин? В чем права женщины нарушаются? В том, что женщины кричат, что нужно любого мужчину по первому же их окрику тащить в суд и требовать с него уплаты каких-то непонятных штрафов? Ничего не доказав, ни одного обвинения. Потому что она женщина. Что это за правосудие такое? Черные какие-то требуют эксклюзивных прав. Почему они? На каком основании они требуют эксклюзивных прав? На каком основании они требуют компенсации за рабство даже людям, которые здесь никогда не жили? Приехали из Африки, допустим, 20 или 30 или 40 лет назад. Причем тут они к рабству, которое было в Америке? И как насчет тех, которые половинки с черными, или четвертинки, или тех, которые были сами рабовладельцами? Как насчет этого? И почему должны платить те, кто приехали после рабства? Какие-нибудь там итальянцы или евреи, которые прибыли, допустим, из Российской империи, уже как минимум 30 лет спустя после рабства? Вот это если все эти вот неприятные вопросы задавать на выборах, то демократическая партия схлопнется, потому что они идут на неграмотности населения. Понимаете, вот мы должны, мы обязаны. Это справедливо. Что справедливо? Сделать новый фонтан для черных и фонтан для белых для питья воды? Это справедливо? Это анахронизм полнейший. Требовать, чтобы у вас вот был бы там какой-то, я не знаю, если вы, вот, например, мне бы сказали, мы хотим иметь какой-нибудь черный колледж, чтобы туда специально вот сделать более активный прием черного населения со всей стороны. Знаете, я бы сказал бы да. Потому что, вот они хотят усилить количество черных студентов, образование в черной среде. Для этого они пытаются вот создать специально dedicated какой-то institution, который будет специально принимать туда черное население. Специально для этого посвящены там какие-то фонды там и так далее и тому подобное. Это имеет место быть. Почему нет? Туда, я уверен, что могут принять кого-то, но они будут знать, что это традиционный черный колледж для черных студентов, которым дают, допустим, какие-то даже льготы, потому что они пытаются поднять уровень образования в черной среде. Замечательно, это правильная идея. Если она, эта идея, не вредит всем остальным. То есть, если, например, вот как мы тут с Вадимом Ольшевским писали оба, что если принимают вместо умных азиатов, принимают тупых черных, просто потому что они черные, не потому что они заслуживают это место, а просто потому что они черные, игнорируя при этом азиатов, то это, извините, нарушение уже закона, как решил Верховный суд. И вот у нас поэтому в этом году азиаты рулят на целом ряде направлений, на химию, физику, на математику и так далее. И я рад за них, потому что они учатся, их дети. Наши дети сидят, баклуши бьют, а их дети учатся, поэтому у меня нет никаких оснований говорит, что есть какое-то засилие там китайцев или индусов, то будьте как индусы. Сидите и учитесь. Будьте как корейцы. И будете ездить на Лексусе? А что вы думали? Что я такого сказал? Поэтому я рад за корейцев. Я рад, они своим трудом, своей задницей, что они сидят и протирают штаны, уча уроки, делая домашнюю работу. Вот они заслужили того, что они имеют. У меня нет ни малейших претензий к ним. Ни малейших. А черные пытаются обойти это. Вот здесь претензий полно. Поэтому, понимаете, это разные вещи. Но если вот таким образом идти на выборы и говорить, что демократы фактически предлагают новую сегрегацию, они предлагают фактически более дорогую энергию, потому что они оперируют какими-то маниакальными теориями о конце света. Когда они предлагают беззаконие, допустим, против мужчин со стороны каких-то скандальных женщин. Причем женщины от этого страдают больше, в конечном счете, чем мужчины. По состоянию, например, вот идут социальные исследования, вступать в брак не хочет практически уже никто в нашей стране.

0: Почему? Ну, потому что, во-первых, это дорого. Во-вторых, это очень стрёмно в смысле закона. То есть уже есть, я говорю, это вообще смешно, конечно, обсуждать, но уже есть какой-то вариант совместного сожительства без брака. Но это официально оговаривается, что вы как бы пополам вносите какие-то суммы, вы не претендуете на наследство, дети согласно вашей договоренности, а не согласно закону и так далее. Это называется habitation. Вот сейчас вот начинаются уже какие-то новые промежуточные формы до брака. Почему? Потому что если, не дай бог, вы вступили в брак и потом через там полгода развелись, у вас начинается совершенно дикая какая-то тяжба, понимаете, с набиванием карманов кого? Лоера, который на этом зарабатывает, который вас специально подводит к каким-то непредвиденным, понимаете, расходам, вы начинаете ссориться и ругаться. Ну, очень люди сами это по себе делают. У них нет никакого, понимаете, нормального представления. Давайте просто разойдемся в разные стороны. И они это не понимают, и все. И вы попали. И вот сейчас поэтому в стране идет вот тогда. Почему это происходит? Потому что есть огромное количество женщин, и я не боюсь это сказать, которые воспринимают, что дайте мне все бенефиты и никаких обязанностей. Это новый вид вот современной фифы, который хочет выйти замуж, получить все, понимаете, дайте мне богатого жениха, понимаете, вот пусть он меня посадит в Мерседес, кормит в дорогих ресторанах, я ради него губы и грудь надую. Сколько угодно. Но это что, это, извините, это что, нормальная мать семейства? Это что, нормальное вообще что-то, нечто есть, что нормальное, что можем обсуждать? Нет. Нет, это ненормально. Поэтому институт семьи абсолютно разваливается. На вот этой вот современной моде. Понимаете, вот как-то так. Поэтому, когда демократы идут на выборы, нужен человек, который выступает против них, который имеет мозги, который имеет харизму, который не боится сказать простые истины. Он не боится сказать, что вы знаете, ну, извините меня, получается так, что, то есть вы поддерживаете, ну, вот он может сказать демократ, то есть вы поддерживаете, грубо говоря, черный расизм. Ни один республиканец это сказать в открытую не хочет на выборах. Он вот должен стать, то есть вы, господа, поддерживаете черный расизм, черную исключительность. Мы поддерживаем равноправие, а вы поддерживаете equity. Equity – это уравниловка. Вы вот схватите их за это причинное место, извините, прямо на дебатах. Республиканцы категорически боятся это делать. Ну, в общем, что еще я могу сказать, такую вещь? Значит, чему я рад? Полиция арестовала вот этого еврейского идиота в Израиле, в Иерусалиме, который напал на эту несчастную французскую монахиню, кинул ее в асфальт. Ему 36 лет, его, ну, то есть имя его, я вижу, тут не называют, но он арестован. Он был одет в религиозные еврейские одежды, у него цитат был вот эти вот, то есть он был из религиозных, то есть он не имел пейсы, это был, я так понимаю, ну просто религиозный. Религиозный еврей, вот он напал на эту монахиню, он вначале ее бросил сзади, подбежал к ней, бросил ее в асфальт, после этого начал ее бить ногами в живот. Вот я очень рад, что вот этого идиота, козла, арестовали. Я очень рад этому, честно вам скажу, можете со мной поспорить. И я надеюсь, что ему влепят достаточно суровое наказание за подобное поведение. Ненормальное. И даже не потому, что это женщина, а потому что Израиль должен показывать намного более высокий класс своего поведения, чем все остальные. Израиль, понимаете, это не то же самое, что какая-то, извините, Россия или что-то такое. В России вот они могут, понимаете, плюнуть на всех и делать, как они хотят. Могут. Мы нет. Мы нет. Поэтому, извините, конечно, но это совершенно четко мне понятно. Это радостный момент. Нерадостный момент то, что у нас продолжается в Израиле, опять-таки, убит солдат в Ливане. Причем, ну, то есть, когда ты читаешь BBC, Израиль продолжает срывать, вот они пишут там, перемирие за счет того, что они атакуют там Иран или Ливан. Они срывают перемирие. А то, что из Ливана идет, продолжается бомбежка с помощью дронов, про это речь не идет. А вот с дронами, вот я теперь понимаю, о чем там ведется речь, я не совсем понимаю. Оказывается, получается, что вот этот дрон, который летает вот на оптоволокне, я никак не мог понять, что это такое. Оказывается, это, грубо говоря, летающий дрон, у которого сзади длиннющий хвост, иной раз на 20-30 миль. Это, представляете, вот проволока торчит из него, которая сделана из вот этого тончайшего вот этого оптоволокна. Она не рвется. Ее можно запутать, там полно всяких происшествий, но неважно. Вот за ним идет этот дикий хвост совершенно, и он управляется по сигналу через этот кабель. То есть его нельзя, то, что джемминг называется, что его вот этот радиосигнал, который у него поступает, забивается. Вот это там почти не работает, потому что его забить нельзя. Вот в чем дело. И я этого никак не мог понять, я не понимаю, что они там пытались сделать. А теперь вот в чем дело. Кто бы мог подумать? Понимаете, вот о чем ведется речь. Они прекрасно, то есть и в Израиле они приходят к тому пониманию, что что-то надо делать по этому поводу, они, правда, пока не знают, что делать. То есть нужны какие-то совершенно четкие, резкие меры именно по защите вот ПВО, тогда ли что-то. То есть они вот пока не пришли к четкому пониманию этому. Потому что это более чем большая проблема. Видите, у них уже там 12 человек раненых, там двое тяжело раненых. Потому что они могут нести, они могут находиться в воздухе очень долгое время, они очень быстрые. Вот на эту тему у нас будет перерыв, я вам прочту, что пишет статья, которую целые эксперты написали по данному поводу. Американские эксперты. Вот давайте сейчас сделаем перерыв небольшой и вернемся и обсудим вот с этими дронами, потому что эта тема стремительно развивается и, к сожалению, развивается очень смертоносным образом в частности, для Израиля. Поэтому, может быть, Нетаньяху заговорил о том, что он хочет через 2-3 недели окончания операции в Ливане. Может быть, в этом причина, потому что они не готовы к дальнейшему развитию событий с дронами. Это тоже может быть. Они не хотят терять дополнительно людей, не хотят подставлять людей, поэтому они думают в этом смысле слова. Окей, перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. На 76-й день шатдауна Конгресс одобрил частичное финансирование Департамента внутренней безопасности, восстановив работу большинства ведомств ЧСИ, ФИМа, береговой охраны, Secret Service. В принятом документе отсутствует финансирование ICE и CBP. Республиканцы планируют выделить средства отдельным пакетом до 1 июня, используя специальные полномочия для обхода обструкции в Сенате. Президент Трамп решил отменить пошлины на виски из Шотландии после визита короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы. Шотландия экспортирует 90% производимого виски, крупнейший рынок сбыта США. В центре Лондона на площади Ватерлоо появилась скульптура, которую приписывают уличному художнику Бэнкси. Скульптура изображает человека в деловом костюме, который шагает вперед, как бы сходя с постамента. В руке он держит флаг, полотнище которого закрывает его лицо. Эксперты предполагают, что произведение может быть критикой современной политики или социальной слепоты. Бэнкси подтвердил авторство статуи. Он опубликовал на своей странице в Инстаграм видео с процессом установки скульптуры. Легендарный дуэт Потап и Настя Каменских объявили о расставании. Об этом артисты сообщили в своих аккаунтах в Инстаграм. В совместном заявлении музыканты подвели итог многолетней работы и своей лав-стори, а также поблагодарили поклонников за поддержку. Цитирую, «Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее, но рано или поздно все обретает свой конец. Как ты ни крути, но мы не пара», — говорится в сообщении.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 67 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 64%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Пишут эксперты, что называется, Тель-Авив. Хизбалла применила новое оружие против Северного Израиля в последнем раунде боевых действий. Небольшие дроны, управляемые с помощью волокна оптических кабелей толщиной зубную нить, которые избегают электронного обнаружения. Эти дроны широко используются в войне на Украине. Мало их, трудно отследить, они смертоносны. В четверг дроны убили израильского солдата на юге Ливана и ранили по меньшей мере дюжину человек на севере Израиля. Двое из них получили очень серьезные ранения. Ранее на этой неделе в Ливане погибли солдаты и сотрудник оборонного предприятия. Многие дроны уязвимы для электронного подавления с системы ПВО. Помехи могут привести к крушению дрона или возвращению в точку отправления. Волокнооптические дроны, вот с этой нитью зубной, с кабелем, который тянется за ним, не управляются с помощью сигналов GPS или радиосвязи. За ними разматывается тонкий кабель, который напрямую соединяет консоль оператора с дроном, что делает невозможным электронное подавление. Дроны не являются безошибочными, поскольку ветер или другие дроны могут запутать кабели. Но, как объяснил Роберт Талос, эксперт по беспилотникам, исследователь Королевского института объединенных служб в Лондоне, если вы знаете, что делать, это абсолютно смертоносно опасно. Эксперты говорят, что военным придется либо перехватывать беспилотники, что сложно из-за небольших размеров и короткой траектории полета, либо найти способ перерезать почти невидимый кабель. Как сообщает агентство Associated Press представители израильского военного ведомства, беспилотники, оснащенные оптоволокновым кабелем, стали относительно новой угрозой в ходе последнего витка боевых действий против Хизбаллы. По словам чиновника, который согласно принятым в армии правилам говорил на условиях анонимности, Хизбалла, по всей видимости, начал применять эти аппараты в ответ на успешную работу израильских систем ПВО против более крупных и мощных ракет, снарядов и других типов беспилотников. В Израиле полагают, что эти дроны производятся на месте, отличаются простотой изготовления. Для их создания требуется лишь обычный коммерческий беспилотник, небольшое количество взрывчатки и прозрачный провод. Материал, который находится в свободной продаже на потребительском рынке. Он назвал беспилотники самой грозной, серьезной угрозой для израильских войск и для Израиля, находящихся на территории Ливана. Однако ответил, что израильское командование работает над поиском технологических решений этой проблемы. Тем временем Израиль принимает меры непосредственно на земле для защиты своих служб. В частности, оснащает боевую технику защитными сетями и каркасами. То есть натягивает сверху сетку или делает какой-то скрин такой, который не дает этому дрону, если он врезается, то он врезается в этот скрин, а не в саму машину. Беспилотники с оптоволоконным управлением стали очередным элементом в этой игре кошки-мышки, в которой высокотехнологичные системы обороны Израиля пытаются угнаться за новыми угрозами, особенно теми, что отличаются от сравнительно простой конструкции. Ран Кагав, бывший начальник командования ПВО Израиля, заявил, что попытки страны обеспечить защиту от беспилотников с оптоволоконным управлением пока терпят неудачу. Они летят очень низко, на очень высокой скорости. Кроме того, они очень малы по размеру. Обнаружить их крайне сложно. И даже после обнаружения отследить их траекторию движения – задача не из легких. По словам Кахава, на протяжении многих лет Израиль сосредоточил основные усилия на укреплении своих систем противовоздушной обороны с целью повышения эффективности защиты от ракетных и артиллерийских боеприпасов. Однако беспилотники в то время не рассматривались в качестве первоочередной угрозы. Он считает, что Израилю следует внимательно отслеживать опыт применения беспилотников в украинском конфликте, исходить из того, что, по примеру России, это оружие рано или поздно начнут использовать другие союзники Ирана. Ну, в общем, дело пока плохо. Почему? Потому что вот эта технология, они продолжают все больше и больше ее совершенствовать. Мы уже про это говорили. Эти беспилотники уменьшаются в размерах, то есть уже есть беспилотник, который размером, ну, со стрекозу вот такую вот. Это сделали американцы, это пока вот, опытный образец, но тем не менее. Он очень легкий, и если нету ветра, то он как бы вообще, то есть ветер может его сдуть, единственное, что, потому что он такой легкий. Но в принципе, вот эта вот стрекоза такая, понимаете, это смертоносная вещь. Самое главное, что ее очень сложно заметить и так далее. То есть не вопрос не в том, что ее нельзя сбить, ее очень сложно заметить. А когда вы ее заметили, нужно еще, понимаете, иметь очень что-то быстрое, которое быстрее фактически реагирует, чем сам этот боеприпас. То есть во время, когда строили вот эту «Звездные войны» при Рейгане, то есть говорили, что теоретически пулю сбить другой пулей можно. Ну, нужно, чтобы пуля, которая сбивает первую пулю, была более быстрой, чем пуля, которую в тебя запустили. А теперь представьте, что пуля маневренная, она может внезапно остановиться. Она может поменять траекторию, она может опуститься ниже, может опуститься выше, буквально вот вертикально. То есть, вы понимаете, это совершенно другой вид борьбы с ПВО. Вы видите, вот, то есть у нас буквально на глазах мы ушли от ракет. Палестинцы производили ракеты из каких-то там, я не знаю, ракеты из трубы для канализации. Делали какую-то ракетницу грубого типа, такая, она летит там 6-8 километров, 10 километров. Уже замечательно. Они что, понимаете, целились в какой-то конкретный там, я не знаю, объект? Нет, вот попадет в Израиль, и все, куда бы ни попало, все хорошо. Попадет в детский сад, ну так это вообще класс. Поэтому, что там говорить. А вот теперь они столкнулись с тем, что, понимаете, что мы делаем. А теперь это вообще вот проблема, потому что, ну то есть можно было ограничить количество там каких-то серьезных химикатов, компонентов, которые шли из Египта, допустим, в Газу. А теперь представьте себе, они берут обычный кабель, который идет там, я не знаю, к телевизору, или они же не могут этот кабель перестать продавать в Газе. или в Ливане тем более, или еще где-то. Они не могут перестать продавать батарейки. Они не могут перестать продавать, то есть эти дроны, они могут сооружать их теперь, понимаете, из самых простейших материалов, которые доступны для других каких-то целей. И здесь человеческая фантазия абсолютно бесконечная. То есть можно этот дрон соорудить, там, я не знаю, из мусорного ведра, наверное, уже скоро будет. То есть, и мы не, я не буду сильно удивлен, потому что вот уже вчера буквально я видел, что появилось новое воздушное такси дроновое. Что за тобой подлетает такси, подлетает какой-то, я не знаю, аппарат там с 6 пропеллерами. Ты в него садишься, и он тебя как такси куда-то несет. В воздухе несет. Понимаете, то есть мы на пороге, уже во все обсуждаются солдаты-роботы. Мы просто пока не дошли до того, чтобы этот солдат-робот думал в процессе. Пока, ну, то есть это все просто в колоссально быстрой разработке находится. Поэтому то, что были, понимаете, совершенно там какие-то вот колоссальные возможности израильской армии буквально вот вчера, понимаете, очень может быть, что завтра они устареют. Именно устареют из-за того, что, понимаете, что полностью меняется характер войны. Ну вот. Иди разберись. Наш телефон 718-303-9090. Мы сегодня много уже тем, как говорится, я просто не хочу еще дополнительную информацию вкидывать. Давайте поговорим то, что есть. Конечно, сейчас вот самый крик будет это по поводу того, что если у демократов действительно обламываются их то есть выборы, или во всяком случае они понимают, что можно, как говорится, проиграть. Несмотря на даже вот на как бы на плохие числа поддержки Трампу, то для них это, конечно, очень серьезное, как говорится, вот какое-то изменение каких-то правил. Поэтому сейчас я так представляю себе. Ну, то есть, я думаю так, что они будут не подчиняться этому закону или будут пытаться его обойти. Закон, то, что принял Верховный суд. Это достаточно размытая формулировка, я считаю, там, понимаете, не учитывать расу при этом. Окей, они скажут, мы не учитываем. Мы учитываем города или учитываем еще что-то. То есть они будут сейчас пытаться обойти вот этот вот момент для того, чтобы нарезать округа так, как они хотят. Я просто уверен в этом. Поэтому нужно будет, скорее всего, чтобы следили в каждом штате, следили, что они пытаются сделать, и каждый штат, если они это делают просто под другим соусом, опять подавали на них в суд на основе этого решения. Но судов сейчас будет, о май гад, понимаете, до конца года, я могу себе представить, сколько. Добрый день, вы в эфире.
18: Доброе утро, Александр, это Владимир, вас беспокоит. Спасибо за ваше творчество. Насчет gerrymandering хотел поговорить несколько пунктов. Вы поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, вы неправильно немножко описали, или я неправильно вас понял, как оно работает. То есть на вашем примере, если в Нью-Джерси там 3 темных города за горой от белого города, например, да?
17: Да.
18: И в этих темных, и в этих темных городах, допустим, да, 70% голосующих демократов. То им нет смысла добавлять к себе территории, которые подобны им. Там уже демократы автоматически выигрывают. А вот светлый город, как говорится, как вы говорите, за горой, да, допустим, там 55% республиканцев. Так вот, там демократы, там демократам есть выгода присоединить какой-то темный район, чтобы этот 55 превратить в 49%. Понимаете, вот так оно работает.
17: Возможно. Есть, я, знаете, возможно, вы правы. Вы знаете, я с вами не буду спорить. Потому что различных вариантов, вот как лучше провести выборы, намного. Я просто приводил пример, который я вот просто у меня на глазах был в Нью-Джерси конкретно. А как это они будут делать? Скорее всего, конечно, они попытаются захватить даже ту территорию, которую могут республиканцы себе нарезать. Они попытаются их отрезать от лишних кусков тоже. Вы понимаете, поэтому, то есть, тут выиграть самому и не дать выиграть противнику. То есть, это тоже, наверное, будет своего рода тактика какая-то. Скорее всего, да. Поэтому я думаю, что вы правы. Это не вопрос спора, понимаете, тут как они будут, вот эта тактика, как они ее будут специально поворачивать, это вопрос открытый. Смысл заключается в том, что они пытались использовать вот этот инструмент, что вот здесь черный город, тут черный город, тут черный город. Они пытались их объединить по географии, не по какой-то логике. Вот это графство, это то графство. Они же даже этими границами не учитывают никакие. Они не учитывают города. Они могут, например, взять, провести разделение. Вот эта часть города белая, допустим, в Ньюарке, а вот эта часть города черная. Причем они могут вырезать какой-то остров. Вот здесь вот эти португальцы, сволочи, будут голосовать за республиканцев. Мы их вычеркиваем, чтобы нам не расстраиваться. А вот эта вся сторона вокруг, тут одни черные. Мы их включаем. То есть, вы понимаете, тут вариантов, как они это будут делать, миллион. Миллион. Я не хочу зацикливаться на какой-то одной конкретной тактике. Но именно в этом состоял, что они пытались использовать расу как основной критерий разделения вот своих вот усилий. Сейчас им это пытаются запретить сделать. Поверьте мне, я думаю, что сейчас пойдет очень в сторону такая. Сейчас сядут серьезные лоеры сейчас с их стороны. Начнут изобретать новую математику. Я уверен в этом. Добрый день, вы в эфире.
19: Алло. Здравствуйте. Да.
17: Добрый день.
19: А у меня вопрос к вам. А тебя в жопу ебут сейчас, мужики?
17: Ой, тяжело. Тяжело людям живется в жизни. Понимаете? Вот у них тяжело. У них главные вопросы их жизни, они тяжелые, понимаете? Вот у них очень тяжелая жизнь, скользкий подоконник, сложное детство. Понимаете? Вот, и поэтому задают вот такие вот вопросы. Понимаете? Их это больше всего волнует в этой жизни. Ну, я им сочувствую. Знаете, что грешно смеяться над юродивыми. Понимаете, поэтому, ну, что там. Добрый день, вы в эфире.
20: На Украине они давно используют сети всякие по всей дороге, и слева, и справа, и сверху над дорогой сети стоят, с которой ловят эти дроны. И не запускают, да, чтобы взорвались. Мангалы давным-давно используют на бронетехнике. Израиль просто не смотрел за этими делами. А вот держали...
17: Ну, там не было этого. Там не было такой интенсивности. Клюнул,
20: теперь они начинают шевелиться. А уже года 2-3 используют эти дроны с этими кабелями.
17: Ну, это... Спасибо. Спасибо, Эдуард. Я не ставлю под сомнение. Вы правы. В Израиле делалась ставка на ракетницы, потому что у них был полный вот шлехтс именно с ракетами. То есть, понимаете, их обстреливали все время ракетницами какими-то и так далее и тому подобное. Вот о чем ведется речь. Вот они поэтому на это сделали далее. Весь вот этот щит Давида был на... разные виды ракет. Понимаете, вот сейчас вот, например, вот когда Иран их обстреливал, у них самые большие разрушения были или жертвы были от баллистических ракет. Потому что даже если эту ракету сбивают, падает огромное что-то, какой-то кусок железа в тонны весом, понимаете, пробивает любой потолок, разрушает дом и так далее и тому подобное. То есть вот на что делалась израильская упор, израильская оборона. Разве их можно винить в этом? Нет. Нет. Просто параллельно в гражданской именно индустрии появились, понимаете, дроны, которые использовались раньше, например, вот дроны использовались, я где-то еще 10 лет назад там с ребятами разговаривал и так далее, ну, я большой фотолюбитель и так далее, они снимали с дронов, они снимали снимки сверху, допустим, там каких-то объектов, каких-то небоскребов, каких-то строек. Так там стоит огромный забор, подойти к стройке невозможно. А тут сверху подлетает дрон, делает фотографии, что они построили. что они там копошатся. И эти фотографии потом продаются в какую-то газету или альманах, или что-то такое. Вот чисто с этой точки зрения. А теперь подумайте, если это можно подлететь с фотоаппаратом, почему не подлететь с взрывчаткой? Следующее, знаете, что будет? Следующее будет, что дрон подлетает с управляемой ракетой. Как запускается крылатая ракета? Летит самолет или стартует с корабля. И вылетает ракета, которая разворачивается в воздухе, раскрывает крылья и начинает управлять сама собой. Вот представьте себе, они эту ракету поднесут на дроне. На управляемом дроне. И эта ракета включится в самый последний момент, когда ПВО ее захватить не сможет. Это тоже вариант. Это тоже вариант. Потому что израильское ПВО и вообще ПВО работает на чем? На том, что они, вот эти все ракетницы, которые летят, или даже артиллерийские снаряды, они видят их издалека. У них есть какое-то время для реакции, а если эта реакция будет сокращена до минимума, то она, скорее всего, работать не будет. Вот в чем гадость-то. Понимаете? Поэтому тут вариантов каких-то очень много. Я клянусь, вот я понимаю прекрасно, может быть, вы хотите винить израильтян в этом, но вы имеете право. В принципе, они, может, действительно прошляпили в чем-то какую-то вот эту кусок этот. Это и конкретно вот новой войны. Возможно. Возможно. Но, понимаете, вот так вот, если подумать, сейчас все настолько резко меняется, появляются такие какие-то вещи, понимаете, которые... В технике, и этот искусственный интеллект, это же, ну, мало же не покажется вообще. Мы сейчас обсуждаем о том, что получается, что скоро будет какой-то вообще, то есть компьютер, который за вас думает. Вот они сделали новый солдат, который ходит на двух ногах, что-то уже несет, уже что куда-то стреляет. А если будет какой-то, допустим, робот, который имеет 4 ноги и 2 руки. Это же еще удобнее. Он тогда вообще падать не будет. С двух ног сбить быстрее, проще. С 4 ног сбить сложнее намного. Он более маневренный, быстрее бежит. Чисто за счет, это обычная физика. На двух ногах бежать, как говорится, сложнее. И не так быстро, как на 4. И вот он на 4 ногах мчится и так далее. Сверху у него 2 руки с головой там какой-то или с камерой, которая оперирует на ходу, стреляя. Вообще будет ужас какой-то натуральный. Мы в 2 шагах от этого. Поэтому, понимаете, то есть тут... Самое главное еще идет всего того, я сегодня просто не хочу... Еще дополнительно вот этот месс устраивать, понимаете, вам еще одну ту статью приготовил. Самое главное то, что мы приходим к пониманию, что очень какие-то дорогие, хорошие изделия теперь не стоят гроша ломаного. Потому что мы рассчитывали на эти изделия как на самое что-то главное, самое, понимаете, невероятно нужное в новом виде войны. А вдруг выясняется, что сейчас вот эти все эти изделия, они мгновенно устаревают. То есть нужна совершенно другая, нужна идея танков, другая идея крупных, допустим, каких-то плавсредств, каких-то там кораблей, авианосцев и так далее и тому подобное. Какую роль выполняет самолет? И нужен ли самолет? Вообще, может быть, нужно развивать именно дрона-самолет? Вы понимаете, это все очень болезненные идеи для индустрии, прежде всего. Потому что индустрия должна все это переделать. У них уже есть какие-то заказы, у них уже есть какие-то разработки. Им теперь надо, то есть, фактически взять, сесть заново с карандашами, там, с тетрадками за новый дизайн. На компьютерах и так далее и тому подобное. Начать заново разрабатывать. Разработка стоит очень больших денег всегда. Это самая дорогая часть оружия. Разработка. И вот они начнут сейчас заново что-то разрабатывать. Почему? Потому что все меняется. А разработали, взяли еще то, что они разработали, взяло и устарело сразу. Вы представляете, насколько это все дорого, насколько это сложно? Поэтому мы сейчас на пороге, ну, мы... Говорят же, что вот весь этот искусственный интеллект — это шестая индустриальная революция. Но вот считайте, что она и в военном плане, к сожалению, для Израиля это плохо, потому что, понимаете, вот эти все эти выдумщики, они очень хорошо выдумывают, к сожалению. И, понимаете, оно все убивает и калечит. Поэтому у Израиля сложная задача. Они выстоят, но сложно. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Art of Perfume поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Ланком, Диор по оптовым ценам. Духи Палома Пикассо, Фиджи, Жазе 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Parfum в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 2330 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
21: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
22: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
23: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
22: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
23: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
24: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И мы вот обсуждаем все эти и технические проблемы с дронами, которые вот в частности в Израиле. Ну и одновременно мы обсуждаем то, что вот эту ситуацию, что у нас здесь предстоит. Я считаю, что у нас ситуация для Трампа улучшилась вот в связи со всем этим решением. И, ну, они должны просто сейчас как бы сообразить, как им конкретно двигаться, куда двигаться и так далее. Я думаю, что ситуация для республиканцев с выборами улучшилась. Поэтому давление на него быстрее заканчивает войну, сейчас будет меньше. Это говорит мне о том, что, в принципе, Трамп может в любой момент изменить вот свое желание продолжать войну. То есть, вот, ну, пока она как застыла не в каком-то лимбо, вот он может фактически изменить это, то есть на более активное продолжение войны. Понимаете, они, может, еще подождут недельку, посмотрят, что там будет с этими переполненными хранилищами, понимаете, потому что там ходят разные слухи, что типа закупорить скважины нельзя, можно их закупорить, это просто не рекомендуется делать, потому что там, ну, короче, это не рекомендуется делать. Но закупорить скважины можно. Об этом мне рассказывал, понимаете, инженер геологический, который этим занимается. Это все можно делать, это делается и так далее, то есть каких-то далее, но это просто невыгодно делать, это дает какие-то, может быть, дальнейшие последствия и так далее. То есть это надо вот потом, понимаете, то есть это геморрой для нефтяника. Но они могут это сделать. То есть вот сейчас посмотрим, если этот геморрой конкретно в Иране наступит из-за того, что они вынуждены будут закупоривать эти скважины, потому что у них переизбыток нефти. Вот увидим, как это будет, понимаете, и так далее. Плюс у нас вот вчера тоже произошло эпохальное, я считаю, событие, наконец-то. Трамп подписал закон, вернее, не закон, а, то есть, начинается создание нового трубопровода из Канады, не такого же, как был вот этот Keystone Extra Large. Он немножко будет меньше по диаметру, но будет тоже идти из того же самого источника в Канаде, будет идти в Хьюстон, этот новый трубопровод. И, сразу говорю, что нам сейчас это ничем не поможет, потому что его сейчас физически нет, того трубопровода, то есть он будет построен только, дай бог, к 28-му году. Его хотят быстро ускоренно строить, потому что если вдруг не выиграют выборы в 28-м году, то этот трубопровод остановит. Ну, во всяком случае, вот он, они сделали, то есть в Канаде, в принципе, по этому поводу очень рады. Ну вот называется этот, это не новый, это Keystone Light фактически, какой-то новый, это называется Bridger Pipeline Expansion. Ну вот он будет немножко меньше, чем тот, который вначале они сооружали, который собирались сделать, но так или иначе, хоть что-то они делают. То есть это тоже даст дополнительную нефть на рынок, потому что вот эта канадская нефть качалась только через старые трубопроводы маленького размера или шла в цистернах. То есть на рынке нефти станет в конечном счете больше. Но давайте доживем. Тут также хорошая новость была то, что Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, то есть вот эта монополия ОПЕК разрушается. До этого в 2024 году из ОПЕК вышла Ангола.

United Arab Emirates в 26-м году. Ну, замечательно. Очень, очень интересно показать на Индонезии. Индонезия, в принципе, не очень сильно много добывает нефти. У них там всего 608 299 баррелей в день. Там вообще ничего, всего ничего. Но дело в том, что Индонезия контролирует самые главные проливы в сторону Китая. Там четыре пролива. Один пролив между Индонезией и Малайзией, Малакский пролив главный. И еще три пролива внутри индонезийских территориальных вод. То есть для того, чтобы их пройти, Китай должен получить разрешение. Это не международные воды, а это именно внутренние проливы внутри индонезийской территории. То есть если Индонезия их закроет, то Китаю надо будет оплывать. Ну вот представьте себе, ему нужно будет оплывать даже Австралию южнее с огромным крюком для того, чтобы прийти в Китай. Потому что если Австралия, Индонезия, Сингапур, допустим, который в Малакском проливе находится, и американская Navy, все это закроют, то, понимаете, то, грубо говоря, поступление любых материалов, ресурсов в Китай из Африки или из, ну, прежде всего, из Африки, да из Ближнего Востока практически иссякнет. То есть им надо будет совершенно другой прокладывать маршрут, они полностью будут тогда зависимы от России. Полностью зависимо от России, только от поставок из России или из Центральной Азии. Все, по суше. Вот это интересное, но это геополитика, мы сегодня как бы это не пытаемся затрагивать. У нас сегодня больше разговор именно по поводу того, что у нас происходит. Но вот когда, если мы возвращаемся к пониманию того, что вот сделал Верховный суд, то есть я уже читаю, вот я вчера читал отзывы на нью-джерсийском сайте, где пишут все вот эти вот левые товарищи. Вот это этот расизм, мы теперь не можем голосовать, мы то, мы это. Там, значит, какая-то черная на голосовании во Флориде вошла в ассамблею, начала в мегафон кричать, что-то истерить и кричать по поводу того, что их лишают права на голосование, что это расизм, что это тут нельзя. А эти в это время, как говорится, Васька слушает, да ест. Они берут и голосуют. И там, значит, получается что-то 24 против и 85 там или что-то за. Все, и она тут же понимает, что все, она это голосование, они проиграли, понимаете, ее вопли слушать никому не интересно, и она эту пантомиму с мегафоном прекращает. Понимаете, это все, вот, я вообще в последнее время вот наблюдаю нашу политику, которая носит какой-то театральный характер. Вот, например, филибастер. Что такое филибастер? Это когда человек, вот у нас есть такой сенатор Букер из Нью-Джерси, он держит рекорд, что он что-то 18 часов там или сколько там, что-то такое, постоянно держал речь. Филибастер заключается в том, что пока все эти товарищи произносят речи, то есть заговаривают вам зубы, грубо говоря, вы не можете провести ни один закон. Вы не можете разогнать ассамблею, перейти к голосованию, они продолжают выступать. Особенно, если он длительно, долго выступает. Ни с кем это определиться быть не может, понимаете, там чисто по минутам. И вот он выступает часами. Ему подносят воду, чай, он там на стульчик садится. Понимаете, но это показуха, это чистейшее такое, знаете, представление, оксиморон. Давайте я вам, понимаете, анекдоты еще расскажу с высокой трибуны. Пока, ну что, ну слушайте, у меня уже иссякло всяческое желание говорить там по поводу политики. Я с вами уже там 6 часов на эту тему говорю. Давайте о бабах там что-нибудь, может, что-то пару слов скажу, что-нибудь такое. На полном серьезе. Понимаете, это политика? Это показуха. В чем эти конгрессмены, что мне нравится в наших конгрессменах, сенаторах, кстати говоря, от этого многие очень почему-то страдают жуткой какой-то ненавистью, и говорят, ну вот смотрите, вот они только что ругались там в этом в Сенате, в Конгрессе, потом пошли и пиво пьют вместе. Я говорю, так это замечательно, у них нету личных каких-то личных претензий, личной ненависти. Ну да, вот вместе там, как говорится, судились, рядились. После этого пошли там одного Кристину, другого день рождения там.
У кого-то обрезание там, знаешь, сын родился, там, или что-то такое. Но вот все вместе, как говорится, сказали только что.

0: ругались, теперь говорится, водку пьем. Это как раз нормально. Это как раз нормально, как раз показатель нормальности. Они не должны быть врагами в жизни до такой степени, чтобы друг друга, понимаете, что сейчас вот мы на куски разорвем. Нас-то вот уже достаточно в нашем обществе. Но то, что наша политика приобрела какую-то театральность, у меня нет сомнений. Причем такую театральность достаточно глупую, потому что, ну, как бы получается так, а что мы обсуждаем? Понимаете, вот это, понимаете, сейчас я очень, понимаете, упрусь и не дам провести закон, чтобы на выборы приходить с ID. Что это за позиция? На чем она построена, эта позиция? На какой-то неуверенности в себе какого-то там, я не знаю, цветного населения, которое потеряет ID абсолютно? Или же, как они сказали, что женщины не будут помнить, что прийти с ID. То есть они автоматически... Это там потом серьезно звучало на CNN. Говорит, вот эта женщина, это унизит, она говорит. И этот ее, вот там вот сидит и оппонент со стороны, ну, такой, с правой стороны, говорит, как это их унизить? Ну как, вот они не будут вот типа понимать или соображать, или помнить, что нужно прийти с ID. Он говорит, то есть вы хотите сказать, что они женщины малохольные? Нет, я этого не говорил. Ну тогда что ты говорила? Ну тогда что ты говорила? То есть если женщина не будет помнить или понимать, что она должна прийти на выборы с ID, что ты говорит об этой женщине? Вот ей напомнили, есть такие правила, есть такой закон, она не помнит. Значит, это либо болезнь какая-то, что она не помнит. Ну, значит, надо принимать таблетки, какие-то записывать в бумажки. Я тоже какие-то вещи себе записываю на бумажке, подчередность, потому что столько всяких деталей, что я не помню. Но это нормально. Либо ты, извини меня, политически упертый, ты не хочешь ходить с ID, это второе. Либо третье, ты ненормальный, ты не понимаешь этого. Ты не хочешь соблюдать законы, потому что ты не понимаешь и не хочешь их, и не можешь их понимать. Так что же это из трех? Если ничего, тогда значит, ты идиот. Ну, это на полном серьезе, это прозвучало на CNN, причем она так обиделась, когда сказала, вы хотите сказать, что женщина не нарав... Нет, я этого не говорил, тогда что вы говорили? Что вы имеете в виду? Что вы понимаете, что все вспомнят, а женщины нет, понимаете? То есть женщины, они что, особо неодаренные? Ну, вот этот разговор, вот понимаете, с какими-то вот представителями слева, он абсолютно бесполезен, понимаете? То есть если они... Знаете, там есть какие-то, вот, знаете, то, что называется canary in a coal mine. То есть, знаете, когда приносили канарейку внутрь углевой шахты, когда там появлялся метан, канарейка начинала петь. От этого метана она начинала петь. И когда канарейка пела, то и все, понимаешь, они бросали все, хватали эту, как говорится, там, я не знаю, пожитки и убегали из этой шахты, потому что может произойти взрыв. Это вот таким образом определялся метан в шахтах. Туда приносили канарейку. И вот это то же самое здесь. То есть, понимаете, вот если начать говорить с любым вот сейчас либералом, или вот даже, я не хочу это называть либералом, а именно вот что-то левое. Вот это сумасшествие, которое мы имеем, то у них есть несколько триггеров, которые вот мгновенно тебе дают понять, что к чему и так далее. То есть, вот, например, сказать, а ваше отношение к вот... Хамасу и вот то, что они сделали 7 октября. Понимаете, если они начнут вам рассказывать, что это сопротивление, что это все, конечно, было ужасно, но это сопротивление. То, что они сделали, это недопустимо, это кошмарно, это ужасно, но это сопротивление. То все, разговаривать дальше о чем? С кем? Когда? Зачем? Как? Что это за сопротивление? Изнасилование детей, понимаете, женщин и сжигание детей в духовках. Что это за сопротивление такое? Это террор, это убийство, это не сопротивление. Ну, то же самое здесь. То есть можно сказать, понимаете, так что, понимаете, для того, из-за того, что вы считаете, что то есть, вот черные не имеют ID. Поэтому они прийти, поэтому вы лишаете их голосования. А если ты говоришь, окей, если мы черным всем выдадим бесплатно ID, то каким образом они лишены голосования? А вот они забудут принести его. Вот тут начинается, вот тут уже получается расизм с их стороны. То есть, получается, то есть ты что считаешь, что все черные, все женщины, все какие-то там, я не знаю, неудавшиеся, по твоему мнению, травмированные люди, они все забудут принести ID, поэтому они голосовать не смогут. Потому что, то есть ты считаешь их неудавшимися в голове, да? Окей, ну спасибо, что ты подтвердил наше подозрение. Что у нас тоже есть подозрение, что очень большая часть цветного населения имеет какие-то не совсем правильные умственные недостатки, потому что если они не понимают столь простейших вещей. Ну, во всяком случае, те, кто выступает против этого. Знаете, а женщинам надо объяснить, что, смотрите, они считают, что раз ты женщина, ты не принесешь ID с собой. Значит, ты, потому что раз ты женщина, значит, ты глупая. Значит, ты тупая. Так кто расист, получается, я или ты? Кто вот этот misogyny, то, что называется? Кто выступает против женщин? Я, который требует, чтобы их запустили на выборы только с ID. Или те, которые говорят, что нет, они могут приходить, но без ID, потому что они их забудут. Это же обычная логика. Нет, ну, бесполезно разговаривать. Я говорю, на сегодняшний день вся политика – это театральный эффект. Понимаете? Вот я еще говорю, я не буду сильно удивлен, если скоро политики будут выходить, понимаете, раскрашенными в разные цвета, там, голыми или что-то такое, вот специально для произведения эффекта. Не потому что они могут что-то сказать умное, что-то предложить умное, не, об этом речи быть не может. Они ничего предложить не могут. Они будут именно вот заниматься тем, что они, вот посмотрите на меня, какой я, вот весь раскрашенный, там, я не знаю, в зеленый цвет. Поэтому возьмите, проголосуйте за то, что я вам говорю. То есть визуальные эффекты сейчас становятся более важными, ну, то есть театральные, визуальные, чем сам смысл того, о чем они говорят. Вот это, конечно, очень горестно. Что мы превращаемся в нацию вот этих, ну, короче, горестно. Ну, будем жить, посмотрим. Слушайте, мы еще живы. Может быть, что-то и не произойдет, в конце концов. Мы имеем право сопротивляться. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания. Шаббат шалом. Пока.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
4: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа рассматривает расширение импортных пошлин, особенно в отношении промышленной продукции. Экономисты предупреждают, это может ускорить рост цен внутри страны. Усиливается давление на крупнейшие технологические компании. Федеральные органы ведут антимонопольные процессы, пытаясь ограничить их влияние на рынок. Отдельное направление – регулирование искусственного интеллекта. В Конгрессе обсуждаются новые правила – прозрачность алгоритмов, ответственность разработчиков, защита данных пользователей. Параллельно растет число кибератак. Федеральные службы фиксируют увеличение угроз для госструктуры частных компаний. В ответ разрабатываются новые стандарты безопасности. На южной границе сохраняется напряженная ситуация. Ежедневно фиксируются тысячи попыток нелегального пересечения. Федеральные службы усиливают контроль, используются беспилотные системы наблюдения, увеличено число патрулей, ускорены процедуры рассмотрения дел. Это один из ключевых политических вопросов, и он напрямую влияет на общественное настроение. США усиливают присутствие в Тихоокеанском регионе. Модернизируются базы, увеличивается число совместных учений с союзниками. Основной акцент – защита морских путей и стратегическое сдерживание. Военные расходы остаются одними из крупнейших статей бюджета, и их объем продолжает расти. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом ведет активные переговоры с Конгрессом о разрешении войны с Ираном. Трамп отменит тарифы на шотландские виски в честь визита короля и королевы Британии в США. Апелляционный суд признал незаконным обязательное содержание мигрантов под стражей. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит ушла в декрет. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 44%, 59% по Фаренгейту, 14% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Art of Parfum поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Ланком, Диор по оптовым ценам. Духи Палома Пикассо, Фиджи, Жозе 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Parfum в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 23:30 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
4: И Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
16: Премьера спектакля
17: «Сделка».
16: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
16: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас!
21: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал.
22: Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
23: Только в нашем эфире.
24: По пятницам с 7 до 8 вечера.
25: Итоги недели.
26: Итоги недели.
27: Вчера была среда, вчера был четверг.
28: Мировые новости.
29: Происходящее в стране.
30: События города.
29: Самое главное.
30: В программе Алексея Наксина.
29: Итоги недели.
30: Итоги недели.
31: Добрый день. С вами Алексей Наксин. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. В среду вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор российского правителя Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Это наш первый час. Во вторник, 22 апреля, король Великобритании Чарльз III выступил с речью перед Конгрессом Соединенных Штатов. Это первое выступление британского монарха перед американскими законодателями с 1991 года. Об этом мы поговорим во втором часе.

0: В среду вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Эти дистанционные переговоры стали попыткой главы России подчеркнуть особые отношения с Трампом, даже несмотря на то, что американский лидер полностью погружен в кризис на Ближнем Востоке. Такой вывод по итогам беседы делает московский корреспондент Sky News Айвар Беннет. Телефонный разговор двух политиков журналист назвал современной попыткой Путина снова попасть в поле зрения Трампа на фоне визита короля и королевы Великобритании в Соединенные Штаты и стараний монарших особ по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Лондоном. По словам американского корреспондента, сообщение Кремля об этом разговоре читается как «душевное послание». В нем Путин выразил свою поддержку Трампу после покушения на прошлой неделе и похвалил его решение о продолжении перемирия в войне с Ираном. При этом Россия старается поддержать сложный баланс, оказывать помощь союзникам в Иране, не отталкивая при этом Трампа от контактов с Москвой. И время для такого разговора Путин выбрал не случайно, поскольку российский президент хочет удержать коллегу из США, когда речь идет об Украине, считает Беннет. В Кремле, вероятно, сложилось впечатление, что главный дипломатический сторонник Москвы, Дональд Трамп, больше не заинтересован в решении конфликта в Украине, что тревожит руководство РФ, добавил журналист. Именно такие прагматические цели на самом деле преследовал звонок из Москвы в Вашингтон. Потому что Трамп немного активизировался по вопросу мирного трека по Украине, определенный успех в выполнении промежуточных целей Путин добился, по крайней мере, в отношениях с Трампом. Но вначале, как и обычно, я представлю слово нашим спонсорам. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах, всех симптомов говорящих о варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика. Процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics, это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно, к сожалению. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, причем, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Нью-Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что и заменить хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. А мы возьмем Манхэттен.

0: В ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося в среду, президент Трамп и президент России Путин пришли к соглашению о необходимости краткосрочного прекращения огня в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщили как сам Дональд Трамп, так и один из высокопоставленных советников Путина. По словам Юрия Ушакова, главного советника Путина в вопросах внешней политики, прекращение огня должно совпасть с российским праздником 9 мая, Днем Победы, знаменующим там окончание Второй мировой войны. Однако точных времен рамок он не назвал. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил: «Я предложил ввести небольшое перемирие, и думаю, он может пойти на это. Там гибнет так много людей, это просто абсурд». Ушаков не уточнил прямо, кто именно выступил инициатором перемирия, однако сообщил, что Путин, цитирую, проинформировал своего американского коллегу о готовности объявить прекращение огня на период празднования Дня Победы. По словам Ушакова, Трамп активно поддержал идею. В этом году Россия существенно сократила программу празднования Победы, одного из них – священных государственных праздников в эпоху правления Путина, который обычно сопровождается проведением военных парадов во всех крупных городах и многих населенных пунктах необъятной страны. Отступая от многолетней традиции, власти отказались от прохождения военной техники по Красной площади. Это решение стало своего рода признанием наличия Украины потенциала для нанесения ударов большой дальности. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что прежде чем высказывать свою позицию относительно возможного прекращения огня, Киеву необходимо получить разъяснение в отношении того, что именно обсуждали Трамп и Путин. Ранее в этом месяце Москва и Киев уже договаривались о прекращении огня, приуроченном к празднованию православной Пасхи. Однако впоследствии обе стороны обвинили друг друга в многочисленных нарушениях достигнутых договоренностей. Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся на следующий день после того, как король Чарльз III, выступая перед Конгрессом Соединенных Штатов, заявил, что, цитирую, «Для защиты Украины и отважного народа необходима непоколебимая решимость, позволяющая обеспечить подлинно справедливый и прочный мир». Осталось неясным, какие именно вопросы, касающиеся данной темы, король и Трамп обсуждали в ходе своих личных бесед. Большинство европейских союзников нашей страны сохраняют приверженность поддержке Украины, однако сам Трамп, который порой возлагал на Украину вину за войну, начавшуюся с российского вторжения в 2022 году, и постоянно тепло отзывается о Владимире Путине, резко сократил помощь Киеву. Практически ее уже нет. Юрий Ушаков заявил, что у президента высказались, по сути, схожие мнения относительно Киева. По его словам, цитирую, «подстрекается и поддерживается европейцы в своем стремлении реализовать стратегию, направленную на затягивание конфликта». То есть, обратите внимание, и наш президент, и Путин отзываются одинаково о том, что Украина, которая сражается с агрессией, является жертвой, какое она право имела сопротивляться агрессии? Ужас просто, да? Ушаков также сообщил, что Трамп, цитирую, полагает, договоренность о прекращении конфликта в Украине уже близка. Наступление должности в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что способен быстро положить конец войне. Он заявлял, что способен это сделать в 24 часа. В последнее время, однако, он публично не повторял это утверждение, отмечая из-за того, что был удивлен тем, насколько трудноразрешимым оказался этот конфликт. В среду Трамп вновь продемонстрировал определенный оптимизм, заявив: «Думаю, мы найдем решение сравнительно быстро. Надеюсь на это». По словам Ушакова, Путин заявил, что его цели в Украине будут достигнуты при любых обстоятельствах, хотя он, цитирую, предпочел бы, чтобы это стало результатом урегулирования путем переговоров. То есть, раскрываем скобки, это означает, что он рассчитывает на то, что Трамп сумеет так надавить на Владимира Зеленского, что Зеленский капитулирует. Этого не произойдет, потому что кроме Владимира Зеленского есть еще украинский народ, о чем забывают оба лидера, которые капитулировать совершенно не собираются. Также Ушаков сообщил, что значительная часть телефонного разговора, продлившегося полтора часа, была посвящена войне на Ближнем Востоке. Путин заявил, что таки да, поддержит решение Трампа продлить режим прекращения огня с Ираном и, цитирую, обратил внимание на неизбежные крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, ахахах, которые наступят в случае возобновления Соединенными Штатами и Израилем военных действий. Ну, сегодня уже Дональд Трамп заявил, что военные действия прекращены, как он сказал, hostilities. Таким образом, один из элементов этой войны, активные боевые действия прекращены. Что касается блокады, а с точки зрения международного права блокада является актом войны, пока об этом ничего не сказано. Но действительно, боевые действия с американской стороны, естественно, израильской стороны, уже прекращены. Война нет. Вот такой парадокс. Также он добавил, что российский лидер высказал, цитирую, ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий, касающихся иранской ядерной программы. Этот телефонный разговор стал 12-м по счету между лидерами с момента возвращения Трампа на пост президента во второй срок. После этого 90-минутного телефонного разговора с Путиным о возможном прекращении огня, Трамп заявил уже в овальном кабинете, что украинская армия потерпела поражение, придя конкретные, неподтвержденные, вероятно, запутанные детали об уничтожении 159 военно-морских кораблей, которые Украина никогда не имела. На момент начала широкомасштабной агрессии Украины было 4 корабля. Так вот, как отмечают наблюдатели, по-видимому, Трамп перепутал с войной против Ирана. У него две войны каким-то образом абсолютно смешались в голове. Заявление насчет поражения Украины абсолютно безосновательное, поскольку Украина продолжает оказывать сопротивление российским войскам и вполне успешно отвоевала в марте-апреле часть ранее захваченных территорий. Трамп совершенно бездумно повторил то, что надул ему в уши Путин. В ходе брифинга в четверг он привел астрономические цифры, которые якобы Соединенные Штаты представляли в качестве помощи. Трамп утверждал, что Соединенные Штаты передали Украине колоссальную сумму, аж целых 350 миллиардов долларов. Цитирую. «Мы дали вам 350 миллиардов долларов и военное оборудование. Если бы у вас не было наше оружие, эта война закончилась бы за 2 недели», заявил Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому. Однако официальные данные указывают на существенное расхождение в цифрах. Согласно украинской статистике и главным отчетам Пентагона, прямая военная помощь составила около 67 миллиардов долларов, прямая финансовая поддержка бюджету порядка 31,5 миллиардов долларов. Если мы все это складываем, у нас получается 98,5 миллиардов долларов. Как видите, совсем другие цифры, чем называл во время брифинга Дональд Трамп, причем он эту цифру в 350 миллиардов утверждает практически постоянно. По мнению Трампа, именно, как цитирую, беспрецедентные масштабы западной помощи являются главным препятствием для заключения мира. Его логика проста. Пока Киев получает финансовую подпитку, у него нет стимула садиться за стол переговоров. Трамп открыто обвинил Зеленского, цитирую, в азартной игре мирового масштаба. Вы играете в карты, вы играете жизни миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной. То есть он обвиняет жертву агрессии в том, что она посмела, как она могла, сопротивляться агрессии. Он заодно выступает с Путиным, который развязал эту страшную войну, которая является страной-агрессором, и не к нему обращается Трамп, говоря о том, что вы играете жизнью миллионов людей, вы играете с Третьей мировой войной. Он обращается с этим к Владимиру Зеленскому, который посмел возглавить сопротивление своей страны против открытой и ничем не обоснованной, не спровоцированной агрессии. Трамп также подчеркнул, что личные эмоции мешают дипломатии. Он отметил огромную ненависть между сторонами, которая делает заключение сделки крайне сложным, и позиционирует себя как единственного арбитра мира, способного подняться над эмоциями. Отдельный блок критики традиционно достался европейским союзникам по НАТО. Цитирую. Мы ведь помогали им с Украиной, они устроили в Украине бардак, полный бардак, и мы помогаем с Украиной. Нас, как вы понимаете, разделяет океан. Ну, а теперь уже конкретно. Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск Германии. Об этом в среду, 29 апреля, после разговора с Путиным, написал президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшее время, заявил он. И вот что пишет такое издание, очень информированное, как «Политика». Итак, вот что пишет «Политика». Пентагон шокирован заявлением Трампа о выводе войск из Германии. Издание пишет, что пост Трампа в социальных сетях стал первым упоминанием о потенциальном выводе сотен тысяч, тысяч американских военнослужащих из Германии. Пентагон не ожидал этого и не планировал никакого вывода войск. Но мы должны отнестись к словам американского президента серьезно, потому что он был настроен серьезно еще во время своей первой президентской кампании, заявил изданию помощник конгрессмена знакомой с ситуацией. Пересмотр этого вопроса может усилить напряженность в альянсе. Пентагону, который втянут в продолжающуюся войну в Иране, будет непросто в одночасье вывести американские войска из ФРГ. В Германии дислоцируется от 35 до 40 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов. Страна представляет землю для бесплатного размещения баз, а также рабочую силу для поддержки американских войск. Кроме того, в Германии находятся два главных военных центра Пентагона – Европейское командование Соединенных Штатов и Африканское командование Соединенных Штатов, а также крупнейший госпиталь Пентагона за пределами США на военно-воздушной базе «Рамштайн», пишет издание. Переброска этих военнослужащих, их семей и техники обратно в Соединенные Штаты обойдется дорого, учитывая, что для них, скорее всего, не найдется подходящего жилья, подчеркивает «Политика». И на этом фоне, безусловно, европейские союзники нашей страны просто вынуждены действовать, потому что, судя по всему, действительно, Соединенные Штаты так или иначе из Европы уходят. И поэтому Великобритания заявила о том, что создает альянс так называемых северных флотов для укрепления обороны на северо-западе Европы и в Арктике. Об этом объявил первый морской лорд, то есть главнокомандующий военно-морскими силами Великобритании, адмирал Гвин Дженкинс, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований. Содержание его речи в ту же среду, 29 апреля, передала газета «The Times». Новый альянс планируется создать на основе объединенных экспедиционных сил, в которые входят военнослужащие Великобритании, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Партнеры будут вместе использовать техническое оборудование, боеприпасы, личный состав, цифровые сети, логистику и все запасы. Командование будет осуществляться из Лондона. Партнерство стран Северной Европы должно теперь углубиться и развиваться, если они хотят создать коллективную боевую мощь, необходимую для обеспечения сдерживания вдоль их открытых морских границ России, заявил Дженкинс. По его словам, наступил переломный этап, когда нельзя терять время. Цель – сдерживание России, защита инфраструктуры в Северной Европе, в Арктическом регионе. Достичь боеготовности Альянса Северных флотов планируется к 2029 году. Таким образом, мы с вами видим, что сейчас, конечно, вся геополитическая ситуация в Европе находится в движении. И если формально сейчас Дональд Трамп не может выйти из Альянса, хотя бы для этого необходимо решение Конгресса, потому что именно решение Конгресса послужило в свое время основанием для создания этого альянса, то вывести войска из Европы, безусловно, американский президент, будучи нашим главнокомандующим, может. И таким образом, формально оставаясь в альянсе, наше членство там можно попросту фактически выхолостить. В Европе это хорошо понимают и понимают рост военной угрозы с востока, и поэтому Европа сейчас пришла в движение, и британская инициатива по созданию северных флотов является лучшим этому подтверждением. Вот об этом сегодня наш первый час, о том, как звонок российского президента изменил, а может просто обновил позицию американского президента в отношении той агрессии, которую Россия развязала против Украины. На этом пришло время остановиться. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90, и продолжим уже вместе с вами после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. В нашей стране реализуются масштабные проекты по обновлению инфраструктуры. Речь идет о ремонте мостов, дорог, железнодорожных узлов. Министерство транспорта сообщает, инвестиции направлены на повышение безопасности и пропускной способности. Растет пассажиропоток на внутренних авиалиниях. Спрос на перелеты вернулся к высоким показателям. При этом усиливается контроль безопасности, вводятся новые стандарты и проверки. В ряде штатов фиксируются последствия сильных штормов и торнадо. Повреждены дома, нарушено электроснабжение. Синоптики предупреждают, этот сезон может быть напряженным. Энергосистемы работают на пределе, особенно в периоды жары. Это ускоряет переход к альтернативной энергетике, солнечной и ветровой. Их доля постепенно растет. В центре внимания остаются студенческие кредиты. Общая задолженность превышает 1,7 триллиона долларов. В Конгрессе обсуждаются варианты смягчение условий выплат и частичного списания долгов. Параллельно растет стоимость медицинского страхования в некоторых штатах на 5-8% за год. Это усиливает давление на семейные бюджеты.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Дюма Мини-Мувинг каждую неделю отправляет грузы из Нью-Йорка во Флориду и из Флориды в Нью-Йорк, останавливаясь во всех штатах по дороге. Дюма Мини-Мувинг помогает переехать в другие штаты семьям, студентам, бизнесам. Без стресса, без переплат, просто и надежно. Звоните прямо сейчас. 347-206-1036. Маленький груз, большое доверие. 347-206-1036. 347-206-1036.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
5: Итоги недели.
1: Итоги недели.
5: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Итак, у нас появляется возможность для традиционного обмена мнениями. Давайте начнем с вас.
1: Здравствуйте, добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил. Давно не слышал вас.
1: Да, я просто как-то не решался позвонить, он накипело. Первое, вы правильно описали стопудово нашего начальника непрямоугольного кабинета. Даже добавить нечего. Насчет звонка, кто кому предложил перемирие на 9 мая, все перекручено и так далее. Даже добавить нечего. С точностью до без процентов и без процентов, как говорят у нас. Дело в том, что Зеленский не мой кумир, я всегда был. Я за Порошенко был. Особенно с 2019 года, когда он его оскорблял, Порошенко на стадионе, его унижал и так далее. Так какая-то была тихая ненависть. Но до 22 года, потом, когда началась агрессия, я как-то убрал эту ненависть и относился к нему как к начальнику, смелому парню, который командует и за Украину, и так далее, не трус. Дело в том, что наш общий знакомый историк из Нью-Джерси безапелляционно каждый день оскорбляет Украину и президента. И он, страна, и не звать никак, и никакая, и придурок, болван. Некоторые слушатели, когда звонят, оскорбляют, добавляют, чтобы избежать юридических казусов. Я предполагаю, это мое особое мнение, что он придурок, если на кого-то оскорбляет, или это мое особое мнение, этот не боится ничего, безапелляционно заявляет. Когда я ему позвонил, случайно взял звонок, скажите, пожалуйста, почему вы оскорбляете, вам не стыдно, Александр, оскорблять президента и государство Украины?
0: Михаил, вы знаете, у нас же есть, мы с ним говорили, что давайте будем говорить о моей программе, о другой программе вы поговорите в другой программе, а давайте поговорим о моей программе.
1: О программе я хочу сказать, когда говорили, что... Украина командует Израилем насчет зерна. А потом зерном решили сами израильские руководители, что были мудрыми оказались, и решили отказаться от зерна Украины.

0: Так у нас разговор не состоится. Мне бы хотелось, чтобы все-таки мы остановились на той теме, которую я вам предложил. По-моему, тема достаточно большая, интересная, значимая. Звонок, разговор двух президентов, где они обсуждали очень многое из того, что нас всех волнует, и ситуацию в Украине, и ситуацию на Ближнем Востоке. Давайте сделаем именно таким образом. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, Сергей. Приветствую. Спасибо вам за эту передачу, да. Значит, смотрите, во-первых, я хотел в качестве вот этого вступления к своему, ну, не длинному, короткому звонку посвятить хотя бы пару слов королю Чарльзу III, который приехал в Америку.
0: Это у нас будет второй час, Игорь, второй час.
1: Да?
0: Давайте
1: окей,
0: Чарльза
1: я
0: чуть
1: тогда,
0: позже.
1: Если вы не против, я позвоню еще раз тогда потом, но сейчас я хочу...
0: Да, конечно, по король Чарльз — это второй час.
1: Да. Значит, я хочу сказать, ну, смотрите, то, что этот звонок состоялся, как раз состоялся после звонка, после того, как Чарльз выступил в парламенте, в Конгрессе США и сделал просто порку трампизма и Трампа. Но это один момент. Второй момент, вы понимаете, я все склоняюсь к мысли, что у президента Трампа деменция, потому что все его вот эти вот ляпы, которые он говорит, не в попад, потом его все вот эти вот твиты, где он себя изображает в качестве то Иисуса Христа, то принимающего роды у статуи свободы, где ребенком является тоже Трамп, понимаете, это говорит о том, что человек абсолютно не в себе. И он опасен на посту президента. Он владеет, ну, как бы, он владеет доступом к ядерному оружию, который, кстати, недавно ему отказали. И, скорее всего, что в Конгрессе и в Министерстве обороны понимают, что ему нельзя доверять ничего, просто нельзя доверять вот эти вот вещи. Но, а теперь второе касательно того, что он так заигрывает с Путиным и так ненавидит Европу. Ну, наверное, он поэтому и ненавидит Европу, потому что Европа является оплотом демократии, со всеми недостатками и так далее. То есть Европа помогает Украине, и Европа справляется вместе с Украиной против агрессии. Вы посмотрите, что сейчас Украина делает, просто уничтожает российский НПЗ, уничтожает российскую армию. Практически это страна, которая сейчас в мире является, наверное, самой боеспособной. Ее армия является самой боеспособной. И Европа это поняла, и сформировался, скорее всего, уже союз, в котором места Америки нет. Как это ни прискорбно звучит. Я надеюсь, очень надеюсь в Европе, что скоро я там буду, кстати, ну, в поездке своей, там, по делам и так далее. Я очень хочу поговорить с европейцами, с некоторыми, и спросить их, какое их мнение. И не только о Трампе, понятно, что отрицательное, но я очень надеюсь, что оно никак не скажется на отношении к американцам, которые... Я не говорю про реднеков, я не говорю про брайтонских ватников и так далее. Я говорю про нормальных американцев, которые и являются... оппозиции Трампу, которые являются противоположной стороной. Я хочу узнать у них, как они относятся к американцам. Я очень надеюсь, что отношение к американцам не изменится. Америка — это не Трамп. Трамп — это не Америка. Это я хотел сказать, Алексей. Еще раз, и слава Украине, и слава ее героям, слава ее вооруженным силам. Спасибо вам за передачу.
0: Слава героям, Игорь. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Да, Украина героически сражается, причем действительно, если смотреть на потенциалы двух стран, то, конечно, Российская Федерация обладает значительно большим потенциалом, каким угодно, людским, экономическим, военным, как угодно. И понятно, когда в окружении Путина затевали эту войну, они рассчитывали, что действительно Украина падет за неделю, за 4 дня, что это будет некая военно-полицейская операция, подобно той, как была в 68 году, когда Советский Союз вторгся в Чехословакии, что-то в таком духе. Оказалось, нет. Украина сопротивляется, сражается. Пошел уже пятый год, когда действительно, будучи в меньшинстве, обладая меньшим потенциалом, но сражается, сдерживает агрессию, сдерживает в силу многих факторов. Первый фактор – народ Украины, который готов сражаться за право жить в своем доме. Второй фактор, не менее важный – это помощь, которую Украина получала с первых дней этой агрессии, получала от Соединенных Штатов, получала от своих европейских друзей. Безусловно, без этой помощи Украина бы не выстояла. Но это справедливая помощь, это справедливость той стране, которая подверглась агрессии. И Соединенные Штаты всегда занимали в истории такую позицию. Соединенные Штаты помогали.

0: Китаю, который подвергся японской агрессии, начиная с 1937 года. Соединенные Штаты помогали Великобритании, начиная с 1940 года. Соединенные Штаты помогали Советскому Союзу, начиная с 1941 года и так далее. Это традиционная роль на мировой арене нашей страны. Помогать тем народам, тем странам, которые сражаются с агрессией, сражаются за, на мой взгляд, священное право любого народа выбирать свою судьбу в своем доме. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Марк.
1: Я хочу напомнить, когда я сказал, что Америка проиграла войну, ну, предсказал, скажем так. И потом еще раз выступил и сказал, что я оказался прав, что Америка проиграла войну. Начались в мою сторону, ну, такие разные слова и так далее. И что запечатлелось у меня в памяти, что один из выступающих гордо сказал, что не Америка проиграла войну, а Трамп. Из-за того, что он такой и сякой. Так вот, я продолжаю утверждать, что Америка. Дело в том, что Трамп президент Америки, и он был избран на эту каденцию большинством избирателей. Вот, поэтому позор за все, что происходит, не только с Ираном, все, о чем мы говорим, то, что мы знаем, лежит, конечно, на всех, и не только на тех, кто избирал его, но и на всех и же с ним, то есть всех жителей страны. К сожалению, это так, как работает. Только что выступающий говорит, что он надеется, что отношение к американцам останется... Да, камон! Отношение к американцам... поговорите с европейцами сегодня и вчера, вы услышите отношения. Вот, это по этому поводу. И еще хочу сказать, коротко, как вы относитесь к Чейни, Алексей? Дик Чейни.
0: К Чейни, к папе, который недавно ушел из жизни, к дочери кому-то какой.
1: Да, но Дик Чейни, я говорю, к папе,
0: к Дику который Чейни. Умер. Я отношусь к нему очень положительно.
1: Положительно, ну, слава богу. Так вот, Дик Чейни сказал о Трампе, что Трамп, я очень близок к тексту, или цитирую его слова. Трамп трус. И величайшая опасность, которая когда-либо существовала в Америке. Повтор не нужен. Так что это то, что есть на самом деле. И расхлебываем это. Ну, расхлебываем, конечно, но все в этом участвуем, потому что она касаемо экономической ситуации, политической, это все бьет по каждому из нас. Вот. И, наверное, еще коротко, если есть полминуты, еще коротко то, что я слышу иногда. Вы знаете, напоминает мне вражеские голоса. Я такое слышу из других динамиков, вот, что хочется, конечно, выступить и сказать, и посадить на место этого человека, который несет полную ахинею, совершенно далек. Мне кажется, у него такие же проблемы, как и у человека, которого он защищает. У Трампа, я имею в виду. Ну вот, собственно, без имен. Спасибо, Алексей. Пока все.
0: Спасибо, Марк, спасибо. Нашли время и позвонили, я вам очень благодарен. И поделились своим мнением, спасибо. Эта программа обмена мнением, и она совершенно свободна. Каждый из выступающих может поделиться тем, что он думает, или о чем он думает. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
2: Хотелось бы спросить вас о такой вещи, потому что какого-то однозначного ответа, определения нет. Вот, может быть, вы знаете больше об этом. Неужели это правда, что Трамп лично распорядился обращением к Зеленскому не добивать нефтепромышленный комплекс России? не посылать ракеты на все эти предприятия. И если
0: была
2: это
0: такая
2: правда,
0: история. Была, ну, была, это правда, была об этом писали.
2: Да? Если это правда, это прямая помощь Путину, возглавляющему страну агрессора, осужденной всему миру. Это, наверное, похлеще, чем напрямую посылать оружие в Россию американское. Мне так кажется.
0: Ну, мотивация была такая, что в связи с тем, что ушли поставки нефти из стран Персидского залива, и чтобы держать цены на нефть на каком-то удобоваримом уровне, чтобы российская нефть в какой-то мере заменила иранскую и поступала свободно на мировой рынок, чтобы мы могли покупать наш бензин все-таки по 4 там, с копейками, а не по 6 долларов. Ну, мотивация, будем говорить, экономическая.
2: Хорошо, но эта экономическая мотивация напрямую угрожает безопасности Украины. Если
0: конечно.
2: Украина... Да, именно так. Это, по сути дела, какие-то вооруженные формирования на стороне России от Америки, честное слово. Страшно и невозможно поверить в то, что человек, не боясь никаких там осуждений мирового сообщества, а произносит такие речи, я так думаю. После этого, наверное, вопросов не остается, на чьей же стороне, Трамп. Думаю, что таких вопросов возникать не должно.
0: Так они и не возникают, и так все понятно. Так совершенно понятно, когда Трамп, по сути, обвиняет Украину в том, что она посмела сопротивляться агрессии вместо того, чтобы поднять руки в эти вот 4-5 дней, капитулировать и позволить Украине стать опять частью возрождающейся Российской империи. Какое она имела право сопротивляться? Он обвиняет в этом Европу, что она до сих пор помогает Украине сопротивляться, ну и так далее. По-моему, тут настолько все ясно, что тут даже сложно что-то в этом плане обсуждать. Спасибо.
2: Да,
0: спасибо, Павел.
2: Даже обвинение Байдена, что тот посмел дать оружие Украине, поэтому так долго
0: Украина сопротивляется.
2: Да, давно пора было Украину добить, можно было. А Байден вот этого не сделал. Это самое страшное обвинение предыдущему президенту.
0: Ну и Байден обвинение, и недавнее заявление нашего президента Джей Ди Венса, который сказал, что самый большой успех в его внешней политике, это было то, что отказали Украине военной помощи, любой помощи. Ну, в общем-то, абсолютно понятная позиция нашей администрации. Тут, в общем-то, никаких нет ни договоров. Конечно, до того, как Трамп вернулся в Белый дом, можно было обсуждать. Одни считали, что Трамп поможет Украине больше, чем помогал до этого Байден. Другие не говорили, что нет. Но теперь уже, по-моему, все точки над «и» расставлены. В этом плане абсолютно все ясно. И вот тот звонок, который мы с вами обсуждаем, он только подчеркивает именно эту сторону, а не какую-либо другую. Здесь, по-моему, нет никаких разногласий, недомолвок. Все ясно. Спасибо, Павел. Спасибо.
2: Алексей, еще буквально 10 секунд. Скажите, ваше мнение. Сегодня объявлено, что в бюджете Министерства обороны Америки, или вернее Министерства войны, не заложено ни одного цента в помощи Украине. Это означает то, что не будет выделяться даже деньги на закупку американского оружия.
0: Это не прямая помощь. Другая история. Дело в истории, что в плане помощи на прошлый год было выделено, или на текущий год была выделена относительно небольшая сумма, порядка 700 миллионов долларов до миллиарда. Была заложена сумма порядка 600 миллионов долларов, это очень небольшие деньги, но даже этих денег не будет. А все закупки военного снаряжения, они проводятся на деньги европейских союзников НАТО. То есть европейцы закупают американское вооружение, затем каким-то образом они складируют его у себя и потом передают Украине. То есть Соединенные Штаты просто продают оружие через Европу Украине, ну, зарабатывая на этом деньги, как будучи продавцом оружия. Но это не помощь, это нечто
2: конечно,
0: другое.
2: Конечно, но из всех последних высказываний я понял, что этот канал перекроют, не будут Европе продавать для Украины. Я так понял. Посмотрим.
0: Ну, об этом сейчас говорить сложно, но такая вероятность есть, потому что Владимир Путин настаивает на этом, чтобы и такой формы не было. Глядишь, может быть, действительно сможет уговорить нашего президента. Пока еще ясности в этом вопросе нет, но да, да.
2: Лично я расценил как запрет продавать оружие Европе, если она будет покупать его для Украины. Я так расценил все эти заявления.
0: Ну, какой-то конкретной, знаете, какого-то конкретного заявления по этому поводу не было, но разговоры вот на эту тему, они действительно ведутся, да, к моему большому сожалению. Спасибо, спасибо, да. Павел, за ваш звонок. Ну вот, вы знаете, хотел продолжить немножко, нет, у меня не получится, потому что приходит время завершения этой части программы. Ну, в общем-то, достаточно все ясно, этот звонок, который с вами обсуждаем. Он просто одна из тех точек, которые расставлены, американская позиция совершенно ясна в этом вопросе. Ну, а теперь пришло просто время завершения этой части. Продолжим с вами уже во второе. Напомню, что вторая часть программы мы с вами обсудим выступление британского монарха. Перерыв.
3: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Пьеса Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп вновь поднял тему торговых ограничений. Администрация рассматривает расширение пошлин на импортные товары, прежде всего в промышленном секторе. По оценкам аналитиков, даже увеличение тарифов на 10-15% может привести к росту цен на потребительские товары внутри страны. Ситуация на южной границе остается напряженной. По данным федеральных служб, ежедневно фиксируются тысячи попыток нелегального пересечения. Усилено патрулирование, расширено использование беспилотных аппаратов, а также ускорена процедура рассмотрения миграционных дел. Федеральная резервная система сохраняет процентную ставку на текущем уровне. Инфляция замедляется, но остается выше целевого ориентира около 2%. Наибольший рост цен наблюдается в секторе аренды жилья и медицинских услуг. В ряде штатов страховые взносы увеличились на 5-8% за последний год. Это усиливает нагрузку на домохозяйство и вызывает критику со стороны общественных организаций. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом ведет активные переговоры с Конгрессом о разрешении войны с Ираном. Трамп отменит тарифы на шотландские виски в честь визита короля и королевы Британии в США. Апелляционный суд признал незаконным обязательное содержание мигрантов под стражей. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит ушла в декрет. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 44%, 59% по Фаренгейту, 14% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Он нам еще напророчит музыку.
12: Только в нашем эфире.
13: По пятницам с 7 до 8 вечера.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Итоги недели.
18: Итоги недели.
19: Вчера была среда. Вчера был четверг.
20: Мировые новости.
21: Происходящее в стране.
20: События города.
21: Самое главное.
20: В программе Алексея Наксина.
21: Итоги недели.
20: Итоги недели.
22: Второй час. Четырехдневный государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в Соединенные Штаты уже завершился. И это действительно важное событие. Президент Дональд Трамп на прощание назвал Чарльза величайшим королем и объявил об отмене пошлин на шотландские виски. Король и королева, даже почти не прося об этом, заставили меня сделать нечто, что никто не мог заставить. Это огромная честь, что они приехали в Соединенные Штаты, гласит пост Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social. В ответ на эту новость представитель Букингемского дворца заявил, что король выразил Трампу свою искреннюю благодарность и поднимет бокал за президента. А вот бокал с чем, об этом представитель Букингемского дворца не заявил. Вполне возможно, как раз именно с этим шотландским виски. Ну а сейчас я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». На балконе красного трехэтажного дома в прибрежной части Тель-Авива стоял коренастый человек с копной седых непокорных волос, который развевал прохладный вечерний бриз. Он внимательно наблюдал за проходившим внизу. Была почти полночь, но в городе никто не спал. Улицы были заполнены поющими, танцующими, безумно счастливыми людьми. В барах, кафе и ресторанах царило ликование. Незнакомые люди обнимались, обнимали друг друга с долгожданной вестью, только что пришедшей из океана. 29 ноября 1947 года в просторном красивом здании, которое однажды было крытым катком в Нью-Йоркском парке Flushing Meadows, Там, где перед войной проходила знаменитая всемирная выставка, подошли к концу долгие дебаты. Делегаты стран-участник, а он один за другим заявляли о принятом решении. Когда голосование было завершено, его результат был транслирован через океан и передан по палестинской радиовещательной сети. Затаив дыхание, евреи Шува услышали. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 33 голосами «за», 13 «против» и с десяткой воздержавшимся проголосовала за раздел Палестины на арабское и еврейское государство. Для Давида Бен-Гуриона эта ночь должна была стать временем его триумфа. В большей степени, чем кто-либо из его поколения, Бен-Гурион приближал этот исторический момент. Создание еврейского государства было делом всей его жизни. Ну что, теперь можно расслабиться? Цель почти достигнута. Но сейчас, когда он был председателем правления еврейского агентства и фактическим главой общины, на его плечах лежало непомерное бремя ответственности за принятый курс. Понимая, что теперь война неизбежна, Бен-Гурион с тяжелым сердцем наблюдал за ликованием на улицах Тель-Авива. А для танцующих людей на улицах Тель-Авива, как и во всех еврейских поселениях и кибуцах Палестины, это было сбывшимся древним пророчеством. Вновь, как птица Феникс из пепла Аушвица, Треблинки и Дахау, возникает еврейская нация. После 2000 лет изгнания, погрома, войн и геноцида дети Авраама будут иметь свое собственное государство на крошечном клочке земли между Средиземным морем и рекой Иордан. Эта резолюция также означала конец британского мандата, обременительного 30-летнего правления Великобритании в Палестине. 15 мая 1948 года британские оккупационные силы уйдут, жители Палестины сами решат свою судьбу. Давид Бен-Гурион, возможно, хотел бы присоединиться к ликованию на улицах, но, как известно, многие мудрости умножают печали. В 25-летнем возрасте он получил от товарища по партии прозвище «Старик» за рассудительность не по годам. Возвращаясь к той ночи, он писал: «Я не мог танцевать, я не мог петь в ту ночь. Я смотрел на них, таких счастливых, танцующих, а мог только подумать, что они все отправятся на войну». Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics, dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым, электронным для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.
0: Toast, ladies and gentlemen.

0: Начиная свою речь, король Чарльз III сказал: «Господин вице-президент, господин спикер, члены Конгресса, представители американского народа и всех штатов, территорий, городов и общин, пользуясь этой возможностью, хотел бы выразить всем вам особую признательность за великую честь выступать на этом совместном заседании Конгресса и от имени королевы и от своего собственного имени поблагодарить американский народ за то, что вы приняли нас в Соединенных Штатах, чтобы вместе отметить 250-летия Декларации независимости. И на протяжении всего этого времени судьбы наших народов были неразрывно связаны, как сказал Оскар Вайльд. Сегодня у нас Америка действительно есть всеобщая, кроме, разумеется, языка. Стоя здесь сегодня, трудно не ощутить на своих плечах бремя истории, ведь современные отношения между нашими двумя государствами и нашими народами насчитывают не просто 250 лет, а более 4 столетий. Поразительно сознавать, что я, 19-й в череде наших монархов, кто с неизменным ежедневным вниманием следит за делами Америки. Итак, сегодня я прибыл сюда, исполнив глубочайшее уважение к Конгрессу Соединенных Штатов, этой цитадели демократии, созданной для того, чтобы быть голосом всего американского народа, отстаивая священные права и свободы. Выступая в этом прославленном зале, где проходят дебаты, принимаются решения, я не могу не вспомнить свою покойную мать, королеву Елизавету, которая в 1991 году тоже была оказана этой высокой честью, и которая точно так же выступала здесь, под бдительным взором, возвышающейся над нами статуей свободы. Сегодня я нахожусь здесь по этому знаменательному для наших стран случаю, чтобы выразить глубочайшее уважение и дружеские чувства британского народа к народу Соединенных Штатов. Глядываясь вглубь веков, господин спикер, я вижу проступающие закономерности, определенные непреложные истины, из которых мы можем извлечь уроки и подчеркнуть общие силы. Храня в памяти дух 1776 года, мы, пожалуй, можем согласиться с тем, что не всегда приходим к согласию, по крайней мере, с первого раза. Действительно, сам принцип, на котором был основан ваш Конгресс, никаких налогов без представительства, был одновременно и предметом наших глубоких разногласий и той общей демократической ценностью, которую вы унаследовали от нас. Наше партнерство родилось в спорах, но от этого стало лишь крепче. Быть может, именно в этом примере мы сможем разглядеть, что наши народы на самом деле инстинктивно близки по духу, ведь они являются плодом общих демократических, правовых и социальных традиций, которых и по сей день укорена наша система государственного управления. Опираясь на эти ценности и традиции, наши две страны раз за разом неизменно находили пути сближения. И клянусь, господин спикер, когда нам удавалось найти этот путь к согласию, какие же великие перемены это влекло за собой. Перемены, служащие на благо не только наших народов, но и всех народов мира. Это отнюдь не первый мой визит в Вашингтон, столицу этой великой республики. На самом деле это мой 20-й визит в Соединенные Штаты и первый в качестве короля и главы Содружества. Отцы-основатели были смелыми и исполнены воображения бунтарями, отстаивавшими великую цель. 250 лет назад, или, как мы говорим в Соединенном Королевстве, буквально на днях, они провозгласили независимость. Равновешивая противоборствующие силы, черпая мощь многообразия, они объединили 13 разрозненных колоний, создав нацию, основанную на революционной идее, жизни, свободы и стремлению к счастью. Они несли в себе, несли вперед великое наследие британского просвещения, а также идеалы, уходящие своими корнями еще глубже, в английское общее право и великую хартию вольности. Эти корни уходят глубоко, и они по-прежнему полны жизненной силы. Наша декларация прав 1689 года стал не только фундаментом нашей конституционной монархии, но и источником множества принципов, которые впоследствии были воспроизведены, зачастую дословно, в американском Билле о правах 1791 года. Эти корни уходят в историю еще глубже. По подсчетам исторического общества Верховного Суда США, на Великую Хартию Вольностей ссылались по меньшей мере в 160 делах, рассмотренных Верховным Судом, начиная 1789 года. И что особенно важно, именно как на основу принципа, согласно которому исполнительная власть подлежит системе сдержек и противовесов. Именно по этой причине на берегу Темзы в Раннемеде, в том самом месте, где в 1215 году была подписана Великая Хартия Вольностей, воздвигнут памятный камень. Надпись на нем гласит, что один акр этой древней исторической земли был передан Соединенным Штатам Америки народом Соединенного Королевства, знак нашей общей решимости отстаивать свободу и в память о президенте Джоне Фицджеральде Кеннеди. Не по воле одного человека, но в результате обсуждения многих тех, кто представляет собой живую мозаику Соединенных Штатов. В обеих наших странах именно сам факт существования наших живых, многообразных и свободных обществ дарует нам коллективную силу, в том числе для того, чтобы поддерживать жертв тех пророков, которые, сколь не трагично, существуют сегодня в наших обществах. Я помню о том, что сейчас все еще продолжается пасхальный период, время, которое более всего укрепляет мою надежду. Именно поэтому я всем сердцем верю. Суть наших двух народов заключается в щедрости духа и в долге. Взращивать сострадание, утверждать мир, углублять взаимопонимание и ценить каждого человека, любой веры или не имеющей никакой. Тот союз, который наши две страны выстраивали на протяжении столетий, и за который мы глубоко признательны американскому народу, поистине уникален. Этот союз является частью того, что Хенри Киссинджер описывал как возвышенное видение Кеннеди, видение атлантического партнерства, опирающегося на два столпа – Европу и Америку. Это партнерство, полагаю я, господин спикер, сегодня важно, как никогда прежде. Первым правящим британским монархом, вступившим на американскую землю, был мой дед, король Джордж VI. Он посетил эту страну в 1939 году вместе с моей любимой бабушкой, королевой Елизаветой, королевой матерью. Силы фашизма в Европе шли уже наступление, и вскоре после этого Соединенные Штаты присоединились к нам в деле защиты свободы, и наши общие ценности восторжествовали. Сегодня мы живем в новую эпоху, однако эти ценности остаются неизменными. Мы живем в эпоху, которая в многих отношениях более нестабильна и опасна, чем тот мир, о котором моя покойная мать говорила в этом зале в 1991 году. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, слишком велики, чтобы какая-либо одна страна могла справиться с ними в одиночку. Однако в этой непредсказуемой обстановке наш альянс не может почивать на лаврах прошлых достижений, или исходить из того, что его основополагающие принципы сохранятся сами собой. Как заявил в прошлом месяце мой премьер-министр, наше партнерство неизменно. Мы не должны пренебрегать всем тем, что служило нам опорой на протяжении последних 80 лет. Напротив, мы должны развивать это наследие. Сегодня процесс обновления начинается с безопасности. Соединенное Королевство осознает, угрозы, с которой мы сталкиваемся, требуют трансформации британской обороны. Поэтому наша страна, стремясь быть готовой к вызовам будущего, взяла курс на самое масштабное и устойчивое увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны. В тот период, более 50 лет назад, я с огромной гордостью проходил службу в Королевском военном флоте, продолжая морскую традицию моего отца, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, моего деда, короля Джорджа VI, моего двоюродного деда, лорда Маунтбеттена, и моего прадеда, короля Джорджа V. В этом году, разумеется, также отмечается 25-я годовщина событий 11 сентября. Это чудовищное злодеяние стало переломным моментом для Америки, и ваша боль и потрясение отозвались эхом по всему миру. В ходе моего визита в Нью-Йорк мы с супругой вновь отдадим дань уважения жертвам трагедии, их семьям, а также мужеству, проявленному перед лицом столь страшной утраты. Мы были с вами тогда, и мы остаемся с вами сейчас, в скорбном поминовании этого дня, который никогда не будет забыт. Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5, а Совет Безопасности ООН проявил единство перед лицом террора, мы вместе откликнулись на этот призыв. Мы сделали это так же, как поступали наши народы на протяжении более столетия. Плечом к плечу, через две мировые войны, холодную войну, Афганистан и те переломные моменты, что определили основы нашей общей безопасности. Сегодня, господин спикер, такая же непоколебимая решимость, необходимая для защиты Украины и ее отважного народа. Она необходима для того, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прочный мир. От глубин Атлантики до стремительно тающих ледяных шапок Арктики, приверженность делу и профессионализм вооруженных сил Соединенных Штатов, их союзников составляют самое сердце НАТО. Мы связаны взаимными обязательствами по обороне друг друга. Мы защищаем наших граждан и интересы, оберегая жителей Северной Америки и Европы от наших общих противников. Наши связи в сферах обороны, разведки и безопасности неразрывно сплетены воедино. это отношения, измеряемые не годами, а десятилетиями. Сегодня тысячи американских военнослужащих, представителей оборонных ведомств и членов их семей несут службу в Соединенном Королевстве, в то время как британские военнослужащие с не меньшей гордостью служат в 30 штатах Америки. Мы вместе создаем истребители F-35, и мы согласовали самую амбициозную в истории программу строительства подводных лодок «Окус» в партнерстве с Австралией, страной, которая также испытывает огромную гордость служить в качестве суверена. Мы приступаем к этим выдающимся начинаниям не сентиментальных побуждений, мы делаем потому, что они укрепляют нашу общую устойчивость перед лицом будущего, тем самым обеспечивая безопасность наших граждан на многие грядущие поколения. Наши общие идеалы имели решающее значение только для утверждения свободы и равенства, они также служат фундаментом нашего общего процветания. Верховенство права – это уверенность в стабильности и доступности правовых норм, а также независимая судебная система, разрешающая споры, осуществляющая беспристрастное правосудие. Именно эти принципы создали условия для столетия беспрецедентного экономического роста в наших двух странах. Вот почему наше правительство заключает новые соглашения в экономической и технологической сферах, чтобы вписать новую главу в историю нашего совместного процветания и гарантировать, что британская и американская изобретательность и впредь будут вести за собой весь мир. Наши страны объединяют таланты и ресурсы в сфере технологий будущего. Наше новое партнерство в области термоядерной синтеза и квантовых вычислений, а также в сфере искусственного интеллекта и разработки лекарственных препаратов, сулят спасение бесчисленного множества жизней. В более широком смысле мы приветствуем ежегодный объем торговли, достигающий 430 миллиардов долларов и продолжающий расти, объем взаимных инвестиций в размере 1,7 триллиона долларов, подпитывающий эти инновации, а также миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики, поддерживая экономиками обеих стран. Это прочный фундамент, на котором мы продолжим строить наше будущее ради грядущих поколений. Наши связи в сферах образования, научных исследований и культурного обмена открывают новые возможности для граждан и будущих лидеров обеих стран. Вот те самые главные моменты в речи британского монарха, с которыми я хотел с вами поделиться. А вот обсудим мы уже его речь в завершающей части этой программы, которая наступит, как и обычно, после перерыва. Я еще раз напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090. И мы уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгрессе возобновились обсуждения реформы системы студенческих кредитов. Общий объем задолженности американцев по образовательным займам превышает 1,7 триллиона долларов. Рассматриваются варианты смягчения условий выплаты, частичного списания долгов для отдельных категорий граждан. Министерство транспорта сообщает о росте пассажиропотока на внутренних авиалиниях. После спада прошлых лет спрос на перелеты восстановился и продолжает увеличиваться. Федеральные органы усиливают контроль за безопасностью на транспорте, вводятся дополнительные проверки, обновляются стандарты для авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков. В крупных городах обсуждаются меры по снижению аварийности на дорогах, в частности, расширяются зоны с ограничением скорости и устанавливаются новые системы контроля. Отдельная тема – рост стоимости страхования автомобилей. В ряде штатов тарифы увеличились на 10-15% из-за роста числа аварий и стоимости ремонта. Также усиливается внимание к общественной безопасности. Власти расширяют программы профилактики преступности и инвестируют в модернизацию полицейских технологий.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе смерти Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
5: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
8: вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: Итоги недели.
1: Итоги недели.
9: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. По традиции, в завершающем четвертом сегменте мы можем обсуждать обе темы. И та, которая прозвучала в первой части, и эта во второй. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, вы.
1: Алло. Да, Алексей, еще раз. Еще раз здравствуйте, да, второй раз. Может быть, даже по-английски. Здороваться дважды в один вечер. Я хотел бы вот что сказать. Смотрите, во-первых, блестящая речь. И как, ну, я люблю английский язык, очень ценю хорошую словесность английскую. Это была потрясающая речь очень образованного человека, монарха, с манерами и так далее. Ну, полный парадокс тому, что находится в Белом доме, его, как говорится, будем говорить, ну, просто, знаете, парадокс на разных полюсах, как говорится, да. Но смотрите еще один момент. Посмотрите на реакцию зала. Там практически все единодушно хлопали. И это говорит о том, это не том, что я не назову это как бы фрондой, да, которая в противовес Трампу хлопает лидеру другой страны. Но я хочу сказать, что это, видимо, показывает о том, что внутри нашего правительства остался здравый смысл. Может быть, он как бы был немножко... Ну, скорее, можно сказать, что он был каким-то образом затемнен, задвинут вот этим вот трампизмом, да. И я считаю, что это как бы приговор Трампу в плане двух политических партий. А сама речь Чарльза III – это, я бы сказал, такая очень культурная, публичная порка Трампа. И самое интересное, что и трампизма тоже. Почему? Потому что в речи Чарльза было... очень много сказано, ну, будем говорить таким очень, опять-таки, культурным тоном, указано на то, как Соединенные Штаты были раньше, как они вели себя раньше политически и в мире. И это укор Трампу, это, скорее, будем даже говорить, такой урок Трампу, что Америка остается Америкой вне зависимости от того, кто находится в Белом доме. То есть трампизм пройдет, Трамп уйдет. Я уверен, что до конца года тоже это самое выборы и его деменция. Это все вернет Америку на нормальные рельсы, по которым она двигалась все эти 250 лет. Ну вот еще раз большая благодарность Чарльзу. Это был такой очень своевременный визит. И, естественно, очень большое уважение ему за те слова об Украине, которые он сказал об украинском народе. И я считаю, что за последние несколько лет, по-моему, было лишь два таких очень, я бы сказал, весомых обращения к Конгрессу. Это было обращение президента Зеленского и обращение Чарльза III. Вот такое мое впечатление об этом визите. И, ну, еще раз большое спасибо вам за передачу. И слава Украине, и, как говорится, God save the king.
0: Да, здравствует король. Да, Рул Британия.
1: Да,
0: Рул Британия, спасибо, Игорь, да. Да, вы знаете, действительно была потрясающая речь, потрясающая атмосфера, в которой выступал Чарльз

0: Дания, монархическая Голландия, монархическая Бельгия. Посмотрите, какие это процветающие страны, которые являются действительно оплотом демократии, гражданских прав, устойчивой позиции в мире и так далее. И современная монархия, я думаю, что она во многом отличается от той монархии, которую мы с вами знали по учебникам истории, по каким-то историческим фильмам. Сегодня монарх – это некая фигура, очень важная символическая фигура, которая объединяет нацию, объединяющая фигура, какой-то моральный центр нации. И король Чарльз III, и как его мама, они как раз являются такими потрясающими фигурами, которые очень важны в современном мире, когда все в движении, когда мы иногда попадаем в полосы хаоса, штормовую полосу. И вот тогда король с его, знаете, этой репутацией, репутацией настоящего короля является очень важным объединяющим фактором для всей страны. King's Speech, давайте послушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте,
1: Давайте
0: Василий.
1: послушаем вас, что вы думаете.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую.
1: Слушаем вас, что вы думаете. Здравствуйте, Алексей.
0: Еще раз здравствуйте.
2: Я согласен с вами. Речь короля можно только сказать. Виват, король, виват. Потому что он очень грамотно ответил на многие вопросы современности. Причем он это сделал чисто в королевском виде. Грамотно, мягко, без всякого нажима. Но каждое его слово было выверено. Вы знаете, я вам должен сказать, что эта речь была обращена, конечно же, и к Трампу. Но я уверен, что вряд ли Трамп среагировал на эту речь. Потому что о многих вещах, о которых говорил Чарльз III, он, я думаю, Трамп вообще не знает. Истории и вот это всего, о чем говорил Чарльз. Поэтому, да, американцы восприняли это очень здорово. Большинство, может быть, в Конгрессе восприняли это здорово. Но эта речь не дошла до Дональда Трампа и вряд ли уже дойдет когда-то. Мы имеем дело сегодня в Белом доме сидит человек, к сожалению, будем прямо говорить, с деменцией. Человек, который путает Иран с Украиной. Человек, который, извините за выражение, путает название Ормузского пролива. Человек, который выставляет какие-то картинки в виде Иисуса Христа, в виде короля. Он очень хотел быть королем. Трамп очень хотел бы быть королем. И он даже одевал себе корону, в такую фотографии выставлял в True Social. Но ему американский народ, выйдя на улицы, сказал «No kings! No kings!» И это, конечно, его расстраивает. Но я надеюсь, что скоро, я уверен, я могу даже дать prediction, Дональд Трамп не дойдет до конца своей каденции. Я не знаю, что будет, потому что в ноябре пройдут промежуточные выборы. И если все идет к тому, что республиканская партия может провально проиграть эти выборы, и палата представителей, и сенат может быть в руках демократов, то я думаю, что если там будет большинство, то уже на следующий день будет поставлен вопрос об импичменте, потому что Дональд Трамп нарушил уже много законов, которые позволяют объявить ему импичмент. И это не делается только потому, что в Конгрессе имеется большинство республиканской партии. Кстати, республиканцы очень дорого заплатят за время трампизма. Трамп похоронит республиканскую партию, потому что ее сегодня нет. Есть маговская группировка, которую возглавляет Трамп, а республиканской партии в том виде, в каком мы ее знаем, рейгановском типе, ее нет сегодня. И в этом большая беда республиканской партии.

0: эта беда уже придет в ноябре. Все показывает тому, что Трамп и его сегодняшняя группировка проиграет американскому народу на выборах. И дай бог быстрее. Дай бог быстрее. А насчет короля, ну слушайте, король оказался на королевском уровне. И это очень было приятно слушать. Очень приятно слушать было эту речь. Ну, будем надеяться, как говорят японцы, после самого темного, темной ночи наступает светлое утро. Будем ждать светлого утра. У меня все спасибо. На сегодня, Алексей.
1: Спасибо, спасибо, Эдуард. Нашли время, позвонили, выступили в этой программе. Я вам очень-очень благодарен. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, здравствуйте, господин Нашинс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Это Феликс. Я решил звонить. Понимаете, если задаться вопросом, а зачем король приехал в Соединенные Штаты? Ведь визиты королей, таких особ, царственных особ, совсем редко бывают. Я думаю, что вот этот пожилой человек, король, решил попытаться сделать что-то доброе, потому что у него уже большой возраст. И он решил приехать в Соединенные Штаты, поскольку во всем мире ситуация припрошивая. Но, как вот передо мной говорил Эдуард, я абсолютно тоже уверен, что не поможет. Трампа никакими пожеланиями не проймешь. Абсолютно. Все пожелания, ведь король еще остановился на том, что надо поддерживать Украину. Он сторонник Украины. Не поможет. Но, тем не менее, он сделал этот добрый ход, добрый шаг. Спасибо ему за это безусловно. Ну, а касаясь первой части вашей программы, вы знаете, Трамп и Путин, они же очень похожи друг на друга. Очень. Ну, гипертрофированное тщеславие. Невероятное. Оно проявляется несколько по-разному. Вот. Ну, мания величия невероятная. Так что все будет происходить, все то же самое до тех пор, пока они у руля. И тот, и другой, и Путин, и Трамп. Единственная вот надежда на выборы ноябрьские. Но это зависит от того, как поведут себя люди. Я сейчас не загадываю. Ну и еще интересная информация. Я недавно прилетел на той неделе с маленького острова в Карибском море. Он как раз напротив Венесуэлы. Вот. И жители Венесуэлы...
1: Небось, Аруба?
2: Нет, это еще южнее Арубы. Это Кюрасао.
1: Кюрасао,
2: да. Немножко японское название, но это не имеет никакого отношения. Сейчас это самостоятельный остров, самостоятельная страна. Они были под Голландией. Вот. Так вот, граждане Кюрасао, они ездили в Венесуэлу на шопинг, потому что 40-45 минут на моторном транспорте. Вот. На водном моторном транспорте. Сейчас запретили все, опасно. Ну, я смотрел на этих людей, какие наркотики. Я это говорю к тому, что огромное количество лодок было уничтожено именно в этом регионе. Это так возмутительно. Без судебного расследования уничтожать лодки с людьми, а потому что они перевозят наркотики. А где доказательства? Никаких нет. Знаете, это убийственный шаг. Убийственный. Наши евреи говорят, ничего. Мы будем спокойнее. Что вы говорите, господа? А вы помните дело Дрейфуса, Бейлиса, о протоколы сионских мудрецов? Даже в римском праве отмечено, что без судебного расследования недопустимо приводить к смертной казни. Хотя это нарушалось, Цезаря же убили без судебного решения. Ну, Брут бежал из Рима после этого. Так что тяжелые времена очень, ну, может быть, что-то изменится после выборами.
1: Феликс, вот. А, да. Немножко, знаете, такой, немножко другой нотки. Ну, как вам, понравился Кюрасао? Я был там прошлой осенью, я был в восторге от этого острова.
2: Безусловно. Вы знаете, потому что я очень люблю плавать, в этом резорте я мог получить это удовольствие. Плавать и плавать и плавать. Вот. Хотя кормежка была неважная, но море, пляж и климат великолепный. Климат великолепный, сгореть исключается. Вот так что рекомендую.
1: Отлично. Ну вот видите, вот у меня тоже остались самые лучшие воспоминания об отдыхе на Кюрасао. Спасибо, Феликс, спасибо за ваш звонок.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. Замечательный остров Кюрасао.
2: Да.
1: И я, не будучи, не представляя никакое агентство путешествий, могу посоветовать вам выбрать время и посетить Кюрасао. Получите огромное удовольствие от этого острова, от людей, которые там живут, в общем, от всего-всего-всего. Ну, хорошо, давайте продолжим наш разговор вот теперь уже с вами. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей.
1: Добрый.
3: Значит, ничего я не добавлю к выступлениям предыдущих, они уже все рассказали. Меня очень поразило, в речи короля, совсем не английский юмор, понимаете, все смеются над английским юмором, а он шутил очень классно. Хотя бы одна того, его такая шутка в сторону Трампа: вы ведь, господин президент, говорили, что если бы не мы, вы бы все говорили по-немецки. Он говорит, а если бы не мы, вы бы все говорили по-французски. Вот. И было очень много шуток. Одергивал. И Трамп только сглатывал, потому что, значит, он-то шутить, у него шутки на уровне пивной, и то не первосортный пивной. Вот такие вот. А добавить нечего. Вы, Алексей, разложили все по полочкам. И я был, ну, не то что поражен, но очень мне понравилась речь английского короля. Честно говоря, не ожидал. Вот.
1: Вы знаете, вообще сам по себе, да. Чарльз, на мой взгляд, фигура совершенно положительная, потрясающая. Знаете, человек с настоящими моральными устоями, с какими-то принципами. И вот если себе представить, кто сегодня может выразить лучше устои британской нации, я думаю, что это лучше всего как раз делает Чарльз III. И очень справедливо, что именно этот человек сейчас возглавляет не просто Великобританию, а возглавляет британское содружество. Человек, на мой взгляд, с очень настоящими, серьезными принципами. Что в наше время, знаете, в наше время, время хаоса, встречается не так уж часто. Да, Феликс.
3: Хотел два слова добавить. Он же всю жизнь был в тени матери и в тени своей покойной жены. Вот, понимаете, его как-то вот не воспринимали никогда всерьез, когда он был принцем. А оказалось, очень достойный.
1: Оказалось, что он действительно достоин британской короны.
3: Да.
1: Достоин британской короны. Феликс, спасибо и вам огромное. Вот так незаметно подходит время завершения этой программы. И действительно, это был настоящий King's Speech, речь короля. И реакция наших законодателей была совершенно закономерна. Они постоянно прерывали аплодисментами, вставали, улыбались. Ну, в общем, действительно, в Америку прибыл король с очень важным, естественно, королевским визитом. Ну, а сейчас пришло время нашего музыкального календаря. Я благодарен всем вам, кто эти два часа провел в эфире Дэвидзон Радио в программе «Итоги недели». Паша, благодарен тебе за прекрасный эфир, как обычно. Ну что ж, 29 апреля 1899 года в Вашингтоне родился Дюк Кеннеди Эллингтон, великий джазовый музыкант 20 века. В 1953 году джазовый критик Ралф Глисон писал «Сан-Франциско Кроникл». Дюк Эллингтон – это величайший талант во всей истории джаза. Я предсказываю, что четверть века спустя его музыку будут изучать в школах, а критики найдут для него подобающее место среди самых великих композиторов нашего столетия. Давайте послушаем одну из самых лучших его композиций. «Караван» поет Билли Эйнштейн. Спасибо, пока.

0: Дзен Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели. Анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
7: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Европе продолжается формирование новой политической конфигурации. Канцлер Германии Мерц проводит серию переговоров с лидерами стран ЕС по вопросам энергетической безопасности. В центре обсуждения ускоренный переход на альтернативные источники энергии и снижение зависимости от импорта газа. Во Франции президент Макрон выступил с инициативой создания общеевропейского оборонного фонда. Речь идет о десятках миллиардов евро, которые планируется направить на развитие оборонной промышленности и совместные военные проекты. На Ближнем Востоке сохраняется напряженность. Власти Израиля продолжают военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил о намерении довести операцию до полного уничтожения инфраструктуры радикальных группировок. Одновременно международные посредники Египет и Катар ведут переговоры о временном прекращении огня. В Азии Китай усиливает экономическое давление на ряд западных компаний. Руководство страны во главе с Си Цзиньпином объявило о проверках иностранных корпораций, работающих в сфере высоких технологий. Эксперты связывают это с технологическим соперничеством между Китаем и США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом ведет активные переговоры с Конгрессом о разрешении войны с Ираном. Трамп отменит тарифы на шотландские виски в честь визита короля и королевы Британии в США. Апелляционный суд признал незаконным обязательное содержание мигрантов под стражей. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит ушла в декрет. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков. Относительная влажность воздуха 44%, 59% по Фаренгейту, 14% по Цельсию.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
10: Меня
1: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
23: «Анкор».
22: Премьера спектакля
23: «Сделка».
22: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
23: Премьера спектакля «Сделка».
22: Театр «Анкор».
23: Впервые в Нью-Йорке.
24: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
23: Театральная гостиная.
24: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
23: Билеты на сайте
24: theater.com и по телефону 718-266-3393.
25: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
26: Ждем вас.
27: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
28: хорошо получается.
27: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
28: Дэвидсон Радио.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
29: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Король Великобритании Карл III, выступая перед Конгрессом, призвал к защите Украины и осудил политическое насилие. Демократы разочарованы тем, что члены королевской семьи не встретятся с жертвами Эпштейна. Президент Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Министерство юстиции предъявило бывшему главе ФБР Джеймсу Коми обвинение в угрозах жизни президенту Трампу. Антисемитский скандал, поднятый журналистами влиятельного американского издания «Политика», отмечается сегодня в средствах массовой информации. И Министерство юстиции предъявило обвинение бывшему старшему советнику доктора Энтони Фаучи за предполагаемое сокрытие документов в рамках расследования происхождения пандемии COVID-19. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
30: Король Великобритании Карл III, выступая перед Конгрессом США, призвал к защите Украины и осудил политическое насилие. Он заявил, что прибыл, чтобы выразить, я его цитирую, «глубочайшее уважение и дружбу британского народа народу Соединенных Штатов». Король упомянул о периоде глубокой неопределенности и периоде конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, подчеркнув, что они создают вызовы для всего мира. «Мы встречаемся в период глубокой неопределенности, в период конфликта, от Европы до Ближнего Востока, которые ставят перед международным сообществом огромные вызовы, а их последствия ощущаются в обществах по всей территории наших стран», сказал Карл III. «Именно поэтому я всем сердцем верю, что суть наших народов заключается в щедрости духа и в обязанности воспитывать сострадание, содействовать миру, углублять взаимопонимание и уважать всех людей, независимо от их вероисповедования или его отсутствия», продолжил Карл III, добавив, что вызовы, с которыми сталкивается мир, слишком велики, чтобы какая-то нация могла справиться с ними в одиночку. Однако в этой непредсказуемой обстановке наш альянс не может полагаться на прошлые достижения или считать, что его основополагающие принципы сохранятся сами собой, заявил король. Карл III также заявил, что Великобритания и США имеют потенциал для развития партнерства, в первую очередь в области обеспечения безопасности. По его словам, Соединенные Соединенное Королевство признает, что угрозы, с которыми оно сталкивается, требуют коренных преобразований в британской системе обороны, и в связи с этим страна увеличивает расходы на оборону. Также он добавил, что сила партнерства между США и Великобританией всегда использовалась для противостояния общим противникам и обеспечения безопасности в мире. И сейчас она необходима для защиты Украины. Цитирую, сегодня эта же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа, чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир, сказал король. Будучи горячим сторонником защиты окружающей среды, Карл предупредил, что охрана природы имеет решающее значение для будущего всего мира. Наслаждаясь окружающей нас красотой, наше поколение должно решить, как бороться с разрушением важнейших природных систем, которые угрожают гораздо большему, чем просто гармонии и жизненно важному разнообразию природы, заявил король. Мы игнорируем на свой страх и риск тот факт, что эти природные системы, иными словами, экономика самой природы, составляют основу нашего процветания и национальной безопасности. В заключение король Великобритании обратился к Конгрессу с призывом к единству. Из горьких разногласий 250-летней давности мы выковали дружбу, которая превратилась в один из самых значимых союзов в истории человечества, заявил он Конгрессу. Я всем сердцем молюсь о том, чтобы наш союз и впредь защищал наши общие ценности вместе с нашими партнерами в Европе, в странах Содружества и по всему миру, и чтобы мы не поддавались призывам к все большей замкнутости. Конец цитаты. После этого выступления король с королевой вернулись в Белый дом на государственный ужин, а до обращения короля к Конгрессу в полдень, на второй день своего государственного визита в США, король Великобритании и королева Камилла прибыли в Белый дом для участия в официальной церемонии приветствия. По приезде их встретили президент Дональд Трамп, первая леди и салют из 21 орудия. Король пожал руки и поздоровался с группой высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе с вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Хексетом и государственным секретарем Марко Рубио. Выступая с приветственной речью, Дональд Трамп выразил дань уважения покойной королеве Елизавете II, назвав ее очень особенной женщиной. Королева Елизавета II – это совершенно необыкновенная женщина, по которой так сильно скучают по обе стороны могучей Атлантики, давным-давно посадила молодое дерево, сказал он, назвав дерево, посаженное королевой Елизаветой II во время одного из предыдущих визитов в Белый дом, живым символом многовековых связей между двумя странами. Основание Америки стало кульминацией многовековых размышлений, борьбы, труда, крови и самопожертвования по обе стороны Атлантики, заявил Трамп, добавив, что за столетия, прошедшие с момента обретения США независимости, у американцев не было более близких друзей, чем британцы. Я напомню, что это была независимость 1776 года как раз от Великобритании. Дальше цитирую Трампа. «У нас общие корни. Мы говорим на одном языке, мы разделяем одни и те же ценности, и вместе наши бойцы защищали одну и ту же великую цивилизацию под одинаковыми знаменами – красно-бело-синими», – сказал Трамп. «Давайте двигаться вперед с еще более твердой решимостью, продолжая наше священное служение свободе и традициям совершенства, которые стали общим даром всего человечества», – добавил президент США. Трамп также заявил, что предстоящее выступление короля перед Конгрессом заставит всех сильно позавидовать этому прекрасному акценту, то есть английский акцент. Но перед тем, как завершить речь, Трамп пошутил, что его мать, родившаяся в Шотландии, когда-то была влюблена в короля, когда тот еще был принцем. СМИ отмечают, что если цель этого государственного визита – восстановление особых отношений Британии с Соединенными Штатами, то британские дипломаты и политики должны быть просто в восторге от речи президента Трампа. Он, собственно, сказал все нужные слова. В его речи, в самых теплых тонах, говорилось об исторических связях между двумя странами и глубине военного союза. Были упоминания об общих ценностях и защите концепций справедливости и свободы. Были и некоторые очень трамповские штрихи. Он похвалил прекрасный акцент короля. Ну, это так, в шутку. Понятно, что человек, родившийся в Англии, будет говорить с английским акцентом, что выглядит очень аристократически. Кстати, до сих пор столетиями в Соединенных Штатах. И Трамп рассказал, как его мать, родившаяся в Шотландии, я уже сказал, считала молодого принца Чарльза милым. И когда-то была была в него влюблена. В эти личные моменты можно было почти представить, как президент вслух думает о своих родителях и рассказывает им, что вот он здесь, королем и королевой. В этой версии Трампа не было ничего резкого или негативного. Перед нами был Трамп, гостеприимный хозяин приема, что должно было быть, ну, собственно, музыкой для ушей представителей британской делегации. После торжественного приема король и Дональд Трамп ушли на закрытую встречу в Белом доме, в которой также участвовали королева Камилла и Мелания Трамп, после чего король выступил с речью в Конгрессе. Он стал первым британским монархом, выступившим перед Палатой представителей и Сенатом с тех пор, как ему мать, королева Елизавета II, сделала это в 1991 году. Ну а позже, уже во вторник, члены королевской семьи вернулись в Белый дом, как я уже говорил, на государственный ужин. Одновременно с прибытием короля и королевы в Белый дом в Вашингтоне проходило еще одно мероприятие – круглый стол для жертв покойного осужденного за сексуализированные преступления Джеффри Эпштейна. Организатор мероприятия, естественно, демократ, конгрессмен Ро Ханна, заявил, что разочарован тем, что члены королевской семьи не встретятся с жертвами Эпштейна, но выразил надежду, что король Карл III упомянет их в своей речи перед Конгрессом. Активисты призывали организовать встречу жертв Эпштейна с членами королевской семьи, однако Букингемский дворец заранее дал понять, что этого не случится, мотивируя свое решение тем, что такая встреча может поставить под угрозу судебное разбирательство и помешать жертвам добиться справедливости. «Для короля это упущенная возможность», — сказал Скай Робертс, брат Вирджинии Джуфре. «Речь идет о его брате и моей сестре». Конец цитаты. Я надеялся, дальше он продолжил, что Карл найдет хотя бы минутку, чтобы просто признать случившееся и сказать: «Мы знаем о вас, мы верим вам и проведем тщательное расследование». Конец цитаты. Вирджиния Джуфре была одной из самых громких обвинительниц Джеффри Эпштейна и заявляла, что в 17-летнем возрасте он подверг ее сексуальной эксплуатации, принуждал к сексу с принцем Эндрю, братом короля Карла III. Сам принц Эндрю категорически отрицает эти обвинения. Президент Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников этого издания, на последних совещаниях Трамп решил продолжить оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, блокируя порты Ирана. Президент считает, что другие варианты действий, то есть возобновление ударов или выход из конфликта, несут больший риск. Wall Street Journal отмечает, что продолжение блокады затягивает конфликт, который привел к росту цен на энергоносители, ухудшил рейтинги Трампа, еще больше омрачает перспективы республиканцев на промежуточных выборах. Источники говорят, что на данный момент Трампа устраивает бессрочная блокада иранских портов, которая, по его мнению, ведет Тегеран к коллапсу. Один из американских чиновников пояснил, что блокада подрывает экономику Ирана, и это подталкивает Тегеран к переговорам. По информации Reuters, американская разведка изучает, как отреагирует Иран, если Дональд Трамп объявит о победе США в войне. Один из собеседников агентства отметил, что цель состоит в том, чтобы понять последствия потенциального выхода США из конфликта. Министерство юстиции предъявило бывшему главе ФБР Джеймсу Коми обвинение в угрозах жизни президенту Трампу, сообщает Reuters и ряд других СМИ. Основанием для этих обвинений стала фотография морских ракушек, выложенных на песке в форме цифр 86-47. Этот снимок Джеймс Коми опубликовал в Инстаграме в мае 2025 года, но вскоре удалил после того, как эта фотография вызвала споры. Как поясняет Reuters, число 86 может использоваться, и это широко известно, в значении убрать, вышвырнуть кого-то или просто-напросто убить. А 47 может быть отсылкой к Трампу. Сейчас он 47-й президент по счету Соединенных Штатов Америки. Коми, бывший глава ФБР, заявил, что по-прежнему не признает себя виновным, не боится преследования и ничего о значении числа 86 просто-напросто не знал. То есть директор ФБР решил сыграть, видимо, в дурачка простофилю. Он имел в виду, говоря о том, что он не боится преследований, что это уже второе обвинение, выдвинутое против него. В сентябре 2025 года бывшего главу ФБР обвинили в лжесвидетельстве Конгрессу из-за показаний, которые он дал в 2020-м по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, когда Трамп выступал в президентской гонке против Хиллари Клинтон. Выиграл Трамп. В итоге обвинения против Коми сняли по поводу лжесвидетельства, ну а новые обвинения в адрес Джеймса Коми говорят о том, что команда Дональда Трампа возобновила преследование политических оппонентов и ненавистников президента. После возвращения Трампа в Белый дом американские власти завели несколько дел на врагов, скажем прямо, президента Трампа. Среди этих дел, например, оказалась прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс среди этих врагов. Однозначно она враг Трампа. В 2022 году она обвинила Трампа и его семью в мошенничестве. Ее саму, кстати, напомню, обвинили в мошенничестве в банковской сфере. Но это уже по приходе Трампа в Белый дом. Журналисты влиятельного американского издания «Политику» обратились письмом к главному редактору, обвинив Матиаса Депфнера, главу немецкого медиаконцерна «Алекс Спрингер», которому принадлежит «Политика», в использовании издания для продвижения собственной политической повестки, включая поддержку Израиля. По мнению журналистов «Политику», это создает впечатление системной предвзятости и подрывает репутацию издания. Но когда против Израиля постоянно в ряде изданий, это, видимо, не имеет отношения к системной предвзятости. А как только разговор идет о поддержке Израиля, это системная предвзятость. По мнению журналистов этого американского издания. Поводом для обращения журналистов стали две недавние колонки Демпфнера. В одной он призвал Европу поддержать США и Израиль в войне с Ираном, а в другой обвинил европейские страны в финансировании терроризма через помощь палестинцам. Что, в общем-то, однозначно правильно. И то, и другое. И та, и другая публикация. Но по информации из СМИ, в ответ Депфнер провел встречу с сотрудниками, на которой подтвердил, что поддержка права Израиля на существование входит в число базовых ценностей компании, наряду с поддержкой свободы слова, демократии и трансатлантического партнерства. Дальше он заявил, никто не обязан работать в Аксель Спрингер. Аксель Спрингер – это известнейший издательский дом, вопреки этим ценностям, как сказал Депфнер. Если они вас не привлекают, вас, журналистов, работающих в «Политику», могу рекомендовать поискать работу в другой компании. При этом Депфнер подчеркнул, что его личные взгляды не влияют на редакционную политику «Политико». Дэвиду Моренсу, 78-летнему, предъявлены обвинения по одному пункту о сговоре против Соединенных Штатов. По двум пунктам – уничтожение, изменение или фальсификация документов в ходе федеральных расследований, а также по двум пунктам – за сокрытие, изъятие или повреждение документов. Бывшему сотруднику Национального института аллергических и инфекционных заболеваний NIAID. Грозит Моренсу до 51 года федерального тюремного заключения в случае признания виновным по всем пунктам обвинения. Обвинительное заключение, рассекреченное в понедельник в федеральном суде штата Мэриленд, также упоминает двух неназванных сообщников, которые, как сказано, скрывали, изымали, уничтожали и способствовали сокрытию и изъятию федеральных документов с целью уклонения от FOIA, это закон о свободе информации, и FRA, это закон о федеральных документах. Информация в обвинительном заключении указывает, что этими сообщниками являются доктор Питер Даззак, президент Нью-Йоркской некоммерческой организации EcoHealth Alliance, и доктор Джеральд Кеуш, заместитель директора Института национальной лаборатории по изучению новых инфекционных заболеваний Бостонского университета и получатель грантов от National Institutes of Health, NIH. Моренс, который занимал должность старшего советника известного доктора Фаучи, с 2006 по 2022 годы впервые предстал перед судом в понедельник. Судья постановил освободить его под определенные условия до суда, при условии, что до среды он сдаст свой паспорт США. Ему также предписано избегать любых контактов с предполагаемыми соучастниками. Есть вещи, цитирую, которые я не могу сказать, кроме того, что Тони в курсе, и я узнал, что в NIH продолжаются усилия, чтобы провести это с минимальным ущербом для себя, Питера и коллег, а также для NIH и NIAID, написал Моренс Дазаку и Кеушу 26 апреля 2020 года в разгар пандемии в электронном письме с личного аккаунта. В обвинительном заключении также утверждается, что Дазак передал Моренсу незаконные подарки – две бутылки вина «The Prisoner Red Napa Valley Wine» в его доме в Мэриленде в июне 2020 года. Вообще, на мой взгляд, не абы какой подарок. Бутылка этого вина 750-граммовая, стоит от 45 до 55 долларов. Дальше цитата. «Это первое из того, что, как я надеюсь, будет продолжением выражения сик благодарности за твои советы, поддержку и закулисные махинации в моей борьбе против босса твоего босса, его босса и главного босса на холме», написал Даздак, 2020 год, то есть это Трамп у власти. Написал Даздак в сообщении, сопровождавшем подарок от 25 июня. «Теперь мне действительно придется что-то сделать, чтобы это заслужить. Дай подумать», — ответил Моррен в сообщении Gmail в тот же день, после чего предложил опубликовать научный комментарий, который подчеркивает важность, как он пишет, работы EcoHealth. 26 июня Даззак ответил, считая это моим подарком второго уровня, третий уровень может включать ужин. Мишленовские рестораны открываются в Париже, Вашингтоне, а в Нью-Йорке это тоже со временем произойдет. Фаучи, покинувший государственную службу в декабре 2022 года, в нескольких сообщениях, упомянутых в обвинительном заключении, обозначен как старший сотрудник NIH-1. Директор NIH и тогдашний глава NIH, доктор Фрэнсис Коллинз, в феврале 2020 года, как сказано, инициировал создание спорной статьи Proximal Origins, которая стремилась снизить опасения по поводу утечки COVID из китайской лаборатории. И вместо этого утверждала, что вспышка соответствует естественному происхождению SARS-CoV-2. Помните, как нас убеждали, что из китайской лаборатории ничего не исчезло, а это просто мутация вируса COVID. Моренс часто вел служебную переписку через Gmail и даже спрашивал у сотрудника NIH, отвечающего за FOIA, это закон о свободе информации, советы о том, как обходить запросы на доступ к документам согласно переписке из расследования Палаты представителей. Она впервые была опубликована The Post в мая 2024 года. «Нет повода беспокоиться в FOIA. Я могу либо отправлять вещи Тони на его личный Gmail, либо передавать ему на работе или у него дома», писал Моренс в письме 21 апреля 2021 года. «Он слишком умен, чтобы позволить коллегам отправлять ему вещи, которые могут создать проблемы». Конец цитаты. А двумя месяцами ранее, 24 февраля, Моренс писал в письме: «Я узнал у нашей FOIA специалистки, как делать так, чтобы письма исчезли после того, как меня запросят по FOIA, но до начала поиска. Кроме того, я удалил большинство этих более ранних писем после того, как отправил их в Gmail», отметил он. 9 сентября 2021 года Моренс написал, что будет всегда общаться через Gmail, потому что моя рабочая почта NIH постоянно запрашивается по FOIA, и удалять все, что я не хочу видеть в New York Times. Опубликованными. Прокуроры утверждают, что эти действия препятствовали доступу американской общественности к информации, запрашиваемой в рамках сотен запросов по FOIA, включая запросы от организации US Right to Know, журнала Science Magazine и консервативного фонда Heritage Foundation. Многие искали информацию о ныне печально известном гранте для EcoHealth Alliance, который курировался Моренсом и начался в 2014 году, в результате чего средства американских налогоплательщиков направлялись в Wuhan Institute of Virology, WIV, для исследования коронавирусов летучих мышей туда, в Китай. В конечном счете EcoHealth передала более 1 миллиона 400 тысяч долларов WIV для проведения генетических экспериментов, как было сказано, по объединению естественно встречающихся коронавирусов летучих мышей с вирусами SARS и MERS, в результате чего были получены гибридные, также известные как химерные, штаммы коронавирусов, согласно отчету Government Accountability Office от июня 2023 года. Проект, временно приостановленный во время пандемии и возобновленный в 2023 году, включал рискованные эксперименты по усилению функций, то, что называется gain of function, с вирусами, которые делали их в 10 тысяч раз более заразными, нарушая условия гранта National Institute of Health, NIH. Заместитель директора NIH Лоуренс Табак дал внутренние показания заседание под присягой в Конгрессе 16 мая 2024 года. Он подтвердил проведение этих экспериментов после более чем 4 лет отрицаний. Электронные письма в обвинительном заключении показали, что Табак внутри ведомства критиковал соблюдение отчетности EcoHealth, в то время как Моренс и Даззак пытались снизить давление по вопросам несвоевременной подачи 5-летнего отчета по гранту на коронавирус и летучих мышей. Эти обвинения представляют собой глубокое злоупотребление доверием в момент, когда американскому народу это было нужно больше всего, во время пика глобальной пандемии, сказал исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш. Как утверждается в обвинительном заключении, доктор Моренс и его соучастники намеренно скрывали информацию и подделывали записи, чтобы подавить альтернативные теории происхождения COVID-19. Госчиновники имеют обязательство предоставлять честные, обоснованные факты и рекомендации в общественных интересах, а не продвигать свои личные или идеологические цели. Не только Моренс, как утверждается, занимался незаконным сокрытием коммуникации, но он также получал за это вознаграждение, добавил директор ФБР Кэш Патель. ФБР и Офис генпрокурора Министерства здравоохранения и социальных служб США, US Department of Health and Human Services Office of Inspector General, провели расследование, приведшее к обвинительному заключению после уголовного направления от бывшего председателя подкомитета Палаты представителей по ковид Брэда Венструпа, республиканца из Огайо. Подкомитет Венструпа также передал Даззака для проведения уголовного расследования в Министерстве юстиции после того, как организация в течение 2 лет не сообщала о потенциально опасном эксперименте, проведенном в Wuhan Institute of Virology, и использовала, как сказано, средства налогоплательщиков для содействия рискованным исследованиям усиления функций gain of function, согласно заявлению председателя. Доктор Даззак не указал существенный факт о своем доступе к необработанным образцам вирусов и их последовательностям в Wuhan Institute of Virology в рамках своей успешной попытки добиться восстановления гранта National Institute of Health, заявил Венструп на слушании 1 мая 2024 года с участием президента EcoHealth. Доктор Даззак проявлял недостаточное сотрудничество с избранным подкомитетом. Он медленно предоставлял запрошенные документы и регулярно играл с формулировками определения исследований усиления функции, даже в своих предыдущих показаниях. Конец цитаты. Но нужно понять, что все это, естественно, покрывалось еще и доктором Фаучи, которому тоже очень и очень много вопросов по поводу того, как вели себя все эти организации во времена пандемии.
29: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство финансов сообщает о росте налоговых поступлений в первом квартале года. Это связано с увеличением занятости и доходов в частном секторе. Однако одновременно растут расходы бюджета, прежде всего на здравоохранение и оборону. На фондовом рынке наблюдается повышенная волатильность. Инвесторы реагируют на сигналы Федеральной резервной системы и неопределенность в мировой экономике. Особенно чувствителен сектор высоких технологий. Отдельное внимание уделяется регулированию искусственного интеллекта. В Конгрессе обсуждаются инициативы по введению стандартов прозрачности и ответственности для разработчиков таких систем. Национальная метеослужба предупреждает о повышенной вероятности экстремальных погодных явлений в текущем сезоне. Это связано с колебаниями температуры океана и атмосферными процессами. Власти штатов усиливают меры по защите энергосистем. В последние годы нагрузка на электросети растет из-за жары и увеличение потребления электроэнергии. Одновременно продолжается переход к экологически чистым источникам энергии. Вводятся новые солнечные и ветровые станции, особенно в Техасе и Калифорнии.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Между Киевом и Тель-Авивом вспыхнул острый дипломатический скандал. В израильский порт Хайфа зашли суда с партиями зерна, которое Украина считает вывезенным с оккупированных территорий. МИД Израиля занял жесткую позицию, заявив, что никаких официальных доказательств представлено не было. К ситуации подключился Европейский Союз. Он рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвовал в этой схеме. Апрель 2026 года стал месяцем самой масштабной украинской кампании против российской нефтяной и портовой инфраструктуры в Краснодарском крае. Туапсе подвергся атакам 16 и 20 апреля. Тысячи кубометров мазута вылились в реку и Черное море. В ночь на 28 апреля последовал третий удар. Беспилотники снова атаковали туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну а накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась более полутора часов. По итогам Путин сообщил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп поддержал эту инициативу и заявил, что сделка по урегулированию конфликта уже близка. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с событий в Твери и Туапсе. В Твери, я так понимаю, что это первая за более чем 4 года атака дронов. И для украинской стороны, надо сказать, она достаточно успешная. И на фоне этого мы видим заявление Путина о том, что нужно сделать перемирие на 9 мая. И на День Победы, кстати, не будет использоваться военная техника в параде на Красной площади, что тоже очень странно, объясняют это как раз-таки атаками Украины. Можно ли, по-твоему, сказать, что Путин предложил вот это перемирие, исходя из того, что есть какие-то, может быть, данные или просто страх того, что Украина действительно может сделать большую атаку на 9 мая?
1: Ну, наверное, есть и данные, об этом не мне судить, но просто по объективным показателям Украина сейчас постоянно активно атакует российские цели, в том числе собственными ракетами. То есть ему же не нужно иностранное производство, ну, плюс дроны очень эффективны. Поэтому, естественно, Россия боится такого сценария. Что касается отсутствия военной техники, то просто это, скорее всего, не только потому, что они боятся террористических атак, а также потому, что у них этой техники просто может не быть. Она или уничтожена, или на фронте.
0: Ну, как мне казалось, всегда на параде использовалась более или менее бутафорская техника, которая, может быть, никогда и не использовалась в бою. Хорошо, а что мы можем сказать по поводу этих атак вот в Туапсе и в Твери? Как ты оцениваешь здесь работу украинской ВСУ?
1: Ну, мы сейчас видим это на нашем экране, то есть вы видите на ваших. Работа ВСУ отличная. Буду надеяться, что они продолжат в том же духе. И мы видим, как все время улучшается способность ВСУ. Но это просто технически напрашивается, да, то есть идет улучшение технических возможностей. Россия не так, не так легко закрыть такую огромную территорию. Все сосредоточено у них там где-то, условно говоря, на Рублевке, ну, то есть вокруг Москвы. Они просто не в состоянии защитить все свои стратегические объекты.
0: Что касается позиции Украины, как ты считаешь, насколько выгодно это перемирие для Украины, для Зеленского? Здесь такой момент, что все-таки договорились между собой Путин и Трамп. Путин опять использует вот эту тактику и показывает россиянам, что это вот западные там кукловоды, которые руководят Зеленским, и только с ними нужно разговаривать. И вот он, значит, разговаривает с Дональдом Трампом, предлагает перемирие, хотя Дональд Трамп уже сказал, что это он предложил перемирие, но неважно. Теперь Зеленский говорит на это: я созвонюсь с Трампом и спрошу детали этого перемирия, потому что его не поставили в известность. Насколько, по-твоему, Украине вообще это выгодно?

0: Украина резонно говорит, что мы заинтересованы в долгосрочном перемирии. Украина может это даже и принять. Я не знаю, как бы в интересах ли ее. Я думаю, это просто несущественно.
1: Давай поговорим о скандале между Киевом и Тель-Авивом. Как я уже сказал ранее, в порт Хайфа зашли суда с партиями зерна. Украина утверждает, что это зерно украдено с оккупированных территорий. Израиль при этом говорит, что нет никаких доказательств. Что ты думаешь по этому поводу? Я видел огромное количество негативных комментариев. Меня это очень сильно удивило. В Фейсбуке против Зеленского в этом скандале. Я не очень понимаю, почему.
0: Ну, тут столкнулись израильская и украинская позиция. Многие сторонники Зеленского также являются сторонниками Израиля, и они как бы чувствуют, что нужно, видимо, выбирать. Я тоже являюсь сторонником той и другой стороны. Я, во всяком случае, пытаюсь представить взгляд, который как-то объясняет позицию и той стороны, и другой. Ну, во-первых, мы сейчас видим вообще дипломатическую активность Украины на всех фронтах. То есть какая-то уверенность, можно назвать самоуверенностью, если кто-то хочет критически оценивать эту позицию, уверенность Украины в своих возможностях, то есть то, что она предлагает свои средства защиты, дроны другим странам. Мы видим критику в адрес администрации Трампа даже, что раньше не происходило, что, конечно, совпадает с таким общим ослаблением администрации Трампа в связи с иранской войной, да, и в целом в связи с невозможностью ничего конкретного сделать. Вот. И в этом контексте мы видим и активность против теневого флота и против вот подобных поставок зерна. Многие считают, что Украина делает это не совсем правильно, то есть что она вот накинулась на Израиль, когда этим же занимается множество других стран, преимущественно мусульманских, вот, разного рода Бангладеш, Сирия, вот, Египет, и Турция один из самых таких больших получателей этого зерна. И почему, мол, Израиль выделяется среди всех этих стран? То есть некоторые считают, что это Европейский Союз дал такой сигнал, вот, чтобы и была причина наложить на Израиль какие-то санкции, которые они там пытаются на него накладывать. То есть вот эти вот позиции столкнулись. Тут стоит сказать, что, может быть, действительно Украине стоило бы решать многие проблемы менее таким скандальным, более дипломатическим путем. Вот, а не в Твиттере, как это там делает Андрей Сибига. То есть вот именно сами способы оказания давления можно подставить под сомнение. Но тот факт, что хоть это может быть и не доказано, но такое доказать сложно, ну, в принципе, на основании того, что собирают осинтеры всех разных там фотографий, мы можем судить, что там какое-то количество украинского зерна есть, то есть зерна с украинской территории, оккупированной. Вот. Они используют разные там методы, например, они смешивают зерно, и там сложно уже отличить, чье зерно там какое. То есть, ну, в принципе, торговля с Россией вообще ну, должна ограничиваться. Просто дело в том, что зерно — это такое немного сложная материя, поскольку это продовольствие, и если его не покупать, то у России, то есть, может наступить голод, или, в крайней мере, как-то это скажется на некоторых странах. Я не знаю, на самом деле, насколько это касается Израиля. Израиль мог бы, конечно, вполне покупать зерно из других стран. Понятно, что российское зерно дешевле, но, в принципе, Израиль бы мог это делать. Но вот такие вот здесь взгляды столкнулись. И
1: с точки зрения, вот, ну, скажем, геополитического распределения, да, если мы говорим, что сейчас эти территории аннексировала Россия, и Россия.

0: их контролируют. Ты считаешь правильно, что Зеленский требует от каких-то стран не покупать зерно из этих территорий?
1: Ну, это абсолютно правильно. Юридически эти земли принадлежат, территории принадлежат Украине, и все, что на них производится и потом впоследствии продается, это украинское. Это, если это сделано без разрешения Украины, то это просто банальное воровство, и за него должны отвечать эти страны. Поэтому Израиль, в принципе, и говорит, что если бы это было бы доказано, они были бы вынуждены не пускать эти суда. Но, опять-таки, они тут лукавят, потому что действительно такие вещи доказать довольно сложно. Но, с другой стороны, их позицию тоже можно понять. Без всяких там судебных санкций они не могут просто взять это и запретить, или там развернуть, и так далее. Или там, потому что они же понесут финансовую ответственность, поскольку есть контракты, которые с какими-то третьими сторонами заключены по поводу продажи этого зерна. Поэтому с юридической точки зрения, ну, Израиль можно понять. Но в целом, конечно, вот торговля с Россией, которой Израиль занимается, и отношения с Россией, которые он поддерживает, может быть, они должны быть пересмотрены.
0: Учитывая, что отношения Украины и Израиля, в принципе, были напряженные и до этого, как ты считаешь, насколько далеко этот конфликт может зайти?
1: Ну, я не знаю, какие еще есть механизмы. Израиль, в принципе, не Соединенные Штаты, они не поставляют Украине разведывательную информацию, поэтому какие санкции может наложить Израиль, то есть Израиль на Украину, я не вижу, как он...
0: Например, может ли это повлиять на отношения между Украиной и Соединенными Штатами?
1: Я не думаю, что есть прямая связь, но отношения между Украиной и Соединенными Штатами, скажем так, можно сказать, держатся на волоске из-за пророссийской позиции. Я все время это так называю, то есть иначе ты не назовешь пророссийской позиции администрации Трампа. И то, что факт, что Соединенные Штаты вообще как-то оказывают какую-то помощь Украине там, с разведывательной информацией, например, и продают ей оружие, хотя даже ну, и сами ничего не платят, а только приобретают выгоду от этого. Но, тем не менее, я думаю, что на это в долгосрочной перспективе, а это долгосрочная перспектива еще 2,5 года правления Трампа, на это рассчитывать не приходится. Поэтому Украина должна уже быть готова как-то заместить, возможно, вообще прекращение помощи Соединенных Штатов.
0: Иван, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
1: Спасибо тебе.
0: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio создала специальный проект Support Davidson Radio. Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Венгерский хирург провел экстренную операцию на сердце прямо на улице. Об этом рассказали в Национальном институте онкологии в Будапеште. Срочный вызов поступил в минувшее воскресенье в отделении неотложной помощи Венгерской службы санитарной авиации. На месте медики увидели 30-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь, состояние которого быстро ухудшалось. Когда стало ясно, что транспортировка в больницу может стоить ему жизни, главный хирург Национального института онкологии, работающий в санитарной авиации как волонтер, принял решение оперировать тяжело раненого пациента немедленно. Хирург вскрыл грудную клетку и за 7 минут зашил бьющееся сердце, после чего состояние пострадавшего удалось стабилизировать. И работа хирурга-онколога, и работа спасателя основаны на строгих правилах и осуществляются в составе подготовленной команды. Опыт, полученный в операционных институтах онкология, помогает быстро принимать решения, что является чрезвычайно важным в работе воздушной скорой помощи, сказал Дубочки. Спасенный им пациент был доставлен в больницу на вертолете и уже смог лично поблагодарить хирурга. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Парфюм поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Ланком, Диор по оптовым ценам. Духи Палома Пикассо, Фиджи, Жазе 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Perfume в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 23:30 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
3: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
9: Пульс большого города.
10: Радио большого города.
9: «Дэвидсон Радио».
11: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я ее ведущая Вера Лейкина. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня гостья второй раз. Очень интересная гостья Юлия Голубева. Спасибо большое. Юлия – психотерапевт. И мы будем говорить о теме, которая трогает очень многих вас. И нас тоже, и всех нас. Это тема, как нам всем ужиться в одной семье, особенно так часто, когда разные поколения живут теперь вместе. Юлия, спасибо большое, что вы пришли. И я хочу сказать, что эта тема животрепещущая не только для иммигрантов теперь, но и для всех. Потому что в связи с ростом дороговизны очень часто молодые люди, которых раньше рассчитывали, они 18 лет уходят и живут самостоятельно, они начинают жить вместе с родителями, с бабушками и с дедушками. Это, конечно, разное дело для украинских беженцев или для итальянских приезжих, или для американцев. Это совершенно разное. Как наш исторический опыт, наша культура влияет на отношения между разными поколениями в семье сегодня?
12: Здравствуйте, Вера. И большое спасибо, что вы меня пригласили. Мне большая честь быть на вашей передаче. Очень радостно. И также мне очень важно говорить о темах вашей передачи, о важных темах. И, конечно, эта тема мне тоже важна. Я дочка, у меня есть родители, и я также мама детей, да, и я также иммигрант, поэтому эта тема для меня важна не как только как психотерапевта, но и как человека. Тоже.
11: Понятно.
12: Да.
11: Нам всем она
12: да,
11: нужна.
12: Да, нам всем она нужна, да. Да, и, конечно, вы правильно сказали, что сейчас происходит огромное изменение в обществе, а также постоянно что-то происходит в мире политики, и постоянно происходят какие-то военные конфликты, войны, к сожалению, да. И очень часто мы наблюдаем, я наблюдаю, и, может, и вы наблюдаете, каждый человек, что общество расколото, да, и, конечно, конфликт отцы и дети имеет очень большой исторический контекст, да, очень большой, о нем писали и классики, вот. И поэтому мы живем не в вакууме, мы живем в социуме, и, конечно, все, что в социуме происходит сейчас, то, что происходило раньше, это, конечно, на нас влияет, это влияет на родителей, это влияет на старшее поколение, да.
11: понимаете, вот то, с чем я сталкиваюсь, вот это традиционное понимание, что мы должны держать вещи в себе, не выносить как бы ссоры из избы. И это первое, что, мне кажется, очень трудно влияет, когда люди оказываются все вместе. Это первое. А второе вообще, например, на понятие о том, как должен себя вести мужчина и женщина, мальчик и девочка, что от них ожидают родители, бабушки и дедушки, советы, которые они дают, и как на это мальчик и девочка реагируют. Это совершенно различается от того, что я помню. И в некоторых случаях это порождает само дикие конфликты, социальные конфликты. Я вот, когда работала в школе, сколько раз я встречалась с тем, что папа ребенку говорит: «Тебя бьют, ты должен дать сдачи». А это совершенно неприемлемо в американской школе. Какой сдачи? Если я помню, я работала в старшей школе. Если дети участвуют в драке, то оба участника наказываются. И понятие о насилии, о том, что является насилием, совершенно разное у людей. И вообще понятие о том, что держать в себе, о чем говорить... Как мы вообще справляемся с этим? Что мы делаем с нашими чувствами? Я вот сейчас стала читать много статей о том, что важна не столько ум, в смысле академический ум, сколько эмоциональное умение понимать другого человека и понимать себя и выражать свои эмоции. Вот расскажите об этом, умеем ли мы вообще говорить о чувствах, и умеем ли мы слушать других людей, которые об этом говорят?
12: Да, это вопрос, как я говорю, на миллион. Очень важный вопрос. Да, смотрите, давайте мы вначале возьмем такой небольшой исторический экскурс в нашу историю недавнюю, то есть старшее поколение. Поколение наших бабушек и дедушек прошли очень много лишений. Они прошли войну, Вторую мировую войну. Кто живет в Украине, прошли другую войну и так далее, и тому подобное. Да? И также это поколение растило поколение моих родителей. Да? Поэтому, что интересно, я начала думать про эту тему, вот, когда я каждый раз приезжала к бабушке и к дедушке на Украину. Вот сейчас я вот думаю об этой теме. Я их видела все время как высокофункциональных людей. Чтоб они когда-то плакали или чтоб они когда-то рассказывали о ужасах войны, такого не было. То есть что я видела? Я видела очень трудолюбивых людей.
11: Которые все держали в себе.
12: Да, я как бы не слышала их переживаний, не слышала их страхов, не слышала их каких-то эмоций. То есть, что я видела, человек рано встает, трудится на работе, трудится дома, помогает внукам, помогает детям, да. И вот сейчас, как психолог, я вот думаю, все вот те ужасы, то есть я читала в книге, через что это старшее поколение моих бабушек и дедушек проходило, вообще, как
11: они справлялись?
12: Как они вообще справлялись, как они вообще просыпались, как они спали ночью и как они функционировали. Ну да, это было такое очень храброе, сильное поколение, да, и чувства вообще не выражались. Но мы также видим другое что-то, интересный феномен. То есть очень было много фокуса про войну в литературе, в искусстве, в кинофильмах. В литературе очень в школе уделяли большое внимание изучению этого страшного периода в произведениях, писали сочинения. То есть это было очень важно. Про это постоянно проговаривали. переваривались через искусство, фильм и так далее и тому подобное. Но я этих тем не слышала, переживаний, страхов, ужасов я не слышала, когда я была у бабушек и дедушек.
11: Вот. Я хочу сказать, это вы интересный вопрос затронули, о котором я тоже думала, как преподаватель вот, в школе, и что мы там читали, и как это влияло на детскую психику. Я хочу сказать, что я сама, когда росла, действительно, разговоры о войне, об ужасах, о пытках, о Зое Космодемьянской, все это я слышала с детства, не дома. Но я это переваривала. Были такие периоды в моем детстве, что я боялась заснуть. Потому что мне казалось, сейчас начнется война. Вот сейчас она начнется. То есть я понимаю, что наши мамы и папы, дедушки, бабушки, они как-то делали вид, им казалось, что это способ справиться. Они делали вид, что ничего не происходит.
12: Да.
11: А на самом деле это все в нас осталось, и мы это перевариваем. И, ну, если начать это анализировать, то даже вот если мы начнем анализировать, скажем, мультики, которые мы смотрели, и которые современные родители, молодые, показывают своим детям, совершенно же другие вещи мы показываем.
12: Да, конечно.
11: Мальчишки-бальчиш, я помню этот весь. И даже не мальчишки-бальчиш, даже посмотреть современные вот Маша и Медведь. Мой сын, например, когда смотрит это взрослый и воспитывает маленькую дочку, он говорит, я думаю, что ей это нехорошо, там очень много насилия.
12: Да,
11: понимаете,
12: да.
11: Это совершенно другой взгляд на то, как что ребенку можно,
12: да,
11: а что ребенку нельзя, и как выразить свои чувства, и нужно ли вообще об этом говорить.
12: Да, да. А тогда было в те годы, и даже когда я росла, мы об этом постоянно говорили, разные праздники, праздник 9 мая.
11: А
12: это был очень большой фокус в школе, даже с детского сада. Даже,
11: да, можно сказать. Да, да.
12: То есть что получалось? Это старшее поколение бабушек и дедушек, оно не только было храброе, высокофункциональных людей, очень трудолюбивых, а они также особо не смотрели, я не слышала никогда тем прошлое. Все было фокус будущее. Все было фокус дать что-то детям, построить хорошее будущее.
11: И сейчас хорошо. Да. Сейчас лучше, чем было,
12: да,
11: раньше.
12: Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
11: Вот, и вот этот весь разговор, и теперь вот эти все поколения попали сюда, и тут у меня впечатление, что старшее поколение замкнулась и как бы не справляется с тем, что они совершенно в другой среде. И разные способы,
12: да,
11: справиться.
12: Да, да.
11: Есть часть людей, которые полностью изолировались и делают, особенно среди русскоязычных эмигрантов, делают вид, что они, в общем, в русскоязычной среде, и больше не смотрят русское телевидение, скажем, из России. И вообще, тут даже не в языке дело, а язык, понятно, в пожилом возрасте тяжелее дается. В общем, образе мысли.
12: Да, да, вы абсолютно правы. Даже если человек абстрагируется от русского телевидения, не ходит на Брайтон-Бич и не общается с русскоговорящими друзьями и знакомыми, а опять-таки установки никуда не денешь, да. И, как я сказала, мы живем не в вакууме, мы живем в социуме. То есть это старшее поколение моих бабушек и дедушек, они растили детей, и вся эта intergenerational trauma, она передавалась через какие-то пословицы, да. То есть давайте возьмем обычные пословицы, которые у нас очень глубоко сидят, да. Вот как вы уже сказали, кстати, вы с меня, с языка сняли. Я тоже думала про эту пословицу, когда сюда к вам шла на передачу. «Ссор из избы не выноси». Да? Дальше. «Слезами горю не поможешь». Дальше.
11: «Москва слезам не верит».
12: «Москва слезам не верит» еще лучше. Или «На войне, как на войне».
11: Да.
12: «Кто не с нами, тот против нас». Да?
11: Вот это...
12: Или труд, все перед труд, да?
11: Терпение, труд, все перед труд,
12: да, совершенно верно. То есть, смотрите, в этих пословицах, да, отражается наша травма, наша установка. Также травма, мы можем смотреть, что в поколении моих бабушек и дедушек, даже в поколениях моих родителей, это не воспринималось как травма, что-то плохое. Наоборот, это осознавалось, это воспринималось как такой адапционный, как адаптация к социуму. Это что вам, человеку, поможет проходить через разные бытовые ситуации, сложности, да, и разные непростые ситуации. То есть, если, допустим, мои бабушки и дедушки вдруг начали бы говорить о чувствах, о травме, это было бы ужас, они бы не смогли
11: справиться.
12: Функционировать, да? Или, допустим, когда мои родители росли, даже когда я была, да, не выносить ссоры из избы, да? То есть о чем говорили с дома, мы не говорим в школе, да?
11: Да, и даже сама идея пойти к психотерапевту, да? Как они говорили, вывалить все грязное белье.
12: Грязное белье – это тоже хорошее понятие. Это у всех, и в том числе у меня, да, я тоже... через это на меня влияло. Это у нас все глубоко сидит. Это глубоко сидит, как называется, такой survival tactics. Да? То есть когда-то давно...
11: Тактика выживания.
12: Да, тактика выживания. Когда-то давно это помогало не одному и второму поколению. И, конечно, это уже отложилось на подкорке мозга. Да? Это сидит очень глубоко, и мы даже не осознаем, когда это, как говорится, выстреливает. Да? Да. Мой супервайзер... Да. По гештальт-психотерапии, он говорит, рыба, она не чувствует воду, потому что она живет в воде. Да? Mm-hmm. Так и мы этих установок, мы не думаем, вот мы сегодня встали, ой, ссоры из избы, это уже...
11: Нет, это, мы об этом не думаем.
12: Это уже не про меня. Нет, я сегодня кому-то попрошу по помощи, я не буду сильной, и я не буду совсем справляться с нас. Нет, это у нас сидит, это как будто, вот, допустим, учиться на велосипеде кататься, mm-hmm. да, начать. Мы очень медленно делаем. Правая нога, левая, правая педаль. Руль держим. Потом у нас на автомате. Это у нас идет на автомате. И много раз мы это вообще не осознаем и не замечаем. Мы с этим живем.
11: Знаете, я начала думать о том, что даже вот эти вот, то, что вы сказали, совершенно вот эта идея, что есть только одна точка зрения,
12: да.
11: А все остальные неправы.
12: Да. Да.
11: И когда, и теперь в связи с тем, что происходит в политической жизни,
12: да.
11: общества, такие конфликты,
12: да.
11: происходят.
12: Да.
11: И совершенно, знаете, есть очень хорошая английская пословица «We need to agree to disagree». Мы совершенно как общество, особенно как семьи, которые приехали из другой среды, мы совершенно не умеем это делать.
12: Да,
11: мы
12: да.
11: не знаем, как решить. Вот, ну, у тебя такая точка зрения, имеешь
12: да,
11: право.
12: Да. Да, опять-таки, это не случайно. Да, и опять-таки, давайте обратимся к нашей истории. То, что
11: да.
12: история очень важна.
11: Да.
12: То, что если мы знаем историю, мы больше понимаем себя. То есть даже вот такое пословица «на войне, как на войне». Да? Кто не с нами, тот против
11: кто
12: нас.
11: Кто не с нами, тот против
12: да.
11: нас. Это же просто
12: да.
11: сидит в нас всех.
12: Это сидит, да. И почему? Потому что если мы посмотрим на исторический аспект, да, люди, даже которые не соглашались с политическим режимом, что их ожидало? Их ожидало ничего хорошего, можно сказать. Или репрессии, да, или расстрел, или их помещали в психиатрическую больницу, да, или еще какие-то лишения, да, то есть человек мог потерять работу, да, человек мог не работать в своей сфере, которой он учился целую mm-hmm. жизнь, да, человека могли арестовать, да, то есть опять-таки мы учили, да, и наше старшее поколение бабушек и дедушек, и на мое поколение родители, они учили, да, что не соглашаться, да, или высказывать свою точку зрения небезопасно, ничего хорошего не произойдет, да. Или я вот из Беларуси, из Минска, так есть такая поговорка: моя хата края, ничего не знаю.
11: Да. Моя хата по-украински то же самое есть. Моя хата с краю, ничего.
12: Да, то есть это уже живет в нас.
11: Ну, это понимаете, я чаще встречаю другое. От меня ничего не зависит, я не хочу на эту тему говорить.
12: Да.
11: Это тоже часть, к сожалению,
12: конечно,
11: этой травмы.
12: Конечно.
11: И я могу это понять. Но, знаете, с точки зрения общественной, философской,
12: да,
11: вообще, куда,
12: да,
11: мы идем,
12: да,
11: вот это понятие, я сейчас вот мне пришло в голову, и я это слышала не один раз от иммигрантов. Прав тот, у кого больше прав, а больше прав тот, у кого сила.
12: Да.
11: И этот разговор о том, что вот важно, особенно в критические моменты, смотрите, куда мы идем как общество, важна сильная,
12: да,
11: личность,
12: да,
11: и диктатура нужна, а демократия, я слышу, не работает. Я всегда хочу сказать, что это очень удобно сказать, когда это не о вас. Когда это лично о вас, почему-то сразу всегда становится все,
12: да,
11: всем по-другому.
12: Да.
11: Ну,
12: да.
11: Мы должны понимать сами, невозможно быть объективными, мы все не объективны. И мы все выросли из своего, мы все родом из детства.
12: Да.
11: Но нужно хотя бы осознавать свою собственную двойственность, свою собственную двойственную точку зрения, что мы не всегда правы,
12: да,
11: и,
12: вы знаете,
11: и нет,
12: да,
11: объективности.
12: Да, да, да, абсолютно. Но знаете, даже вот понятие двойственная точка зрения, или раньше там в 80-х, 90-х лет было очень популярное слово плюрализм, да?
11: Да.
12: Многие точки зрения,
11: да.
12: У нас это тоже сложно, потому что что?
11: Очень.
12: Вот даже возьмем, опять обратимся к детству, да, вот эти вот фразы сидят на подкорке мозга. Учитель всегда прав.
11: Да, есть
12: или
11: такое.
12: Ты учитель, ты ученик, да, взрослые всегда правы, да. То есть это очень глубоко сидит, и очень глубоко сидит, что есть только одна точка зрения, да, а если уже много, то нам опять-таки наш как бы survival механизм, да, включается, кто враг, а кто с нами, а кто не с нами, да, это нашим поколениям помогало ориентироваться как компас, да, помогало адаптироваться,
11: выживать,
12: конечно, помогало оставаться живыми, да, то есть если, допустим, во Вторую мировую войну мы бы наше поколение бабушек и дедушек начали говорить, а можно и так, а можно и так, нет.
11: Те, которые говорили, да, попали в доменные,
12: да,
11: печи, к сожалению.
12: Был враг, он был очень обозначен конкретно, да, это был видимый враг, и были люди, которые надо было выживать. То есть вот эта вот тактика, она тоже у нас сидит, да, что есть черное, что есть белого, а вот серого у нас нету. И также через разные поколения бабушек, моих родителей, да, родителей, у нас нету опыта конфликта. У нас,
11: вот об этом
12: у нас нет
11: поговорим.
12: Опыта конфликта, как конфликтовать, или если конфликт есть, как можно возвращаться в отношения, да, как можно мириться, да. Все, что у нас есть, это конфликт, да. Есть правые, есть левые, да, есть черное, есть белое, есть враг, есть не враг.
11: Но я хочу сказать, что это не только характерно для русскоязычных мигрантов, а вообще для современного поколения. И я все больше читаю о том, как совершенно неразрешимы конфликты между поколениями в семье американской, и все большее количество детей перестает общаться со своими родителями, или родители с детьми, и семьи совершенно раскалываются. И я слышу противоположное, например, я слышу, что я имею право сказать, что я не хочу со своей мамой общаться, и я слышу разговоры старших: нет ничего святого, как можно так неуважительно относиться к старшему поколению, не имеешь права повышать голос, не имеешь... Как с этим справляться? Кто прав здесь?
12: Да. Кто прав, кто виноват? Наш еще один вопрос. Я очень сразу...
11: У каждого получается своя правда.
12: Да, или как классики говорили, кто виноват?
11: Кто виноват, да.
12: Кто виноват, да. Опять-таки, если мы посмотрим на взаимоотношения родителей и детей, да, когда дети вырастают, уже это взрослые дети и взрослые родители, очень важно понять, какие паттерны присутствуют в этих отношениях, да, потому что у нас всех есть какая-то детская часть, у нас всех есть какая-то взрослая часть, да, эти части никуда не уходят, то есть если только в отношениях присутствует детская часть, да, и взрослый человек, кому уже там 20 лет или больше, относится к родителям как пятилетний ребенок, что они ему что-то должны, да, или наоборот, родитель относится к взрослому, выросшему человеку, ребенку, который, взрослому ребенку, да, которому 20 лет, 30, 40, да, как маленькому человеку, о котором надо заботиться, да, которому надо...
11: Или давать ценные указания.
12: Правильно, да. То есть, что такое ценное указание? Это, опять-таки, родительско-детские отношения. То есть, родители, когда ребенок маленький, да, выживание ребенка зависит от родителей, да, и родители, конечно, должны знать, как ребенка кормить, когда ему гулять, да, что ему учить, да, то есть это все полностью на родителей, да, и родители как бы должны предупреждать, угадывать желания детей, да, то есть если ни родители не выходят, доминирует только родительская их часть, да, а у ребенка взрослого доминирует только детская часть, да, конечно, будет создаваться конфликт, да, или наоборот, да, что родителю страшно, да, или по каким-то причинам сложно отпустить ребенка, да, сложно дать взрослому ребенку делать какие-то свои решения, да. Потому что что у нас в культуре? У нас в культуре, опять-таки, тоже это у всех нас, да? У всех нас. Это записано на подкорке мозга. Это была тактика выживания, как вы сказали, да? Жертвенность, да? Все лучшее детям,
11: да.
12: Все для детей, да? И, конечно, если так родитель в такой парадигме живет, да? Если мы в банк приходим и нам говорят, вот положите энное количество, инвестируйте, да? Вы получите хороший дивиденд. Мы такие с радостью, но мы потом придем за дивидендом, да, то же самое. Если родители постоянно только инвестируют в детей, да, и вся их жизнь только про ребенка, да, неважно, маленького, или когда уже ребенок подросток, или вообще когда вырос, да, то, конечно, будет требовать дивидендов, будет требовать процента, да, и не всегда...
11: Ну, а
12: не всегда
11: хотя
12: конечно,
11: бы.
12: Конечно, да. А даже если это не проговаривается, это ощущается в отношениях, да. Поэтому я как психотерапевт, или я работаю с новыми родителями в вопросах материнства, или с новыми мамами, с новыми папами, я все время, мы все время проговариваем, да, расширять свои какие-то идентичности, да, вы не только мама, вы не только папа, да, вы не только мама взрослого ребенка, да, какие у вас есть хобби, какие у вас есть интересы, да.
11: То есть вы, как взрослый человек, да, имеете, да, право, да, на то, чтобы вы были самим собой.
12: Да.
11: Помимо того, что вы, ну, это тоже источник конфликта, очень часто,
12: да,
11: взрослые,
12: конечно,
11: дети как бы забывают, что их родители, они тоже личности,
12: да?
11: И у них,
12: да,
11: свои интересы.
12: Конечно.
11: И они даже удивляются часто. Тебе там 60 лет. Что такое? Твой главный интерес должен быть заботиться о внуках.
12: Да.
11: Почему ты хочешь,
12: да,
11: еще чего-то?
12: Да, опять должен, как надо, жертвенность. Это нам всем присуще, да, это у нас очень глубоко записано, да, не через одно поколение. Это как бы отработанный такой механизм. Не одно поколение, первое, второе, третье, да.
11: Это уже сидит, и
12: это сидит и ждет, когда можно выскочить, да?
11: Да, да, да. Вы знаете, тут возник у меня вопрос. Есть такое слово английское, которое перевести вообще на русский одним словом невозможно. Privacy.
12: Да.
11: То есть мы бы сказали личное пространство.
12: Да, да.
11: Это такой сложный момент для иммигрантов, родителей, которые недавно приехали. Потому что понятие личного пространства у американского ребенка совершенно другое. Иногда оно заходит, всякие границы переходят, и иногда нужно действительно, так сказать, есть дети, которые начинают привязываться к компьютерам или попадать в другую компанию или так далее. Но в принципе вот это понятие, вот это мое личное пространство, я имею на него право. Я слышала от многих родителей, какое личное пространство, о чем речь?
12: Да. Да. Опять-таки, вот я вот думала, вот шла на, к вам передачу, мне вспомнилась букварь, по которым я училась читать. Да. Меня мама учила читать, или в школе был букварь. И вот мне так вспомнилась эта картинка букваря, вот там зал, да, и в этом зале и бабушка, и мама, и папа. Мама там что-то готовит, папа читает газеты, дети тихонько играют, или дедушка и бабушка там смотрят телевизор, да. И это с самого детства, да, и это как раньше была близость, да, или во время лишения, то ли военных действий, войны, да, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е был еще не решен, и жилищный вопрос, да, то есть если мы даже возьмем хрущевки, да, как люди хрущевки, то есть зал это был проходной двор, но там обычно жила семья из 4 людей, а может быть и больше, да, а были семьи, что жили с бабушками, с дедушками по разным ситуациям. И опять-таки, это уже закрепленный механизм, да? И что такое иммиграция? Иммиграция нас опять ставит в ситуацию выживания. То есть, я помню, когда мы сюда приехали, мы тоже остановились у бабушки, у нас было 6 человек, и, да, мы жили в одной маленькой однокомнатной квартире пару недель, пока не нашли жилье. Опять, чтобы выжить, нам надо взаимопомогать, да? И послевоенное поколение, да, они все время помогали своим детям.
11: Да. Да. Да,
12: бабушки помогали внукам, бабушки и дедушки смотрели внукам, готовили их, да. Когда ребенок болел, бабушки и дедушки с ними сидели. То есть это была взаимопомощь.
11: Так не только. Я помню, я уже была взрослой совсем, замужем. И считалось совершенно нормально, что родители помогают уже семейным детям и материально, и там со всякими доставаниями и так далее. Это было, в общем, совершенно нормально.
12: Как же можно без взаимопомощи? То есть тогда это была норма. Тогда это была норма выживания. И если не взаимопомощь, то это страшно подумать, что могло быть.
11: Да, да. Но взаимопомощь здесь и понятие личного пространства здесь совершенно другое.
12: Да. Да.
11: Поэтому... Понимаете, дети растут всегда, они знают, вот это моя комната, это мои вещи. Особенно, когда они начинают быть подростками. Это очень сложно.
12: Да, это очень сложно, потому что у многих поколений не было дифференциации, то есть было все время сплоченность, было, опять-таки, очень оговорено, да, кто старше, кто младше, да, или даже вот когда мы говорим на русском, у нас в русском языке принято поколение, которое старше тебя, или по какой-то должности, допустим, учитель, да, учитель это не ты, учитель это вы, да, и получается, когда внуки пытаются говорить со старшим поколением, на английском эти разницы все стираются, они как бы переводят, они говорят «ты», да? То есть «ты» — это уже немножко звучит, как бы, нашему поколению уже немножко неуважительно, по-другому, да? А для них это норма.
11: Да, потому что они тут выросли. На английском языке слово «ты» есть только в молитве Богу.
12: Да.
11: Да. Это тоже интересный вопрос, действительно, но тут даже не столько это меня интересует, а как мы должны справляться с вот этим постоянно, вот когда мы варимся все вместе, и возникают конфликты, и с точки зрения взрослых эти дети все делают не так, а с точки зрения детей эти взрослые ничего не понимают.
12: Да.
11: И как это разрешать? Да. Как к этому как бы прийти без того, чтобы ранить близких людей? Да. Мы все равно любим своих детей, своих родителей. Конечно. Но выражаться так, чтобы не ранить других, мы не всегда умеем.
12: Да, да.
11: Вот это очень тяжело. Вот я слышу, например, ребенок говорит маме, взрослый ребенок, мне твое мнение совершенно не интересует, ты ничего там не понимаешь. И я понимаю, что он хочет сказать, но это же очень обидно для родителей, что значит твое мнение.
12: То есть у нас, опять-таки, нету культуры, да, как мы можем проговаривать свою другую точку зрения. Да, что получается? Или подавление, и, допустим, дети слушают родителей и делают то, что они вам советуют, да, даже если они с этим не соглашаются. Да? Или наоборот, то, что вы сказали, пример, мне не волнует твое мнение. Но и то, и другое, если мы посмотрим, копнем как бы глубже по психологии, да, это также детское родительство. Отношения, то есть ребенок, взрослый человек, да, он не может или не умеет, или ему тоже сложно, да, выражать свою другую точку зрения, да, он ведет себя как пятилетний мальчик или как пятилетний подросток, то, что для подростков это очень характерно, там, хлопанье двери, ты мне не указ, я буду делать по-своему, то есть, да, это как бы developmentally по психологии характерно подросткам, да, взрослый человек, он может свою точку зрения проговорить. Да? Допустим, сказать, у меня другая точка зрения. Да? То есть получается, что ни мама, ни родители, ни дети как бы не выходят из этих ранних, будете смеяться, но как бы ранних детских отношений. И как говорится, есть такое как бы понятие, такая шутка, наступать на те же самые грабли. То есть вот этот вот паттерн, да, он опять выстреливает постоянно и постоянно. Да, то, что родители видят в них детей, да, родители

0: ты мне не нужен, и я с тобой прекращаю отношения. То есть это как бы ребенок, можно как бы в психоанализе, это как будто ребенок, маленький ребенок, который топает ногами и говорит: все, мама, ты плохая.
1: Да. Я ухожу из дома.
0: Да. Или я сейчас тебе, мама, накажу. Да?
1: Да,
0: то есть, опять-таки, это очень ранее, да, и очень ранние детско-родительские отношения, да, и как бы и дети, или родители как бы там застряли, да, и случаются конфликты, конечно, конфликты случаются, да, и конфликты, выяснение отношений у нас тоже это записано, да, что легче кричать, легче ругаться, а очень сложно и очень страшно быть уязвимой,
1: да.
0: Допустим, сказать, мне было больно, что ты сказал, да, или меня это очень сильно задело, или я расстроилась, да, то есть лучше показывать пальцем на другого, ты плохой или ты плохая, да, и это может иногда быть годами, да, вот эти выяснения отношений, это также может быть как бы анестезия. Что такое анестезия? Когда мы идем там к дантисту, чтобы не чувствовать боль, мы получаем такой укол анестезии, да. Если не будет укола, будет очень больно. Да.
1: Да.
0: То есть если этих руганий, этих выяснений отношений не будет, да, что случится? Случится разочарование, случится осознание, что мама и папа не могут о тебе заботиться, как о младенце, да? Или ребенок уже вырос, и это тоже потеря, да? Есть такое понятие empty nest, да? И это другая, совершенно другая идентификация, да? И что тогда происходит с твоей жизнью, как взрослые родители? Есть ли у тебя еще какие-то проекты, да, хобби, интересы? Или опять все свое внимание мы сосредотачиваем, как, опять-таки, техника выживания? Техника выживания в войне, да, этого ребенка, младенца, да, на себе носили, ни с кем нельзя было его оставить.
1: То есть это часто получается, сводится к ощущению, я должна, как родитель, контролировать ситуацию. Или да. То есть это сводится часто контролю,
0: да.
1: Или я должна помочь, иначе они не справятся.
0: Да,
1: или,
0: да.
1: Это не обязательно в русскоязычной семье,
0: да,
1: я вижу это
0: да,
1: везде.
0: Это везде.
1: Или
0: да.
1: я буду спасать,
0: да,
1: или маму спасать,
0: да,
1: или наоборот, да. Я хочу сказать, я сталкивалась с ситуацией, когда пожилая мама, например, ее дети начинают очень спасать, а она хочет жить совершенно своей жизнью. Жизнь у нее свои друзья, или там у меня была ситуация, когда пожилая мама хотела вообще выйти замуж, и дети пришли в дикую ярость,
0: да, да.
1: И потому что как это так?
0: Да,
1: вообще дети
0: абсолютно,
1: смотрят
0: да.
1: на маму как
0: да.
1: асексуальное
0: да.
1: существо.
0: Да, я вам
1: такое.
0: Верю, я вам верю.
1: Как это так? А
0: да.
1: ей 70 с лишним,
0: да.
1: и вдруг она хочет замуж,
0: да.
1: кто-то хочет ее использовать,
0: да.
1: там обобрать.
0: Да, да.
1: Ну, слушайте, бывают случаи,
0: да,
1: действительно,
0: бывает,
1: разные
0: да,
1: случаи.
0: Да.
1: Ну, очень часто вот эта любовь выражается в виде желания контролировать.
0: Да,
1: и
0: да.
1: получается, человек хочет так выразить свою любовь, а другой человек это отталкивает. И это
0: да.
1: только усиливает конфликт.
0: Да,
1: вот как...
0: Да.
1: как я помню, одна мама мне сказала, мама взрослых детей, уже взрослая у нее была дочка, и взрослый сын говорит, надо быть слепой, глухой и немой.
0: Да.
1: И делать вид, что ничего не происходит. Это очень тяжело.
0: Да.
1: Я помню, тогда я не обратила на это внимания, у меня был еще маленький мальчик, но я теперь понимаю, что она
0: да.
1: говорит, что надо
0: да.
1: уметь...
0: Да.
1: Да. Держать
0: да.
1: себя, это очень тяжело
0: да, да.
1: часто людям, которые они считают, это опять идет от того, что вот только моя точка зрения правильная, а другие точки зрения неправильные, и поэтому я хочу только так.
0: Да, да, абсолютно. Да, и есть и другие ситуации, наверное, вы знаете, в вашем окружении, в моем, да, и все, да, когда наоборот, да, взрослые родители начинают диктовать, как дети
1: да.
0: должны жить.

0: или куда поступать, в какую карьеру идти, с кем заводить отношения, какие должны друзья, что-то ел сегодня на завтрак, и одел ли ты шапку, да, и помыл ли ты руки.
1: Одел ли ты шапку,
0: да. Шапка очень обязательно, да. Смотрите, куда нам без шапки. Смотрите, да, опять-таки, что такое контроль, да? Контроль – это тогда у человека, который контролирует, наверное, большая тревога, да, что будет, если он или она, да, этот контроль немножко ослабит, да. Mm-hmm. Это может быть страх или тревога, да, а что вообще в моей жизни происходит без этого контроля, да. Человек может осознать, окей, что-то в моей жизни не хватает или что-то в моей жизни не так, да, но если я контролирую, если я даю советы, как говорил философ.
1: И знаю, что происходит. Да. Главное, вот я вот это, да. Я знаю, что я должна знать, что происходит.
0: Да.
1: Да.
0: Как Декарт говорил, если я мыслю, значит, я существую, да?
1: Да.
0: Значит, если я даю советы, если я о ком-то забочусь, если я кого-то спасаю, значит, я есть, да? А если мы это уберем, то там может быть очень большой слой тревоги, очень большой слой тревоги и страха заниматься самим собой. Потому что почему? Потому что опять тактика выживания. Все сводится к тактикам выживания, да? То есть это помогло не одному человеку, человеку, да, это опять транслировалось в искусстве, в фильмах, да, транслировалось в литературе. То есть, если мы посмотрим советские фильмы 50-х, 60-х, 70-х, там же одно спасательство,
1: да.
0: одна жертвенность. Или, допустим, вот есть такое, говорят, да, на русском, да, я последняя буква в алфавите.
1: Да.
0: Ну, вообще, здорово. Ну... То есть, про себя мы забываем, мы не важны, мы не интересны, мы будем изменять другого человека.
1: Так, да,
0: но
1: я,
0: не нас.
1: Я помню эту фразу, ты думаешь только о себе.
0: Да, эгоист.
1: Эгоист,
0: да. Эгоист,
1: думать о себе, вообще себя любить.
0: Да.
1: Я помню, я когда-то ехала в машине, слушала передачу русского, кстати, радио, и там кто-то позвонил и говорит, как вы себя любите диктору? А диктор говорит, так это совсем неплохо себя любить, в общем-то. Да, это давно было, я обратила внимание.
0: Да, смотрите, совсем, конечно, неплохо, это здорово, но это может быть очень страшно, это может быть некомфортно. И вы не поверите, занимает годы психотерапии, чтобы человек начинал как-то экспериментировать и осознавать, да, и вообще понимать, что у него есть право заботиться о себе, да, право в каких-то ситуациях себя ставить на первое место, не на второе.
1: Я хочу поднять один вопрос, который меня мучает. Я это наблюдала не только у русскоязычных. Я, например, видела это часто у китайских родителей. Вот эта идея, что очень сильно, как они говорят, хвалить ребенка и говорить, вот ты молодец, ты что-то сделал, это убирает желание человека идти дальше.
0: Mm-hmm.
1: Я сначала столкнулась с этим у китайских родителей, когда я учила китайских детей. Я помню, у меня был такой студент в 10 классе. Он уже хорошо говорил по-английски.
0: Угу.
1: И он сказал, у меня средний балл 97.
0: Да.
1: Мой папа говорит, я недостаточно хорошо учу.
0: Да.
1: И я потом обратила внимание, что это считается, понимаете, это совершенно другая ментальность.
0: Да.
1: Чем то, на которой здесь растут дети.
0: Да.
1: С другой стороны, конечно, неоправданно хвалить ребенка, говорить, что ты такой умный, и никаких ошибок ты не делаешь, это тоже нехорошо.
0: Да.
1: Но вот, вот в семье я часто вижу, в эмигрантских семьях, вот это желание.
0: Да.
1: Если человек делает что-то нормально, то это само собой разумеется.
0: Да.
1: И вот за простые вещи говорить спасибо не обязательно. Вот я наблюдала конфликт между мужем и женой. Она просто явно ждет, чтобы ей сказать, вот так вкусно приготовила, там, или убрала, или старалась. А он считает, что такое, это ее работа, чего он должен это говорить. Вот как с этим справляться? И как это выражать?
0: Да.
1: Потому что люди часто очень держат это в себе.
0: Да.
1: И так сказать, переваривают это, и уже привыкли.
0: Да. Да, совершенно вы правы. Смотрите, опять вернемся к нашим баранам, да, тактика выживания, да. Вот я росла в 90-х, я в школу ходила, и вы ходили раньше, чем меня. То есть много поколений, для них, как говорится, оценки было все, наше все, да. То есть оценивали по пятибалльной шкале.
1: Да.
0: Одна ошибка – это уже 4, две ошибки – это уже 3, это вообще плохо. 3 ошибки, не дай бог, это уже 2.
1: Да.
0: А 4 – это кол.
1: Да, я помню.
0: Или было двойки, тройки и колы, все приятели твои, да.
1: Да.
0: То есть
1: да.
0: Оценивали, как оценивали? Оценивали прилюдно в группе, да, сейчас станьте, кто получил 5, кто получил 4, кто получил 3.
1: Да, открыто говори.
0: Кто получил 2, может не вставать. Или журнал у всех на виду, можно у всех посмотреть, кто какие оценки. То есть оценивали в группе, публично...
1: право абсолютно.
0: Как это сказать? Шейм, я забыла.
1: Стыдить.
0: Да, стыдили, да. Не унижали, а стыдили, да, спасибо. Публично стыдили. Почему? Потому что...
1: Считалось, что это мотивация.
0: Да, это считалось мотивацией. Как бы кнут считался мотивацией, да?
1: Да, да.
0: Да, то есть это у нас, опять-таки, очень тоже у всех сидит. И у меня сидит, да, на подкорке головного мозга. Это очень важно осознавать. Да?
1: Но это не просто важно осознавать. Я имела дело со случаем, когда учительница в Нью-Джерси потеряла работу, да, из-за того, что она это сделала.
0: Да, конечно.
1: Потому,
0: да,
1: что это совершенно нельзя делать.
0: Да, да, то есть осознавать.
1: Да, у нас осталось 4 минуты. Мы должны встретиться опять. Это очень важный разговор, и много вещей мы, так сказать, не затронули. В общем, мы говорим сейчас о людях, которые переживают время выживания. Мы должны, да, приехать в другую страну, адаптироваться и выжить. Как жить счастливо, когда живешь спокойно? Вот это мы должны об этом задуматься.
0: Это очень сложный вопрос, потому что у нас не одно поколение уже привыкло жить через кризисы. Потому что в кризисах было такое исследование, что все роли уже предопределены. Есть враг, есть не враг, есть свои, есть не свои. Мы уже в сплочении, мы все вместе, мы все друг другу...
1: И всегда кризис. А если кризиса нет, его надо выдумать.
0: А вот если кризиса нет, потом уже начинаются разные оттенки серого, да? Что правильно, что неправильно, что я хочу, что не хочу, а может и не надо. И вот это очень большая почва для рассуждений и появления конфликта. То, что когда есть кризис, уже не до конфликтов. Надо выживать, надо куда-то бежать. Вот если мы сейчас с вами говорим, тут пожар начнется. Мы перестанем с вами говорить,
1: да,
0: на высокие материи. Мы все, мы побежим, и сумки,
1: да,
0: оставим, и все, чтобы выжить.
1: Это очень, у нас осталось пару минут. Что бы вы посоветовали нашим зрителям и слушателям, вот как изменить свой взгляд на это дело в ближайший, скажем, месяц?
0: Да, смотрите, у меня нет такой волшебной таблетки. Что я вам посоветую, телезрителям? Что-то такое простое, что можно делать каждый день. Начинайте заботиться о себе, начинайте,
1: ага,
0: что-то интересное делать, да? Вы больше, чем мама, вы больше, чем папа, вы больше, чем ребенок или родитель. Расширяйте свою сферу деятельности.
1: Интересуйтесь жизнью,
0: Интересуйтесь жизнью, помимо того, что
1: вы делаете семьи.
0: Да.
1: Замечательный,
0: да,
1: совет.
0: Да.
1: Попробуем и встретимся, я надеюсь, через месяц, и будем об этом говорить. Как себя любить, это следующая,
0: да,
1: тема,
0: да,
1: которую мы обязательно должны, и как не ставить себя шаблоны. Вот мне столько-то лет, мне это не положено.
0: Да. Или будем говорить, как мы себя научились не любить.
1: Да, совершенно верно.
0: Да,
1: это так тяжело.
0: Да,
1: я слышала от своих приятелей. Будь здоровы, дорогие друзья. Это была передача «Открой Америку с Верой». И это была Юлия Голубев. Она психотерапевт. Мы встретимся с ней опять. Обязательно любите себя и любите свою семью.
2: 620 АМ Радио. Дэвидсон Радио. Слушай старое.
3: Луна, луна, наполетана.
2: Слушай новое. Слушай лучшее.
4: На Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке открывается прием заявок на участие в новой пилотной программе Little Apple, инициированной мэром Мамдани. Проект обеспечит бесплатный уход в течение всего дня для 40 детей в возрасте от 6 недель до 3 лет. Услуги будут предоставляться с 8 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу. Центр разместится на первом этаже David Jenkins Manhattan Municipal Building. На реконструкцию объекта выделено $10 миллионов. Завершение работы ожидается осенью. Подать заявку могут штатные сотрудники, работающие в Департаменте общегородских административных служб. Участников отберут рандомно и уведомят в июне. Остальные попадут в лист ожидания. По словам мэра, подобные инициативы помогут семьям экономить более $20 тысяч ежегодно. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Connecticut уже получила разрешение повысить тарифы на 10,5%, что увеличит расходы домохозяйств на $600 в год. Исследование показало, что более $20 из каждых $100 чеки уходят на налоги и госпрограммы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокул уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр

0: театр.com и по телефону 718-266-3393.
1: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
2: Ждем вас!
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
10: 620 AM Radio. Davidson Radio.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно, по пятницам в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте начнем с атак украинских беспилотников. Я смотрю, что морской терминал в Туапсе в ночь на пятницу был вновь атакован украинскими беспилотниками. Так сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Это уже, по-моему, четвертый удар по Туапсе. А вот что касается дипстрайков, мы неоднократно говорили о том, что разные существуют определения ударов, ближние расстояние, среднее расстояние, дипстрайки. Это Пермь. А по Перми сколько там? 3, по-моему, было удара. И Пермь находится на расстоянии, я посмотрел сейчас, сообщает Google, что если по прямой ехать, это 1500 километров. Видимо, это если ехать транспортом. А вот если там какими-то дорогами, то это 1800 километров. Это Урал. Это удар. Ну вот, собственно, то, что мы говорили. Достижение украинских военнослужащих, военных в этой области, оно поражает. Причем, в общем-то, и 4 лет не прошло, да, будем так говорить. И удары, они очень чувствительные для Российской Федерации, для Кремля. Давайте мы начнем именно вот с обстрела Перми. Может быть, несколько слов о Туапсе. Украина дотянулась до Перми, ну а Краснодарский край, он уж совсем рядом. Чего там? Там сам Бог позволяет. Это все цели совершенно легитимные благодаря нефтеперерабатывающим заводам. Собственно, питается российская армия и уничтожает Украину. Поэтому уничтожение НПЗ это прекрасная идея, которая работает, кстати, лучше любых санкций. Вот тут уже однозначно. Никакие санкции с этим даже рядом не стоят.
1: Но я только единственное, что хочу немножко так внести ясность, что мидл-страйки – это где-то на 100-150 километров. Это вот ближнее, то есть тыл, прилегающий к фронту, там, где обычно располагаются командные какие-то пункты такого там бригадного, дивизионного, может, даже армейского, я думаю, уже вынесен немножко подальше.
0: Но я говорил о дипстрайке. Дипстрайк – это как раз первый.
1: Да. Да, но я о чем? Я хочу сказать, что Туапсе все-таки тоже дипстрайк, это далекий удар, ну, как бы, да. Вот. И что касается Туапсе, тут просто надо подчеркнуть, это действительно 4-й удар за 2 недели, если я не ошибаюсь. И он показывает, что, ну, казалось бы, вы видите, бьют по Туапсе, да, там терминал, там НПЗ расположен, огромное количество резервуаров. Ну, подтяните ПВО, да, сбивайте. Давайте, видимо, нечего подтянуть. Я напомню, что в России скоро, ну, мы этой темы, наверное, дальше коснемся, скоро 9 мая, и, судя по всему, всю технику куда-то туда, в сторону столицы, ту, которая могла бы прикрывать какие-то важные стратегические предприятия, объекты, ее куда-то туда стягивают. Во всяком случае, ее явно не хватает.
0: Мы к этой теме вернемся, но я бы добавил, что они на это не рассчитывают. Видимо, вот эта боязнь 9 мая мы коснемся по поводу парада, но они боятся, что ПВО не справится с дронами, которые будут лететь на Москву. Это тоже, кстати, дипстрайк.
1: Да, именно об этом и речь. Поэтому вот как бы они оставляют голыми важные объекты, и вот к большому горю жителей Туапсе опять прилетело, опять дым стелется над Туапсе, опять сечет нефть, опять дышать нечем. Там действительно людям не позавидуешь, но с другой стороны, знаете, читая истории людей, которые с этим столкнулись, там в частности в одной семье, там то ли спуфили, то есть, ну, сбили с курса дрон украинский, то ли сбили, он попал в дом. В одной семье пишут, ну, девочка пропала, они ее не могут найти после этого удара, вроде никаких следов, к счастью, следов тела нету, как бы, да, думают, что она сбежала, ну, от испуга сбежала в лес, и рассказывают про эту семью. Папа воевал, а брат этой девочки погиб на войне в Украине, и вот сейчас вдруг оказывается, что в Туапсе что-то прилетает. Как же так? Удивительно. Как так получилось, ребята, да? Нет ли в этом все-таки вот такого бумеранга судьбы, да? Ну, вот мне кажется, есть этот момент. Не знаю, как они это себе все объясняют.
0: Нет, может быть, вы ведете спецоперацию против Украины, и Украина тоже спецоперацию проводит против России. В конце концов, это ответный шаг. Мы не воюем, это спецоперация, да, в Туапсе. Кстати, я просто поражен, ну как, я не знаю уже, говорить слово поражен, удивлен, это бессмысленно, за эти годы мы ко всему привыкли. Вы только что сказали, что люди жалуются, дышать нечем и так далее. Мы с вами ошибаемся. Я тоже представляю себе, что дышать, наверное, там нечем, и люди жалуются. Там идут нефтяные дожди. Это вот, я понимаю, взвесь эта нефтяная, она опускается вниз, и показано прямо, люди, они по одежде размазывают эти нефтяные капли. Это кошмар, конечно. Но военное командование сообщает, что все в порядке, и никаких жалоб нет от населения. Вот так все замечательно. Обратите внимание, как, кстати, они убирают вот эту всю нефть, эти разливы. Точно так же, я помню, и в Анапе. Кстати, нужно подчеркнуть, наверное, особо, что эти два курорта, они надолго умерли. И Анапа, и Туапсе. Это закончилось на долгие годы. Это очистка от нефти занимает очень много времени, и не всегда это можно решить даже за несколько лет. Так вот, когда они показывают, что там происходит, там же совершенно явно видно, что государство в этом вообще не участвует. Идут люди в каких-то комбинезонах, они лопатами, там, граблями, они что-то делают, собирают это все в ведра, и ведра куда-то ведрами относят вот эту собранную нефть. Это какой-то кошмар. А где машины уборочные? Где вообще какая-то техника? Такое впечатление, что настолько в Кремле растеряны от того, что происходит и в Туапсе, и в Перми, что они просто молчат. Путин, кстати, по-моему, до сих пор ничего не сказал по поводу Перми. Что-то он сказал по поводу Туапсе, но это как всегда, это политика страусиная. Он прячется и боится слова сказать. Наверное, я думаю, что там просто не знают, что делать в России. Украина, она серьезно показывает, что а теперь давайте, ребята, говорить по-взрослому.
1: Весна стала крайне неприятной как для жителей России, которые надеялись, что где-то идет война, ну, там нам сообщат, какими территориями мы приросли в какой-то момент. Да, нас это не касается. Очень даже касается. Падает с неба не только вот эта нефтяная взвесь, но и сажа, которая поднимается от пожаров и так далее. То есть там все убито. Местные говорят, что когда вот сейчас солнце пойдет и будет тепло, а тепло уже будет скоро, это все-таки южные края, нефть осядет, и она уйдет в гальку. Ну, вы себе представляете, галька в нефти, это невозможно, никакими ведрами не исчерпать. Все это надолго, очень действительно на годы испорчено вот это вот Черноморское побережье, Кавказское, Северного Кавказа. Ну, кого за это благодарить, ну, мы сами понимаем. И волны, шторма относят это все туда, к югу, еще дальше туда, на Сочи. Ну, молодцы, повоевали. Что касается Перми, да, там прилет, серьезный прилет. И там есть такой завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», очень серьезный перерабатывающий завод. Да, значительная часть его продукции идет на экспорт. Вот туда прилетело, горит хорошо, качественно горит. Это действительно, это уже Урал. Это мы с вами в прошлый раз упоминали Урал. В этой связи тут пришло сообщение, что подтверждение пришло. Помните, были сообщения, что были прилеты по на Урале. Так вот, появилось сообщение, что в результате этих ударов на Урале, уральский какой-то аэродром, там наши поразили вот аэродром Шагол Челябинской области. Несколько истребителей Су-57 и бомбардировщик Су-34. Степень повреждений уточняется. Челябинская область. Челябинская область. Это тоже Урал, как бы такой плотный Урал. Да? Помните все эти анекдоты про Челябинск, который там туда и метеорит прилетал, там и вот эти знаменитые Урал-вагонзавод, где выпускают танки. Вот туда уже прилетают украинские дроны. и вот в частности проредили воздушные как бы силы противника. Кроме того, были прилеты в Орске.
0: Я смотрю сейчас, Леонид, от Челябинска до границы с Украиной, если мы говорили Пермь 1500-1800 километров, Челябинск это 2586 километров, на 1000 километров больше. Это уже такой, это уже deep страйк.
1: Deep страйк, да. При этом, а мы с вами об этом тоже говорили, эти все системы поражающие, они летят не прямо, для того, чтобы избежать системы, плотной системы противовоздушной обороны, они меняют курс и так далее. То есть наворачивают они в этом полете гораздо больше. Вот это говорит о возможностях, которые уже на этот момент есть у Украины. Понятно, что они будут нарастать. В том числе по той причине, о которой мы тоже говорили, что к этому подключились наши союзники, партнеры, которые включаются в программы производства. Они дают на это не только инвестиции, но и свои инженерные, научные какие-то как бы потенциал, ресурсы. И это становится еще дальше больнее и страшнее. Ну, с кем вы связались? Ну, в конце концов, ну, в общем, вот такая история. И я по-быстрому расскажу интересную историю, которая буквально вот сегодня у нас появилась. Главное управление разведки сообщило об операции, которую смогли провести. Очень такая, мне кажется, показывает лишний раз возможности украинских сил обороны против батальона «Ахмат», известного батальона, вот такого, знаете, такие бахвалистые такие чеченские ребята, которых очень любит представлять Кадыров. Так вот, служба подразделения Главного управления разведки, в частности подразделение «Шаман-Бат» у нас есть такое, его формируют из тех чеченцев, которые выступают против Кадырова. Вот эти ребята, которые работают на украинскую военную разведку, они провели операцию против этого подразделения «Ахмат», которое работает на сумском направлении. Они завербовали одного из ахматовцев, его снабдили средством прослушки. Он его установил в штабной структуре, и было известно о всех передвижениях и вообще планах этого подразделения. В результате знали о всех перемещениях этого подразделения, соответственно, где надо, их встречали. Это привело к тому, что за короткие сроки было уничтожено 41 человек из этого подразделения, 87 раненых, и набили кучу техники. Парня, которого завербовали чеченца, его безопасно эвакуировали на территорию Украины. Вот, собственно, так работает украинская разведка. Довольно дерзкая операция. Это не операция «Паутина» знаменитая, как бы, да, которая наделала шороху, но тоже показывает, как работает дерзко, красиво и результативно украинская разведка в данном случае.
0: Я хочу добавить, что по подсчетам Bloomberg в течение апреля, только апрель, сегодня 1 мая, Украина нанесла 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводом и экспортным морским терминалом. Это стало самым интенсивным периодом, ну, вот таких атак с декабря прошлого года. Там в публикации Bloomberg сказано, что по меньшей мере 9 таких ударов были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам. И это привело к падению производства нефтепродуктов в России до 4 миллионов 690 тысяч баррелей в день. Это самый низкий уровень с 2009 года. Я еще раз хочу сказать, никакие санкции с этим не сравнятся, с этими ударами.
1: Ну и я еще раз подчеркну, что да, важен экономический эффект, безусловно, но критически важно вот этот символический психологический эффект. Вы считаете, что вы выигрываете, вы думаете, что...
0: У вас все идет по плану, все по плану идет.
1: У вас все идет по плану, да. Вы понятно, что Путин обещал в Анкоридже Трампу, что дай время, я додавлю. И отсюда выражение, что у Украины нет карт, у Зеленского нет карт. Весной у Украины появились дополнительные карты, тех, которых, возможно, не было таких карт еще перед этим. Зеленский недавно сказал, что сейчас положение в Украине намного лучше, чем было 9-10 месяцев назад, до этого. Положение на поле боя, он говорил прежде всего. Но мы видим на поле как ближнего, так и дальнего боя. В общем, ситуация сейчас, нельзя сказать, она перегламывается. Противник наступает, ситуация тяжелая, как бы она остается тяжелой, но они уже заныли, они уже застонали, они уже, мне кажется, в общем-то, если бы Путин сказал «баста», в стране были бы фейерверки и радости бы не было бы предела, потому что идет реально стон со стороны тех людей, которые на фронте, при фронте, около фронта, с той стороны, с российской стороны. Большинство из них хотело бы, чтобы это закончилось. Идет много разговоров о том, что когда-то шло много разговоров. Вот чтобы додавить, извините, хохлов, нужно провести мобилизацию. Это очень модная тема была у военблогеров, у турбопатриотов, у таких... Вы неправильно хохлов душите, кто ж так душит? Вот надо правильно давить. И из них очень отличался Игорь Гиркин. Игорь Гиркин Стрелков, вот тот самый бывший ФСБшник, подполковник он, по-моему, ФСБ, который принял участие в захвате Славянска. И, в общем-то, тогда вот это, с этого начался захват Донбасса в 2014 году. Сейчас он, как известно, политзаключенный. Он сидит в тюрьме за то, что слишком как бы нелицеприятно отзывается от власти. И вот он недавно написал, общаясь со своими сторонниками, то есть теми людьми, которые считают, что как-то вот слабо Путин душит Россию. И он написал, что у него спросили о мобилизации, он сказал, что момент упущен. Мобилизация нужна была весной 2022, весной 2023, 2024, может быть, даже весной 2025 года. Сейчас мобилизация катастрофически запоздала. У нас был момент, когда можно было победить, затоптать врага, вбить его в землю массами пехоты. Но это время закончилось. Причина проста. Идет война дронов, которые способны уничтожить любое количество пехоты, введенное в бой на любом фронте, сколько угодно в широком. Противник наладил в Европе и Украине такое производство дронов и ракет, что сейчас способен держать фронт почти одними ими. Что, собственно, и происходит. А время упущено. Сейчас, сколько ни мобилизуй людей на фронт, переломить ход войны они не могут. Это не значит, что Гиркин говорит, что надо сдаваться. Он говорит, я считаю, что нужно другую мобилизацию произвести, научных кадров, технических, и вот всех таки победить в этой техническом противостоянии с Западом. Ну вот я себе не очень представляю, как он себе это видит. Вот за 4 года ничего не получилось мобилизовать ресурс, который мог бы противостоять Украине, за которой стоит вся мощь Запада. Экономическая, техническая, научная и так далее.
0: Это все укладывается, вы знаете, укладывается в известную эту сентенцию, мы еще не начинали. То есть у нас были какие-то резервы, вот если бы мы их использовали, тогда бы мы захватили Киев. Это вот все вот это колебание воздуха, это все одна и та же идеологическая платформа. Вот надо было провести мобилизацию, тогда бы мы додушили. Не додушили, не провели. И нет у вас резервов. И начинаете вы уже давно, 5-й год, и ничего у вас не получается. Мне очень любопытно смотреть, когда там Захарова какая-нибудь, она говорит, что ну какой же кошмар, как украинцам помогают вот эти их партнеры, это же понятно, Киев бы не справился без Брюсселя, без Соединенных Штатов, ну там все плохие. А почему вы забываете о том, что да вы же подпитываетесь Северной Кореей, сколько вам помог Иран, Китай вам помогает в немалой степени, Северная Корея сколько там, 10 миллионов, по-моему, бомб. Я помню, когда Чехия собирала миллион бомб, они, по-моему, до сих пор собрать их не могли, не могут собрать. 1 миллион каких-то снарядов Чехия объявила, что они поставят, по-моему, до сих пор поставляют. 10 миллионов бомб поставила Северная Корея только. Вы же подпитываетесь тем, что вам дают, постоянно вам давали. Ну, теперь Иран, слава богу, у них свои проблемы. Но себя вы не видите. Вот в своем глазу бревна вы не видите, а в другом глазу обязательно соринку вы должны подметить. Это, конечно, удивительная страна в этом плане.
1: Но тут еще раз говорю, очень действительно большую роль сыграла помощь Северной Корее. Порой, я думаю, что это после войны еще будет анализироваться специалистами с выкладками, с цифрами. Я встречал уже цифру, что на 14 миллиардов было поставлено техники, включая ракеты, ракетную технику и самоходные.
0: Они, кстати, поставили мемориал на прошлой неделе, да. Они его открыли погибшим северокорейцам в Украине. Мемориалы не поставили.
1: Да, там около 6000 оценивается потери корейской армии. Ну, в основном они в Курской области, они все там полегли там и так далее. Но при этом все-таки не надо забывать, и это, ну, приятный момент, хотя, еще раз, это сработало с задержкой, с большой задержкой. Помощь от этих всех авторитарных лидеров, она идет по щелчку. Бари договорились между собой, там паны договорились, и тут же придет техника, да, какая-то помощь, какие-то снаряды. Ну, известный западный такой бюрократизм, европейский в частности бюрократизм, который, в общем-то, эти все помощи, она такая идет с опозданием. Но та помощь, которая идет со стороны стран Запада, это помощь современных систем, современных военных экономических систем. Корейцы спихивают в Россию старые снаряды. Мы знаем, что там вот в предгорьях, где-то там на границе недалеко от Сеула, огромные массивы артиллерийской техники, которые должны уничтожить Сеул в случае чего. И там это накопленных этих снарядов до черта. Не все они нормально летят, не все они точно попадают, но их много. Вот они вот этим барахлом закидывали Россию, и Россия расплачивалась Северной Кореей военными технологиями, сложными военными технологиями. Одна из проблем, сейчас все чешут репу, не знают, вполне возможно, что у Северной Кореи появилась лодка, подводная лодка, способная нести баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. За это благодарить нужно Владимира Путина, который так расплатился с Ким Чен Ыном. Но еще раз говорю, в дальнюю играться в это бесполезно. Все-таки на стороне Украины и украинцев уже мощно, так сказать, вошла в структуры западные, в частности, в структуры НАТО. На деле, на практике, по реальному взаимодействию, в оборонное производство, совместное оборонное производство, то, что идет по программе Pearl из Соединенных Штатов, это, конечно, совсем другой технологический уровень. И вот теперь-то Россия понимает, с кем она связалась, с чем она связалась и что ее ждет.
0: По части демилитаризации Путин план выполнил. Демилитаризация Украины. Это удивительно. У него все получается, вы знаете, вот просто с точностью до наоборот. На примере Перми я вчера говорил об этом. Можно посмотреть, до чего Россия дошла, до чего Россия докатилась. Я помню прекрасно, я жил уже в Соединенных Штатах, в начале 2000-х Марат Гельман, он известный галерист, он политтехнолог, он в Перми именно обосновал русский музей современного искусства. Там были открыты галереи, туда приезжали художники, перформансисты, акционисты со всего мира, кураторы музеев, там, ну, такие, нью-васюки, да, вот центр России вдруг переместился культурный в Пермь, потому что Марат Гельман вместе с губернатором штата, хотел сказать, с этой области, вместе с мэром, они, ну, там были ресурсы, в общем, смогли это сделать. Потом, после 2014 года, в России все начало резко меняться. Я напомню, что война идет с Украиной 12 лет, 2014 года, и все это идеологически перестало Кремль устраивать. И вот сегодня Пермь горит. Из культурного центра это все превратилось в один большой костер. Вот до чего дошли. Ну, кстати, сюда же я бы добавил и парад 9 мая. Вот до чего докатились. И мне кажется, что испуг Кремля, Путина настолько перед Украиной высок, что Путин уже звонит не Трампу. Я вчера как раз говорил в беседе с нашим российским корреспондентом Иваном Денисовым о том, что мне это напоминает, когда младшая сестра жалуется родителям, что старший брат ее бьет, и пусть они с ним поговорят, пусть он прекратит бить, или хотя бы пусть прекратит ругать ее. А Путин не может уже справиться с Украиной. Вот до чего дошли. Москву уже он боится, не смогут охранять ПВО, и поэтому нужно позвонить Трампу, а вось Трамп возьми да и надавит. Кстати, любопытная вещь. Ведь Песков сказал, что да, мы не будем разговаривать с Украиной, нам это и не нужно. Мы объявим просто перемирие, а там уже для нас этого достаточно. А может быть, Украине тоже нужно сказать? Мы тоже объявляем перемирие, и пусть Трампу позвонит Зеленский и скажет, что мы объявили перемирие. Вот. Пусть Путин идет на перемирие. То же самое ведь говорит сейчас Песков. Нам не нужно подтверждение Украины о том, что они пойдут на это перемирие. Вот мы объявили перемирие, а Украина, ну, пожалуйста, пусть она... Посмотрим, насколько она хочет мира. Может быть, сделать обратный точно такой же зеркальный шаг и Зеленскому, как вы считаете?
1: на Красной площади, который пройдет традиционно 9 мая. Я напомню, это сейчас главный праздник российский, потому что вокруг идеи вот этого победобесия мы можем повторить и так далее. А когда присваивается победа дедов, прадедов вот этим режимам, которые никакого отношения не имеют к их памяти, на самом деле действительно ее позорит.
0: Осквернение причем... памяти на самом деле всех ветеранов.
1: Абсолютно, да. Для них это действительно центральное событие вообще года считается. И вот впервые на этом параде не будет военной техники. Я встречал, некоторые смеются, говорят, вот будут бежать через Красную площадь, как через киллзону, там по одному, по два вот этих вот.
0: Я смотрел, сделали искусственный интеллект, когда они ползут по Красной площади. Десантники 62-го десантного полка, там Таманская дивизия, они все ползут по Красной площади. Кстати, не будет и прохода курсантов, это тоже обычно красивый такой проход по Красной площади. Все отменяется, поскольку они понимают, они не могут защитить Россию, они не могут защитить Москву. Пятый год войны, пятый год спецоперации проиграли, по всем направлениям проиграли. Горит Пермь, горит Туапсе, мы парад провести не можем.
1: Мне кажется, это очень важный, вот действительно, ну, помимо, еще раз говорю, по-моему, оружия, побед, собственно, военных, там, экономические какие-то результаты, вот это должно, мне кажется, действительно так давить на психику россиян, которые еще что-то там себе, может быть, имели какие-то иллюзии, что будет какая-то победа над Украиной. Ну, по-моему, вот это подводит такую жирную черту. Нет. Действительно, Путин идет вот этим путем, который он уже не раз шел. Это объявление не перемирия, это объявление такое временного прекращения огня. Потому что перемирие — это как бы предполагает контакт с противником и обоюдная договоренность. Ни о каком перемирии речь не идет. Речь идет, вот мы в одностороннем порядке прекратим огонь, а вы там передайте, а вы там в Киев передайте. Ну вот насколько я вот еще раз присмотрел сегодня информационные сообщения, до сих пор нам ничего не передали. Вот на официальном уровне у нас есть информация о том, что Путин вел разговор такой о Трампе, но официально из Белого дома нам пока...
0: Я бы здесь подчеркнул, что из Вашингтона ничего не поступило в Киев. Путин попросил Трампа, а Трамп это проигнорировал. Он сказал, давай занимайся... Путин же попросил его, сказал ему, что я могу посодействовать там каким-то вещам в Иране. Он говорит, в который уже раз, кстати, не в первый раз. Трамп сказал, что занимайся Украиной, я хочу, чтобы закончилась война, там люди гибнут. Я должен сказать любопытную вещь, я вчера посмотрел, по-моему, на Fox. Значит, люди, которые читают с губ, когда Трамп, у нас закончился вчера визит короля третьего с королевой Камилы, они когда беседовали... По-моему, это в Белом доме. И непонятно было, о чем они беседуют, было не слышно. Так вот, профессионалы, которые читают с губ, Карл III, он же постоянно говорил об Украине. Он говорит, эту войну нужно закончить в центре Европы. Обязательно нужно. Он это в своей речи перед Конгрессом он выступал. Так вот, Трамп сказал, что Путин не хочет окончания войны. Они прочитали по губам. Там еще несколько было вещей сказано, но Трамп все прекрасно понимает. И то, что он не позвонил Зеленскому, ведь какая была идея Путина, что он пожалуется Трампу, я говорю, а как родители, они, родители должны надавить на старшего брата, чтобы он не бил младшую сестру. Этого не получилось. Трамп этого не сделал. Это дело Украины. Интересный разворот событий.
1: Сообщают, что во время этого разговора там Путин, да, действительно просил надавить на Зеленского, а в частности, вот по известной теме, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, Трамп якобы сказал, что, ну да, наверное, это было бы неплохо, но он все равно не согласится. Так сказал Трамп Путину. Да? Ну, он уже, наверное, понимает, что Зеленский неоднократно отвергал эту идею, и ничего подобного ожидать нельзя. Но Путин продает идею, что вот в той части Донецкой области, которая оккупирована Россией, там можно создать особую зону с большим присутствием там, Соединенных Штатов там, и так далее, с какими-то такими элементами, где можно было бы совместно зарабатывать какие-то деньги. Но дело в том, что это возможно, и Путин оговаривает это, только если в том случае, если Украина откажется от сократит численность своих вооруженных сил, откажется от идеи вступления в НАТО, объявит внеблоковый статус и сведет вооружение до минимально необходимого уровня и откажется, заметьте, от программы развития своих дальнобойных возможностей. Вот так вот обуславливает Путин участие свое вот, в возможном мире, если и так далее. Ну, насколько известно, да, действительно, Трамп отказался от каких-то идей совместного экономического деятельности с Россией до того, как Россия выйдет из войны. Собственно, ничего нового не произошло во время этого разговора. Такие разговоры уже были, и они только подчеркивают, что у Путина ничего нет. Путину нечего предложить. Тем не менее, от войны он не отказывается, войну он продолжает.
0: Да, в Вашингтоне это прекрасно понимают. Вот это мы тоже должны учесть. А ему нечего предложить по Ирану, абсолютно. Он вообще не игрок. Он хочет сесть со взрослыми дядями за один стол, они его туда не приглашают и не пригласят. Вот что ему, собственно, Трамп и сказал. Он говорит, разбирайся с Украиной.
1: Да, но при этом сейчас сообщает пресса, что Иран налаживает, в частности, через Каспийское море, через Россию, налаживает альтернативные способы поставок своей нефти и альтернативы поставок в Иран необходимых для них вещей. Россия активно принимает участие в противостоянии израильско-американской коалиции в этой войне. И, в общем-то, закрывать на это глаза, наверное, не стоит. И, в общем-то, наверное, надо было бы давить на Россию, ну хотя бы уже из этих соображений, если не уже не из тех, что в конце концов сейчас уже май месяц, и ну, наверное, пора убедиться в том, что Путин не хочет мира, и на него надо очень серьезно нажать, чтобы добиться мира. Пока этого не будет из Вашингтона, Москва не остановится.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
6: Билеты на сайте.
7: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
13: 620 AM. Радио. Дэвидсон. Радио.

0: связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Да, Евгений, а что-то вы по Зуму не смогли выйти, что ли?
1: Вы знаете, я вот честно, порядочно сидел в Зуме, что-то не соединилось, не знаю даже в чем дело, как-то вот что-то бывает.
0: Ну да, мы с вами по телефону сейчас беседуем. Слава Богу, соединились. Приветствую вас. Давайте начнем. Мы вчера говорили уже об этом с нашим корреспондентом из Израиля, о том, что израильские военно-морские силы перехватили в Средиземном море флотилию. Она направлялась в сектор Газа, там 20 судов, 175 человек, и среди них нет уже Греты Тунберг. Как жаль. Она в прошлой флотилии была, но там сексуальный скандал, на сексуальном скандале, изнасилование, какие-то оргии.

0: сейчас 25 судов. Да, действительно, были задержаны 25 судов, это правда. Но вообще вышли более 100 судов. Но это звучит так, слово суда, корабли. На самом деле, конечно, такие небольшие яхты, катера. Вот, и на каждом из них, в общем, не так много людей. Но в общей сложности, вот во всей этой компании, если можно так выразиться, принимают участие около 1000 человек, что, в общем, довольно много. Надо заметить, что они следуют в разных направлениях, но все эти направления сходятся в секторе Газа. Но, собственно говоря, тут и с острова Крит они выплывают, из Кипра, из Испании, еще там откуда-то. Но действительно наши ВМС, они, в общем, уже тоже научены определенным опытом, скажем так. У них есть уже определенный опыт в данной сфере, и они перехватили, ну вот, большую часть из этих судов, или главную, скажем, часть, может, не больше, но главную. Что касается Греты, то да, действительно, Геннадий, как вы заметили, Греты Тунберг там нет, какая жалость, в самом деле. Вот. Но есть зато другие, есть одна вот поставленная достаточно деятельница Ирландии. И вот тут не очень понятно, как все будет выглядеть. Кстати, я хочу заметить, что эта история находится в развитии, она продолжается, она не закончена, потому что, да, часть судов, этих катеров, яхт перехватили с гуманитарной помощью, не с гуманитарной помощью, но часть находится в пути. И я думаю, Геннадий, вот если мы с вами с Божьей помощью выйдем в эфир в ближайший понедельник, то, вы знаете, что-то мне подсказывает, что эта тема, что она будет оставаться по-прежнему на повестке дня, потому что она находится в развитии до сих пор. И последнее, что я хочу сказать по этому поводу, или, может быть, предпоследнее, что, вы знаете, скандал-то все-таки уже, по крайней мере, в Европе, но, может, и в мире в целом, разгорается. И вот в испанском городе Барселона минувшей ночью, в каталонском городе Барселона, минувшей ночью прошла, в общем, такая достаточно внушительная демонстрация, и участники протестовали против действий израильских ВМС, и они забрасывали полицейских различными предметами, в том числе и тяжелыми, перекрывали трассы. Но вот что я хочу отметить, что мне кажется очень важным, это то, что пресс-секретарь Госдепартамента в Вашингтоне Томми Пигот, он очень резко осудил организаторов флотилии, и он сказал, что вообще инициаторы вот этой акции, этой флотилии, это сторонники Хамаса. И он призвал всех союзников Соединенных Штатов предпринять некие юридические санкции против участников этой флотилии, против ее организаторов. Ну а вот глава правительства Беньямин Нетаньяху, он сказал еще вчера, что ни один катер или корабль, и ни один сторонник Хамаса не сможет прибыть на израильскую территорию. Завершая, Геннадий, эту тему, я хочу сказать, что на самом деле, в Израиле, в общем-то, не все однозначно относятся к происходящему. Некоторые считают, причем это не только представители какого-то определенного лагеря, нет, так считают люди из самых разных политических лагерей. Некоторые считают, что вообще, черт бы с ними, пускай приезжают все до Газа. Посмотреть, никакого оружия там нет. Ну и бог с ними, пускай едут. Это так считают одни. Но другие, израильтяне и политики, и простые граждане, и журналисты, считают, что ни в коем случае этого делать нельзя, допускать этого нельзя, потому что достаточно допустить вот один такой прецедент, и последует целая вереница за ним. И тогда уже будет действительно трудно проконтролировать, что там везут, куда везут, кому везут и так далее. Так что, Геннадий, мнения в Израиле, как всегда, разделились. Некоторые, еще раз повторю, говорят, что перехваты в Средиземном море только портят имидж Израиля на международной арене, это ни к чему. Надо позволить этим бедолагам, если они уж так рвутся в Газу, ну и пускай прибывают в Газу. Но другие считают, что этого категорически делать нельзя.
1: А вы говорите, они везут. По-моему, там и грузов практически никаких нет. Это такая акция солидарности с палестинцами, с другой стороны, явная провокация.
0: Да, это очень попахивает, конечно, провокацией. Ну, какие-то символические грузы там, наверное, есть, там я даже видел, показывали вчера вечером по телевизору, как какие-то подносят к этим катерам коробки, правда, не очень, честно говоря, не очень понятно, что именно в этих коробках, но, как бы, ну, скорее всего, все-таки не оружие. Но, тем не менее, конечно, это все носит такой символический характер.

0: символический, как вы правильно отметили, Геннадий, абсолютно провокационный.
1: Учитывая то, что там происходит, может быть, в коробках средства контрацепции, как вы считаете? На этих судах.
0: Да, вот об этом у нас тоже говорили. И такие шутки, вернее, не шутки, это, собственно, не шутки, это так оно и было. Да, об этом у нас тоже говорили довольно много, и даже демонстрировали по телевизору определенные кадры и так далее.
1: Да, там просто оргии какие-то происходят. Ну, в общем, соответствующие люди поддерживают соответствующий народ, которого никогда не было, палестинцев. Появилось сегодня сообщение, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали его. Новый формальный верховный лидер Ирана, Аятолла Маджтаба Хаменеи, ну, ряд людей говорят, экспертов, о том, что он давно уже в морге находится, но тем не менее, может быть, он с того света уже вещает. Так вот, Хаменеи Маджтаба заявил, что Исламская Республика сохранит свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на требования президента Дональда Трампа и американские удары по иранским объектам. Это передает иранское государственное телевидение. В заявлении говорится, что единственное место для американцев в Персидском заливе – на дне его вод. По словам Маджтабы Хаменеи, в истории региона начинается новая глава. То есть фактически было объявлено о готовности Ирана к новой войне. Нужно к этому Израилю готовиться? К новой волне военных нападений?
0: Вы знаете, Геннадий, вот то, о чем вы сейчас сказали, на это первым, пожалуй, откликнулся у нас в Израиле, из наших израильских политических деятелей, министр обороны Исраэль Кац. Он сказал, что действительно надо готовиться к, в общем, к худшему, к новому военному противостоянию. Даже, в общем, выступил с некоторыми, ну, прямо скажем, не так вот называть вещи своими именами, в общем, с угрозами в адрес Исламской Республики. Но то, о чем мы сказали, Геннадий, вот это сейчас последние минуты и часы очень активно обсуждает немалая часть зарубежных изданий, иностранной прессы, ну, в частности, агентство, британское агентство Рейтер, и канал CNN, и французская газета Le Monde. Вот они действительно пишут о том, что Маджтаба Хаменеи или кто-то вместо него, если действительно, как вы сказали, он, может быть, уже в мире ином, не дает приказы того света, как говорится, кто-то может вместо него. Но факт остается фактом, да, действительно, Иран выступает с новыми угрозами. Хотя, согласно самой-самой-самой вот последней информации, как будто бы только что, вот незадолго до нашего с вами выхода в эфир, иранцы что-то там такое передали Пакистану, некое, ну, непонятно, что это не что-то там, а это что-то, идет речь о послании, которое Пакистан должен будет передать американской администрации, ну и как будто бы в этом послании содержатся некие новые или не очень новые предложения американской администрации, для американской администрации, направленные на окончание войны. Но вообще, конечно, Геннадий, ситуация очень тревожная, очень взрывоопасная, очень нестабильная. И вы знаете, вот опять же таки мне что-то так вот подсказывает, что в понедельник, если будем живы-здоровы, с Божьей помощью, как говорится, если выйдем в эфир, я думаю, что мы от иранской темы с вами никуда не уйдем, она будет оставаться очень с вами.
1: Да, Александр Майстровой в эфир в понедельник выйти не сможет, вы выйдете в замене. Я должен сказать, что вы говорите, очень опасная ситуация, ведь она опасна и для иранского руководства, там трудно понять, правда, кто руководит Ираном. Речь идет о том, что ситуация действительно взрывная, люди могут выйти на улицу, поскольку уже и зарплаты не начисляют, и наличных денег нет. Там ситуация очень и очень такая, близкая к катастрофе, и несколько недель там просто все рухнет.
0: Да, действительно, вообще это как бы, об этом тоже пишут очень многие журналисты, израильские, американские, и английские, и французские, что, собственно, ссылаясь на совершенно конкретные высказывания, на совершенно конкретные слова, цитаты президента Дональда Трампа о том, что он совершенно откровенно об этом говорит, и не только он, что да, действительно, в общем, речь идет о таком экономическом удушении, что ли, вот этого режима аятолл, и что, в общем, ну да, есть очень серьезное продвижение на этом пути, а продвижение, оно в данном случае означает действительно уже неизбежно приближающийся, видимо, крах Ирана. Хотя, Геннадий, справедливости ради, все-таки отметим, Вы знаете, вот такая парадоксальная происходит все-таки вещь в мире. Это касается, кстати, Северной Кореи в какой-то степени. И какой-нибудь там Мьянмы, бывшей Бирмы и так далее. Некоторым парадоксальным образом, какие бы ни были серьезные такие вот экономические удавки, как бы ни сжималось кольцо, почему-то многие режимы, ну, может, не многие, но, по крайней мере, часть режимов как-то умудряются выстоять. И поэтому, в общем, мы не можем предсказать, знаете, так вот с точностью, с доскональной такой точностью, что случится на этот раз с Ираном. Может быть, там какое-то происходит что-то такое, о чем мы просто не знаем. И узнаем только в ближайшее время. Так что, в общем, пока все-таки надо отдать должное, пока режим держится. Но, по мнению большинства, действительно, большинства обозревателей, военных, и политических, и экономических, что очень важно, действительно, ситуация очень близка в Иране в экономическом плане катастрофе.
1: Несколько слов о том, что происходит в преддверии приближающихся парламентских выборов, как в левом, так и в правом лагере. Надеются на победу, естественно. Ваш комментарий.
0: Да, Геннадий, очень интересная ситуация. Но я думаю, что вам рассказывал израильский корреспондент о слиянии двух партий, Нафтали Беннета и Яира Лапида. Оба они были премьерами, правда, не очень долго. Лапид совсем недолго, там месяца три или сколько там. Беннет чуть побольше, месяцев 8-9. Но факт, что сейчас их партии вот слились, их, вернее, списки избирательные слились в один. И вы знаете, как это не парадоксально, вот тут такой действительно наблюдается парадокс. С одной стороны, это может как-то в самом деле цементировать, что ли, нынешнюю оппозицию, тех, кто противостоит Бениамину Нетаньяху. Но с другой стороны, те правые, умеренные правые, либеральные правые, можно называть их как угодно, которые хотели голосовать за Беннета, но теперь, когда он объединяется с левым Лапидом, 100 раз подумают, прежде чем за него голосовать. И наоборот, те, кто хотел голосовать за Лапида, левоориентированные избиратели, когда они увидят вязаный кипе вот этого правоориентированного человека Беннета, они тоже могут задуматься, стоит ли им за этот блок голосовать. Почему это я говорю? Потому что на самом деле сомнительно, чтобы этот блок откусил какое-то число мандатов у Бениамина Нетаньяху. Скорее наоборот. Может быть, те правые избиратели, что хотели голосовать за Беннета, перейдут, теперь вернутся, может быть, вновь в штаб Бениамина Нетаньяху. Так что некоторые обозреватели, Геннадий, считают, что как ни парадоксально, но вот это вроде бы такое объединение,
1: Евгений, время подошло к концу.
0: Оппозиционном лагере.
1: Время подошло к концу, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до понедельника. Шаббат шалом, всего доброго.
0: Большое спасибо за внимание, Геннадий. Всего самого-самого доброго. До понедельника и шаббат шалом. Спасибо.
2: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
4: Проекты Фрэнка Фариана, часть вторая. Проект Бонни М. В конце 1974 года Фрэнк Фариан, экспериментируя в студии Europa Sound в городе Оффенбахе, записывает необычную композицию «Baby, do you wanna bump», основанную на ямайской мелодии Аль Капоне, известной с начала 60-х, и публикует ее под псевдонимом Бонни М по имени героя популярного тогда австралийского детективного сериала. В ней он использовал исключительно свой собственный голос, записав на многоканальный магнитофон как мужскую, так и женские партии. В интервью телеканалу MDR Фариан сказал, что может петь как и фальцетом, так и глубоким басом.

Неожиданный успех и поступившие приглашения на выступление загадочной группы по телевидению заставили его с помощью кастинг-агента Кати Вольф набрать коллектив, состоящий из выходцев с Карибских островов, и организовать концертные туры. На первом этапе состав трижды претерпевал изменения, но все тогда по формуле 3 плюс 1. Окончательно состав был сформирован в 1976 году. В него вошли вокалистки с Ямайки, живущие в Европе. Это Лиз Митчелл и Марсия Барретт, а также танцовщики, выходцы с Малых Антильских островов, Мэйзи Уильямс и Бобби Фаррелл, также обосновавшиеся в Европе. Квартет получил феноменальную популярность во всем мире, кроме США, где успехи группы были поскромнее. В 1978 году Бонни М прорвали железный занавес, посетив тогдашний СССР. Артисты прибыли в Москву с личного разрешения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В Лондон по распоряжению генсека был направлен специальный самолет, чтобы доставить в советскую столицу артистов и их 11-тонный багаж. Кроме того, в Москву прилетела большая группа западных журналистов, чтобы освещать эти сенсационные гастроли. Впервые в истории СССР западной поп-группе мирового уровня была предоставлена возможность дать 10 шоу. По историческим соображениям, песня «Распутин» была запрещена к исполнению. Как признались артисты группы в одном из телеинтервью, советским партийным функционерам не понравились последние слова песни «Oh, those Russians», «Ох уж эти русские», которые были признаны неполиткорректными. Приезд Бонни М в Москву вызвал настоящий ажиотаж. Стоимость билетов на черном рынке достигла 3 среднемесячных зарплат советского квалифицированного рабочего. Фирма «Мелодия» выпустила диск группы тиражом 100 тысяч экземпляров, который мгновенно стал дефицитным товаром. А в магазинных очередях нередко возникали драки за право обладания альбомом Бонни М. Спекулятивная цена диска на черном рынке возрастала до 20 раз.

0: голос ваш.
1: 78-й год принес Boney M массу наград индустрии звукозаписи за рекордные тиражи. Коллектив овал книгу рекордов Гиннесса. В том же году артисты удостоились аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II, а Фрэнк Фариан был признан лучшим продюсером и получил высшую музыкальную награду Британии Карл Аллен Award. В Германии суперхит группы Rivers of Babylon до сих пор остается абсолютным лидером по длительности пребывания на пике чарта номер один. Это целых 17 недель.

2007 году канал RTL приводил специальный трехчасовой телемарафон, где выявлялся самый значительный диско-хит из когда-либо появлявшихся в топ-40 Германии. Номером один оказался «Daddy Cool» в исполнении Бонни М. В феврале 2009 года тот же телеканал RTL показал телешоу, где на основе позиций в мировых чартах выявлялся самый успешный музыкальный экспорт Германии за всю историю. И вновь Бонни М оказались номер один. Как было отмечено в программе, протеже Фрэнка Фариана имели на родине поп-музыки Англии больше топ-10 хитов, чем вместе все взятые претенденты, занявшие вторые и третьи места. Кроме того, Фариан был назван самым успешным продюсером в истории Германии. Сразу 4 его проекта «La Bouche», «No Mercy», «Milli Vanilli» и «Bonnie M» вошли в итоговый чарт RTL. По некоторым оценкам, легальные тиражи альбомов и синглов «Bonnie M» превысили 200 миллионов копий, в то время как сам продюсер заявляет о 120, без учетов компиляций. Количество нелегальных копий, выпущенных во всем мире, оценивается как минимум еще в 300 миллионов. В ноябре 2012 года британская статистическая служба Official Chart Company по случаю своего 60-летнего юбилея обнародовала данные о продажах самых популярных синглов и отдельных треков в истории Великобритании. И Bonnie M оказались единственной поп-группой, которая имеет два хита в топ-10 всех времен. Кроме того, в топ-20 вошло еще два сингла, к производству которых был непосредственно причастен Фрэнк Фариан. Таким образом, Фариан является единственным музыкальным продюсером, имеющим в британском топ-20 всех времен сразу 4 хита. 28 марта 2015 года на телеканале ZDF состоялось чествование группы Bonnie M как самого успешного проекта в истории германской звукозаписывающей индустрии и вручение группе бриллиантового диска в связи с продажей более 150 миллионов звуконосителей, а также в связи с 40-летним юбилеем. 27 марта 2015 года компания Sony Music совместно с рекорд-лейблом Фрэнка Фариана MCI выпустила беспрецедентное по размаху юбилейное издание Bonnie M Diamonds в трех различных версиях.

Проект «Eruption». В 1977 году Фрэнк обращает внимание на яркую, но малоизвестную тогда британскую соул-группу Silent Eruption с очаровательной солисткой Precious Wilson. Предложив им сотрудничество с Hans Records, он создает еще один успешный проект «Eruption». Группа достигла вершин хит-парадов в США, Великобритании, Германии и многих других стран со своими всемирно известными каверами «I Can't Stand By The Rain» и «One Way Ticket».

всему миру было продано более 60 миллионов альбомов, синглов, аудио и видеокассет с записями Eruption. В 79 году Precious Wilson покинула группу, начал сольную карьеру под руководством того же Фариана. С 80 по 84 год они выпустили 4 альбома и целый ряд синглов. Одновременно Eruption также продолжал свою деятельность. На смену Precious в группу пришла солистка Ким Дэвис, которая успела записать лишь один альбом «Fight, Fight, Fight» в 80-м году. Вскоре после этого Ким Дэвис погибла в дорожном инциденте.

Третьей солисткой в группе стала Джейн Йохен. В составе Eruption она сделала в начале 80-х записи нескольких синглов на студии Фориана Far Studio Rosbach. Тогда же на Hans Records был выпущен сборник лучших композиций группы, и после этого участники и музыканты Eruption записали сопровождение для сольной программы участника группы Bonnie M Бобби Фаррелла, с которой они впоследствии сделали клубный тур и снялись в специальном телешоу «Crazy Bobby» на польском телевидении.

После окончания контракта с Фрэнком Фарианом Eruption выпустили еще пару синглов и альбом Our Way в 83 году на лейбле другого известного немецкого продюсера Ральфа Зигеля Jupiter Records. В 85 году группа была расформирована, однако спустя 10 лет музыканты воссоединились для проведения целого ряда клубных туров по странам Европы, и в феврале 2005 года состоялся большой концерт Eruption и Джейн Йохен в пригороде Берлина.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: Пророк. Пророк.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте teatr.com.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. Promusicnyc.
3: В Нью-Йорке 6 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: Студия Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке открывается прием заявок на участие в новой пилотной программе Little Apple, инициированной мэром Мамдани. Проект обеспечит бесплатный уход в течение всего дня для 40 детей в возрасте от 6 недель до 3 лет. Услуги будут предоставляться с 8 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу. Центр разместится на первом этаже David Jenkins Manhattan Municipal Building. На реконструкцию объекта выделено 10 миллионов долларов. Завершение работы ожидается осенью. Подать заявку могут штатные сотрудники, работающие в департаменте общегородских административных служб. Участников отберут рандомно и уведомят в июне. Остальные попадут в лист ожидания. По словам мэра, подобные инициативы помогут семьям экономить более 20 тысяч долларов ежегодно. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Con Edison уже получила разрешение повысить тарифы на 10,5%, что увеличит расходы домохозяйств на $600 в год. Исследование показало, что более $20 из каждых $100 в чеке уходят на налоги и госпрограммы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокул уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
0: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 AM. Чуть-чуть попозже к нам присоединится писатель, бизнесмен, замечательный человек, филантроп Геннадий Станич. Я просто хочу с вами поделиться бытовой зарисовкой. Вот совсем-совсем недавно нас запустили в дом. Я вам как-то рассказывала, что у нас новая квартира в новом доме, прелестном совершенно. Мы прямо обожаем это место. Тут красиво и все. Не буду называть что, потому что это будет реклама. Вот, но нам очень здесь все нравится, но такое все чувствительное, что у нас японские соседи забыли выключить на плите там какую-то еду свою, и сработал вот эта противопожарная штука, и нас всех выгнали на улицу. И я думаю, боже ты мой, господи, ну как же я буду сейчас по телефону с улицы с шумом вести программу? Ну, и потом так стою и говорю, ну, не для себя прошу, для радиослушателей. Дается на радио на волне 620 АМ. И нас запустили прямо в эту минуту назад домой. Так что огромное спасибо небесам за то, что сегодня, 1 мая, мы вот ведем программу в прямом эфире. И благодарю всех своих коллег, благодарю радиослушателей, безусловно. И вот я всегда боюсь забыть поблагодарить тех людей, которые присылают свои денежки, которые звонят, которые не могут дать денежки, которые участвуют и так далее. Благодаря вам мы продолжаем существовать. Большое вам спасибо. Ну и хочу всех, абсолютно всех, которые нас любят, которые нас не любят, которые хулиганят, вот всех-всех-всех поздравить просто с 1 мая, с праздником труда, днем международной солидарности трудящихся, как я читал в программе «Время» когда-то, 100 лет назад. Еще его назвали «День классовой борьбы» почему-то, не знаю почему. Но мы все помним, что этот праздник связан все равно с трудом, да, что это рабочие когда-то там и профсоюзные организации его организовали. Как они говорили еще в конце 19 века в память о жертвах Чикагского бунта на Хеймаркет и так далее. Короче говоря, в России, например, я не знаю, как в Америке. В Америке так чуть-чуть, наверное, это касается, так же, как 8 марта. Но в России это уже утратило, ну, первоначальное свое политическое значение и характер такого начала огородного сезона, вот так скажем. Я думаю, что и в других, наверное, республиках также. Вот. Но не буду углубляться в этот день, поскольку мы все про него хорошо все знаем. Просто я вспоминаю свое, допустим, детство и юность, что всегда это как весна, люди надевали какие-то приятные наряды, девушки там, не знаю, короткие юбки в мое время, да, платформу и так далее. Поэтому, ну, такая какая-то радость, 1 мая. Но на самом деле сегодня, вот вспоминая другие года, аж в 1699-м Пьер Лемуан устроил форт Морепа, колонию и временную столицу французской Луизианы в долине реки Миссисипи. В 1786-м в Вене состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро». В 1909-м в канадской провинции Онтарио вступил в силу сухой закон. Ну и, с моей точки зрения, самое интересное события конца XVIII века, 1 мая 1776 года Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов, или, коротко говоря, просвещенные. То есть идет аналогия, я не знаю, там с масонами. То есть это мировое господство против религии. Так я это поняла. Но поскольку я не глубоко ныряющий в темы человек, конечно же, я попросила нам помочь и расшифровать эту тему Геннадия Стальнича, писателя, который мне ответил: «О, шикарно! Это одна из моих любимых тем». И я очень надеюсь, что он с нами на связи. Да, Геннадий? Здравствуйте, дорогой.
3: Доброе утро, Марина. Я приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
4: Ну что с иллюминатами? Иллюминатов. Как-то вот кажется, что какой-то свет, да, иллюминация. Вот у меня такая ассоциация. Адам Вайсгаупт.
3: В принципе, в принципе, так это переводилось. Иллюминат, это в переводе с немецкого «просвещенные».
4: Но вы знаете, Геннадий, я вам скажу, вот предваряя ваше выступление, я уверена, очень интересное. Когда была пандемия, когда вот этот был вирус, я разговаривала с человеком достаточно, ну, молодым по сравнению со мной. Да, лет на 15, может, моложе меня. И он упорно мне говорил, что вот эта пандемия – это теория заговора, что какое-то мировое сообщество, которого мы никогда не видим, но оно руководит миром. Что, дескать, не каждая страна сама по себе, там Америка, Россия, Иран, Израиль, кто угодно, а что вот кто-то все равно всеми руководит. То есть приходим к вот этому словосочетанию «теория заговора».
3: Еще Владимир Высоцкий хорошо пел. И только тут, когда там ходят слухи по домам, и беззубые старухи их разносят по умам. В принципе, как бы сколько человечества существует, по-моему, столько и существует различные теории мировых вселенских заговорах. В том числе вот досталось иллюминатам, то есть обществу просвещенных, которое действительно в 1776 году основал масон, да, Адам Вейсгаупт. Она была основана
4: в Баварии. Он разве был масон? Я думала,
3: да,
4: что они
3: он
4: отдельно
3: этого...
4: стоят.
3: Впоследствии, да, иллюминаты, это иерархическое общество, оно было создано, в принципе, структура, как бы вдохновленная масонством, и многие члены общества иллюминатов, это были бывшие масоны. Это были бывшие масоны. Угу. Вейсгаупт был также состоял в масонской ложе до основания этого общества. Они действительно как бы распространяли идеи продвижения рационализма, критика религиозного влияния в политике, равенство, свобода мышления. Существовала якобы информация, что вот их иллюминаты, они работают в архивах, то есть как бы стараются попасть в различные архивы религиозных организаций, как бы изучают, дают новую трактовку документам, якобы даже им приписывали уничтожение определенных исторических документов, хранящихся в библиотеках. А до сегодняшних дней как бы существует теория, что как бы это общество подпольно продолжает действовать, потому что в Баварии они были запрещены. Курфюрст Баварии Карл Теодор официально, значит, как бы положил запрет на это общество, на существование его, потому что оно считалось как бы антирелигиозным, продвигающим идеи, ну, то, что сегодня называется либерализмом, да. Также, например, существовала версия, что якобы знаменитая вот Евангелие от Иуды, которое было найдено несколько лет назад при раскопках в Израиле, впоследствии оно было помещено в один из итальянских, по-моему, монастырей, что якобы это финансирование этой экспедиции раскопок тоже было негласно обществом иллюминатов. Хотя по сей день так толком и непонятно, то есть открыто как бы официально такого общества на сегодняшний день нету. Ну и мы знаем, насколько в поп-культуре тоже было раскручены иллюминаты в различных книгах, произведениях. Ну, у меня руки до них не дошли, но мы помним знаменитый роман Дэна Браумана, да, «Ангелы и демоны», что он иллюминатов изображал как некое древнее братство, противостоящее Ватикану. Но в современном вот мире, в современном контексте вообще термин иллюминаты чаще всего относится как бы каким-то вымышленным и конспирологическим сюжетом, абсолютно не имеющим никакого отношения к реальной жизни, и также к тому, что происходило в 18 веке. И вообще по как бы вот этим слухам и информации о причастности иллюминатов к мировому правительству, мне кажется, соперничать с ними может, Марина, только Бильденбергская группа, или как мы называем Бильденбергский клуб, когда, начиная с 1654 года, это закрытая конференция в Бильденберге собирается, на которой принимает участие там порядка 150 человек, политические лидеры, эксперты, руководители бизнеса, финансов, СМИ, там из Европы и Северной Америки. Они как бы создавался этот клуб для того, чтобы какой-то был консенсус между Европой и США в рамках свободного рыночного западного капитализма. Ну и ну почему им приписывают мировое правительство? Потому что встреча проходит в закрытом режиме. Члены этого клуба не имеют права давать никакие комментарии о тех вопросах, которые были обсуждены на конференции. Из-за этого им и приписывают вот теории, что это не теневое мировое правительство, которое там контролирует геополитические процессы. Ну и мы помним такой политик и функционер российский Анатолий Чубайс в свое время, по-моему, два раза его приглашали, он был на этой конференции, ему потом пеняли его противники политические в России, что вот он там присутствовал, там решались вопросы по расчленению и развалу Советского Союза, то, что он внедрил жизнь, но, правда, при этом как-то забываешь.
4: Ну, ему еще и, конечно, да, вспоминали, его... что мама или папа, кто-то у него еврей. Вот еще
3: ну,
4: тема,
3: да? Да, выходцы из Прибалтийской, Чубайтис, настоящая фамилия, да. Но ему как бы, как, ну, при этом как бы забывали, Марина, что туда его начали приглашать уже в 2000-х годах, уже значительно позже, после того, как распался Советский Союз. И, в принципе, как
4: то
3: бы...
4: То есть, Геннадий, сегодня... проще говоря, вот для простого человека, не такого углубленного в науку и исследования, как вы, И, ну, вот для простых людей, и я в их числе. То есть это была, значит, теория мирового господства против религии. Правильно я понимаю? То есть они пошли против того, что было с общим человечеством вообще. Представляете себе там конец XVIII века? Ну, как может быть против религии? А они пошли...
3: Да, скажем так, оно носило характер, во-первых, он сам был теолог, Вайсгаум, и как бы оно носило, я бы так сказал, даже не антирелигиозное, что сейчас бы уже считалось в порядке вещей, но все-таки тогда был другой век, 18 век, скорее, скажем так, антиклерикальное направление, то есть они выступали за то, чтобы религия, какие-то постулаты, какие-то принципы не становились истиной, не становились постулатами, эти принципы в политической жизни государств. То есть не влияли на форму правления. Да, да. Угу. То есть такое нельзя сказать, что это были атеистическое направление, но они считали, что церковь не должна вмешиваться в управление государством, скажем так.
4: Ну, как и получилось с понтом под зонтом, но если мы возьмем, допустим, ту же Россию, то сейчас, вот я, честно говоря, немножко не понимаю, если ты верующий человек, религиозный, православный, даже если не православный, а любой другой конфессии, да, принадлежишь, как можно вести войну? Как можно убивать? Это против религии. И получается выборочно на Пасху постоять со свечой в храме гроба Господня там, или, я не знаю, где, на Бауманской в Москве и так далее. То есть, ну, выбирают то, что удобно, вот красиво. Женщины, жены высокопоставленных государственных деятелей надевают белые шарфы на голову, иногда с ромашками. А потом-то, кроме Пасхи, вот поэтому, может быть, вот этот господин, чем он привлек мое внимание, например, Адам Вайсгаупт, я уж точно не знаю, какие были его цели, но то, что он попытался, я не знаю, там, предпринял попытку, как бы дать какую-то каплю бросил, да, людям, что вы задумайтесь, просто слепо не следуйте, а задумайтесь. Это не говорит о том, что нужно быть против верующих или там не ходить в церковь или синагогу, но просто подумайте. Вот мне кажется, у него была такая мысль. Но, Геннадий, я чуть-чуть вас прерву. Во-первых, приглашаю к разговору наших радиослушателей 718-303-9090. И просто опять возвращаясь вот к простоте бытия. Очень, наверное, часто вы слышали, что, значит, в народе ходил такой слух, когда была пандемия, вот эта наша злосчастная, когда мы были все в ауте, да, на карантине и так далее, не ходили на работу, общались, дети учились по интернету, по компьютеру и так далее. Очень нередко я слышала, что они хотят уменьшить численность населения, потому что на планете, значит, такое количество людей, что нужно уменьшить численность, не хватает еды, загрязняется планета, и они хотят, чтобы вот какое-то количество людей как бы ушло. Вот что вы думаете по этому поводу? Я в ауте была, честно говоря.
3: Ну, эту идею выдвигали в свое время, озвучивали Билл Гейтс и Стивен Джобс, да, теория так называемого золотого миллиарда, что миллиард, но они не говорили, у них же не было каких-то таких фашистских позывов, да, к уничтожению остального населения Земли. Они как бы считали, что считают, ну, Джобс уже скончался, да, что миллиард населения – это именно та оптимальная цифра, то есть, как бы, который миллиард, ну, как бы, условно говоря, авангард, то есть люди, которые должны созидать, обеспечивать население Земли всеми необходимыми потребностями, а как бы остальное население – это те, кто как бы должны уже, ну, прислушиваться, скажем так, к тому, что они делают, то есть воспринимать их плоды деятельности, скажем так. Оттуда вот этот возник термин «золотой миллиард», который некоторые люди, как бы не совсем продвинутые, трактуют на каком-то фашистском уровне, что якобы они предлагали, что должен остаться миллиард населения, остальные должны исчезнуть. Нет, конечно, этого никогда не было ничего подобного. Я отношусь, откровенно говоря, скептически. По-моему, как бы этот авангард, как бы те люди, условно говоря, продвинутые, которые будут двигать вперед прогресс и вообще как бы жизнь, обеспечить жизнедеятельность всего населения Земли, что на самом деле их даже намного меньше, чем миллиард. Но я думаю, что благами должны рано или поздно воспользоваться все, учитывая, что мы имеем такую до сих пор, к сожалению, черную, условно говоря, дыру на Земле, как Африка, где многие не доедают, не имеют свободного доступа к воде и так далее. То есть население Земли, нам еще есть чему учиться и что делать. А не, да.
4: Геннадий, не я надеюсь, что черная дыра прозвучала...
3: Да, я просто хочу сказать, что пока мы... Да, нет, ни в коем случае. Я просто хотел сказать, что, к сожалению, до сих пор большая часть мы занимаемся тем, что находимся втянутыми в какие-то войны, конфликты и так далее, и теряем ресурсы и время из-за этого.
4: В то время как... Геннадий, к моему удивлению, вся панель... Да, вся панель занята, люди хотят высказаться. У нас осталось 2 минутки до перерыва на рекламу. Давайте послушаем и затем продолжим.
3: Давайте послушаем специалистов, да, по конспирологическим теориям. С удовольствием.
4: Давайте. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Доброе утро. Давайте оттолкнемся от Китая, где возникла эта пандемия, COVID-19. Там вот в это время... Восставали молодые люди, которые имели английские паспорта и английский вид на жительство. И почему-то правительство не разрешало им выезжать в Англию. И они восставали, даже брали аэропорт. Были такие волнения серьезные. И вдруг происходит такой интересный момент. Умирают 2 или 3 доктора, которые столкнулись с каким-то неизвестным, с какой-то неизвестной инфекцией. И потом договорили об этой Ухане, где это страшная лаборатория. Я думаю, они выпустили вот этого джина специально, чтобы заразилась какая-то часть населения, чтобы эти волнения замолкли. Это моя версия такая, не знаю. Можете критиковать ее, считать меня, да.
3: То есть и как бы не рассчитали последствий, да? И не рассчитали последствий.
5: Да, так же, как, кстати, не рассчитали последствия с Чернобылем, потому что туда пришли невежественные люди, которые хотели придумать новый метод быстрого там охлаждения реактора. И в результате что произошло? Это, опять-таки, простите, у меня... Тетя Берта такая, которая еще родилась в 19 веке, она была очень мнительная. Может, у меня остались от этого какие-то корни. Простите, хотя я человек с 2 высшими образованиями, я это самое, это уже не то. Да. Так вот, я думаю, оттуда все и пошло. И мы имели то, что поимели. Помните этот знаменитый, этот, как его, ну, китайский лидер во времена... Советского Союза говорил, что если вы...
4: Простите, ради бога, человек с 2 высшими образованиями, у которого тетя Берта, можно вас попросить позвонить после перерыва на рекламу? Мы будем очень вам признательны.
5: Спасибо, все достаточно. Виноват.
4: Нет, это мой фол. Спасибо. Акмаль, пардон.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
7: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая хоматент, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
6: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
8: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assisted Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании и благодарна за заботу и уважение, которое проявляет пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
6: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал-страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплате до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
9: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio». Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и замечательным писателем, бизнесменом Геннадием Стальничем, умным человеком из Нью-Йорка, мы приветствуем вас на 620 AM волне. Это Davidson Radio, вы все прекрасно знаете. Большое количество желающих высказаться на тему о том, что миром правит тайная рука. И вы помните, наверное, что чипы вам в голову, и на Луне на самом деле никто не был, и что это все придумано, и небоскребы в 2001 году в сентябре взорвали сами американцы, и вообще теория заговора, и пандемия, и вроде бы какие-то конкретные люди этим всем занимаются, но их никто никогда не видел. А мы оттолкнулись с Геннадием Стальничем вот от этой темы, что 1 мая 1776 года Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов, просвещенные. То есть, как они, ну, как нам говорят в справочниках, да, они пытались сделать контроль над миром. Деньги, политика, власть, и все это таинство, и все это за кадром, и так далее. То есть мировое господство, но против религии. Вот Геннадий, что значит против религии? Наверное, в конце 18 века это имело значение, правильно? Hello, hello. Ладно, тогда... Да.
3: Они хотели ограничить влияние религиозных лидеров, безусловно. Но я в первую очередь хочу сказать, что как бы все, сколько мы будем жить, столько будут живучи эти теории. В частности, сейчас теория, что якобы покушение на нашего президента все были подстроены. Ну, это бред полный. Но вот вы назвали дату. Вот, Марина, такая существенная дата. 26 апреля 86 года. Вы упомянули. Трагедия на Чернобыльской АЭС. Да? Ну, понятно, первая комиссия определила, что была причина. Халатность, там, нарушение регламента проведения эксперимента. Вторая комиссия подтвердила, что несовершенство реактора. Казалось бы, уже все расставлены над «и» точки. Нет, смотрите, в российских сейчас средствах массовой информации, на телевидении, я буквально минуту две займу, Марин, муссируется эта тема, начала тема муссироваться, что это якобы происки были западных спецслужб. Они организовали эту диверсию. Посмотрите, в районе Чернобыля за несколько дней до аварии были замечены в небе фотографии, там огненные шары объекта НЛО, точно такие, которые были замечены на фотографиях группы Дятлова, погибшие туристы в горах Урала в 1959 году. И не кажется ли вам странным совпадение, что зам главного инженера Чернобыльской АЭС тоже носил фамилию Дятлов? А самое смешное продолжение, Марина, то, что у нас в Бруклине живет человек, Игорь Дятлов, который родился в 61-м году, то есть через два года после того, как произошли эти события, погибла группа Дятлова. Он сын двоюродного брата этого Игоря Дятлова, правда, они жили не в Свердловске, а в Омске, его назвали.

0: так смешно, если бы это было бы так горько и маразматично. Поэтому я хочу сказать, сколько живут люди всегда на этих теориях конспирологических, в том числе мирового правительства и господства тайного, всегда будут стричь купоны и зарабатывать какие-то дивиденды. Послушаем радиослушателей.
1: Да, Геннадий, спасибо вам за это, потому что их немало. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Доброе утро, я всех вас приветствую. Марина, вы обратились в нужное время, в нужном месте, как говорится, к небесам.
1: Так, так. Здравствуйте, Валя.
2: И небеса вас услышали. Знаете, что я хочу сказать? Тысячелетиями у нас земля по-грузински называется мать-земля. Тысячелетиями эта земля нас кормит. Миллиарды людей.
1: Так-так.
2: С 19 или 20 века начали выкачивать нефть, газ. Сейчас уже миллиарды баррелей. Да? Да, вкачивает. Вы можете мне это просто объяснить. И тогда вот сейчас Господь создал человека по образу и подобию. Но человек создал Господа по своему образу. Вот сейчас я посмотрю, как человек создал искусственный интеллект по образу и подобию. Вот что он с нами делает. Потому что, когда я слушаю Татьяну Черниговскую и все, кто изучает мозг, они все в шоке, создатели все в шоке. Что они сделали? Куда нам деться, она спрашивает. Вот куда нам деться? Ну, в общем, знаете, что... без Бога не до порока, как говорится.
1: Да, Ларри, сейчас... я обратила внимание, что вы верующий человек, верующий, в самом высоком смысле этого слова. И человек, который помогает Дэвидсон Радио, это я знаю тоже из разведывательных данных. И просто вот пользуясь моментом, Лали, будьте вы благословенны и здоровы. И спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Давайте послушаем вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Алло. Добрый день, это я, Илья.
1: Ой, Илья, здравствуйте, дорогой.
3: Да. Я, в отличие от Геннадия, уважаемого, не готовился, естественно, к вашей программе. Понятия не имел о тех темах, которые вы выдвинете. Но так как это все, как говорится, у них все было, это все до со мной, я могу кое о чем сказать. Ну, во-первых, о золотом миллиарде. Это, естественно, не то, что многие понимают, потому что миллиард человек будет с кнутом стоять над остальными и командовать. Нет, это говорит о том, что миллиард – это элита человечества, образованная, значит, обладающая необходимыми навыками. Вот если вы помните, наверняка помните, когда было открыто строение ДНК.
1: Той нет, самой, я не ДНК. Помню точно.
3: Ну, если не помните,
1: я не знаю.
3: Если я не ошибаюсь, это был 1953 год. Из-за открытия этого структуры ДНК, этой спирали двойной, значит, двоим ученым дали Нобелевскую премию. По-моему, это были американцы, имя их звали... Одного Крик, другого Уотсон. Так вот, прошло время, и где-то уже в 2000-х годах, сейчас не помню, можно открыть по гуглу, посмотреть, старика Уотсона, который получил Нобелевскую премию в соавторстве с другим ученым, Криком, отовсюду выгнали, так сказать, предали анафеме, и, ну, мягко говоря, сильно раскритиковали и выгнали со всех постов. Ну, он уже старый, конечно, был. А почему? А потому что он опубликовал огромную статью, сейчас не помню где, в которой обосновал то, что... Он сказал, что нет равенства между людьми. Вот все эти разговоры... Ну, простите, я не буду об этом говорить, я просто скажу о том, что старик Уотсон, как он сказал, я не выдержал, и хочу сказать правду о том, что я всю жизнь, значит, за всю свою жизнь понял. Если кому-то интересно, он может это проверить и посмотреть. Так вот, золотой миллиард – это вот те самые люди, которые сами себя сделали, и которым все остальные завидуют. По поводу религии.

0: Значит, если вспомнить, что сделала религия Джордана Бруно, а что она с ним сделала? Она с ним погорячилась, так? Только из человека заживо. И таких ошибок было, мягко говоря, ошибок было много. Поэтому те, кто верует, ну и, как говорится, Бог с ними. А кто не верует? Он не верует именно потому, что вера не требует доказательств. И если люди говорят, что это так, а не иначе, их перебесить сложно. Я, так, и последнее. Я, конечно, не имею двух высших образований, но 8 классов закончил. И вот убедился на своем опыте, что, ну, скажем так, 50% людей не понимают, почему Луна не падает на Землю. Хотя по всем законам, вроде бы, по одному закону физики, закону притяжения, тела притягиваются. Я не говорю о мужском и женском теле. Физические тела притягиваются друг к другу. И, по идее, Луна должна была давным-давно упасть на Землю, так как Земля больше, чем она, и притягивает ее сильнее, чем Луна, Землю. В общем, вернее так, сила притяжения одинакова, но так как Луна меньше по массе, она должна была на Землю быстрее упасть, так скажем. Но Луна не падает.
1: Илья, я могу вам задать вопрос, как человеку, которому свойственно все равно умные рассуждения, хоть вы и сказали, что вы закончили 8 классов, нам-то всем известно, что вы закончили Бауманское высшее техническое училище. Вот. И как человек, который учился в этой системе, невзирая на Советский Союз, который вы ненавидите, вы верующий человек?
0: Ну, естественно, я еще раз повторю, я верю в таблицу умножения и в Деда Мороза. И последнее, так как вы человек искусства, то вы, наверное, знаете, да, если я не ошибаюсь, в Третьяковской галерее хранится полотно великого русского художника Брюллова «Последний день Помпеи». Я могу ошибаться, где она хранится, в каком музее, но это не важно.
1: Совершенно верно, в Третьяковской, да? потому что у нас в театральном училище имени Щукина, как это вам не покажется странным, очень было серьезно поставлено изобразительное искусство. И Борис Иванович Бродский, который нам его преподавал, уроки проводил прямо в музее. Поэтому я помню, Третьяковская галерея.
0: Да-да, значит, я не ошибся, в Третьяковке полотно «Последний день Помпеи». Так вот, по моим сведениям, которые мне сообщила вчера одна бабушка на улице, значит, Третьяковка заказала аналогичную картину под названием «Последний день Туапсе». Спасибо.
1: Ну, отдельная передача Илью ждет. И мы должны по системе Станиславского включить оппонента, который в последнее время соглашается с Ильей. Здравствуйте, Лев. Алло. Лев, пожалуйста, ждем вас. Алло, алло, алло. Хорошо. Вот не получается, хоть я нажимаю, но, короче говоря, дорогие друзья, у нас сегодня, видите, какая тема? Я должна дать возможность Геннадию завершить тему, и я уверена, что, наверное, 75% материал, который он проштудировал и помнил, наверное, он еще и не произнес, да, Геннадий?
2: Пожалуй, даже 95%. Но не столь важно. Мы ограничиваем эфиром временными рамками. Я просто хочу сказать, что у меня как бы есть такая мечта, ну или пожелание, чтобы конспирологические теории в умах наших граждан остались как бы только полем для, ну скажем так, для того, чтобы эти теории звучали только в какой-нибудь художественной или ненаучно-фантастической литературе. Об этом интересно читать, но когда задумываешься и, не дай бог, начинаешь как бы чувствовать, что ты этому веришь, это уже очень опасно. Поэтому думайте, проверяйте, сомневайтесь, это главное, и не будьте легковерными. собственно говоря, и все.
1: Геннадий, я пользуюсь моментом, приглашаю вас в свою передачу «Мысли вслух», которая выходит с 2 до 4 по воскресеньям. Когда вам будет удобно, давайте сделаем встречу со зрителями и радиослушателями. Вы знаете, что это синхронно идет. И, может быть, даже вы поотвечаете на вопросы телезрителей и радиослушателей. Приглашаю вас. Спасибо огромное.
2: Я с удовольствием принимаю.
1: Спасибо. И сегодня, дорогие друзья, и день рождения Едвиги Поплавской, вы знаете, она в «Веросах» пела, и Сергея Захарова, замечательного певца ленинградского. Но сегодня день, когда Арам Хачатурян ушел из жизни. Было в 1978 году. Вы знаете, что он и «Спартак» создал, и многие другие фантастические произведения, которым мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Акмаль, огромное спасибо. Маскарад. До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения.
3: В Нью-Йорке 7 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души.
6: Мелодии украинской души.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: української душі.
1: Мелодії української душі.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. «Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать?» Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу: «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая: «Я твой дорогой». Третья: «Ты моя хорошая». И четвертая: «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандуренко.

0: песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всеми известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбена Вкович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла.
0: А вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давайте ее...

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего-всего-всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею. Концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сыну», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих. И сын, посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя, теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я говорю, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего природа вас произвела.
8: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу.
9: Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса.
8: Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Мелодии украинской души.
1: Мелодии украинской души.
10: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел, а кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину, и на мое удивление найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняют. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. А песня «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эб признал, что Де Ниро был прав, но в полугнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение. О смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже, сколько электричества лета было или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: Berlin, in auch New York.
1: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
2: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там у вас в Америке.

0: У меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И, знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтобы ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот эта вот воспитательница жила возле этой 194-й школы. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. Потому что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее же даже на пляж одну не отпускал. И он из-за этих взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Но помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной. То есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, это папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать. Вы все будете делать так, как я скажу. Сидит на полу, Маша ему...

нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья-мужики знают. Ну, чтоб, ну, как бы папа, он такой же, что знаешь, вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый, он, вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то, никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвинутый статси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный, вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать, и вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому, ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал, и бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов, и собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает, плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказал, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих. Что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. Не дай бог дедушкой называть. Я еще молодой. Какой я дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах. С какими артистами вас познакомить? Какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души»? Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86.

0: 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
4: Знаешь, какой он красавчик.
5: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
6: Он очень хороший человек.
3: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
3: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

городе маленьком тихонько времечко бежит. В ботиках, в валенках народ гуляет, не спешит. Жил я в том городе, не тужил, вроде бы не знал, что жизнь по-своему решит.

я людей уважал, не по одежке, по делам. И если я уставал, Москва не верила слезам. По Москве я иду, как по тонкому льду, на все вопросы отвечает сам. Ах, как завертела, закружила жизнь московская,

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Между Киевом и Тель-Авивом вспыхнул острый дипломатический скандал. В израильский порт Хайфа зашли суда с партиями зерна, которое Украина считает вывезенным с оккупированных территорий. МИД Израиля занял жесткую позицию, заявив, что никаких официальных доказательств представлено не было. К ситуации подключился Европейский Союз. Он рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвовал в этой схеме. Апрель 2026 года стал месяцем самой масштабной украинской кампании против российской нефтяной и портовой инфраструктуры в Краснодарском крае. ТОАПСЭ подвергся атакам 16 и 20 апреля. Тысячи кубометров мазута вылились в реку и Черное море. В ночь на 28 апреля последовал третий удар. Беспилотники снова атаковали туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну а накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась более полутора часов. По итогам Путин сообщил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп поддержал эту инициативу и заявил, что сделка по урегулированию конфликта уже близка. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с событий в Твери и Туапсе. В Твери, я так понимаю, что это первая за более чем 4 года атака дронов. И для украинской стороны, надо сказать, она достаточно успешная. И на фоне этого мы видим заявление Путина о том, что нужно сделать перемирие на 9 мая. И на День Победы, кстати, не будет использоваться военная техника в параде на Красной площади, что тоже очень странно. Объясняют это как раз-таки атаками Украины. Можно ли, по-твоему, сказать, что Путин предложил вот это перемирие, исходя из того, что есть какие-то, может быть, данные или просто страх того, что Украина действительно может сделать большую атаку на 9 мая?
1: Ну, наверное, есть и данные, об этом не мне судить, но просто по объективным показателям Украина сейчас постоянно активно атакует российские цели, в том числе собственными ракетами. То есть ему же не нужно иностранное производство, ну, плюс дроны очень эффективны. Поэтому, естественно, Россия боится такого сценария. Что касается отсутствия военной техники, то просто это, скорее всего, не только потому, что они боятся террористических атак, а также потому, что у них этой техники просто может не быть. Она или уничтожена, или на фронте.
0: Ну, как мне казалось, всегда на параде использовалась более или менее бутафорская техника, которая, может быть, никогда и не использовалась в бою. Хорошо, а что мы можем сказать по поводу этих атак вот в Туапсе и в Твери? Как ты оцениваешь здесь работу украинской ВСУ?
1: Ну, мы сейчас видим это на нашем экране, то есть вы видите на ваших. Работа ВСУ отличная. Будем надеяться, что они продолжат в том же духе. И мы видим, как все время улучшается способность ВСУ. Но это просто технически напрашивается, да, то есть идет улучшение технических возможностей. Россия не так легко закрыть такую огромную территорию. Все сосредоточено у них там где-то, условно говоря, на Рублевке, ну, то есть вокруг Москвы. Они просто не в состоянии защитить все свои стратегические объекты.
0: Что касается позиции Украины, как ты считаешь, насколько выгодно это перемирие для Украины, для Зеленского? Здесь такой момент, что все-таки договорились между собой Путин и Трамп. Путин опять использует вот эту тактику и показывает россиянам, что это вот западные там кукловоды, которые руководят Зеленским, и только с ними нужно разговаривать. И вот он, значит, разговаривает с Дональдом Трампом, предлагает перемирие, хотя Дональд Трамп уже сказал, что это он предложил перемирие, но неважно. Теперь Зеленский говорит на это: я созвонюсь с Трампом и спрошу детали этого перемирия, потому что его не поставили в известность. Насколько, по-твоему, Украине вообще это выгодно?
1: Я думаю, что это перемирие ни на что абсолютно не влияет, и таких перемирий уже было очень много, таких в том числе праздничных, там, пасхальное, новогоднее. То есть это просто обыкновенная такая тактика. Во-первых, Путина, с одной стороны, чтобы обезопасить себя, с другой стороны, чтобы показать, что он заинтересован в мире, хотя что такое заинтересованность в мире на один день. И Украина резонно говорит, что мы заинтересованы в долгосрочном перемирии. Украина может это даже и принять. Это, я не знаю, как бы в интересах ли ее. Я думаю, это просто не существенно.
0: Давай поговорим о скандале между Киевом и Тель-Авивом. Как я уже сказал ранее, в порт Хайфа зашли суда с партиями зерна. Украина утверждает, что это зерно украдено с оккупированных территорий. Израиль при этом говорит, что нет никаких доказательств. Что ты думаешь по этому поводу? Я видел огромное количество негативных комментариев. Меня это очень сильно удивило. В Фейсбуке против Зеленского в этом скандале. Я не очень понимаю, почему.
1: Ну, тут столкнулись израильская и украинская позиция. Многие сторонники Зеленского также являются сторонниками Израиля, и они как бы чувствуют, что нужно, видимо, выбирать. Я тоже являюсь сторонниками той и другой стороны. Я, во всяком случае, пытаюсь представить взгляд, который как-то объясняет позицию и той стороны, и другой. Ну, во-первых, мы сейчас видим вообще дипломатическую активность Украины на всех фронтах. То есть и какая-то уверенность, можно назвать самоуверенностью, если кто-то хочет критически оценивать эту позицию. Уверенность Украины в своих возможностях. То есть то, что она предлагает свои средства защиты, дроны другим странам. Мы видим критическую критику в адрес администрации Трампа даже, что раньше не происходило, что, конечно, совпадает с таким общим ослаблением администрации Трампа в связи с иранской войной, да и в целом в связи с невозможностью ничего конкретного сделать. Вот. И в этом контексте мы видим и активность против теневого флота и против вот подобных поставок зерна. Многие считают, что Украина делает это не совсем правильно, то есть что она вот накинулась на Израиль, когда этим же занимается множество других стран, преимущественно мусульманских, вот, разного рода Бангладеш, Сирия, вот, Египет, и Турция один из самых таких больших получателей этого зерна. И почему, мол, Израиль выделяется среди всех этих стран. То есть некоторые считают, что это Европейский Союз дал такой сигнал, вот, чтобы и была причина наложить на Израиль какие-то санкции, которые они там пытаются на него накладывать. То есть вот эти вот позиции столкнулись. Тут стоит сказать, что, может быть, действительно Украине стоило бы решать многие проблемы менее таким скандальным, более дипломатическим путем, вот, а не в Твиттере, как это там делает Андрей Сибига. То есть вот именно сами способы оказания давления можно подставить под сомнение. Но тот факт, что хоть это может быть и не доказано, но такое доказать сложно, ну, в принципе, на основании того, что собирают осинтеры всех там, разных там фотографий, мы можем судить, что там какое-то количество украинского зерна есть, то есть зерна с украинской территории, оккупированной. Вот, они используют разные там методы, например, они смешивают зерно, и там сложно уже отличить, чье зерно там какое, То есть, ну, в принципе, торговля с Россией вообще, ну, должна ограничиваться. Просто дело в том, что зерно – это такое немного сложная материя, поскольку это продовольствие, и если его не покупать, то у России, то есть, может наступить голод или, по крайней мере, как-то это скажется на некоторых странах. Я не знаю, на самом деле, насколько это касается Израиля. Израиль мог бы, конечно, вполне покупать зерно из других стран. Понятно, что российское зерно дешевле, но, в принципе, Израиль бы мог это делать. Но вот такие вот здесь взгляды столкнулись.
0: И... С точки зрения, вот, ну, скажем, геополитического распределения, да, если мы говорим, что сейчас эти территории аннексировала Россия, и Россия их контролирует, ты считаешь правильно, что Зеленский требует от каких-то стран не покупать зерно из этих территорий?
1: Ну, это абсолютно правильно. Юридически эти земли принадлежат, территории принадлежат Украине. И все, что на них производится и потом впоследствии продается, это украинское. Это, если бы это сделано без разрешения Украины, то это просто банальное воровство. И за него должны отвечать эти страны. Поэтому Израиль, в принципе, и говорит, что если бы это было бы доказано, они были бы вынуждены не пускать эти сюда. Но опять-таки они тут лукавят, потому что действительно такие вещи доказать довольно сложно. Но с другой стороны, их позицию тоже можно понять. Без всяких там судебных санкций они не могут просто взять это и запретить, или там развернуть и так далее. Или там, потому что они же понесут финансовую ответственность, поскольку есть контракты, которые с какими-то третьими сторонами заключены по поводу продажи этого зерна. Поэтому с юридической точки зрения, ну, Израиль можно понять. Но в целом, конечно, вот торговля с Россией, которой Израиль занимается, и отношения с Россией, которые он поддерживает, может быть, они должны быть пересмотрены.
0: Учитывая, что отношения Украины и Израиля, в принципе, были напряженные и до этого, как ты считаешь, насколько далеко этот конфликт может зайти?
1: Ну, я не знаю, какие еще есть механизмы. Израиль, в принципе, не Соединенные Штаты, они не поставляют Украине разведывательную информацию, поэтому какие санкции может наложить Израиль, то есть Израиль на Украину, я не вижу, как он...
0: Например, может ли это повлиять на отношения между Украиной и Соединенными Штатами?
1: Я не думаю, что есть прямая связь, но отношения между Украиной и Соединенными Штатами, скажем так, и, можно сказать, держатся на волоске из-за пророссийской позиции. Я все время это так называю, то есть иначе ты не назовешь пророссийской позиции администрации Трампа. И то, что факт, что Соединенные Штаты вообще как-то оказывают какую-то помощь Украине там, с разведывательной информацией, например, и продают ей оружие, хотя даже ну, и сами ничего не платят, а только приобретают выгоду от этого. Но, тем не менее, я думаю, что на это в долгосрочной перспективе, а это долгосрочная перспектива еще 2,5 года правления Трампа, на это рассчитывать не приходится. Поэтому Украина должна уже быть готова как-то заместить, возможно, вообще прекращение помощи Соединенных Штатов.
0: Илон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
1: Спасибо тебе.
0: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске в студии Наталья Быстрицкая.
7: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. Их список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшись с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстрорастущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 1996 году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
6: Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.
8: Вы на правильном канале. RTN. Не переключайтесь.
9: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
10: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Мы ограничены границами нашего воображения. Тот, кто не готов пожертвовать комфортом, никогда не окажется свободным.
9: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Король Великобритании Карл III, который завершил визит в США, накануне посетил мемориал Ground Zero в Нью-Йорке. Администрация Трампа призывает другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив. Цены на нефть марки Brent превысили $126 за баррель и достигли таким образом самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по Ирану. Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты изучают вопрос о сокращении численности американских войск, размещенных в Германии. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг предложил объявить перемирие между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы 9 мая. С 8 сентября 2026 года приложение WhatsApp перестанет работать на всех версиях Android ниже 6.0. Согласно исследованию, следы кокаина, попадающие в реки и озера, способны накапливаться в мозге лосося и изменять его поведение. Катарская королевская семья Аль-Тани выставила на продажу свою усадьбу в Лос-Анджелесском районе Бел-Эйр за $400 миллионов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Король Великобритании Карл III, который завершает визит в США, посетил Ground Zero – мемориал на месте Всемирного торгового центра, разрушенного в результате теракта 11 сентября 2001 года. Среди 3000 погибших в этот день было 67 граждан Великобритании. Королевская чета, которую сопровождал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, возглавляющий попечительский совет мемориала, возложила букет белых роз. «Мы чтим память погибших, наша солидарность с американским народом перед лицом этой потери нерушима», говорится в сопровождающей записке. Карл III обменялся рукопожатием с нынешним градоначальником Захраном Мамдани. Их беседа продолжалась всего несколько секунд. За несколько часов до встречи с королем Карлом мэр Нью-Йорка Захран Мамдани призвал вернуть из Великобритании бесценный бриллиант Кохинур. Этот бриллиант весом 105 карат входит в состав королевских регалий. Однако Индия считает, что он принадлежит ей, утверждая, что бриллиант был украден во время британского правления. «Если бы мне выпала возможность поговорить с королем отдельно о цели мероприятия, я, вероятно, посоветовал бы ему вернуть алмаз Кохинур», заявил Мамдани. Ну, у него до всего, видимо, есть дело. Даже до алмаза Кохинур у мэра Нью-Йорка больше ему, видимо, нечем заниматься. Ну, правда, отмечает пресса, у Мамдани есть индийские корни. Неизвестно, затронул ли он в разговоре вопрос о бриллианте. Ни администрация Мамдани, ни Букингемский дворец не сообщили подробности этой встречи. А британский монарх, который уделяет значительное внимание вопросам экологии, посетил расположенную в Гарлеме городскую ферму. Она помогает детям, лишенным, как сказано, продовольственной безопасности. Встретился король и с представителями американского делового сообщества. В честь короля Карла и королевы Камиллы был устроен прием, прошедший в аукционном доме Кристис на Манхэттене. Его темой этой встречи стало культурное родство и сотрудничество Соединенных Штатов и Великобритании. Администрация Дональда Трампа призывает другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Инициатива называется Maritime Freedom Construct, MFC. О ней говорится во внутренней депеше, которую Госдеп разослал в посольство США с поручением американским дипломатам убедить иностранные правительства. Новая коалиция предполагает, что участники будут обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций. И хотя MFC не предполагается как военная коалиция, депеша предписывает уточнять, хотят ли страны стать дипломатическим и или военным партнером. MFC будет дополнять другие оперативные группы, говорится в депеше по безопасности, включая усилия по морскому планированию, которые возглавляют Великобритания. Британия и Франция. Конец цитаты. Высокопоставленный представитель администрации Трампа подтвердил, что эта идея – одна из многих дипломатических и политических ресурсов, которые есть в распоряжении президента Трампа.
1: Я напомню, что Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля, а затем к этому добавилась морская блокада Соединенных Штатов, которые не пропускают суда в иранские порты и не дают возможности из портов выйти судам. В выходные 25-26 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал через пакистанских посредников новое предложение Тегерана, предусматривающее, что переговоры о ядерной программе будут отложены на более поздний этап и начнутся только после снятия морской блокады США. Мы подробно об этом говорили в нашей программе. Напомню, что тот же Wall Street Journal 29 апреля писал, что Трамп решил в таком случае продолжить оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, блокируя порты Ирана. Американский президент считает, что другие варианты возобновления ударов или выход из конфликта несут больший риск, отмечает Wall Street Journal, а по словам источников, Трампа устраивает бессрочная блокада иранских портов, которая, по его мнению, ведет Тегеран к коллапсу. Цена на нефть марки Brent превысила $126 за баррель и достигла таким образом самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения войны России в Украине в 2022 году. Мировые эталоны нефти подскочили в цене на 7,1%, но позже рост замедлился и цена скорректировалась до уровня около $122, отмечает Bloomberg. Цена на американскую WTI выросла более чем на 3% и превысила $110 за баррель. Цены на нефть выросли после сообщения о том, что американские военные готовят для Дональда Трампа новые варианты военных действий в Иране. По данным трех источников Axios, Центральное командование вооруженных сил США подготовило план короткой и мощной, как отмечено, волны ударов по Ирану, целями которых, вероятно, станут объекты инфраструктуры. Wall Street Journal вместе с этим связывает рост цен с сообщением о том, что Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM попросило отправить гиперзвуковые ракеты под названием Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ведомство объяснило необходимость размещения еще не принятых на вооружение систем тем, что Иран переместил пусковые установки баллистических ракет вглубь территории страны. Они стали недоступны для других американских ракет. По словам источника агентства, окончательное решение о развертывании Dark Eagle еще не принято. Если запрос центрального командования будет одобрен, это станет первым случаем развертывания гиперзвуковых американских ракет, подчеркивает Bloomberg. Комплекс Dark Eagle пока находится на стадии испытаний. Компания Lockheed Martin разработала его для борьбы с передовыми системами ПВО Китая и России. Точные возможности комплекса засекречены, отмечает Bloomberg. Известно, что дальность ракеты Dark Eagle превышает 2,7 тысячи километров. Она способна развивать скорость свыше 6100 километров в час, 6,1 тысячи километров в час, и маневрировать, чтобы избежать перехвата. Стоимость одной ракеты Dark Eagle оценивается примерно в $15 миллионов. У Соединенных Штатов всего 8 таких ракет, утверждает Bloomberg. Запрос на развертывание ракет Dark Eagle поступил на фоне перемирия, которое действует между Ираном и Соединенными Штатами с начала апреля, с 8 числа. Аналитики Bloomberg считают, что стороны используют эту паузу для перевооружения и планирования дальнейших боевых действий. Bloomberg отмечает, что развертывание ракет Dark Eagle станет сигналом для стратегических соперников Вашингтона, Москвы и Пекина о том, что Соединенные Штаты достигли сопоставимого уровня военных технологий. Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты изучают вопрос о сокращении численности американских войск, размещенных в Германии. В своем посте Трамп отметил, что изучает и анализирует возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. По данным на декабрь прошлого года, на базах Германии были дислоцированы более 36 тысяч американских военнослужащих. Заявление Трампа появилось спустя несколько дней после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал его подход к войне в Иране. заявив, что Соединенные Штаты были, как он сказал, унижены иранскими переговорщиками. В четверг, через несколько часов после поста Трампа, Мерц заявил, что Германия сфокусирована на сильной НАТО и надежном трансатлантическом партнерстве. Мерц добавил, как вы знаете, это трансатлантическое партнерство особенно близко к нашим сердцам и лично к моему. Это он ответил, ему задавали вопросы журналисты на военной базе в Мюнстере. Вскоре после этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с критикой Мерца. Цитирую, канцлер Германии должен больше уделять времени окончанию войны с Россией и Украиной, где он проявил себя совершенно неэффективно, пишет Трамп, и восстановлению своей неработающей страны, особенно по иммиграции энергии, и меньше уделять времени вмешательству в дела тех, кто избавляется от ядерной угрозы Ирана и таким образом делает мир, в том числе Германию, более безопасным местом, написал Трамп. Мерц известен как один из наиболее приверженных помощи Украине европейских политиков. Он направил на финансирование украинской армии значительные средства, отмечают СМИ. Выступая в понедельник перед студентами в Марсберге, Фридрих Мерц заявил, что у американцев, очевидно, нет никакой стратегии. Он сказал, иранцы, очевидно, очень умело ведут переговоры, или вернее, очень ловко уклоняются от переговоров, позволяя американцам приезжать в Исламабад, а затем уезжать обратно без каких-либо результатов. При этом он добавил, что иранское руководство унижает всю страну, то есть Соединенные Штаты. Ну, видимо, они очень умелые дипломаты, и блокада Соединенных Штатов, которая ведет к коллапсу действительно иранской экономики, это дело рук вот иранских дипломатов, очень умелых. На следующий день Трамп ответил постом в Truth Social, заявив, что Мерц считает, цитирую, нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие и не знает, о чем говорит. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо, как в экономическом плане, так и во всех остальных, говорилось в посте Трампа. Отвечая на вопрос об этом посте на пресс-конференции в среду, Мерц заявил, что личные отношения между американским президентом и мной, как он сказал, остаются такими же хорошими, как и прежде. Мерц пока не ответил на заявление Трампа о возможном сокращении численности американских войск в Германии. В течение последних 2 месяцев Трамп неоднократно угрожал выйти из НАТО, называя альянс бумажным тигром и улицей с односторонним движением. В начале апреля внутреннее письмо Пентагона, попавшее в открытый доступ, подробно описывало возможные меры, с помощью которых Соединенные Штаты могли бы наказать союзников после того, как те не поддержали кампанию военную Соединенных Штатов в Иране. Среди этих мер было предложение добиваться приостановки членства Испании в НАТО из-за ее позиции. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в четверг предложил объявить перемирие между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе российской стороны. А Трамп позже заявил, что это именно он предложил Путину объявить небольшое перемирие. Владимир Зеленский при этом заявил, что поручил своим представителям связаться с командой президента США и узнать детали российского предложения о перемирии на период проведения Дня Победы. Цитирую, выясним, о чем конкретно идет речь, о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир, написал Зеленский в соцсетях. Украинский президент предположил, что главный мотив российских властей – желание избежать украинских ударов. Они хотят, чтобы парад спокойно прошел, а после этого можно возобновить атаки, сказал Зеленский. Мы не хотим, чтобы любое прекращение огня стало тактической уловкой со стороны Российской Федерации. И при этом президент добавил, что Украина всегда позитивно отвечает на реальные предложения о перемирии с Россией, если они существуют. Надо отметить, что в Украине, как и в большинстве стран мира, окончание Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Ранее Министерство обороны России сообщило, что в связи с текущей военной обстановкой, парад в Москве 9 мая пройдет без военной техники. Количество зрителей парада в Санкт-Петербурге сокращено до 300 человек. Там были 1000 человек обычно. Российские власти опасаются украинских воздушных ударов, так что просьба Путина к Трампу о содействии в перемирии 9 мая понятна. Сам Кремль беспомощен, и справиться своими средствами ПВО с украинскими дронами просто не в состоянии. Ну вот такой в настоящий момент итог этой спецоперации, которую Российская Федерация проводит уже 5-й год. Что касается перемирия, то в прошлый раз перемирие на фронте объявлялось на Пасху в апреле 26 года. Тогда Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке. Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогу обе стороны обвинили друг друга в многочисленных нарушениях, а интенсивность боев на фронте фактически не снизилась, хотя, как отмечали в Генштабе ВСУ, российские военные не наносили ракетных и авиационных ударов и не атаковали дронами, ну, хотя трудно на самом деле в это поверить.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах estate planning. Мы объясняем, что такое estate planning, мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные варианты.
6: Они очень знающие адвокаты.
7: Нам разложили все по полочкам.
8: Конкретный вопрос, конкретный ответ.
9: Благополучие ваших счетов, активов, акций.
10: Потому что существует здравый смысл.
5: Звоните нам, приходите к нам, записывайтесь на семинар.
11: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
12: «Анкор».
11: Премьера спектакля
12: «Сделка».
11: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
12: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
12: Впервые в Нью-Йорке.
13: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
12: Театральная гостиная.
13: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
12: Билеты на сайте
13: theater.com и по телефону 718-266-3393.
14: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
15: Ждем.

где старые устройства все еще активно используются. WhatsApp отмечает, что разрыв между программными требованиями и возможностями старых устройств неуклонно растет, и ряд новых функций попросту не может работать на устаревших системах. Android 6.0 был выпущен в 2015 году и принес с собой существенные улучшения в области безопасности и управления ресурсами. Среди ключевых нововведений – усовершенствованная модель разрешений для приложений, предоставляющая пользователям тонкий контроль над доступом к данным, а также режим Doze для экономии заряда батареи в период простоя устройства. Пользователи, которых затронет это изменение, заблаговременно получат уведомление с предложением обновить устройство непосредственно в приложении. Рекомендуется заранее создать резервную копию переписки через Google Drive или с помощью локального резервного копирования на устройстве, чтобы избежать потери истории чатов. Согласно исследованию, следы кокаина, попадающие в реки и озера, способны накапливаться в мозге лосося и изменять его поведение. Такое странное исследование, любопытная вещь, конечно. Это может иметь непредсказуемые последствия для рыбных популяций. Эксперименты показали, что молодые атлантические лососи, подвергшиеся воздействию самого вещества кокаина и его основного метаболита, перемещались на большие расстояния и активнее расселялись по водоему. Это указывает на возможное влияние этих соединений на миграцию, питание и уязвимость рыбы перед хищниками. Пока точно неизвестно, как именно подобные загрязнители источных вод воздействуют на экосистемы. Однако ученые предполагают, что рыбы могут тратить больше энергии или подвергаться большему риску нападений, если им приходится активнее искать пищу. Ранее исследователи уже предупреждали, что загрязнение водоемов лекарственными веществами становится все более серьезной угрозой для биоразнообразия. Они призывают разрабатывать препараты, которые быстрее разлагаются в природе. Опасения усилились после наблюдения, что некоторые виды рыб и других организмов демонстрируют изменение поведения под воздействием наркотических и медицинских веществ. Например, в 2019 году в пресноводных креветках из рек графства Саффолк обнаружили следы множества препаратов от кокаина и метамфетамина до антидепрессантов и антипсихотиков, хотя их влияние тогда не оценивалось. Вот это то, что мы едим. Лосось, креветки. Чтобы изучить эффект кокаина в естественных условиях, ученые провели эксперимент. Выращенным в питомнике двухлетним лососям имплантировали устройство, выделяющее небольшие дозы кокаина или его метаболита – бензоилэкганина в концентрациях, близких тем, что встречаются в природе. Контрольная группа не получала активных веществ. Всем рыбам также установили передатчики для отслеживания. Рыб выпустили в озеро Веттерн в Швеции и наблюдали за ними в течение 2 месяца с помощью сети датчиков. Со временем активность всех особей снизилась, однако в конце эксперимента рыбы, подвергшиеся воздействию веществ, снова стали более подвижными. За последние 2 недели наблюдений такие лососи преодолевали значительно большее расстояние, но под воздействием кокаина. Примерно на 5 километров больше контрольной группы, а под воздействием метаболита почти на 14 километров больше. Кроме того, они продвинулись дальше на север озера. Наиболее выраженный эффект оказал именно метаболит. По данным исследования, такие рыбы перемещались примерно на 12 километров севернее по сравнению с контрольной группой. Ну а как рыбы попадают в воду, как вернее, наркотики попадают в воду, это тоже понятная вещь. Многие банды, многие торговцы наркотиками, они доставляют по воде в места назначения пакеты с кокаином в данном случае, которые могут и разорваться по пути и так далее. Но вот так загрязняется среда. Катарская королевская семья Аль-Тани выставила на продажу свою усадьбу в Лос-Анджелесском районе Бел-Эйр за $400 миллионов. И это делает ее самым дорогим жилым объектом, предлагаемым сегодня на американском рынке. Запрашиваемая цена превышает исторический рекорд продажи жилой недвижимости в США более чем на $100 миллионов. То есть предыдущая была в районе $300 миллионов цена. В 2019 году управляющий хедж-фондом Кен Гриффин купил пентхаус в Нью-Йорке за $238 миллионов. Аффилированная с семьей Аль-Тани структура приобрела земельный участок в 2010 году.
году за 35 миллионов долларов, ну, то есть 16 лет назад. Поместье раскинулось примерно на 32 дунамах и предлагает около 6,5 тысяч квадратных метров жилой площади, 6,5.

0: тысяч. Проектированием и строительством руководил экстравагантный архитектор Питер Марино. Объект в Бел-Эйре строился более 10 лет, а его стоимость оценивается более чем в 350 миллионов долларов. Только на земляные работы и подготовку территории владелец потратил десятки миллионов долларов. Поместье включает главный жилой дом и отдельный гостевой. В общей сложности 39 спален и 50 ванных комнат плюс 9 туалетов. В главном доме 10 спален для членов семьи, еще 13 для обслуживающего персонала. Извилистая подъездная аллея длиной около 500 метров ведет к парадным воротам комплекса, спроектирована так, чтобы жители могли ни в чем не нуждаться, не покидая территории. В главном доме две кухни, одна промышленная, другая для повседневного использования семьей. Кухня шефа занимает 300 квадратных метров и оснащена профессиональным оборудованием, включая фритюрницу и дровяную печь для пиццы. В поддержку кухонь по всей территории расположены 12 сервисных буфетных зон для обслуживания гостей. СПА-комплекс выполнен в стиле курортного отеля с полностью раздельными мужской и женской зонами. Оздоровительные объекты включают крытый бассейн, традиционный хамам, бассейны для горячего и холодного погружения, сауну и отдельные массажные кабинеты. Особую редкость для частного владения представляет скрытый рентгеновский кабинет, позволяющий проводить медицинские консультации и процедуры в полной приватности. Помимо этого, частный кинотеатр, профессиональный салон красоты, тренажерный зал, студия пилатеса, защищенные хранилища для предметов искусства, скрытые комнаты безопасности, три лифта, подземный гараж на 25 автомобилей и отдельный пост охраны для службы безопасности и технического персонала. Территория усадьбы, откуда открывается вид на гольф-клуб Бел-Эйр, океан и Лос-Анджелес, включает три бассейна. Один из них украшен мозаикой, каскадными водопадами и культовой скульптурой красной собаки шарика Джеффа Кунса. Собака, как надутый шарик. Известная работа Кунса. На ухоженных газонах теннисный корт с трибунами и обеденный павильон на открытом воздухе с еще одной дровяной печью для пиццы и полным набором гриль-оборудования. Ну вот все это роскошество стоит всего-навсего 400 миллионов долларов.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей канала РТН. В эфире «Вечерние новости». Этот выпуск сегодня для вас веду я, Наталья Бустрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
1: Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Apprentice», в русском переводе «Ученик» или «Подмастерье», сделавшее Трампа знаменитым, с его сыном, 48-летним Доном-младшим, в качестве нового ведущего. Обсуждение пока находится на ранней стадии. В случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на Prime Video. Надо сказать, что Трамп-старший осознал власть голубого экрана задолго до того, как стал хозяином Белого дома. Регулярное появление на телеке в роли удачливого олигарха, заслужившего право вести себя вызывающе, сделало его интересным для будущего электората, куда эффективнее, чем любые статьи о его победах и поражениях. При этом его многочисленные банкротства и небезупречная репутация уже не имели никакого значения. К слову, одним из редких случаев негативного упоминания о нем стал пародийный персонаж Дональд Грамп, от английского «Грамп», «Брызга» или «Ворчун», появившийся в «Сесами Стрит» в 2005 году. С тех пор Трамп ненавидит этот кукольный сериал. Несколько малюсеньких ролей Трамп сыграл и в фильмах. Он появился в «Один дома 2» и «Маленьких негодяях». Но феномен Дональда появился при помощи телевидения. До появления соцсетей телевидение было лучшим способом установить прочную связь с аудиторией. Тщательно продуманные образы Трампа демонстрируют, что формирование собственного имиджа в глазах публики, возможно, было не только его главной задачей, но и главным успехом. Если Кеннеди был первым телегеничным президентом, то Трамп стал первым президентом-телезвездой. И, очевидно, он продолжит использовать этот свой талант. Впервые Трамп сыграл самого себя в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». В одном из эпизодов он и его тогдашняя жена Марла Мейплс устраивают пышное знакомство с Уиллом Смитом и его лос-анджелесской семьей. В этой сцене сестра Уилла, Хиллари, восклицает: «А в жизни вы выглядите намного богаче». «Ученик» был снят в жанре реалити-шоу, в котором Трамп оценивал соискателей и выгонял кандидатов-неудачников фирменной фразой «Вы уволены». В интервью Washington Post Трамп рассказывал, что в 2004-м подписал контракт на участие в шоу вопреки советам своего агента. Первые несколько сезонов пользовались бешеным успехом, только первый сезон посмотрели 20 миллионов человек. Рейтинги «Ученика» зашкаливали. Трамп даже приобрел 50-процентный пакет акций шоу, а после первого сезона канал NBC отказался от планов сменить ведущего. Изначально предполагалось, что в будущих сезонах появятся Ричард Брэнсон и Марта Стюарт. Канал сделал Трампа единственной звездой. Позже версия со Стюарт все-таки появилась, но на чуть-чуть. Наконец, Трамп снялся в передаче о рестлинге, в которой побрил голову знаменитому рестлеру Винсу Макмэну. Вот эти исторические кадры.
2: Well, WrestleMania 23 may be all grown up.
1: В наши дни действующий президент изменяет ТВ со своей собственной платформой True Social, но роман с телевидением – это навсегда, скорее всего. Пресс-секретарь Белого дома, 28-летняя Кэролайн Левитт, ушла в декрет. Она ожидает рождения дочери. У нее уже есть маленький сын. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29, и она часто появляется на консервативных каналах и отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Часть чиновников считает, что женщине не хватает опыта. По их словам, она часто конфликтует с журналистами и часто с ними спорит. В Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинги. Левитт была назначена на должность в возрасте 27 лет и стала самым молодым человеком, когда-либо занимавшим этот пост. Она родилась в Нью-Гэмпшире и работала помощницей в пресс-службе Белого дома в конце первого президентского срока Трампа. После поражения Трампа на выборах она занимала должность пресс-секретаря конгрессвумен-республиканки Эли Стефанек. В 22-м Левитт попыталась избраться в Палату представителей. Она победила на праймерис, но уступила демократу Крису Паппасу. 2 года спустя она присоединилась к избирательной кампании Трампа. Левит считается одной из самых активных и преданных сторонниц президента и резко защищает его в интервью. Например, недавно она сказала, что ответственность за последние покушения на Трампа частично лежит на представителях Демпартии. По ее словам, публичные заявления демократов якобы способствуют росту политической напряженности и могут подталкивать к насилию. Подобная риторика может влиять на людей с нестабильным психическим здоровьем. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Con Edison уже получил разрешение повысить тарифы на 10,5%, что увеличит расходы домохозяйств на $600-$700 в год. Исследование показало, что более $20 из каждых 100 в чеке уходят на налоги госпрограммы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокол уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин. Бритни Спирс официально предъявили обвинение в вождении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в связи с мартовским инцидентом, как сообщает USA Today со ссылкой на прокуратуру Калифорнийского округа Вентура. Певица предложит признать вину, чтобы она могла рассчитывать на более мягкое наказание. В случае признания вины Спирс грозит 12 месяцев условного срока, штраф, а также прохождение курса об опасностях вождения в нетрезвом виде. Ранее в апреле представители Спирс сообщили, что она, не дожидаясь предъявления обвинений, сама легла в рехаб. Явится ли исполнительница хита «Baby One More Time» на очное заседание, назначенное на 4 мая, пока не ясно. Ее интересы может представлять адвокат. Певицу арестовали 4 марта после того, как патрульные обратили внимание.
3: В Нью-Йорке 9 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит ушла в декрет. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29 лет, и она часто появляется на консервативных каналах, отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Часть чиновников считает, что женщине не хватает опыта. По их словам, она часто конфликтует с журналистами и часто с ними спорит. В Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинги. Амазон рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Apprentice», сделавшего Дональда Трампа знаменитым, с его сыном Доном-младшим в качестве нового ведущего. Обсуждения пока находятся на ранней стадии. В случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на Prime Video. Книга Рэйчел Голдберг-Полен, матери погибшего заложника Гирша Голдберга-Полена, «Когда мы увидим тебя снова», стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс», заняв второе место в списке самых продаваемых книг бумажной и электронной версии. Вышла также и аудио-версия издания.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Франца Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Такого вы еще не слышали.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Салют, Джамайка, и не только. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, приветствуем вас на территории программы «Договорились» с пожеланиями прекрасного дня, классного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Хорошее сегодня настроение, мне кажется, у всех без исключения, потому что день ясный, солнечный, чуть прохладный, но все равно это очень хорошо. У меня для вас всех прекрасная новость. Я вам передаю привет, уполномочена передать привет большой и благодарности за интерес, проявленный от нашего дорогого дяди Саши Гранта. Я вчера с ним в очередной раз побеседовала, получила колоссальнейшее удовольствие, потому что, когда общаешься с мудрыми людьми, с философами, то это, конечно, наполняет жизнь яркими смыслами. Мы с ним обсуждали, конечно же, королевский визит, и Саша, как всегда, в своем репертуаре рассказал мне целую лекцию о том, как монаршие читания общаются с прессой, и для этого специально нанимаются специальные люди для того, чтобы прочитать по губам, что было сказано кому и когда. И вот посетовал на то, что, представляешь, говорит, жаль, что у мэра Нью-Йорка отросла борода, из-за этой бороды вот эти специально обученные люди не смогли понять, попросил он у короля бриллиант Кохинур вернуть Индии или не попросил, и это осталось загадкой. И отдельно передавал привет, Акмалюшка, тебе. Сказал, что он тебя по-прежнему любит и безмерно уважает. И я к этому присоединяюсь. Вообще, конечно, команда у нас классная на радио подобралась, ничего не скажешь. У нас такие мастодонты в эфире. Ох-охо, просто легендарные личности работают. И Сева Каплан, и Саша Грант. Жаль, вот сейчас нет Владимира Козловского с нами. И Михаил Бузукашвили, Михаил Ильич, вам привет. Не знаю, слушаете вы или нет. Это, конечно, гиперпрофессионалы, рядом с такими людьми всегда учишься. Учишься познавать, узнавать, заглядывать поглубже вовнутрь себя и получать источник счастья, потому что с такими людьми ты становишься еще большим оптимистом. А оптимизм, как известно, это лучшее лекарство. Я вот сегодня в 4:57 вдруг поднимаю глаза и вижу, как полная луна, огромная, просто невероятная, дремлет так на одиноком облаке, небо чистое, прохладное, такое хрустальное, ну, весеннее, по-весеннему хрустальное, не как оно хрустит в трескучий мороз. Одинокое, значит, это облако, это луна светит, она как будто бы, знаете, вот теплым светом таким накрыла души над Вашингтонским кладбищем. Каждый день я там прохожу, потому что, знаете, если не гулять каждый день, то тело будет застаиваться. А когда тело застаивается, то это все, это совсем начало старости. Это все равно, что перестать учиться. Вот, и идешь, наслаждаешься этой весной, птицы начинают зазывать своих товарищей на первую трапезу, потому что когда они начинают чирикать, это значит, уже кто-то обнаружил где-то еду. Ветерок разгоняет эти запахи, деревья цветут, свежескошенная трава где-то там. Ну, короче говоря, и идешь и думаешь, вот, Бруклин начинает медленно просыпаться, и начинается такой вот отсчет перед началом выходных. Я вот движение заметила, как машины собираются по понедельникам и как машины собираются по пятницам. И к 6 утра движение всегда усиливается, уже собачники в пижамах начинают пристегивать своих питомцев на поводок, там полицейские уже кофе заканчивают попивать, смену заканчивают, верующие уже бегут в синагогу, там первая партия этих шабатных булочек около нас раскладывается по прилавкам, тоже запахи такие, можно с ума сойти. И так быстро-быстро они, значит, так аккуратненько с этих лоточков, спасибо этим резвым мексиканцам, которых еще не выгнали, они у нас там работают в булочных, в еврейских. сирены все реже и реже. Бруклин, в общем, начинает конец недели. И на заправке сегодня прелесть такая, 5,65, супербензин, ну просто супер. И продолжаешь наблюдение, там, значит, народ 99% в кроссовках, 99% в лосинах, 99% в капюшонах, улыбающихся мало, смеющихся практически нет, несмотря на обилие цветов. По пятницам у нас тут на каждом углу на Ocean Parkway продают цветы. Вот, и это все несмотря на буйство красок и несмотря на роскошество солнечного дня. И ты начинаешь понимать, меня всегда это поражает и поражало, что природа пахнет лучше людей. Потому что, если вы заметили, что после дождя воздух, конечно же, свежий, ароматный, как будто его только что придумали, деревья живые, цветущие, благоухают, трава настоящая, земля свежая, а люди, а человек зачастую пахнет даже не собой. Вот это вот немытое тело, а если еще не приведи Господи, перемешанное с тяжелыми такими кричащими духами, ой, это я даже не знаю, что вам сказать, и это повсеместно, и почему и молодые, и не очень, и русскоязычные, и не совсем, и я вот думаю, что это такое? Вот здесь вот баннер надо повесить рекламный. Мне, конечно, надо прорекламировать Art of Parfum, но это к слову, да? Это правда. Идешь, и такое амбре потом после кого-то. Вместо свежести люди прячут то ли усталость, то ли возраст, то ли страх. Вот вместо свежести утренней проходит человек мимо тебя, и такое удушливое после него остается амбре. И это ведь не маска, это продолжение человека. Поэтому я вам, к слову, скажу сегодня как раз. У нас завоз, для тех, кто не слышал. 1 мая начинается выставка, распродажа от Art of Parfum 2330 Макдональд Эвеню. Здесь в пешем ходе очень легко добраться. Мебельный салон «Браво», там такие ароматы, там такая израильская косметика, там такой роскошный выбор. И по таким классным ценам, просто бросовые цены. Мне не нравятся оптовые, мне нравятся бросовые цены. И можно закупиться просто на 3 года вперед. Обратите, пожалуйста, внимание, вот я сказала про траву, новый аромат «Эрба Пура». Он офигенный. Это линейка от Xerjoff, это итальянский дом. Там полно парфюма, но вот Эрба Пура говорят, что сейчас пользуется наибольшим спросом. Эрба Пура, кстати, чистая трава в переводе на наш русский язык. Вот. И дивный аромат, легкий. Он такой фруктово-тепло-умеренно-уверенный. Не запах остается, а какое-то вот впечатление, вот хочется продолжения. А вот если уж говорить о том, что человек может запрятать, мне кажется, что вот чем быстрее раскручиваются технологии, чем быстрее и сильнее на нас давят нейросети, тем больше одинокими мы становимся. Мы вообще становимся какими-то цифровыми адептами. Мы стали больше доверять экрану. Мы не верим в природу. Мы не верим уже в какие-то прикосновения. И дошли до того, что мы создаем копии умерших людей. То есть... Но считается же, ты должен говорить о том, что у тебя на душе. Вот у меня на душе сегодня две совершенно поразительные новости, о которых я вам уже докладывала. Когда 80-летняя жительница Китая, она каждый день общается со своим умершим сыном. То есть это нейросеть, это клон умершего сына. И она не знает, что ее сын скончался еще в прошлом году. Он погиб в ДТП. И вот родственники, пожалев маму, у которой сердце больное, они наняли команду специалистов по искусственному интеллекту, и те создали цифровую копию. И вот они представили там, значит, как это делается. Они многочисленные фотографии там предоставили, видео, аудиозаписи. Сын был инициатором, сын погибшего. И вот этот клон получился в точности такой же, как покойный. И даже научился имитировать его привычку наклоняться вперед во время разговора. И вот этот виртуальный сын ежедневно общается с матерью по видеосвязи. Для него создали специальную легенду, как будто бы он уехал в другой город, он там работает, не может приехать навестить маму. И эта женщина уверена, что разговаривает со своим сыном, с настоящим. Она, как любая мама, она его просит там хорошо питаться, носить теплую одежду, беречь себя, следить за здоровьем. Говорит, чтобы он звонил почаще, чтобы она была в курсе, как он живет, что с ним происходит. Говорит о том, как она скучает по нему. И очень сетует на то, что расстраивается из-за того, что не может его обнять и пообщаться лично. И сын, этот клон, обещает, что будет обязательно следовать ее советам, говорит, что приедет, как только заработает достаточно денег. Вот такая история. На меня она произвела очень большое впечатление. С одной стороны, я понимаю, что семья постаралась каким-то образом уберечь маму от трагической новости. С другой стороны, ну, я даже не представляю вообще, наверное, она никогда не узнает об этом. А если узнает, я даже не представляю, что с ней может быть, это будет двойной удар. А вот недавно, буквально вчера, что ли, или позавчера, прошла такая новость, что американка здесь, 78-летняя Пэм Кронрад, она тоже воспользовалась услугой по созданию голограмм и привела своего покойного супруга на его поминки. Они в счастливом браке прожили почти 60 лет. И когда мужа не стало, то это, значит, Пэм Кронрад, она решила устроить грандиозные суперпоминки, чтобы это мероприятие впечатлило гостей. Она увлекается, значит, всеми этими новыми технологиями, вспомнила о том, как недавно смотрела по телевизору, значит, какую-то там конференцию, на которой выступил врач, а на самом деле это был вовсе не врач, а голограмма врача, который выступал в прямом эфире. И вот она нашла компанию, которая создала похожего, значит, двойника, голограмму ее покойного мужа, и мужа оживили, в кавычках, использовали видеозаписи и фотографии. Голос, естественно, сделали. И она, эта вдова, подготовила речь, с которой ее супруг выступил перед обескураженными этими гостями. Она говорит, признается, что гости, конечно, были в полнейшем шоке, никто не ожидал, но это было так похоже, это было так по-настоящему, что ей в какой-то момент показалось, что он действительно живой, что он рядом. Она понимает, что мужа, конечно, никто никогда не заменит. Сравнила это ощущение с просмотром старых фотоальбомов и семейных видео. Но, конечно, ты как будто бы можешь поговорить с тем, кого больше нет. Но у меня возникает вопрос, а зачем таким образом? Почему нам так важно вот не отпускать это, вот то, что мы любили? Мы же продолжаем любить. Почему мы не можем внутри себя вести монолог с тем, о ком мы помним и по кому мы скучаем? Почему мы не можем просто чувствовать их присутствие? Почему нам нужен обязательно вот этот видеоряд? почему мы не можем жить с живыми людьми вот в связи с этим? Мы перестали разговаривать, у нас навык этот теряется. Вот все время мы не можем уже, глядя в глаза, общаться. Мы все время отвлекаемся, потому что нам становится все сложнее и сложнее. Нам кажется, что люди сложные. Они обижаются, они создают конфликтные ситуации, они вовремя могут не ответить. А вот этот вот цифровой клон, он, в принципе, идеален во всех отношениях. Будь то живой человек, клон, которого мы создаем, или ушедший человек, он же всегда хороший, он тебе не возражает, он всегда подстраивается под тебя. Но разве это заменит настоящее чувство? Нет, никогда, мне кажется. Я вот спрашиваю, сама отвечаю, не знаю, я, наверное, может быть, не права где-то. Мы просто ищем себе очередное удобство. Потому что мы, наверное, разучиваемся по-настоящему любить. Любить запах дождя, воспринимать его. Воспринимать запахи природы. Гулять. Проводить время с людьми, которые нам приятны, которых мы любим. Мы даже разучились быть сами с собой. То есть для нас одиночество – это страх. Нам кажется, что это изоляция, как во времена ковида. Нет, это покой. Просто мы теряем память от собственного бездействия, потому что мы залипаем к экранам телевизора. А вообще, если уж говорить по правде, да, вот завершая, так сказать, вот этот монолог, все же намного, намного проще, потому что все начинается с того, что ты употребляешь. Какой контент, такое слово мерзкое, контент. Что ты вбираешь в себя от окружающего мира? Какую информацию? Какую еду? Вообще все начинается с того, что ты ешь. Потому что, как ни странно, мозги ведь тоже могут заплывать жиром. Они заплывают жиром от пустой информации, от тяжелой еды, от сахара, от искусственного вкуса, от вообще от вот этого всего плохого, некачественного человека, становится замедленным. Он теряет связь с собственным телом и с собственной головой. Знаете, как вот говорят, хочешь ясности, начни с тарелки. С настоящего вкуса, с чистых продуктов, с минимум обработанных продуктов. Ешьте проверенное, качественное. Морепродукты, вот допустим, это настоящая инвестиция в голову, а это доказали давным-давно. Это уровень ваш. Вот здесь тоже, кстати, могу заодно напомнить про Number One Cover 282 Brighton Beach Avenue. Один из лучших бутиков морепродуктов в нашей стране, потому что это дистрибьютор, это Brooklyn Seafood. И зернистая икра – это вовсе не показатель богатства, роскоши. Нет, это не символ того, что вы достигли каких-то материальных высот. Это символ вкуса. Когда ты ешь и понимаешь, что да, вот это настоящая жизнь, это настоящая еда для головы. Не надо, наверное, в цифровые копии углубляться так глубоко. Не надо, наверное, засорять себя тем, что делает тебя глупее и болезненнее. К простому надо, наверное, вернуться. К чистому, к настоящему. И к людям, к живым. А самое главное, надо научиться любить себя. Вот таким, какой ты есть сейчас. Не тогда, когда вот я завтра похудею, там, через месяц или послезавтра. Или не тогда, когда я все наладится, там, вот я сейчас должен переехать или там маму перевезти. А вот прямо сейчас, в эту самую секунду. И не думать о своем возрасте. Потому что возраст – это не всегда износ. Возраст – это наша заслуга, это наша глубина, это наша мудрость. А любовь к себе, наверное, это тот самый аромат счастья, который невозможно подделать. Так мне почему-то кажется. Давайте-ка мы сейчас на пару секунд прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом мы продолжим. Чтобы мне не было так одиноко, позовем в эфир Викторию Салкиндер.
1: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Нью-Йорк.
1: Любили, любим и будем любить. И не устану повторять. Еще раз салют. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И добро пожаловать к нашему шалашу. Виктория Салкиндер. Вика, салют.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, Лена. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Думаю, сейчас, вот сейчас скажет Леночка, убью.
2: Не скажу.
1: Как настроение?
2: Прекрасно. Настроение, погода замечательная, настроение боевое. Все замечательно. Должны же мы сражаться. Сегодня один вот пациент мой, наш, сказал мне такую вещь. Ты знаешь, Вика, когда я не могу тебе дозвониться, я смотрю на твою фотографию, и мне становится легче. Я знаю, что он меня сейчас слушает. А мне становится легче. И мне так хорошо, осознавая, что ты есть где-то там у меня рядом. И вот нужно двигаться. И я вот не буду. Человек только выписался из госпиталя, я звонила узнать, как у него дела. И ты знаешь, после этих слов у меня такое хорошее настроение сегодня.
1: Нет,
2: с утра.
1: Ну, слушай, что... это всегда так. Все говорят же, спасая одного, спасаешь человечество. Я в это абсолютно верю. А то, что вы там спасаете у себя в офисе не одного, а, ну, сказать многих, это тоже ничего не сказать. За это вам отдельное спасибо, потому что так как вы работаете... Но это, конечно, тоже, я бы не сказала, что это правильно, потому что, ну, нужно когда-то все-таки отдыхать. Нельзя отвечать на звонки в 10 часов вечера. Нельзя, мне кажется, нести работу домой, потому что для себя любимой тоже нужно оставлять время. Но, тем не менее, вот люди говорят, что да, есть возможность дозвониться, да, и Вика вечером может и... человека прислать, Вика может и направить к доктору, Вика дает совет, Вика оформляет документы. В общем, знаешь, так тоже нельзя. Мне кажется,
2: ну,
1: что это too much.
2: Наверное,
1: как говорят
2: можно,
1: у нас в Южном Бруклине, too much.
2: Too much. Может быть, это и так, но очень любим то, что делаем. Очень много людей. Спасибо вам всем огромное за уважение, за доброту, за доверие прежде всего. И я все-таки отношусь ко всему, и вот вся моя команда, мы относимся все-таки не к искусственному интеллекту. Мы все-таки, хотя очень хорошая штука, замечательная, но просто как вспомогательная вещь какая-то, да, прекрасно. А как говорит мой замечательный папа, это все равно, что вот женщину либо ты ее видишь, либо трогаешь руками.
1: Знает, о чем говорит.
2: А папа знает, о чем говорит, да. Поэтому я все-таки отношусь к тому, что если мы. Мы должны иметь что-то человеческое внутри себя, мы должны себя хвалить, вы должны себя хвалить, должны быть добрее, нужно радоваться. Я сама стараюсь сейчас вот так жить, потому что энергии очень много уходит на помогать и пропускать через себя проблемы людей. Это очень... Ребят, сложно, безумно сложно, потому что я каждого пропускаю через свое сердце. И вот иногда смотреть просто в окошко, когда ты утром открываешь глаза, смотришь, как ветерок, солнышко или дождь, или птичка пролетает. Я вот просто не то что заставляю, а ловлю себя на мысли, что остановись, вот остановись на 5 минут, и это даст тебе энергии на целый день. И я вам всем очень желаю остановиться и прислушаться к себе, прислушаться к тому, что Вы же хорошие, вы замечательные, вы прекрасные. Перестаньте слушать искусственный интеллект. Да, это здорово, но это одиночество. Начинайте общаться друг с другом, начинайте общаться с профессиональными людьми, начинайте, перестаньте бояться, в конце концов. Так как мы можем испугать сами себя, нас никто испугать не может.
1: Ой, сейчас знаешь, что скажут? Вот что вот они говорят, философствуют, сидят, балдеют, как две подружки там где-то на лавочке в лесу, птички поют, они тут собрались, коммерческая передача, давай спрашивай, нас интересует квартирный вопрос.
2: Да.
1: Что-то меня на булгаковщину потянуло. Квартирный вопрос нет, это не к Виктории Салкиндер. К Виктории Салкиндер это...
2: Почему?
1: Медикейт...
2: Это тоже к Виктории. Это тоже к Виктории.
1: А, тоже к Виктории. Квартирный вопрос
2: это
1: тоже к Виктории.
2: Тоже к Виктории Салкиндер, потому
1: сейчас задам.
2: Моих... Давай.
1: Вика,
2: давай. Все отвечу.
1: Сейчас задам квартирный вопрос, да, который сгубит вообще все человечество. Оказывается, это актуально и в этой стране. Но у меня другой вопрос. Я вот недавно со своей одной приятельницей очень хорошей беседовала. И она мне рассказала про пациентку, которая к ней пришла. Довольно молодая женщина, ну, наверное, моя ровесница, она доктор, она не может называть там все имена, сдавать явки и пароли. И она говорит, не знаю, куда обратиться, просто разговорились, она мне привела пример такой. Она говорит, ей 62, она не идет на пенсию, у нее онкология, она продолжает работать. А у него там что-то с зарплатой у мужа, он еще тоже, ему 65, он еще не оформлял ни пенсию, ничего нет, продолжает работать. У них нет страховки. Она говорит, я просто в ужасе, понимаешь, что делать. У них там больше инком, они еле-еле концы с концами сводят. И вот она говорит, это моя пациентка, но это еще и хорошая моя знакомая. Она говорит, я даже не представляю, чем я могу помочь. Лечение предстоит долгое и очень дорогостоящее. Вот тебе пример, пожалуйста. Люди отработали в этой стране десятилетия. Еще вот только-только должны пойти на пенсию. А ей только 62.
2: К сожалению, к огромному сожалению, и это очень большая сейчас проблема, таких случаев, грандиозное количество, грандиозное просто. Я даже в какую-то неделю думала, что мне все время рассказывают об одном и том же случае и просят помощи. Оказывается, нет, это были совершенно разные случаи, просто очень похожие, и таких случаев очень много. К сожалению, получается так. Вот на примере этого, допустим, человек не может, вторая половина не может уйти на пенсию, вынуждена работать, потому что нужно платить рент. А человека, который болеет после химиотерапии, оставить невозможно одного. Home attendant не положен. Есть иншуренс с работы у супруга или супруги, который не покрывает ничего, кроме каких-то медицинских биллов, или даже покрывает медицинские биллы, но на этом как бы останавливается все. Звоните, ребят, не буду сейчас долго в это все вникать. Почему? Потому что каждая ситуация, она очень тонкая, и каждая ситуация имеет свой собственный подход. Есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. А у всех одинаковый? Нет, не одинаковый. А можно ли помочь? Да, можно. Тяжелая ли эта ситуация? Да, тяжелая. Имеет смысл задумываться над такими вещами заранее? Да, имеет. Если не сделали заранее, приходите. Как только что-то случилось, приходите, звоните мне. Звоните, я объясню. Даже если вы не становитесь моим пациентом, я все равно вас направлю.
1: Прежде Вика, всего, что значит, люди. А если, подожди, не надо же ждать, чтобы случилось, правда? знал бы, где упасть, подстелил бы. Можно же заранее к этому подготовиться. Если
2: заранее?
1: Ну...
2: Заранее, пока мы живем в замечательном штате Нью-Йорк, настолько, насколько мы все его любим и не любим одновременно, но здесь есть очень много бенефитов. И я всем очень советую, задумайтесь над этим. Пока есть еще возможность, вот вы приближаетесь к пенсионному возрасту, давайте заранее начнем делать ваши трасты, пултрасты. Очень многие вещи можно делать через life insurance, как оказалось. Это не life insurance, это другие программы, которых тоже пенсионные фонды и много-много разного, которые связаны с life insurance. Не буду забивать вам голову, потому что сама глубоко сейчас стараюсь в это вникнуть.

0: есть выход из положения. Может быть, он не всегда такой, как вам хочется, но когда вы дожидаетесь до того, что вам за 90, и наследники, которым вы не доверяете, и таких много людей, вот это уже проблематично. Поэтому давайте не дожидаться до этого возраста, а когда мы все-таки имеем еще какую-то силы в себе и можем правильно распорядиться своим имуществом, своими, извините меня за выражение, копейками, которые вы так долго зарабатывали и складывали все, работая здесь и отдавая всего себя, чтобы вы могли покрыть себя и помочь человеку, который находится, вашему партнеру рядом с вами, вот в таких плачевных ситуациях. И ты, Лена, это знаешь, как никто другой. Прости, что касаюсь этой темы, что если тебя не направят в правильном направлении, просто не проведут за руку, то всем глубоко наплевать о том, что можно хоть чуть-чуть, но помочь.
1: Да, и еще, Вик, подожди, во-первых, я назову твой номер телефона 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Дело даже не столько наплевать, пока ты сам не испросишь, пока ты сам не забьешь в колокол, никто тебе ничего не предложит, потому что люди заняты совсем другими вещами, как правило, никаких претензий ни к кому, а всегда только к себе. Поэтому вот ты напомнила, я хочу обратиться ко всем, многие люди понятия не имеют, что можно оформить помощь для больного человека на дому. Можно, вне зависимости от его возраста, это зависит от заболевания, можно получить какие-то льготы, можно добиться того, что страховая компания оплачивает это лечение. И вот, переходя, так сказать, к актуальному квартирному вопросу, когда люди, очень многие, находятся в состоянии абсолютного незнания и заблуждаются. Им говорят, там, я не знаю, соседи по лавке или по лестничной площадке о том, что «да ты даже не вздумай, потому что квартиру у тебя отнимут, кооператив там деньги распилит». Там накопления твои, которые у тебя там счет в банке лежит на этом сейвинг-аккаунте, они это все заберут. Сиди дома, не высовывайся, вот тебе, блин, травки, вот тебе какие-то гомеопатические мазилки, вот тебе какие-то шаманы, вот тебе какие-то гадалки. Главное, сохрани все, что ты успел скопить. И таких людей тысячи здесь, в Бруклине. Я знаю таких людей. Люди боятся обратиться, если какое-то аутоиммунное заболевание у ребенка, если какое-то расстройство у молодого человека, член семьи, престарелая мама ухаживает, папа там где-то ходит, подрабатывает, и люди не обращаются. То есть у нас две крайности здесь есть. Есть люди, которые могут сами себя обслужить, при этом они получают полностью все положенные и неположенные льготы. И есть люди, которые не в состоянии не то что себя обслужить, себя обеспечить, им буквально не хватает для того, чтобы жить в сытости, они никуда не обращаются. Поэтому вот для таких людей Виктория Салкиндер всегда открыта не только советом, но и конкретной помощью. 917-834-33-43. А давай теперь квартирный вопрос.
0: Хорошо, что ты затронула эту тему. Напоминаю, ребята, мы продолжаем людям помогать получать продукты, здоровую пищу. Кому-то полагается, у всех, у кого есть Medicaid, подчеркиваю, есть Medicaid, вы имеете право получать наборы продуктовые, кому-то каждую неделю, это особенно касается деток, продуктовые наборы, хорошие.

0: лучшие — это здоровая еда из русских магазинов, из русского магазина, ни одного. Вот, значит, если вас опровали, то есть если Medicaid вас пропустил, к сожалению, я не всесильна, и это получается далеко не у всех, но...
1: А кто, подожди секунду, Medicaid вас пропустил, а кто эти документы? Ты подаешь?
0: Да, мы подаем через компанию Kings Bayway, мы подаем документы. Мне нужен номер Medicaid, телефон, и можете присылать мне, это мой персональный телефон, просто текст-месседжем с номером телефона, и написать «Мне нужны продукты». Да, это в помощь, это абсолютно не инком, не идет ни в счет ни в какого вашего заработка, это не фудстемпы, это совершенно отдельные программы. Сюда же включены какой-то kitchen supply, какой-то холодильничек, как макровей, в общем, очень много помощи, которую мы продолжаем оформлять. Очень многим людям помогли, очень многие люди это получили. Очень много получила деток, подчеркиваю, очень много пожилых людей, которые получают продукты на еженедельной основе. Еженедельной, то есть продукты свежие, хорошие продукты на еженедельной основе. Кому-то два раза в неделю, кому это не Meals on Wheels, это другие хорошие приготовленные продукты. Окей, значит, есть такое. Есть уже, подчеркнула и сказала вам, есть, если вам что-то нужно для дома, например, холодильничек, или вам нужен макровейв, или вам нужен набор посуды, сковородки, или вам нужен дипфрайер, что угодно, если вам что-то нужно такое, то есть тоже мы оформляем правильно, оформляем документы для того, чтобы вы все это получили. Это городской, это федеральный грант, который мы работаем с еврейской организацией Kings Bayway. Мы получили этот грант, и мы помогаем людям это оформлять. Дальше программы, особенно детки, больные детки, у кого аутизм, которые очень долго оформляют и не могут получить сервисы. И бедные мамы, бабушки и дедушки не могут выйти на работу. И в семьях происходит, даже не хочу об этом говорить вслух, как людям нужна помощь. И люди не знают, куда обращаться. Мы помогаем оформлять сервисы, чтобы получили детки бэбиситеров, как я их называю, от рождения и до 18 лет. И потом это другая программа начинается. Мы помогаем все это делать в течение 3 месяцев. Не ждете вы по 1,5 года. Не останавливаемся мы только на том, что вот получили home care для ребенка, бэбиситера, и все, на этом остановились. Нет, мы идем дальше, мы помогаем, если малоимущая семья, то мы помогаем от продуктов до оплаты рента. Не мы лично платим вам, мы не можем этого делать, мы не в состоянии, к сожалению, но мы помогаем оформлять правильно документы для того, чтобы вам оплачивали. Есть очень много программ, которые оплачивают ренты, если семья малоимущая. Есть очень-очень много программ. Не ждите год, не ждите эвалюэйшены, которые вы не можете с детьми пройти. Просто обращайтесь, мы вас направим. Люди, которые получали помощь, которые жили в шелтерах, получали квартиры и не знают, что через год нужно проходить ресертификейшн на квартиру. Вас никто не направляет. И потом вы не понимаете, почему вы теряете эти программы. Обращайтесь. Мы поможем вам восстановить программы, мы поможем вам восстановить ваши 8-е программы в плане... Есть люди, которые с детства больны, или с молодости больны. И они получают, живут в шелтерах какое-то время, потом получают городскую квартиру, ФАПСу, например, и не знают, как ее правильно переоформлять, и пропускают свои сроки. Не знают, что им не имеют права, потом не знают, как выйти из этого. И у них накапливается рент. Мы помогаем все это оформлять, восстанавливать, находим вам правильную программу, правильного social worker, который восстанавливает вам все эти программы и помогает восстановить ваш рент, вашу восьмую программу, скажем так. Вплоть до того, что мы берем вас за руку только наших клиентов. Ребята, не обижайтесь, у нас нет на все возможности. Идем к конгрессмену, в офисе уже нас очень хорошо знают, мы звоним, связываемся, и если мы в тупике, то мы связываемся и помогаем. А люди, у которых программа NHTD, у которых есть коды, которые висят по 8 месяцев, по полгода, и вам угрожают, что вас снимут с этой программы, потому что вы не можете, не оплачивается, и никто не может снять этот код для вас. Обращайтесь. Мы занимаемся этим, мы снимаем коды. Подчеркиваю, только для наших клиентов. Ребята, простите, объять необъятное не могу.
1: Вика, дай номер телефона назову. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Это персональный номер телефона Виктории Салкиндер. Всех, кого заинтересовала вышеизложенная информация, пишите сообщение. И Виктория вам перезвонит, но не сию секунду, а дождитесь, пожалуйста, своей очереди. Ты говоришь только для ваших пациентов. Сейчас у человека вот горящая ситуация, он не твой пациент, скажет. Ну и пока она перезвонит, пока я скажу, я хочу идти с вами, помогите мне, пожалуйста. Я вообще все потеряю, то сколько месяцев пройдет? Как мне попасть?
0: Смотрите, я перезваниваю, обычно перезваниваю в течение 3 дней. Либо даже раньше звоню или я, или звонят мои девочки. И еще, вот сейчас прямо мне люди присылают текст-месседжи. Если emergency, пишите 911. Есть люди, которые в феврале подавали на продукты, и по какой-то причине вы до сих пор не получили. Вот спасибо большое человеку, который только что прислал мне текстовое сообщение. Пациентка такая-то, не получили помощь. Да? Я всегда проверю, я отдаю своим девочкам тут же проверять, и мы с вами свяжемся. Сообщайте. Я не знаю, кто получил, кто нет. Я не могу за каждым следить. Если вы не получили в течение месяца, не ждите, пришлите мне текст-месседж.
1: Вика, подожди, у нас заканчивается время. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Сколько времени займет, если пациент выразил желание вот уже перейти к тебе, чтобы не потерять все программы и получить вот этот полный сервис от и до?
0: Неделя.
1: Неделя. И за неделю максимум ничего не случится, да?
0: Ничего не случится. Мы начинаем работать с пациентом в ту же секунду. А дальше это уже на совести человека. Перейдет к нам. Слава Богу, спасибо, порядочный человек. Не перейдет. Слава Богу. God bless.
1: Скажи, пожалуйста, последний вопрос. У нас меньше минуты. Ты мне как сказала God bless, все, я сразу начала молиться. Люди, которым нужно срочно оформить Medicaid, человек заболел, не в состоянии оплачивать биллы, есть все подходящие, так сказать, составляющие.
0: Пишите 911, мне нужен Medicaid. И вам
1: если
0: будут звонить
1: наоборот, если нужно оформить Medicaid и помощь на дому.
0: 911, пишите 911, мне нужен Medicaid. Если человек болен, у кого-то раковое заболевание или что-то происходит, пишите 911, нужен Medicaid. нужна вот такая-то помощь, и обязательно в течение 24 часов вам либо я перезвоню, либо мои девочки.
1: Огромное спасибо.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Этой мелодии Гершвина в интерпретации знаменитой джазовой певицы Сары Воан и тогда еще совсем молодого Майкла Тилсона Томаса мы начали нашу программу, потому что на прошлой неделе Майкл Тилсон Томас, ставший выдающимся дирижером, крупнейшим музыкальным деятелем Америки, скончался в возрасте 81 года. И есть смысл напомнить о том, что этот человек родился в Лос-Анджелесе в семье очень знаменитой, потому что дедушка и бабушка его были звездами еврейского театра, Томашевские, Борис и Бетти Томашевские, о чем он потом, став главным дирижером Сан-Францисского оркестра, создаст очень интересный музыкальный спектакль. Многие из вас его видели. Его родители были тесно связаны с кинематографией и театром. Отец был продюсером, в театре работал, в кино работал, а мать занималась исследованиями. Фактически она возглавляла отдел исследований киностудии Columbia Pictures. А отдел исследований занимался тем, что когда надо было снимать какой-то фильм, то приходили вот в этот исследовательский отдел, чтобы уточнить исторические детали вот данного периода, о котором фильм снимался, и так далее. То есть очень образованная, очень интеллигентная, очень артистичная семья. И мальчик начал в детстве играть уже на фортепиано. Потом он учился в университете Южной Калифорнии, изучал там композицию, изучал там дирижирование. Кстати, многие забыли, что он был еще и композитором. И очень важную роль в его судьбе сыграл Леонард Бернстайн. Потому что Майкл Тилсон Томас занимался у него в Тенглвуде, а сам Бернстайн был тоже продуктом Тенглвуда, его академии, его музыкальной школы. И потом, много лет спустя, Бернстайн говорил, что я очень редко говорю о ком-нибудь, что он гений. Но к Майклу это относится 100%. Он мне напоминает меня самого в молодости, только с той разницей, что он знает намного, намного, в разы больше, чем я. Он знает физику, он знает генетику, он знает химию и многое другое. Это абсолютно так. У Майкла Тилсона Томаса был очень такой яркий, блестящий и полный интереса к новым и новым знаниям ум. Плюс, в чем он тоже, в общем-то, продолжал традицию Бернстайна, он был очень хорошим педагогом. И он в один из моментов создал один из первых в мире коллективов, оркестров для воспитания профессиональных оркестровых музыкантов. Это называлось World Symphony. База у них до сих пор существует, и оркестр существует во Флориде, в Майами. И через этот оркестр под его руководством в течение многих лет прошли многие музыканты, которые... Это была очень важная для них стажировка, которая готовила их к игре в большом профессиональном, серьезном оркестре. И сейчас все они вспоминают с восхищением и грустью, что он для них сделал, каким он был для них примером, как он их вдохновлял и так далее, и тому подобное. Я напомню, что в течение многих лет Майкл Тилсон Томас возглавлял оркестр Лондонский симфонический, а потом четверть века стоял во главе Сан-Францисского симфонического оркестра. И несколько лет тому назад у него был диагностирован рак мозга. Несмотря на операцию и лечение, Майкл Тилсон Томас, вернулся на сцену.
и провел еще в течение одного или двух сезонов целый ряд концертов. Отметил даже свое 80-летие в концерте, продирижировав одной из пьес. Но, к сожалению, рак вернулся, и, как я уже сказала, на прошлой неделе, 22 апреля это произошло, он от нас ушел, оставив огромное количество записей. Мы с вами говорили в свое время не только о фильме «Томашевский», но и о серии 9 специально снятых для телевидения серий, которая, каждая из которых посвящена какому-то музыкальному произведению. И он очень интересно об этом рассказывает, показывает фрагменты, а потом они это все играют. А он много делал и для телевидения, и выпустил в качестве просто записей 120 альбомов. 120 альбомов с разными оркестрами, с разными солистами. Ну, в общем, большой молодец, и за это ему, как говорится, низкий поклон и добрая память. Ну, а сейчас мы с вами перейдем в Карнеги-холл, где, кстати, Майкл Тилсон Томас много раз играл, дирижировал, играл на фортепиано, выступал с разными составами. Он великолепно знал джаз, великолепно знал другие какие-то жанры такой легкой музыки, очень легко и свободно их инкорпорировал в свои программы. Теперь Карнеги-холл 5 мая отмечает, во-первых, 135 лет со дня своего основания, а во-вторых, 50-летие легендарного концерта 1976 года, который вошел в историю под названием «Концерт столетия». Почему? Это был специально гала-концерт в пользу фонда Карнеги-холла. До этого у Карнеги-холла своих денег практически не было. Но Айзек Стерн, который, опять же, незадолго до этого добился того, что Карнеги-холл не снесли и сделали совместным, так сказать, предприятием, совместной собственностью города и частных вложений, так вот, он придумал сделать этот концерт для сбора средств в фонд Карнеги-холла. И этот фонд мог бы помочь Карнеги-холлу дальше делать свои собственные программы, выживать и не зависеть от каких-то там проблем с экономикой города или штата или страны. Что Айзеку Стерну удалось благодаря его обаянию, влиянию, друзьям. Друзья откликнулись, и на сцене этого легендарного зала, в этом легендарном концерте 50 лет тому назад, были оркестр Нью-Йоркской филармонии под управлением Леонарда Бернстайна. Сам Айзек Стерн играл, Мстислав Ростропович, Владимир Горовиц ему аккомпанировал, и сам играл, Дитрих Фишер-Дискау пел, и Гуди Минухин играл. Более того, там участвовал хор Аритреального общества, для которого фактически Карнеги-холл в свое время был построен, если вы помните мой рассказ об истории Карнеги-холла. Так вот, теперь 5 мая в 7 вечера, очередной гала по случаю вот этих двух юбилеев. 135 лет со дня основания Карнеги-холла, 50 лет со дня концерта столетия. Соберутся звезды, как и полагается, на такой гала-концерт. Программа исключительно интересная. Оркестр будет теперь уже не Нью-Йоркская филармония, они заняты, у них свои там дела в своем зале, о чем я потом расскажу. Но оркестр будет замечательный совершенно. Он называется All Stars, все звезды. Это те, кто некогда играл в основанном Карнеги-холле еще с 2013 года молодежном
симфоническом оркестре. И вот этот молодежный симфонический оркестр, те, кто там особенно отличился и потом перешел в большие важные симфонические оркестры мира, теперь собираются специально для этого концерта под управлением Яника Нежесигана. Конечно, будут репетиции, но музыканты, они все прекрасные. Я не сомневаюсь, что качество будет отличное. Программа «Блеск». Бегите в кассу, покупайте билеты за любые деньги. А именно, увертюра Бернстайна к оперетте «Кандид». Премьера «Кандида» состоялась под управлением Бернстайна в 1957 году на сцене Карнеги-холла. Все остальные номера тоже так или иначе связаны с историей Карнеги-холла. Например, Эммануэль Акс вместе с Джойди Донато будут исполнять две песни Малера на слова Рюкерта. Мы помним, что Густав Малер, будучи одно время главным дирижером оркестра Нью-Йоркской филармонии, тогда он еще так не назывался, он назывался Нью-Йоркский симфонический оркестр, но они выступали вместе. Малер дирижировал на сцене Карнеги-холла, почти 70 концертов провел. Другая важная очень фигура – Петр Ильич Чайковский. Он будет представлен сразу двумя произведениями. Финал первого фортепианного концерта Чайковского, который звучал в одном из самых первых концертов на сцене Карнеги-холла в 1991 году. И скерцо из шестой симфонии Чайковского. Напомню, что Петр Ильич в 1991 году в качестве главной композиторской звезды из Европы был приглашен на официальное открытие Карнеги-холла, и его музыка звучала в первых концертах, в первых программах. И вообще была очень популярна, особенно как раз концерт, первый концерт для фортепиано с оркестром. В этот раз его будет играть Ланг Ланг. Евгений Кисин, который только что вот вчера играл концерт Скрябина с оркестром Нью-Йоркской филармонии, 5 мая появится на сцене Карнеги-холла, выступит как солист и будет играть своего любимого Шопена, будет второе скерцо, которое неоднократно звучало на сцене Карнеги-холла, не только в исполнении Кисина, но в частности в исполнении Артура Рубинштейна и многих других виртуозов, пианистов, которые здесь были. Еще один наш знакомый пианист появится, Даниил Трифонов. Он будет играть финал фортепианного концерта Гершвина. Ну, музыка Гершвина звучит очень часто во многих концертах Карнеги-холла. Ораториальное общество. Все тоже, также оно еще продолжает называться, Ораториальное общество Нью-Йорка. Появится этот хор, появится большой прекрасный хор, появится на сцене Карнеги-холла и будет исполнять вместе с Рене Флеминг арию Моцарта. Будет Изабель Леонард петь арию Золушки из оперы Сенерентола. Будет кто же еще? Одра Макдональд, будет знаменитая бродвейская дива, будет петь песни произведения Эллингтона. Помните, это его джаз дебютировал на сцене Карнеги-холла. И Гершвина, и Майкл Файнштейн, который ведет знаменитые, очень популярные концерты, играя за роялем, и поет, и приглашает бродвейских звезд, он тоже будет участником этого концерта. Ну, если я кого-то забыла, прошу прощения. В любом случае, понятное дело, что это будет исторический концерт, и я знаю, что те, кто хотят особенно помочь Галлу этому вечеру, они, конечно, платят очень большие деньги за билеты, но мне кажется, что для рядового зрителя еще билеты остались. Во всяком случае, пойдите на сайт Карнеги-холла или поезжайте прямо в кассу и поинтересуйтесь, что там у них осталось. Это будет 5 мая. Ну, до этого будет еще целый ряд замечательных концертов. В частности,
1 мая Юджи Ванг играет и дирижирует концертом номер 1 Шопена, концертом номер 2 Прокофьева. Очень трудная задача, надеюсь, что она справится. 3 мая, в воскресенье, это тот концерт, который мы разыгрывали в «Русском самоваре». Счастливая обладательница уже мне позвонила, мы с ней договорились, где мы встретимся. Мы пойдем на дневной концерт в Карнеги-холл, где Джан Андреа Назеда и Национальный симфонический оркестр будут исполнять вместе с выдающимися певцами со всего мира, собранными, в основном из Италии, но будет еще и Романы Бурденко из России. Так вот, они будут исполнять триптих Пуччини. Три одноактные оперы, замечательные совершенно, которые редко можно увидеть на сцене. А в концертном исполнении мне это особенно приятно и нравится, потому что вы можете полностью сосредоточиться на музыке и на том, что происходит, потому что над сценой будут титры, будет перевод. Правда, на английский язык. Английский язык надо знать. Ну что ж, друзья, для того, чтобы еще раз напомнить о концерте столетия, у меня есть для вас, как всегда, запись. Одна из песен Рюкерта, которую исполняет Джойс Дидонато. Это очень интересное видео, которое сделано как иллюстрация к этой песне. Ну, давайте послушаем.

Сказочной красоты музыка. Вот две такие песни прозвучат в концерте 5 марта. Но 5 мая. Но 6 мая, на следующий день, будет еще один очень интересный концерт, который поможет нам встретиться с нашим хорошим знакомым Бекзодом Абдураимовым. Он бывал в нашей программе. Он очень интересный, талантливый очень пианист из Узбекистана родом, живущий давно как бы между Ташкентом. В Ташкент он возвращается, но в основном он живет на Западе и очень много гастролирует. У него потрясающий совершенно пианизм. Он настоящий виртуоз с отличным звуком, с прекрасной школой. И в этот раз у него очень интересная программа, которая, кстати, не повторяет то, что мы только что слышали у многих других пианистов. Вот целый парад пианистов, но вот с Бекзодом будет опять что-то интересное. Во-первых, соната Листа по прочтении Данте, одно из сравнительно редко играемых произведений, потому что очень трудное. Но кроме этого, там будет очаровательная совершенно бергамасская сюита Дебюсси. Это собрание прелестных танцев и лирических пьес, в том числе «Лунный свет», знаменитый. Там будут три пьесы Стравинского из музыки балета «Петрушка». Это один из коронных номеров нашего героя Бекзода Абдураимова. В общем, есть что послушать. Приходите и 6 мая. Ну, а потом можно будет немножечко отдохнуть до 13 мая, потому что 13 мая сольный концерт Евгения Кисина. А я сказала уже, да, и говоря о Бекзоде, я все-таки хочу, чтобы мы послушали, как он играет ноктюрн Чайковского.

0: Я начала рассказывать об оркестре Нью-Йоркской филармонии, который вчера дал очень хороший гала-концерт под управлением Густаво Дудамель. Густав Дудамель, хотя он еще официально не вошел в свою должность, пока что все-таки присутствует в программах оркестра Нью-Йоркской филармонии и сейчас даст еще несколько программ. Каждая из них по 3 раза исполняется. Во-первых, 30 апреля, 1 мая днем и 2 мая вечером программа, которая связана с природой, потому что будет очень интересное произведение Франца Шуберта «Песня духов над водами». Будет «Шум леса» Вагнера из оперы «Зигфрид», это часть «Кольца Нибелунга». Будет новое произведение очень хорошего американского композитора Эллен Рид «Земля меж океанами». И будет «Стравинский жар птица». Великолепная программа, есть смысл пойти на нее. Потом 6, 7 и 8 мая они будут выступать в том же зале Дэвида Геффена вместе с оркестром испанского Гарлема, Spanish Harlem Orchestra. Есть такой оркестр. Мы знаем, что латиноамериканский джаз – это несколько особая страница в истории музыки. И вот этот Spanish Harlem Orchestra существует уже много лет, и они появятся, они будут вместе играть, они будут по очереди играть. В программе будет музыка Бернстайна, будет музыка Вилла-Лобоса и будет музыка целого ряда латиноамериканских композиторов из разных стран или американских композиторов латиноамериканского происхождения в исполнении вот этого самого ансамбля. Я думаю, что у нас есть запись этой группы, этого одного из их выступлений. Мы можем ее дать, да? Ау? Окей, значит, нету. Окей, бывает такое. В любом случае, вы можете себе представить, как это будет звучать. Самое интересное, что они потом, 9 мая, перебираются с этой же программой, ну, может быть, в слегка измененном виде, в место, которое знают люди, живущие на Вашингтон-Хайтс. На Вашингтон-Хайтс есть такой недавно, несколько лет назад, отремонтированный, отреставрированный, очищенный, шикарный совершенно дворец. Он называется United Palace, дворец объединения. И вот там, там очень хороший концертный зал. В этом зале, кстати, проходила церемония Radio City Music, этого присуждения премии Тони, театральных премий несколько лет назад. И вот туда перебирается на один вечер, правда, пока, оркестр Нью-Йоркской филармонии. Таким образом, они как бы несут музыку в массы. Это будет 9 мая. Так что можете и там поискать. Я думаю, что билеты будут не очень дороги. Ау? Да, вот мне говорят, что надо уходить на рекламу. Ну что ж, давайте уйдем на рекламу, после чего мы поговорим о как раз вот этих самых премиях Тони, которые совсем скоро нас ожидают, и о многом-многом другом. Я надеюсь, что будет время, чтобы с вами поговорить. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
4: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
5: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем.

что вы видите, друзья, это трейлер очень популярного идущего сейчас на сцене одного из бродвейских театров мюзикла под названием

0: Надо сказать, что это одно из возобновлений. Этот мюзикл был создан, по-моему, в 90-е годы. Он был основан на холодной войне и чемпионате, истории чемпионатов мира по шахматам. История о том, как должны встретиться на очередном чемпионате, дважды, вернее, встречаются на чемпионатах мира американский чемпион и советский чемпион. Советского зовут Анатолий, американского зовут Фредди. У Фредди есть менеджер Флоренс, которую играет, вот вы ее тут видели, Лиа Мишель, знаменитая певица с огромным голосом и большим темпераментом. И она, хотя она является менеджером Фредди, но она влюбляется в очень серьезного, правильного Анатолия. И вот как разворачиваются все эти события на фоне холодной войны, вот вам этот мюзикл. Причем песни созданы были половиной ансамбля «Абба» Берни и Бьернсом. И вот эти два автора действительно создали очень такие яркие музыкальные номера. Но когда мюзикл впервые был сыгран на Бродвее, он как-то особого успеха не имел. Сейчас он довольно удачно вернулся на сцену, идет и, возможно, будет одним из претендентов на премию Тони. Кто мог участвовать в премии Тони? Спектакли, которые шли на Бродвее, премьера которых состоялась до 26 апреля. 26 апреля – дедлайн. После этого, если вы хотите новый спектакль, этот спектакль, уже если его будет премьера, он будет участвовать в соревновании следующего года. А мы узнаем имена тех, кто номинирован на премию Тони в этом году – 5 мая. 7 июня состоится церемония вручения этих самых наград во многочисленных театрально-музыкальных и просто театральных категориях. Причем церемония состоится в Radio City Music Hall. И вести ее будет в этот раз не бродвейский актер или актриса, а популярная певица, которую все знают по имени Пинк. Это ее, так сказать, театральный псевдоним такой. А как это будет выглядеть, я не знаю. Известно, что Пинк пишет очень красивые песни, она очень темпераментная, и она очень такая спортивная. Она часто сопровождает свои выступления всевозможными акробатическими трюками. Правда, она уже не такая юная девушка, но, может быть, она там будет и на качелях висеть на сцене, или по канату лазить. Не знаю. Во всяком случае, элемент сюрприза. Есть 7 июня, можете включить, чтобы посмотреть, кто же победил. Обычно церемония проходит очень интересно, но особенно она интересна для тех, кто смотрел те или иные спектакли. Что вообще в этом году было? Надо сказать, что не очень много новых пьес, мало более или менее интересных новых мюзиклов, зато куда лучше дела обстоят как раз с возобновлениями. Вот там будет самая большая конкуренция. «Смерть Коми Вояжёра» – один из тех спектаклей, которые просто обязаны, обязательно надо посмотреть. Это знаменитая пьеса Миллера, которая неоднократно возвращалась на сцену в разных постановках, в разных интерпретациях. В данном случае два выдающихся исполнителя. Нэтан Лейн играет роль главного героя, роль его жены играет Лори Меткалф, великолепная актриса. Оба они большие молодцы и вполне заслуживают Тони за исполнение главной роли в пьесе. Но у них очень большая конкуренция в лице Эдипа. Этот спектакль уже на Бродвее не идет, но наверняка он получит не одну номинацию. Это был спектакль, привезенный из Лондона и в постановке Роберта Икки, очень хорошего, интересного режиссера, очень интересная была адаптация. И там, конечно, великолепная Лесли Мэнвилл в роли Клитемнестры. О чем я вам рассказывала. Есть еще несколько звезд кино, которые участвуют в сейчас бродвейских спектаклях и, конечно, претендуют на, по крайней мере, номинации. Мы знаем Адам Броди в одном из бродвейских спектаклей, в одной из бродвейских пьес сейчас играет, в возобновлении пьесы Ноэля Коуварда «Падшие ангелы». Это такая музыкальная комедия с песнями. Я думаю, что она будет идти в по категории мюзиклов. Но там играют две звезды – Келли О'Хара и Роз Бирн. В общем, интересно, какие будут, кто будет номинирован, о чем я расскажу уже на следующей неделе, наверное, или через пару недель. Во всяком случае, уже тогда будет известно, кто с кем будет соревноваться. Несколько слов об Онегине. А вы, кстати, можете, друзья, звонить. Я надеюсь, что есть звонки, будут звонки 718-475-3200. Онегин все еще идет, и 2 мая будет днем показан в кино. На БИС есть еще показ в среду вечером. В любом случае, я знаю, что многие из вас захотят пойти посмотреть эту трансляцию из Метрополитен-оперы днем 2 мая, поэтому я перенесла свою последнюю беседу в Дэвидсон радио гостиной на 16 мая. Это тоже суббота, это 4 часа дня. Тема Беллини. Приходите, буду рада с вами встретиться перед большим летним перерывом. Тогда вы от меня отдохнете, лекций не будет. Все могут ехать на дачу. Ну, а что касается Евгения Онегина, имейте в виду, что будет очень хорошая вокальное исполнение, особенно Асми Григорян, и много проблем с постановкой, и вас многое будет раздражать. Будьте к этому готовы. Если вы просто любите музыку Чайковского, ну, смотрите. Иногда вы будете тронуты, а иногда вам захочется смеяться над теми фокусами, которые придумала английская режиссерша Дебора Уорнер. Это старая постановка, она идет уже несколько лет, так что, ну, в общем, ради певцов стоит пойти. Звонки, поехали. Ау!
1: Алло, добрый день. Будьте любезны, у меня к вам вопрос. Что вы знаете о судьбе оркестра Назеды? Ведь в Вашингтоне закрывается,
0: да, спасибо большое.
1: Центр.
0: Да.
1: Где он будет выступать? Что
0: вы знаете,
1: я
0: пока
1: очень обеспокоена.
0: Я тоже очень обеспокоена, мы все очень обеспокоены. И я слежу за самыми последними новостями. Молчание. Полное молчание. Может быть, после этого концерта мы что-то узнаем. Я буду говорить с менеджером, с его public relation персоной, может быть, самого Джана Андреа увижу, но пока что я боюсь, что они еще не нашли себе хорошего помещения, потому что, как я вам уже рассказывала, нету в Вашингтоне хороших подходящих залов для регулярного появления симфонических оркестров. Катастрофа, конечно, с Кеннеди-центром. Абсолютная катастрофа. И я не знаю, что вообще будет. И куда потом, даже если они все останутся и сохранятся, куда потом придется возвращаться. Не знаю. Спасибо за ваш звонок. Поговорили об этом, теперь поговорим о кино. Пока что можете еще звонить. Время есть. Итак, два интересных зарубежных фильмов выходят на экраны Америки. Во-первых, фильм, о котором я вам немножко рассказывала, мы его вспомним, посмотрев трейлер. Это фильм под названием «Два фортепиано». Это французский фильм. Его показывали во время фестиваля «Рандеву с французским кино» этого года. Это новый фильм. Там играет Шарлотта Рампаль, замечательная совершенно актриса французская. Она играет пожилую пианистку, которая чувствует, что ее сознание, что-то там с ним происходит, и ей пора уходить со сцены. И поэтому она вызывает давно отсутствующего своего ученика из Японии, чтобы он вернулся в родной Лион, начал с ней вместе выступать. Он возвращается, и мы постепенно начинаем узнавать, почему же он покинул свой родной город. Там вовлечена в это еще его личная драма, там еще есть еврейская семья с некоторыми особенностями жизни французских евреев. В общем, это такой непростой, он легко очень смотрится, фильм с прекрасными актерскими работами. Давайте посмотрим этот трейлер. Он называется «Два фортепиано». Вот главный герой.
2: Qu'est-ce que tu allais faire au bout du monde?
0: Вот.
2: Tu es trop doué pour ça.
0: Это знаменитая актриса.
2: Ты tout seul.
0: А это девушка, из-за которой он падает в обморок.
3: J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années?
0: Это ее муж, его большой друг.
4: À l'époque, je vous aimais tous les deux.
3: Et t'as triché.
4: Non.
3: J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux.
0: Это очень умело сделанный фильм.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire?
0: Где много загадок. Много драмы, как вы видите. Но все заканчивается как настоящий французский фильм.
3: Je vais arrêter. Je peux pas durer avec ça.

0: два фортепиано. Вот так. Второй фильм, о котором есть смысл рассказать, он будет только в кинотеатре «Фильм Форум» и только одну неделю. С 1 мая по 7 мая. Это фильм, который многие из вас видели, еще находясь в России. «Самое красивое». «Белиссимо». Фильм Лукино Висконти. Образец итальянского неореализма, созданный в 1951 году с Анной Маньяни в главной роли. Анна Маньяни совершенно необыкновенна. Это одна из ее лучших работ. Вот, и я думаю, что это абсолютно будет замечательная совершенно работа, и это интересно посмотреть. Вы помните этот фильм на русском, переводом, синхронным переводом, который всегда, вот сейчас особенно меня очень раздражает. А тут будет с английскими, конечно, субтитрами. Говоря о кино, я не могу не сказать о том, что 30 апреля начинается кинофестиваль, очередной ежегодный фестиваль, который называется «Диаспора. Кино и искусство» или «Искусство в кино». Этот самый кинофестиваль организует Русско-американский культурный центр. И каждый раз его руководитель, куратор Регина Хидекель выбирает очень интересные фильмы, интересные работы. Работы людей, которые корнями своими связаны с бывшим Советским Союзом. В разные годы покинули эту землю и переехали и стали жить в Израиле, в Америке или в каких-то других странах. И вот как они осваивали свой опыт в кино, вот об этом рассказывают фильмы. Первая встреча состоится 30 апреля, как я уже сказала. Вот тут я должна почитать, потому что я все наизусть не помню, как вы понимаете. Итак, это будет Anthology Film Archives. Это кинотеатр очень известный, очень такой исторический, я бы сказала. Адрес такой: 32 2-я авеню. Дом 32, 2-я авеню, в 7 вечера. Это East Village. Так вот, там будет представлены две работы художницы, киномастера, работающие в сфере киноинсталляции и сюжетного кино. У нее очень интересное имя – Ира Эдуардовна. Я хочу досказать, а потом я приму ваши звонки обязательно. Итак, будут показаны ее две работы. 20-минутная такая видеорассказ под названием «Железная дорога». Это история ее эмиграции от 15-летней девочки из Ташкента в Израиль, как это было, через какие страны, какие места, все в фотографиях, сценах, пейзажах, такая полуфантазия. И второй ее фильм «Язык за зубами». Ира Эдуардовна, она очень талантлива, ей за 40 лет уже, она получила множество премий, она известный в Америке кинематографист, она живет в Нью-Йорке. После показа будут вопросы и ответы. Все начинается в 7 вечера, Anthology Film Archive. Звонки, а потом будет музыка, уже выставку пропустим, расскажем в следующий раз. Итак, звонки, говорите.
1: Алло, здравствуйте. Будьте добры, вы не могли бы назвать имя композитора и исполнительницы, певицы одного из песни, о которой вы сегодня рассказывали? Это будет исполняться в одном из концертов предстоящих Карнеги Холла.
0: То, что мы видели видео. «Рюкерт» – это песня Густава Малера на слова Рюкерта. Она называется «Иден».
1: Это песня. Когда мальчик сажает...

0: Я все поняла, вы мне ничего не должны объяснять. Спасибо, я вам все сказала. Вы слышали, да? Вы все услышали? Спасибо, Густав Малер на слова Рюкерта. Эти песни записаны, есть компакт-диск под названием «Иден». Следующий звонок, у нас времени мало, поэтому задавайте вопросы быстро.
1: Добрый день, Майя.
0: Добрый.
1: Года два назад знаменитая пианистка Полина Осетинская давала концерт на Истон 90-х, где исполняла в основном, так сказать, музыку кинокомпозитора, там Манчи, Монтовани, Хорнер. Я знаю, что Мансини. Сейчас она будет с Венгеровым выступать, но, может быть, какой-то еще такой концерт будет.
0: Вы знаете, может быть, и будет.
1: Или
0: может
1: кто-нибудь еще, вот именно спасибо. Там, где очень много красивых мелодий.
0: Красивые мелодии можете на Ютубе найти в огромном количестве. Но я вам ничего не могу по этому поводу сказать. Не знаю. Если вы гуляете по Фейсбуку, в отличие от меня, то вы можете там поискать, может быть, Полина Осетинская, я знаю, что она уже в Америке. Может быть, она даже где-то и дает похожие концерты, но это должно быть в каком-то узком кругу. Поэтому это официально не объявлено. Посмотрите, полюбопытствуйте. Окей? Да. Ну, хорошо. Значит, я вам рассказывала только что о событии, которое начинается 30 мая. Это фестиваль «Диаспора». Ну, вот у нас есть 3 минуты времени, может быть, мы тогда поговорим о... Да, я думаю, что мы можем поговорить тогда о выставке. Итак, в музее «Метрополитен», покажите первую фотографию, открылась выставка, которая называется «Gothic by Design». То есть это готическая архитектура в рисунках. Дело в том, что в начале... когда только готика формировалась как стиль архитектурный, а было это в середине XII века, тогда эта архитектура была такой новой, такой сложной, что ее построить без предварительных дизайнерских рисунков было невозможно. Тем более, что готические храмы, они были полны деталей, очень сложных, очень интересных. И вот архитектурные рисунки, которых сейчас сохранилось около 600, не больше, за всю эту историю, некоторые из них представлены в залах этой выставки. Обратите внимание на очень интересное освещение, поскольку это рисунки, это вещь хрупкая, они не освещены особым образом, и выставка будет идти не очень долго. Она находится на втором этаже музея «Метрополитен». Там есть отдел рисунка, и вот в трех залах этого отдела рисунка там это есть. Там очень интересные экспонаты. Не думайте, что там рисунки только вот схемы. Ничего подобного. И можно, гуляя по этой выставке, понять, как это все бытовало. Ну вот, например, посмотрите следующую фотографию. Это портрет очень важного для готической архитектуры мастера. Матиус Рорисцер был автором многих прекрасных зданий, особенно на юге Германии. Портрет этот принадлежит перу Ганса Гальбейна-старшего. И этот самый Матиус был, к тому же, автором первых не только зданий, но и первых специально архитектурных трудов на немецком языке. Тем не менее, его имя оказалось почти забытым, что было типично и для других архитекторов, вообще для жизни того времени. В ту эпоху кто такой был архитектор? Он был ремесленник, ему давали заказ, и имя его часто забывали. А другая интересная деталь, вот этот фрагмент, это арка. Это деталь убранства Кентерберийского собора. Вообще соборов осталось немало выдающихся готических. Кентерберийский – один из них, в Великобритании. Но интересно, что, хотя мы знаем имена тех, кто создавал общий проект этого собора, это два известных в то время архитектора было, здесь, на этой детали, есть печать рядового каменщика, масона. И такие печати ставились не только как знак как бы гордости, но и ими отмечалось, куда какая деталь пойдет. Вообще, надо сказать, что вначале рисунки делали, и потом их уничтожали. Во-первых, потому что пергамент был дорог. Во-вторых, никто как особенно это не ценил. И на этом пергаменте стирали как бы рисунок, и потом покрывали, рисовали его, рисовали проект для другого здания. Но где-то с середины XIII века, по мере увеличения количества вот этих самых зданий, которые надо было строить, появлялись архитектурные мастерские. И поэтому они начали хранить эти рисунки, чтобы потом или же какую-то деталь скопировать для другого здания, или как бы для истории. И вот тогда начали с середины 13-го года собирать эти рисунки. Мы посмотрим вот еще одну фотографию, а поскольку у нас осталось очень мало времени, то на этом мы остановимся. И я продолжу свой рассказ про эту выставку, может быть, добавлю к ней еще пару других. А сейчас, как всегда, музыка. Юджа Ванг играет фрагмент из второго концерта Прокофьева. Напоминаю, что 1 мая она будет играть в Большом Карнеги-холле вместе с симфоническим, с камерным оркестром Малера этот концерт и будет сама дирижировать. В этот раз, к счастью, она не дирижирует, она только солист, но играет хорошо. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Между Киевом и Тель-Авивом вспыхнул острый дипломатический скандал. В израильский порт Хайфа зашли суда с партиями зерна, которое Украина считает вывезенным с оккупированных территорий. МИД Израиля занял жесткую позицию, заявив, что никаких официальных доказательств представлено не было. К ситуации подключился Европейский Союз. Он рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвовал в этой схеме. Апрель 2026 года стал месяцем самой масштабной украинской кампании против российской нефтяной и портовой инфраструктуры в Краснодарском крае. Туапсе подвергся атакам 16 и 20 апреля. Тысячи кубометров мазута вылились в реку и Черное море. В ночь на 28 апреля последовал третий удар. Беспилотники снова атаковали туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ну а накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа длилась более полутора часов. По итогам Путин сообщил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Трамп поддержал эту инициативу и заявил, что сделка по урегулированию конфликта уже близка. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую.
0: Давай начнем с событий в Твери и Туапсе. В Твери, я так понимаю, что это первая за более чем 4 года атака дронов. И для украинской стороны, надо сказать, она достаточно успешная. И на фоне этого мы видим заявление Путина о том, что нужно сделать перемирие на 9 мая. И на День Победы, кстати, не будет использоваться военная техника в параде на Красной площади, что тоже очень странно. Объясняют это как раз-таки атаками Украины. Можно ли, по-твоему, сказать, что Путин предложил вот это перемирие, исходя из того, что есть какие-то, может быть, данные или просто страх того, что Украина действительно может сделать большую атаку на 9 мая?
1: Ну, наверное, есть и данные, об этом не мне судить, но просто по объективным показателям Украина сейчас постоянно активно атакует российские цели, в том числе собственными ракетами. То есть ему же не нужно иностранное производство, ну, плюс дроны очень эффективны. Поэтому, естественно, Россия боится такого сценария. Что касается отсутствия военной техники, то просто это, скорее всего, не только потому, что они боятся террористических атак, а также потому, что у них этой техники просто может не быть. Она или уничтожена, или на фронте.
0: Ну, как мне казалось, всегда на параде использовалась более или менее бутафорская техника, которая, может быть, никогда и не использовалась в бою. Хорошо, а что мы можем сказать по поводу этих атак вот в Туапсе и в Твери? Как ты оцениваешь здесь работу украинской ВСУ?
1: Ну, мы сейчас видим это на нашем экране, то есть вы видите на ваших. Работа ВСУ отличная. Будем надеяться, что они продолжат в том же духе. И мы видим, как все время улучшаются способности ВСУ. Но это просто технически напрашивается, да, то есть идет улучшение технических возможностей. Россия не так легко закрыть такую огромную территорию. Все сосредоточено у них там где-то, условно говоря, на Рублевке, ну, то есть вокруг Москвы. Они просто не в состоянии защитить все свои стратегические объекты.
0: Что касается позиции Украины, как ты считаешь, насколько выгодно это перемирие для Украины, для Зеленского? Здесь такой момент, что все-таки договорились между собой Путин и Трамп. Путин опять использует вот эту тактику и показывает россиянам, что это вот западные там кукловоды, которые руководят Зеленским, и только с ними нужно разговаривать. И вот он, значит, разговаривает с Дональдом Трампом, предлагает перемирие, хотя Дональд Трамп уже сказал, что это он предложил перемирие, но неважно. Теперь Зеленский говорит на это: я созвонюсь с Трампом и спрошу детали этого перемирия, потому что его не поставили в известность. Насколько, по-твоему, Украине вообще это выгодно?
1: Я думаю, что это перемирие ни на что абсолютно не влияет. И таких перемирий уже было очень много, таких в том числе праздничных, пасхальное, новогоднее. То есть это просто обыкновенная такая тактика. Во-первых, Путина, с одной стороны, чтобы обезопасить себя, с другой стороны, чтобы показать, что он заинтересован в мире. Хотя что такое заинтересованность в мире на один день? И Украина резонно говорит, что мы заинтересованы в долгосрочном перемирии. Украина может это даже и принять, это я не знаю, как бы в интересах ли ее. Я думаю, это просто не существенно.
0: Давай поговорим о скандале между Киевом и Тель-Авивом. Как я уже сказал ранее, в порт Хайфа зашли суда с партиями зерна. Украина утверждает, что это зерно украдено с оккупированных территорий. Израиль при этом говорит, что нет никаких доказательств. Что ты думаешь по этому поводу? Я видел огромное количество негативных комментариев. Меня это очень сильно удивило. В Фейсбуке против Зеленского в этом скандале. Я не очень понимаю, почему.
1: Ну, тут столкнулись израильская и украинская позиция. Многие сторонники Зеленского также являются сторонниками Израиля, и они как бы чувствуют, что нужно, видимо, выбирать. Я тоже являюсь сторонниками той и другой стороны. Я, во всяком случае, пытаюсь представить взгляд, который как-то объясняет позицию и той стороны, и другой. Ну, во-первых, мы сейчас видим вообще дипломатическую активность Украины на всех фронтах. То есть и какая-то уверенность, можно назвать самоуверенностью, если кто-то хочет критически оценивать эту позицию. Уверенность Украины в своих возможностях. То есть то, что она предлагает свои средства защиты, дроны другим странам. Мы видим критическую критику в адрес администрации Трампа даже, что раньше не происходило, что, конечно, совпадает с таким общим ослаблением администрации Трампа в связи с иранской войной, да, и в целом в связи с невозможностью ничего конкретного сделать. Вот. И в этом контексте мы видим и активность против теневого флота и против вот подобных поставок зерна. Многие считают, что Украина делает это не совсем правильно, то есть что она вот накинулась на Израиль, когда этим же занимается множество других стран, преимущественно мусульманских, вот, разного рода Бангладеш, Сирия, вот, Египет, и Турция один из самых таких больших получателей этого зерна. И почему, мол, Израиль выделяется среди всех этих стран. То есть некоторые считают, что это Европейский Союз дал такой сигнал, вот, чтобы и была причина наложить на Израиль какие-то санкции, которые они там пытаются на него накладывать. То есть вот эти вот позиции столкнулись. Тут стоит сказать, что, может быть, действительно Украине стоило бы решать многие проблемы менее таким скандальным, более дипломатическим путем, вот, а не в Твиттере, как это там делает Андрей Сибига. То есть вот именно сами способы оказания давления можно подставить под сомнение. Но тот факт, что хоть это может быть и не доказано, но такое доказать сложно, ну, в принципе, на основании того, что собирают осинтеры всех там, разных там фотографий, мы можем судить, что там какое-то количество украинского зерна есть, то есть зерна с украинской территории, оккупированной. Вот. Они используют разные там методы, например, они смешивают зерно, и там сложно уже отличить, чье зерно там какое. То есть, ну, в принципе, торговля с Россией вообще, ну, должна ограничиваться. Просто дело в том, что зерно – это такое немного сложная материя, поскольку это продовольствие, и если его не покупать, то у России, то есть, может наступить голод или, по крайней мере, как-то это скажется на некоторых странах. Я не знаю, на самом деле, насколько это касается Израиля. Израиль мог бы, конечно, вполне покупать зерно из других стран. Понятно, что российское зерно дешевле, но, в принципе, Израиль бы мог это делать. Но вот такие вот здесь взгляды столкнулись.
0: С точки зрения, вот, ну, скажем, геополитического распределения, да, если мы говорим, что сейчас эти территории аннексировала Россия, и Россия их контролирует, ты считаешь правильно, что Зеленский требует от каких-то стран не покупать зерно из этих территорий?
1: Ну, это абсолютно правильно. Юридически эти земли принадлежат, территории принадлежат Украине. И все, что на них производится и потом впоследствии продается, это украинское. Это, если это сделано без разрешения Украины, то это просто банальное воровство. И за него должны отвечать эти страны. Поэтому Израиль, в принципе, и говорит, что если бы это было бы доказано, они были бы вынуждены не пускать эти суда. Но опять-таки они тут лукавят, потому что действительно такие вещи доказать довольно сложно. Но с другой стороны, их позицию тоже можно понять. Без всяких там судебных санкций они не могут просто взять это и запретить, или там развернуть и так далее. Или там, потому что они же понесут финансовую ответственность, поскольку есть контракты, которые с какими-то третьими сторонами заключены по поводу продажи этого зерна. Поэтому с юридической точки зрения, ну, Израиль можно понять. Но в целом, конечно, вот торговля с Россией, которой Израиль занимается, и отношения с Россией, которые он поддерживает, может быть, они должны быть
0: пересмотрены. Учитывая, что отношения Украины и Израиля, в принципе, были напряженные до этого, как ты считаешь, насколько далеко этот конфликт может зайти?
1: Ну, я не знаю, такие еще есть механизмы. Израиль, в принципе, не Соединенные Штаты, они не поставляют Украине разведывательную информацию, поэтому такие санкции может наложить Израиль, то есть Израиль на Украину, я не вижу, как он...
0: Например, может ли это повлиять на отношения между Украиной и Соединенными Штатами?
1: Я не думаю, что есть прямая связь, но отношения между Украиной и Соединенными Штатами, скажем так, и, можно сказать, держатся на волоске из-за пророссийской позиции. Я все время это так называю, то есть иначе ты не назовешь пророссийской позиции администрации Трампа. И то, что факт, что Соединенные Штаты вообще как-то оказывают какую-то помощь Украине там, с разведывательной информацией, например, и продают ей оружие, хотя даже, ну, они сами ничего не платят, а только приобретают выгоду от этого, но, тем не менее, я думаю, что на это в долгосрочной перспективе, а это долгосрочная перспектива еще 2,5 года правления Трампа, на это рассчитывать не приходится, поэтому Украина должна уже быть готова как-то заместить, возможно, вообще прекращение помощи Соединенных Штатов.
0: Иван, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейер.
1: Спасибо тебе.
0: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Всем привет, с вами Ян Матвеев. Владимир Путин попросил о перемирии, причем не у кого-то, а у самого Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. Путин готов объявить прекращение огня на 9 мая, но просить об этом Зеленского ему было неловко, поэтому идею перемирия он продвинул через Трампа. Не нужно быть очень мудрым человеком, чтобы понять истинные цели. Путин очень опасается, что парад 9 мая будет сорван украинской атакой, и это сильно ударит по его рейтингу. При этом Путин планирует продолжать войну и сказал, что все цели СВО будут достигнуты. Разговор с Трампом длился 1,5 часа. Президенты успели обсудить и недавнее покушение на Трампа, и ситуацию на Ближнем Востоке. Но очень важно отметить для себя, что впервые за 4 года войны Путин прямо попросил перемирия. Валентина Матвиенко призвала собственника «Северстали» Алексея Мордашова помочь Вологодской области, в которой базируется компания, и подтянуть что-то из офшоров в Россию. Глава Совета Федерации напомнила, что Мордашов вышел на первое место в списке Forbes и добавила, что кроме законов, еще должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле и отечеству, уважения к людям, которые заработали такие крупные миллиарды для «Северстали». При этом сама Матвиенко буквально собственными руками затащила всю страну в войну, дав разрешение на ввод российских войск в Украину. В «Северстали» очень быстро ответили на критику. Компания напомнила, что «Северсталь» находится в российской юрисдикции, а не в неких офшорах, что в принципе невозможно из-за санкций Запада. Санкции ведь тоже наложили из-за войны, развязанной Путиным и Матвиенко. Также в «Северстали» подчеркнули, что все компании черной металлургии сейчас находятся в кризисе. Досталось и властям Вологодской области. Их раскритиковали за непродуманную политику, которая привела бюджет региона в глубокий дефицит. Дела «Северстали» действительно не очень хороши. Прибыль компании за первый квартал 2026 года рухнула в 370 раз и составила 57 миллионов рублей. При этом налоговое отчисление компании в бюджет Вологодской области в прошлом году составили 13,4 миллиарда рублей. На гуманитарную помощь и войну с 2022 года металлургический гигант потратил еще 3,5 миллиарда рублей. В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ. Как сообщили в МЧС России, добиться результата удалось после проведения эффективной пенной атаки, в ходе которой открытый огонь был полностью устранен на всех участках проведения работ. Тушение на объекте продолжается. Специалисты проводят проливку конструкции для предотвращения повторного возгорания. Но тут пожарным нужно опасаться повторного прилета украинских беспилотников, которые беспрепятственно долетают до своих целей. В Магаданской области произошла авария в угольном разрезе Кадыкчанский. По данным спасателей, на рабочих обрушилась горная порода. Под завалами могут находиться 8 человек. К месту происшествия направились все экстренные службы. Беспилотники ВСУ атаковали стоянку российских вертолетов в Воронежской области в 150 километрах от линии соприкосновения. Сообщают, что применялись дроны FP-2. Отдельно стоит отметить картинку высокого качества, которая позволила точно ударить по моторным отсекам вертолетов. Были поражены штурмовой Ми-28 и многоцелевой Ми-17. Все происходило на временной площадке, оборудованной для скрытой заправки вертолетов. То есть ВСУ сначала вычислили ее в Воронежской области, а потом поразили результативно. А украинские морские дроны ударили по российским катерам, патрулирующим воды Керченского пролива. ВМС Украины отчитывается о повреждении катеров «Соболь» пограничной службы ФСБ и «Грачонок», который относится к Черноморскому флоту. Сообщают о потерях среди экипажей. Сегодня утром дальнобойные беспилотники ВСУ нанесли еще один удар по Перми. Пока перекачивающая станция еще продолжает гореть после вчерашней атаки, вот эти кадры у вас сейчас на экране, дроны атаковали НПЗ «Лукойла». Аналитики подтверждают попадание в установку АВТ-4, вакуумную колонну для переработки нефти. Кроме того, огонь перекинулся на ректификационную колонну. Местный завод один из крупнейших в России, он перерабатывает около 13 миллионов тонн нефти в год. Теперь, после поражения ключевых элементов, НПЗ, скорее всего, встанет на ремонт. Ну, после того, как его потушат. Только что российские дроны «Камикадзе Шахет» атаковали Днепр.
Беспилотник уничтожил пассажирский автобус, несколько автомобилей, повредил соседние здания. Сообщают об одном погибшем, и еще 5 человек пострадали, 4 из них госпитализированы. Спасатели быстро потушили пожар, но кадры ужасающие. По сути, дрон целенаправленно ударил просто по улице. А ночью российские военные атаковали Донецкую и Одесскую области. В Дружковке погиб один человек, еще 2 получили ранения в результате обстрела. А в Одесском регионе несколько беспилотников ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Ранены как минимум 20 человек, 10 из них были госпитализированы. Возникли пожары в многоэтажках, повреждены частные дома. Кризис на Ближнем Востоке продолжается. Дональд Трамп отказался от посредничества Путина в переговорах между США и Ираном. Трамп рассказал, что российский президент хотел бы участвовать в процессе по иранской ядерной программе, на что Трамп ответил, что предпочел бы видеть роль Путина в прекращении войны с Украиной. По поводу Ирана он в очередной раз заявил о военном поражении страны. Но заключить мир между странами все еще не получается, что, впрочем, не мешает президенту США публиковать в социальных сетях картинки, где Ормузский пролив переименован его именем. Сегодня 30 апреля и 1527 день войны. С вами был Ян Матвеев, спасибо, что смотрели видео. Увидимся завтра.

0: Здравствуйте! В эфире «Новости без политики», в студии Елена Вишневецкая. Исследование Йельского университета позволяет предположить, что на семейное счастье могут влиять генетические особенности, связанные с работой так называемого гормона любви – окситоцина. Специалисты отмечают, что на взаимоотношения в паре может влиять не только поведение партнеров, но и генетические особенности каждого из них. В исследовании приняли участие супружеские пары в возрасте от 37 до 90 лет. Участников спросили, насколько они удовлетворены своими отношениями с партнером. Также каждый предоставил образец слюны для генетического тестирования. Оказалось, что даже если один из супругов имел определенный вариант гена в паре, чаще царили мир и согласие. А супруги чаще сообщали о том, что удовлетворены своими взаимоотношениями и чувствуют себя защищенными. И хотя разница составляла всего около 4%, ученые считают, что это значительный фактор семейного благополучия. Кроме того, носители подобной мутации с меньшей вероятностью будут иметь тревожную привязанность, тип неуверенности в отношениях, вызванный прошлым опытом с близкими родственниками или партнерами. Подобный вид привязанности связан с более низкой самооценкой, высокой чувствительностью к отказу и постоянной потребностью в одобрении. Раскрыть секрет хорошего сна. Известно, что женщинам требуется больше времени для сна, так как они чаще мужчин используют мозг в режиме многозадачности и, как следствие, тратят больше энергии. Американские ученые выяснили, что женщинам комфортнее всего спать рядом с собакой. Для эксперимента ученые опросили 1000 женщин. Более половины из них чувствовали умиротворение от нахождения рядом со своим четвероногим другом. Те женщины, которые засыпали вместе с котом или другим человеком, просыпались чаще и спали беспокойнее. Чем же обусловлена такая реакция на собак? Ну, во-первых, после прогулки с питомцем легче заснуть и проще встать утром. Во-вторых, собака на подсознательном уровне воспринимается человеком как защитник. И самое главное, когда хозяин и собака смотрят друг другу в глаза, у них поднимается уровень окситоцина, гормона счастья. Понимание того, что тебя любят, помогает чувствовать себя спокойнее. А вот коты умеют читать по глазам. Зрительный контакт, оказывается, это все, что нужно для общения человека с котом. Исследователи из Будапешта выяснили, что кошки обладают способностью понимать человека по взгляду. Раньше такое умение наблюдалось только у собак, которые ведут себя как дети, реагирующие на невербальные знаки своих родителей. Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые провели эксперименты над кошками, каждая из которых взаимодействовала с незнакомым для нее человеком. В процессе эксперимента человек взглядом указывал кошкам на место, где была спрятана еда. Выяснилось, что в 70% случаев им удавалось понять по глазам, где ее найти. Причем взгляд мог быть мгновенным, мимолетным или повторяющимся, и все они были эффективны. Примечательно, что голосовые подсказки тоже мало помогали кошкам в нахождении заветного тайника, что отличает их от собак, которые охотнее воспринимают команды хозяина на слух. Исследование венгерских ученых наконец показало, что кошки действительно реагируют на язык человеческого тела. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!
1: Компании Lead Kitchen and Bath мы верим, что ваш дом должен отражать ваш уникальный вкус и стиль. Мы специализируемся на дизайне кухон и ванных комнат высокого класса и уделяем особое внимание деталям. В Lead Kitchen and Bath каждый проект выполняется по самым высоким стандартам. Наша экспертная команда дизайнеров и подрядчиков прилагает все усилия для создания дома, который будет по-настоящему вашим. От элегантных кухон до роскошных ванных комнат. Посетите наш шоурум в Манхэссете на Лонг-Айленде или позвоните по телефону 516-365-0535. Давайте вместе воплотим дом вашей мечты в жизнь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Король Великобритании Карл III, выступая перед Конгрессом, призвал к защите Украины и осудил политическое насилие. Демократы разочарованы тем, что члены королевской семьи не встретятся с жертвами Эпштейна. Президент Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Министерство юстиции предъявило бывшему главе ФБР Джеймсу Коми обвинение в угрозах жизни президенту Трампу. Антисемитский скандал, поднятый журналистами влиятельного американского издания «Политика», отмечается сегодня в средствах массовой информации. И Министерство юстиции предъявило обвинение бывшему старшему советнику доктора Энтони Фаучи за предполагаемое сокрытие документов в рамках расследования происхождения пандемии COVID-19. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Король Великобритании Карл III, выступая перед Конгрессом США, призвал к защите Украины и осудил политическое насилие. Он заявил, что прибыл, чтобы выразить, я его цитирую, «глубочайшее уважение и дружбу британского народа народу Соединенных Штатов». Король упомянул о периоде глубокой неопределенности и периоде конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, подчеркнув, что они создают вызовы для всего мира. «Мы встречаемся в период глубокой неопределенности, в период конфликтов от Европы до Ближнего Востока, которые ставят перед международным сообществом огромные вызовы, а их последствия ощущаются в обществах по всей территории наших стран», сказал Карл III. «Именно поэтому я всем сердцем верю, что суть наших народов заключается в щедрости духа и в обязанности воспитывать сострадание, содействовать миру, углублять взаимопонимание и уважать всех людей, независимо от их вероисповедования или его отсутствия», продолжил Карл III, добавив, что вызовы, с которыми сталкивается мир, слишком велики, чтобы какая-то нация могла справиться с ними в одиночку. Однако в этой непредсказуемой обстановке наш альянс не может полагаться на прошлые достижения или считать, что его основополагающие принципы сохранятся сами собой, заявил король. Карл III также заявил, что Великобритания и США имеют потенциал для развития партнерства, в первую очередь в области обеспечения безопасности. По его словам, Королевство признает, что угрозы, с которыми оно сталкивается, требуют коренных преобразований в британской системе обороны, и в связи с этим страна увеличивает расходы на оборону. Также он добавил, что сила партнерства между США и Великобританией всегда использовалась для противостояния общим противникам и обеспечения безопасности в мире, и сейчас она необходима для защиты Украины. Цитирую, «сегодня эта же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа, чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир», сказал король. Будучи горячим сторонником защиты окружающей среды, Карл предупредил, что охрана природы имеет решающее значение для будущего всего мира. «Наслаждаясь окружающей нас красотой, наше поколение должно решить, как бороться с разрушением важнейших природных систем, которые угрожают гораздо большему, чем просто гармонии и жизненно важному разнообразию природы», заявил король. «Мы игнорируем на свой страх и риск тот факт, что эти природные системы, иными словами, экономика самой природы, составляют основу нашего процветания и национальной безопасности». В заключение король Великобритании обратился к Конгрессу с призывом к единству. «Из горьких разногласий 250-летней давности мы выковали дружбу, которая превратилась в один из самых значимых союзов в истории человечества», заявил он Конгрессу. «Я всем сердцем молюсь о том, чтобы наш союз и впредь защищал наши общие ценности вместе с нашими партнерами в Европе, в странах Содружества и по всему миру, и чтобы мы не поддавались призывам к все большей замкнутости». Конец цитаты. После этого выступления король с королевой вернулись в Белый дом на государственный ужин, а до обращения короля к Конгрессу в полдень, на второй день своего государственного визита в США, король Великобритании и королева Камилла прибыли в Белый дом для участия в официальной церемонии приветствия. По приезде их встретили президент Дональд Трамп, первая леди и салют из 21 орудия. Король пожал руки и поздоровался с группой высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе с вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Хексетом и государственным секретарем Марко Рубио. Выступая с приветственной речью, Дональд Трамп выразил дань уважения покойной королеве Елизавете II, назвав ее очень особенной женщиной. Королева Елизавета II – это совершенно необыкновенная женщина, по которой так сильно скучают по обе стороны могучей Атлантики, давным-давно посадила молодое дерево, сказал он, назвав дерево, посаженное королевой Елизаветой II во время одного из предыдущих визитов в Белый дом, живым символом многовековых связей между двумя странами. Основание Америки стало кульминацией многовековых размышлений, борьбы, труда, крови и самопожертвования по обе стороны Атлантики, заявил Трамп, добавив, что за столетия, прошедшие с момента обретения США независимости, у американцев не было более близких друзей, чем британцы. Я напомню, что это была независимость 1776 года как раз от Великобритании. Дальше цитирую Трампа. «У нас общие корни. Мы говорим на одном языке, мы разделяем одни и те же ценности, и вместе наши бойцы защищали одну и ту же великую цивилизацию под одинаковыми знаменами – красно-бело-синими», – сказал Трамп. «Давайте двигаться вперед с еще более твердой решимостью, продолжая наше священное служение свободе и традициям совершенства, которые стали общим даром всего человечества», – добавил президент США. Трамп также заявил, что предстоящее выступление короля перед Конгрессом заставит всех сильно позавидовать этому прекрасному акценту, то есть английский акцент. Но перед тем, как завершить речь, Трамп пошутил, что его мать, родившаяся в Шотландии, когда-то была влюблена в короля, когда тот еще был принцем. СМИ отмечают, что если цель этого государственного визита – восстановление особых отношений Британии с Соединенными Штатами, то британские дипломаты и политики должны быть просто в восторге от речи президента Трампа. Он, собственно, сказал все нужные слова. В его речи в самых теплых тонах говорилось об исторических связях между двумя странами и глубине военного союза. Были упоминания об общих ценностях и защите концепций справедливости и свободы. Были и некоторые очень трамповские штрихи. Он похвалил прекрасный акцент короля. Ну, это так, в шутку. Понятно, что человек, родившийся в Англии, будет говорить с английским акцентом, что выглядит очень аристократически, кстати, до сих пор, столетиями в Соединенных Штатах. И Трамп рассказал, как его мать, родившаяся в Шотландии, я уже сказал, считала молодого принца Чарльза милым, и когда-то была в него влюблена. В эти личные моменты можно было почти представить, как президент вслух думает о своих родителях и рассказывает им, что вот он здесь, королем и королевой. В этой версии Трампа не было ничего резкого или негативного. Перед нами был Трамп, гостеприимный хозяин приема, что должно было быть, ну, собственно, музыкой для ушей представителей британской делегации. После торжественного приема король и Дональд Трамп ушли на закрытую встречу в Белом доме, в которой также участвовали королева Камилла и Мелания Трамп, после чего король выступил с речью в Конгрессе. Он стал первым британским монархом, выступившим перед Палатой представителей и Сенатом с тех пор, как его мать, королева Елизавета II, сделала это в 1991 году. Ну а позже, уже во вторник, члены королевской семьи вернулись в Белый дом, как я уже говорил, на государственный ужин. Одновременно с прибытием короля и королевы в Белый дом в Вашингтоне проходило еще одно мероприятие – круглый стол для жертв покойного осужденного за сексуализированные преступления Джеффри Эпштейна. Организатор мероприятия, естественно, демократ, конгрессмен Ро Ханна, заявил, что разочарован тем, что члены королевской семьи не встретятся с жертвами Эпштейна, но выразил надежду, что король Карл III упомянет их в своей речи перед Конгрессом. Активисты призывали организовать встречу жертв Эпштейна с членами королевской семьи, однако Букингемский дворец заранее дал понять, что этого не случится, мотивируя свое решение тем, что такая встреча может поставить под угрозу судебное разбирательство и помешать жертвам добиться справедливости. «Для короля это упущенная возможность», — сказал Скай Робертс, брат Вирджинии Джуфре. «Речь идет о его брате и моей сестре». Конец цитаты. «Я надеялся», — дальше он продолжил, — «что Карл найдет хотя бы минутку, чтобы просто признать случившееся и сказать: мы знаем о вас, мы верим вам и проведем тщательное расследование». Конец цитаты. Вирджиния Джуфре была одной из самых громких обвинительниц Джеффри Эпштейна и заявляла, что в 17-летнем возрасте он подверг ее сексуальной эксплуатации, принуждал к сексу с принцем Эндрю, братом короля Карла III. Сам принц Эндрю категорически отрицает эти обвинения. Президент Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам собеседников этого издания, на последних совещаниях Трамп решил продолжить оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, блокируя порты Ирана. Президент считает, что другие варианты действий, то есть возобновление ударов или выход из конфликта, несут больший риск. Wall Street Journal отмечает, что продолжение блокады затягивает конфликт, который привел к росту цен на энергоносители, ухудшил рейтинги Трампа и еще больше омрачает перспективы республиканцев на промежуточных выборах. Источники говорят, что на данный момент Трампа устраивает бессрочная блокада иранских портов, которая, по его мнению, ведет Тегеран к коллапсу. Один из американских чиновников пояснил, что блокада подрывает экономику Ирана, и это подталкивает Тегеран к переговорам. По информации Reuters, американская разведка изучает, как отреагирует Иран, если Дональд Трамп объявит о победе США в войне. Один из собеседников агентства отметил, что цель состоит в том, чтобы понять последствия потенциального выхода США из конфликта. Министерство юстиции предъявило бывшему главе ФБР Джеймсу Коми обвинение в угрозах жизни президенту Трампу, сообщает Reuters и ряд других СМИ. Основанием для этих обвинений стала фотография морских ракушек, выложенных на песке в форме цифр 8647. Этот снимок Джеймс Коми опубликовал в Инстаграме в мае 2025 года, но вскоре удалил после того, как эта фотография вызвала споры. Как поясняет Reuters, число 86 может использоваться, и это широко известно, в значении «убрать», «вышвырнуть кого-то» или просто-напросто «убить». А 47 может быть отсылкой к Трампу. Сейчас он 47-й президент по счету Соединенных Штатов Америки. Коми, бывший глава ФБР, заявил, что по-прежнему не признает себя виновным, не боится преследования и ничего о значении числа 86 просто-напросто не знал. То есть директор ФБР решил сыграть, видимо, в дурачка простофилю. Он имел в виду, говоря о том, что он не боится преследований, что это уже второе обвинение, выдвинутое против него. В сентябре 2025 года бывшего главу ФБР обвинили в лжесвидетельстве Конгрессу из-за показаний, которые он дал в 2020-м по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, когда Трамп выступал в президентской гонке против Хиллари Клинтон. Выиграл Трамп. В итоге обвинения против Коми сняли по поводу лжесвидетельства, а новые обвинения в адрес Джеймса Коми говорят о том, что команда Дональда Трампа возобновила преследование политических оппонентов и ненавистников президента. После возвращения Трампа в Белый дом американские власти завели несколько дел на врагов, скажем прямо, президента Трампа. Среди этих дел, например, оказалась прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс среди этих врагов. Однозначно она враг Трампа. В 2022 году она обвинила Трампа и его семью в мошенничестве. Ее саму, кстати, напомню, обвинили в мошенничестве в банковской сфере. Но это уже по приходе Трампа в Белый дом. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
1: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
2: Своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива. Ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
1: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Раз в месяц делаем семинары, в которых мы рассказываем о преимуществах эстейт-планинга. Мы объясняем, что такое эстейт-планинг. Мы отвечаем на вопросы и рассказываем клиентам про разные...

0: связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас.
5: Журналисты влиятельного американского издания «Политику» обратились письмом к главному редактору, обвинив Матиаса Депфнера, главу немецкого медиаконцерна «Алекс Спрингер», которому принадлежит «Политика», в использовании издания для продвижения собственной политической повестки, включая поддержку Израиля. По мнению журналистов, «Политику» это создает впечатление системной предвзятости и подрывает репутацию издания. Но когда против Израиля постоянно в ряде изданий, это, видимо, не имеет отношения к системной предвзятости. А как только разговор идет о поддержке Израиля, это системная предвзятость. По мнению журналистов этого американского издания. Поводом для обращения журналистов стали две недавние колонки Демпфнера. В одной он призвал Европу поддержать США и Израиль в войне с Ираном, а в другой обвинил европейские страны в финансировании терроризма через помощь палестинцам, что, в общем-то, однозначно правильно. И та, и другая публикация. Но по информации СМИ, в ответ Демпфнер провел встречу с сотрудниками, на которой подтвердил, что поддержка права Израиля на существование входит в число базовых ценностей компании, наряду с поддержкой свободы слова, демократии и трансатлантического партнерства. Дальше он заявил, никто не обязан работать в «Аксель Спрингер». «Аксель Спрингер» — это известнейший издательский дом, вопреки этим ценностям, как сказал Депфнер. Если они вас не привлекают, вас, журналистов, работающих в «Политику», могу рекомендовать поискать работу в другой компании. При этом Депфнер подчеркнул, что его личные взгляды не влияют на редакционную политику «Политико». Дэвиду Моренсу, 78-летнему, предъявлены обвинения по одному пункту о сговоре против Соединенных Штатов, по двум пунктам – уничтожение, изменение или фальсификация документов в ходе федеральных расследований, а также по двум пунктам – за сокрытие, изъятие или повреждение документов. Бывшему сотруднику Национального института аллергических и инфекционных заболеваний NIAID грозит Моренсу до 51 года федерального тюремного заключения в случае признания виновным по всем пунктам обвинения. Обвинительное заключение, рассекреченное в понедельник в Федеральном суде штата Мэриленд, также упоминает двух неназванных сообщников, которые, как сказано, скрывали, изымали, уничтожали и способствовали сокрытию и изъятию федеральных документов с целью уклонения от FOIA, это закон о свободе информации, и FRA, это закон о федеральных документах. Информация в обвинительном заключении указывает, что этими сообщниками являются доктор Питер Дас-Зак, президент Нью-Йоркской некоммерческой организации EcoHealth Alliance, и доктор Джеральд Кеуш, заместитель директора Института национальной лаборатории по изучению новых инфекционных заболеваний Бостонского университета и получатель грантов от National Institutes of Health, NIH. Моренс, который занимал должность старшего советника известного доктора Фаучи, с 2006 по 2022 годы впервые предстал перед судом в понедельник. Судья постановил освободить его под определенные условия до суда, при условии, что до среды он сдаст свой паспорт США. Ему также предписано избегать любых контактов с предполагаемыми соучастниками. «Есть вещи, цитирую, которые я не могу сказать, кроме того, что Тони в курсе, и я узнал, что в NIH продолжаются усилия, чтобы провести это с минимальным ущербом для себя, Питера и коллег, а также для NIH и NIAID», написал Моренс Дас-Заку и Кеушу 26 апреля 2020 года в разгар пандемии в электронном письме с личного аккаунта. В обвинительном заключении также утверждается, что Дас-Зак передал Моренсу незаконные подарки – две бутылки вина «The Prisoner Red Napa Valley Wine» в его доме в Мэриленде в июне 2020 года. Вообще, на мой взгляд, не абы какой подарок, бутылка

0: этого вина 750-граммовая, стоит от 45 до 55 долларов. Дальше цитата. Это первое из того, что, как я надеюсь, будет продолжением выражения СИК благодарности за твои советы, поддержку и закулисные махинации в моей борьбе против босса твоего босса, его босса и главного босса на холме. Написал Даздак, 2020 год, то есть это Трамп у власти. Написал Даздак в сообщении, сопровождавшем подарок от 25 июня. «Теперь мне действительно придется что-то сделать, чтобы это заслужить, дай подумать», ответил Моррен в сообщении Gmail в тот же день, после чего предложил опубликовать научный комментарий, который подчеркивает важность, как он пишет, работы EcoHealth. 26 июня Даздак ответил, считая это моим подарком второго уровня, третий уровень может включать ужин. Мишленовские рестораны открываются в Париже, Вашингтоне, а в Нью-Йорке это тоже со временем произойдет. Фаучи, покинувший государственную службу в декабре 2022 года, в нескольких сообщениях, упомянутых в обвинительном заключении, обозначен как старший сотрудник NIH-1. Директор NIH и тогдашний глава NIH, доктор Фрэнсис Коллинз, в феврале 2020 года, как сказано, инициировал создание спорной статьи Proximal Origins, которая стремилась снизить опасения по поводу утечки COVID из китайской лаборатории. И вместо этого утверждала, что вспышка соответствует естественному происхождению SARS-CoV-2. Помните, как нас убеждали, что из китайской лаборатории ничего не исчезло, а это просто мутация вируса COVID. Морренс часто вел служебную переписку через Gmail и даже спрашивал у сотрудника NIH, отвечающего за FOIA, это закон о свободе информации, советы о том, как обходить запросы на доступ к документам согласно переписке из расследования Палаты представителей. Она впервые была опубликована The Post в мае 2024 года. «Нет повода беспокоиться в FOIA, я могу либо отправлять вещи Тони на его личный Gmail, либо передавать ему на работе или у него дома», писал Морренс в письме 21 апреля 2021 года. «Он слишком умен, чтобы позволить коллегам отправлять ему вещи, которые могут создать проблемы», конец цитаты. А двумя месяцами ранее, 24 февраля, Морренс писал в письме: «Я узнал у нашей FOIA специалистки, как делать так, чтобы письма исчезали после того, как меня запросят по FOIA, но до начала поиска. Кроме того, я удалил большинство этих более ранних писем после того, как отправил их в Gmail», отметил он. 9 сентября 2021 года Морренс написал, что будет всегда общаться через Gmail, потому что моя рабочая почта NIH постоянно запрашивается по FOIA, и удалять все, что я не хочу видеть, New York Times. Ну, опубликованными. Прокуроры утверждают, что эти действия препятствовали доступу американской общественности к информации, запрашиваемой в рамках сотен запросов по FOIA, включая запросы от организации US Right to Know, журнала Science Magazine и консервативного фонда Heritage Foundation. Многие искали информацию о ныне печально известном гранте для EcoHealth Alliance, который курировался Морренсом и начался в 2014 году, в результате чего средства американских налогоплательщиков направлялись в Wuhan Institute of Virology, WIV, для исследования коронавирусов летучих мышей туда, в Китай. В конечном счете EcoHealth передала более 1 миллиона 400 тысяч долларов WIV для проведения генетических экспериментов, как было сказано, по объединению естественно встречающихся коронавирусов летучих мышей с вирусами SARS и MERS, в результате чего были получены гибридные, также известные как химерные, штаммы коронавирусов, согласно отчету Government Accountability Office от июня 2023 года. Проект, временно приостановленный во время пандемии и возобновленный в 2023 году, включал рискованные эксперименты по усилению функций, то, что называется gain of function, с вирусами, которые делали их в 10 тысяч раз более заразными, нарушая условия гранта National Institute of Health, NIH. Заместитель директора NIH Лоуренс Табак дал внутренние показания под присягой в Конгрессе 16 мая 2024 года. Он подтвердил проведение этих экспериментов после более чем 4 лет отрицаний. Электронные письма в обвинительном заключении показали, что Табак внутри ведомства критиковал соблюдение отчетности EcoHealth, в то время как Морренс и Даззак пытались снизить давление по вопросам несвоевременной подачи 5-летнего отчета по гранту на коронавирусы летучих мышей. Эти обвинения представляют собой глубокое злоупотребление доверием в момент, когда когда американскому народу это было нужно больше всего, во время пика глобальной пандемии, сказал исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш. Как утверждается в обвинительном заключении, доктор Моренс и его соучастники намеренно скрывали информацию и подделывали записи, чтобы подавить альтернативные теории происхождения COVID-19. Госчиновники имеют обязательство предоставлять честные, обоснованные факты и рекомендации в общественных интересах, а не продвигать свои личные или идеологические цели. Не только Моренс, как утверждается, занимался незаконным сокрытием коммуникации, но он также получал за это вознаграждение, добавил директор ФБР Кэш Патель. ФБР и Офис генпрокурора Министерства здравоохранения и социальных служб США, US Department of Health and Human Services Office of Inspector General, провели расследование, приведшее к обвинительному заключению после уголовного направления от бывшего председателя подкомитета Палаты представителей по COVID Брэда Венструпа, республиканца из Огайо. Подкомитет Венструпа также передал Даззака для проведения уголовного расследования в Министерстве юстиции после того, как организация в течение 2 лет не сообщала о потенциально опасном эксперименте, проведенном в Wuhan Institute of Virology, и использовала, как сказано, средства налогоплательщиков для содействия рискованным исследованиям усиления функций gain of function, согласно заявлению председателя. Доктор Даззак не указал существенный факт о своем доступе к необработанным образцам вирусов и их последовательностям в Wuhan Institute of Virology в рамках своей успешной попытки добиться восстановления гранта National Institute of Health, заявил Венструп на слушании 1 мая 2024 года с участием президента EcoHealth. Доктор Даззак проявлял недостаточное сотрудничество с избранным подкомитетом. Он медленно предоставлял запрошенные документы и регулярно играл с формулировками определения исследований усиления функции, даже в своих предыдущих показаниях. Конец цитаты. Ну, нужно понять, что все это, естественно, покрывалось еще и доктором Фаучи, которому тоже очень и очень много вопросов по поводу того, как вели себя все эти организации во времена пандемии.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: четверки полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Демократы в Конгрессе рассматривают возможность подать судебный иск против президента Дональда Трампа, если он продолжит военную операцию в Иране без одобрения. В случае игнорирования президентом закона у Конгресса будут веские юридические основания для иска. По закону о военных полномочиях 1973 года президент должен прекратить военные операции через 60 дней, если Конгресс не принял постановление, разрешающее применение силы. Закон допускает однократное продление срока на 30 дней, если глава государства подтвердит, что дополнительное время необходимо для вывода войск. Экс-начальник полиции Нью-Йорка Джон Чилл официально объявил о намерении баллотироваться на пост мэра в 2029 году. Свое заявление он сделал спустя 6 месяцев после выхода на пенсию. Чилл начал службу в 1994-м и за 32 года работы прошел путь от патрульного до начальника департамента. Кандидат зарегистрировался как независимый политик, подчеркнув, что не намерен следовать партийным нормам. Решение провести парад 9 мая в усеченном формате принято из-за оперативной обстановки, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Накануне Минобороны РФ объявила, что на параде на Красной площади в Москве не будет колонны военной техники. В параде также не будут участвовать воспитанники военных училищ и кадетских корпусов. В предыдущий раз парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году. Сэр Ринго Старр в конце апреля выпустил второй студийный альбом с продюсером Ти Боуном Бернеттом «Long, Long Road». Главным открытием релиза стала забытая песня Карла Перкинса «I don't see me in your eyes anymore», когда-то записанная при участии Битлз. В пластинку вошли 10 треков, среди гостей Шерил Кроу, Молли Таттл и Сара Джерес. Запись проходила в Лос-Анджелесе и Нэшвилле.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 58 градусов по Фаренгейту, плюс 15 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 72%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Art of Parfum поздравляет всех женщин с Mother's Day и приглашает на праздничную распродажу знаменитых ароматов. Шанель, Ланком, Диор по оптовым ценам. Духи Палома Пикассо, Фиджи, Жазе 39,99, вторые бесплатно. Дезодоранты 12,99 за два. А еще огромный выбор израильской косметики. Крема, шампуни. Buy one, get one free. В ассортименте более 1000 наименований. Art of Parfum в мебельном салоне «Браво». Только с 1 по 10 мая. 2330 Макдональд Эвеню. Спешите, количество товара ограничено.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: В Бруклине в районе Кингс-Хайвей и Оушен-Эвеню продается one-bedroom квартира в отличном состоянии, без посредников напрямую от владельца. 917-803-6940. 917-803-6940.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
5: Билеты на сайте.
6: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
13: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, микрофон Наташа Быстрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. В эфире Тельма и Луиза. Шоу по мотивам одноименного фильма Ридли Скотта. Разговор о дружбе, любви, предательстве, привычках, разочарованиях, душевных травмах, иллюзиях, опыте, выборе, в конце концов. Короче, о жизни. Проведут это шоу Наталья Быстрицкая, ваша непокорная слуга, и кинокритик, журналист, главный редактор издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Приветствую тебя, Зина.
1: Привет.
0: Привет, привет. А, Тельма и Луиза, ты не против? Это такое стихийно выбранное мной название?
1: Нет, совершенно не против. Тем более, что вот в этом году грядущий Каннский фестиваль через две недели выбрал в качестве изображения для официального постера именно этот фильм Ридли Скотта «Тельма и Луиза».
0: На секундочку, Джинни Дэвис 70, Сьюзен Сарандон прекрасный 79, но они все так же хороши, прекрасны, да, я просто, это к нам абсолютно не имеет никакого отношения, тем более, что Джинна Дэвис как бы родила в 50 лет, то есть она прекрасна, то есть она ее детям там, да, то есть первого ребенка. 50, кажется, лет, потому что, знаешь, это говорит о том, что в нашем шоу мы немного будем даже немножечко сплетничать. Это приветствуется. Сплетни – это отдельный жанр, поэтому мы тоже не будем им пренебрегать. Вот. Ну и слушай-ка, ну, у меня много вопросов. Знаешь, такой наш любимый формат Q&A – вопросы и ответы, соответственно. Ну и никак мы не можем обойти или пройти мимо вашего с Ксенией Собчак нашумевшего интервью, которое ты взяла, это интервью у Ксении в начале недели. Смотри, вот я стараюсь не пропускать твои интервью и вообще выступления какие-либо, и всегда читаю комментарии, в основном положительные, хорошие, говорят, какая крутая Зина. Зина, ты крутая, ты умная, ты независимая, ты свободная, ты пример для подражания. А в этом интервью тоже в основном были такие положительные комментарии, комплименты в основном. Но были и такие моменты, дескать, почему ты не вела себя там жестко в этом интервью, не взяла, что называется, за грудки Ксению Анатольевну. Как так получилось? А вообще, для чего ты это интервью брала? Какова цель?
1: Значит, отвечаю по порядку. Интервью я брала для расширения аудитории подведомственного мне издания «Репаблик», потому что медиа русскоязычная в эмиграции – это довольно сложное дело и трудная стезя. И мы начали не так давно стримы в поддержку «Репаблика». И это был четвертый стрим, и я подумала, что было бы логично пригласить Собчак, если она согласится. Она согласилась. Это, значит, раз. Это такая моя сакральная жертва во имя «Репаблика». А что касается жесткости, то я долго думала о том, как проводить это интервью. И опять же подчеркиваю, что это именно интервью, а не дебаты, потому что многие путают эти два жанра, и поэтому они были разочарованы. Им казалось, что я должна была доказывать преимущество демократии перед авторитаризмом Ксении Анатольевне. Но нет, это именно интервью, попытка раскрыть персонажа во всей его полноте. Так вот, когда я размышляла о том, как нужно себя вести в рамках этого задания, то в какой-то момент я поняла, что спорить и уводить разговор в базар, а Ксения Анатольевна еще такой полемист, что с ней очень быстро все превращается в перекрикивание друг друга, как на федеральных каналах российских, такой Соловьев Лайв, что это будет неправильно, и что тогда я не задам ни одного вопроса, и это будет какая-то реально перепалка в коммунальной квартире. А гораздо интереснее просто задавать вопросы, безусловно, реагировать какой-то мере на ее ответы, но не пытаться ее обратить в свою веру, не пытаться ее ловить бесконечно на лжи, потому что эта ложь очевидна. Она очевидна плюс-минус той аудитории, на которую я ориентируюсь. Все-таки это не миллионные охваты самой Ксении, да, в рамках которых там можно приглашать Бузову или еще каких-то людей популярных, пользующихся народной известностью, а именно как бы подвести ее к ситуации, в которой ее прокламируемый либерализм, потому что она себя чувствует как либерального персонажа, на самом деле тоже является галлюцинацией. Ровно так и произошло, как мне кажется. Возможно, я заблуждаюсь, да, потому что финал этого интервью, в общем, довольно исторический, поскольку в финале, я не знаю, можем ли мы спойлерить или нет, для тех, кто в теории захочет посмотреть, да, если не видел, в финале она благодарит Владимира Владимировича Путина за то, что она не сидит в тюрьме на сегодняшний день в России. Это ровно то, чего я хотела, и это получилось. Потому что на самом деле так много Ксения не говорила никогда и так как бы полно свои взгляды не формулировала и не откровенничала. Вот это моя была цель, и мне кажется, я ее реализовала.
0: Ты знаешь, я всегда отмечаю про себя твою какую-то вот естественность. Вообще для меня показатель, вообще стремление мое, это такая какая-то тотальная естественность, такая вот органика во всем. И я почувствовала, что ты действительно себя чувствовала комфортно, и вообще все произошло на самом деле правильно. И да, каждый сделал выводы для себя, и каждый понял. Ты знаешь, вот у нас тоже, кстати, я тоже немножко похвалюсь, похвастаюсь. Мы тоже вот взяли с моим коллегой Алексом Якубсоном интервью у Бориса Борисовича Гребенщикова на прошлой неделе. И я когда тоже спросила у него, что у него гастроли в майские, вот грядут американский большой тур. И я тоже спросила, почему ничего не меняется в той стране, которой больше нет? Почему люди такие феноменально амебообразные какие-то, то есть они не стремятся к лучшему, они, что называется, там прописаны в своем бараке, и вот там так и помрут. И он говорит, а ты знаешь, то ли это его, вот, ну, он, кажется, да, там полубуддист, как бы, как я поняла, да, то есть вот то ли его этот настрой какой-то, то ли его вот эта просветленность такая, вот, то ли он действительно инопланетянин, и он сказал, что мне жалко этих людей, которые желают войны, которые желают смертей, мне таких людей жалко. Вот как-то. Я тоже ожидала, знаешь, какого-то гнева, какой-то, не знаю, какого-то манифеста, но вот как бы так.
1: Ну, мне очень понятно чувство Бориса Борисовича, потому что в ходе интервью с Ксенией я сама не ожидала, что в ней будет настолько поступать страх. Причем страх там не какой-то нашей полемики, что я что-то ей скажу, на что она не сможет ответить, а именно страх обстоятельств, в которых она находится, и понимание того, что каждое слово сейчас конспектирует ее враги, внутренние, пользуясь ее же терминологией. И вот это липкое ощущение страха, оно и было, мне кажется, главной эмоцией этого интервью. И поэтому я считаю его вполне удавшимся. А как раз любые споры и любые комментарии были излишни, потому что о чем можно спорить с человеком, что нужно доказывать человеку, который действительно говорит первое лицо за то, что он не находится в заключении. Но все, любое спор о свободе как бы завершен этой репликой. О чем мы можем спорить? Вот.
0: Ну да, давай и мы тоже, действительно, да, все. Мне все понятно, мне все ясно, и спасибо, что ты действительно прокомментировала и вот рассказала какие-то такие подробности, такой инсайдик такой легкий. Давай продолжим разговор о том, что скоро тебе предстоит поездка на Каннский кинофестиваль, да?
1: Да, конечно.
0: Готовишься? Собираешь чемоданы уже или ты...
1: Ну, чемоданы я не собираю, потому что я не буду там ходить по красным дорожкам, за редким исключением, поэтому мне нужно паковать 25 выходов. Я скорее готовлюсь морально, потому что На самом деле, вопреки как бы клише, журналист на Красном фестивале работает, это тяжелая работа, потому что это, не знаю, там 5-6 просмотров за день, ты должен вставать в 6 утра, плюс ты должен все это освещать, писать колонки, успевать это осмыслить, это ни разу не каникулы. Я готовлюсь, изучая конкурсные фильмы, я имею в виду, ну, весь материал, который можно как бы прочитать, если это экранизация каких-то книг, биографии режиссеров, паркур актеров, если я их не знаю, все там обстоятельства съемок, для того, чтобы сэкономить себе же самое время в процессе этого безумного ритма, который будет на фестивале. И вот так вот я готовлюсь, да, такие тренировки к забегу на почти 2 недели.
0: Угу. То есть ты 2 недели практически будешь недоступна, но обещаешь потом по приезде рассказать? Да, нам, как все было, как все прошло, да?
1: Да, безусловно, конечно. Но я буду писать в свой телеграм-канал, буду писать колонки на Репаблик. И, наверное, я могу выйти в эфир на самом деле, потому что все-таки там 40 минут найти, если очень хочется, можно. Но действительно, это такой как бы миссия немножко невыполнима. Это всегда очень сложное мероприятие, Канны.
0: Угу. Знаешь, я еще завидую, что ты увидишь, пообщаешься со Звягинцевым. Вот когда меня спрашивают, вот мы немножко говорили про жанр сплетен, и вот такой немножко бытовой какой-то, когда меня в бытовых каких-то разговорах, не о работе, спрашивают, а какой твой мужской типаж? Я всегда говорю, Тихонов, Заманский, Ноа Баумбах, муж, кстати, режиссерки Греты Гервиг, и Звягинцев. А, еще Мартин Макдона. Вот Звягинцев, да, умнейший человек, кстати, он водолей по гороскопу, как и я. Вот. И я тебе завидую, что ты с ним будешь общаться. А он представит на Каннском кинофестивале фильм «Минотавр», да, в этом году?
1: Да, в этом году у него новый проект, потому что долгое время, еще довоенное, он хотел реализовать свою задумку, которая рабочее название она имела «Юпитер», ну, в общем, «Минотавр», «Юпитер», созвучные какие-то названия, имена из мифологии. И я не могу раскрывать детали той задумки, которая в итоге не получилась, потому что она была острополитической. Но, как я понимаю, «Минотавр», он о современной России, о той тяжелейшей ситуации, в которой в России сегодня живут люди, даже облеченные властью и привилегиями, потому что никто не может быть уверен в том, что за ним не придут ночью или поутру. И я в предвкушении, потому что Звягинцев не снимал, господи, сколько, не любовь, это какой год, 17 или 18, ну, то есть почти 10 лет. И, насколько я понимаю, опять же, по слухам и сплетням, от людей, которые принимали участие в проекте, что фильм получился. И, наверное, получился действительно не случайно. Программный директор Каннского фестиваля Тьерри Фримо начал оглашение списка участников основного конкурса именно со Звягинцева. Я думаю, что они гордятся тем, что этот фильм в конкурсе именно у них, что все его очень долго ждали. Поэтому это, правда, будет интересно.
0: А вот объясни, пожалуйста, вот информация такая есть в интернете, что Кэтрин Бигелоу, женщина-режиссер американская, она впервые на Каннском фестивале получила приз как женщина-режиссер. Это так?
1: В смысле, вообще за всю историю
0: вообще,
1: Каннского
0: фестиваля? Да, за всю историю, да. Нет? Да, нет.
1: Ну нет, так, конечно, нет. Потому что Джейн Кэмпион получала приз, и Жюстин Трие получала приз, и последние как раз годы очень много женщин-режиссеров получали те или иные награды, точнее их фильмы. Опять же, «Субстанция» Каролин Фаржа, «Анатомия падения», «Титан» Жюли Дюкарно выиграла главный приз «Золотую пальму и ветвь». Так что это фейковая информация.
0: Это фейковая информация. Ну вот, хотела поговорить про женщин-режиссеров. Я ненавижу, когда «Медуза» та же пишет, или «На дожде» там режиссерка, авторка, блогерка. Я не люблю эти феминитивы. Они ужасные, мерзкие. Давай просто женщина-режиссер. Да, вот давай поговорим о женщинах-режиссерах. И я, например, по детству там помню, ну, там, Татьяну Леознову, которая сняла фильм «Три тополя на Плющихе», «17 мгновений весны». Я помню Ларису Шипитько, Киру Муратову. А вот современные... А здесь уже в Америке мне очень понравилось... Вообще, я открыла для себя по-новому. Я, конечно, знала о существовании Софии Копполы, дочери известного папы. Но здесь я как-то, да, пересмотрела все фильмы. София Коппола мне нравится. Мне нравится Хлоя Джао. Хотя тебе, я помню, ты сказала, что тебе не нравится фильм «Земля корчевников», «Кочевников». Да. А кто твоя любимая женщина-режиссер на сегодняшний день?
1: В Америке или вообще? Ну, потому что, во-первых, я очень люблю француженку Клэр Дени. Я считаю, что это выдающийся автор рубежа 20-го и 21-го века. И у нее обширная фильмография. Я не знаю, даже видели ли что-то или слышали про нее наши слушатели, но, например, у нее есть прекрасная картина «Бот Хавайи», красивая работа про иностранный легион. Это деколониальная оптика на колониальную болезненную тему, потому что Франция – это бывшая колониальная империя, и вообще размышления о культуре насилия, об армии, о том, что такое быть мужчиной, это совершенно потрясающий фильм. Потом у нее был совершенно вошедший в аналы фильм «Что делит на неприятности», про то, что любовь в некотором роде всегда абьюзивна и сродна каннибализму. Теперь совершенно забытым, и в какое-то время одним из основных игроков независимого кино, авторского кино в Америке, Вансаном Галло и Беатрис Даля, есть такая тоже французская актриса «Непростой судьбы», очень красивый фильм с потрясающим саундтреком группы «Тайндерстикс». Всем рекомендую. Вот как бы Клэр Дени, например. Потом, кого еще я люблю? Есть такая режиссерка, я знаю, что не люблю феминитивы, но тем не менее я их использую, потому что это уже давно часть моей профессии и моего как бы профессионального лангажа. Это Лукреция Мартель. Это такая представительница медленного кино, которое было очень популярно в нулевые годы, когда время, проживаемое на экране героями, должно равняться в некотором роде твоему времени, времени твоей жизни, которое ты тратишь на просмотр этого фильма. И не знаю, кого еще вспомнить. Ну, вот ты назвала уже там Грету Гервиг, действительно, Хлоя Джао. Кэтрин Бигелоу, на самом деле, потрясающий автор. Мне всегда казалось, что она незаслуженно очень долгие годы находилась в тени своего бывшего супруга Джеймса Кэмерона, автора главных американских блокбастеров, от «Вспомнить все» до «Терминатор», смотреть «Аватаров», которые считаются самыми кассовыми фильмами уже последних лет. Но у нее, во-первых, есть легендарный проект «На гребне волны», самый прекрасный Киану Ривз на самом деле, которого мы можем себе представить. Потом у нее есть удивительный фильм, это такой протофеминистский манифест до всех экзорсисов уже эпохи Мету, «Blue Steel», где, по-моему, Джейми Ли Кёртис играет детектива нью-йоркской полиции, которая расследует серию убийств женщин. И это тоже метафора, в принципе, противостояния мужского и женского. Такая полуфантастическая, заходящая на территорию кэмпа. Я всем рекомендую. Это еще картина, мне кажется, конца 80-х. Поэтому нет, женщин-режиссеров очень много, и прекрасных совершенно. И я думаю, что дальше будет их еще больше, и больше им будет давать слово сама эта система, фестивальная в том числе.
0: Зина, а ты слышала, что, вот, кстати, про сплетни, ты слышала, что Хелену Бонем Картер ушли из «Белого лотоса»?
1: Я что-то такое читала, но немножко на периферии моих интересов находятся подобного рода новости.
0: Сериалы.
1: Потому что, да, как бы «Белый лотос» — это, конечно, все очень хорошо, но это не полнометражное художественное кино, к которому обращены мое внимание в основном, да.
0: Поняла, поняла. Я просто так специально буду нарочно немножко набрасывать на вентилятор, потому что мы за любой жанр, кроме скучного. Вот сейчас мы прервемся на рекламную паузу, на гороскоп от Юлии Суповой. Ты, кстати, по гороскопу Дева, правильно? Ты 11 сентября родилась.
1: Да.
0: Ага, да. Так вот, мы сейчас послушаем гороскоп от Юлии Суповой, а потом мы с тобой продолжим разговор. Друзья, это шоу «Тельма и Луиза» по мотивам одноименного фильма Ридли Скотта «Разговор о жизни». Оставайтесь на «Дэвидсон Радио».
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить, что день грядущий нам готовит и что советует астролог. А лунный календарь показывает число 13, символ дня кольцо. Луна растущая и находится в знаке весов. Считается, что в этот день идут процессы омоложения организма. Поэтому сегодня очень хорошо заняться собой. Принять цветочную ванну, использовать всевозможные косметические средства, употреблять больше полезных продуктов. Они усваиваются великолепно. В старину говорили, что этот день магический. Он поможет вам легко освободиться от груза прошлого, если он давит на вас и мешает жить. Овнам звезды рекомендуют обязательно довести до конца начатые дела. Что касается сердечных дел, то некая информация, полученная сегодня, заставит задуматься и поменять планы. Тельцам сегодня желательно прислушаться к своему внутреннему голосу при общении с некоторыми людьми из вашего ближайшего окружения. Интуиция вам подскажет, стоит ли с ними продлевать контакт. День не подходит для серьезных дел. Многие близнецы получат радостные известия, говорят звезды, но предупреждают, чтобы вы сегодня не узнали, ни с кем пока не делитесь, чтобы не спугнуть удачу. У раков сегодня насыщенный день. У многих приподнятое и бодрое настроение. У них проявляются организаторские и ораторские таланты. День удачен для людей творческих профессий. Львы сегодня могут позволить себе соответствующую царскую трапезу. Ваш желудок переварит все. А вот с полученной информацией будьте повнимательнее. Не все может оказаться истиной. У дев могут проявиться старые проблемы. Отнеситесь к этому спокойно, и вторая половина дня будет более удачной для решения проблемы и принятия решений. Берегите здоровье. Весам желательно воздержаться от новых знакомств, в том числе и через социальные сети. Это день пересмотра отношений, возможно, получение новости от бывших партнеров. Луна дает возможность многим начать все сначала, с чистого листа. Скорпионы сегодня вполне могут доверять своему сну. Приснились ягоды, возможно, трение с партнерами по браку. А вот если во сне доминировали цветы, удачный день гарантирован. Стрельцов сегодня ожидает беседа, но не запланированная. Старайтесь избегать разговоров о болезнях и несчастных случаях. Берегите здоровье. Козерогам могут открыться тайны, которые от них скрывали самые близкие люди, если они будут внимательны к знакам и действиям. Посвятите день благоустройству дома. Водолеи сегодня могут блеснуть своими талантами и привлечь внимание нужных людей. Вообще, многие события сегодняшнего дня воспринимайте как испытание, а приз, как говорится, не за горами. Рыбам звезды рекомендуют заняться очистительными процедурами. Полезный контрастный душ и обливание холодной водой. Диеты нежелательны. В рацион включите продукты, богатые витаминами и укрепляющие иммунитет. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дюма Мини-Мувинг каждую неделю отправляет грузы из Нью-Йорка во Флориду и из Флориды в Нью-Йорк, останавливаясь во всех штатах по дороге. Дюма Мини-Мувинг помогает переехать в другие штаты семьям, студентам, бизнесам. Без стресса, без переплат, просто и надежно. Звоните прямо сейчас. 347-206-1036. Маленький груз, большое доверие. 347-206-1036. 347-206-1036.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем!

0: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. В эфире Тельма и Луиза, ток-шоу по мотивам одноименного фильма Ридли Скотта. Разговор о любви, дружбе, привычках, предательстве, открытиях, откровениях, трансформациях, душевных травмах, опыте, в конце концов, выборе. Короче, о жизни. Ведем это шоу мы, Янташ Быстрицкая, и кинокритик, журналист, главный редактор издания «Репаблик» Зинаида Пронченко. Зина, еще раз привет. Люди... посмотрели, наши слушатели посмотрели твое интервью на «Репаблике» с Ксенией Собчак и спрашивают тебя. Вы там затронули такую очень интересную тему о медиа, которые работают из-за границы и освещают жизнь в России. И там вы очень хорошо... Ты не против, да? Немного вернемся ретроспективно.
1: Ради бога.
0: Да? А, это наши слушатели инициировали этот вопрос. Смотри, спрашивают, можно ли получать гранты и быть независимым медиа за границей?
1: Ну, давайте я отвечу так. Значит, во-первых, лишний раз подчеркну, что «Репаблик» живет не на гранты, а на деньги подписчиков и, соответственно, зависит от своих подписчиков. Вообще есть такой тезис, что за любую информацию кто-то платит, либо это будешь ты, либо это будет третье лицо, некий дядя, да, которого, наверное, будет иметь возможность на эту информацию, на подачу этой информации влиять. Дальше, основная претензия к ней сообщат, что вот нет свободы и на Западе тоже, потому что люди живут на гранты. Но, во-первых, вспомним, да, почему они живут на гранты, а не за свой счет, потому что они были выдавлены из страны, ведь до начала войны дождь был вполне себе прибыльным бизнесом и существовал без всяких USAID-ов и далее по списку. Наконец, что плохого в том, что Дольф живет на гранты? Что он таким образом комплементарно освещает американскую повестку, то есть повестку стратегического врага Российской Федерации. Но ведь как будто бы Ксения Собчак стоит на позиции, что она либерал, а, соответственно, западная либеральная повестка – это правильная повестка. Это повестка о сменяемости власти, о равенстве, толерантности, свободе слова и передвижения и волеизъявления, как говорится, и собрания, и голосования. Поэтому, ну, в чем тогда проблема? Но самое-то главное, что журналисты «Дождя», я не самый большой поклонник «Дождя», и у меня есть свои конфликты с его уникальным журналистским коллективом, но эти люди, там, в лице Юлии Саратута, Анны Мангайт, Катерины Петрикадзе, они искренне верят, то, что они озвучивают, в отличие от самой Ксении Собчак, которая думает одно, говорит другое, боится третьего. Поэтому спор об уровне свобод, он тоже совершенно абсурдный. Но если возвращаться к изначальному вопросу, да, действительно, всегда получает кого-то деньги, ты находишься в финансовой зависимости от этого инвестора и должен подстраиваться, наверное, под его взгляды. Ну, таким образом... можно говорить, что в Америке любая пресса, которая демократическая, ангажирована таким образом, а республиканская следующим, и поэтому это всегда агитирование за ту или иную повестку. Но самое важное, что у людей есть выбор между этими повестками, что ты можешь прочитать «Нью-Йорк Таймс», можешь послушать телеканал «Fox», потом еще включить «Дождь», потом Ксению Собчак и самому определиться, кто из них был наиболее убедительным.
0: А когда мы тебя сможем лицезреть воочию и тебя послушать в Нью-Йорке?
1: Ну, слушайте, а для этого...
0: Когда-нибудь мы хотим тебя здесь
1: для этого нужно, чтобы кто-то меня пригласил в Нью-Йорк. Виза у меня американская есть на 10 лет. Друзья, приглашайте меня, я приеду с выступлениями, с лекциями, с презентацией книжки, и вы меня увидите воочию. Как было в фильме «Женя, значит, Катюша», я глаза твои увидеть хочу, или там лицо твое увидеть хочу. Вот, пожалуйста, приглашайте, я приеду.
0: Вау! Сейчас посыпется предложение, я уверена в этом. Да. Зинаида Пронченко, друзья, у нас в эфире журналист, кинокритик, главный редактор онлайн-издания «Репаблик». Приглашайте Зинаиду на гастроли, на американские гастроли, и тем более сейчас Каннский фестиваль. И Зинаида поедет на Каннский фестиваль, у нее будет много-много информации интересной. Итак, мы продолжаем разговор. Так, почти проговорили какие-то моменты касательно интервью, твоего понедельничного... В понедельник, да, оно вышло, интервью с Собчак?
1: Да, понедельник вечер это было, да.
0: Понедельник вечер, да-да-да. Вот, и переходим плавно к другой теме, теме байопика очередного, пример которого состоялся в конце прошлой недели. Критики недовольны, на Rotten Tomatoes 37% от критиков свежести и 97% от зрителей. Зрители просто в восторге. Там, ты не смотрела? Нет, наверное, не смотрела. Это я посмотрела. Как? Я не смотрела фильм, но осуждаю уже. Почему? Я объясню. Я обожаю Джексона. И я не смотрела фильм, но обязательно посмотрю. Сейчас хочу вот что спросить. Почему, во-первых, байопики пользуются такой огромной популярностью? И да, я посмотрела, как люди посещают премьеру во всех наших штатах, во всех городах, во многих городах, а в пригородах они себя очень вольно ведут и танцуют прямо вот на, там вот чуть ли, ну, не знаю, в проходах, везде танцуют, пляшут, вот эта лунная походка, мунвок, вот это вот изображают, все, и кричат, орут, в общем, ведут себя неприлично. Но это свобода, как говорится, хваленая наша. Так вот, почему, да, байопики так популярны?
1: Нет, ну, почему байопики так популярны, как бы это не...

0: Майкла Джексона, про самую главную звезду конца 20-го, начала 21 века. Не случайно ему был присвоен титул короля поп-музыки. Я видела этот фильм, я не поленилась пойти на него в первый день проката международного в Париже. Окей, у меня, может быть, не выскакивали люди танцевать перед экраном, имитировать лунную походку или хореографию из бессмертной композиции «Бит» это, или там «Триллера».
1: «Триллер», но... да, «Зомби», да, «Зомби».
0: Но,
1: да,
0: вот но, меня потрясло то, что, во-первых, я давно не видела, чтобы в зале было некуда яблоку упасть, что раскупили все места, люди пришли подготовленные, в белых носках, с перчаткой на левой руке, в пиджаках, расшитых стразами, имитируя, значит, стиль кумира. Но самое главное, что это была возрастная аудитория не там 45+, да, которая была бы логична в случае Майкла Джексона, покинувшего этот мир еще в 2009 году. Там была масса молодежи, причем я говорила о подростках, то есть о людях 12-15 лет. Соответственно, культ Майкла Джексона «Живее всех живых» это не может не потрясать, поскольку с именем Майкла Джексона связана там цепочка скандалов. Накануне войны выходил док «Покидая Неверленд», который, казалось бы, расставил с точки над «и». Потом, оказывается, BBC снимала еще вторую его часть, но уже не было такой дискуссии обширной, потому что мир отвлекся на текущие проблемы в виде там двух войн, иммиграционного кризиса и так далее по списку. То есть Майкла Джексона отменить невозможно. Что касается самого фильма, безусловно, это больше колоссальное караоке, чем классический байопик. Даже если сравнивать с такими недавними образцами жанра, как там, не знаю, «Богемская рапсодия», мне лично ненавистная. Но вы, наверное, знаете, что у фильма есть своя довольно драматическая предыстория, поскольку сценарий был переписан несколько раз, и даже переснят был фильм, именно поэтому картина стоит не 100 миллионов, как изначально планировалось, а 150, потому что вначале они снимали, исходя из того, что действие начинается в 93-м году, когда были выдвинуты первые обвинения против Майкла Джексона в сексуальном насилии в адрес несовершеннолетних, и дальше отматывалось повествование к началу, к его детству, к абьюзивному поведению главы клана Джексонов. А потом, когда вмешалась семья, им пришлось все это переделать, и вот получилось то, что получилось. Но им настолько повезло с исполнителем главной роли, ведь это же был как бы главный челлендж. Кто сможет хотя бы близко подойти к тому постаменту, на котором стоит Майкл Джексон? Таким человеком оказался его племянник, сын брата Жермейна, вот этот Джафар Джексон, необычайно одаренный человек. Он ни разу не выглядит восковой статуей из музея «Мадам Тюссо». И мне кажется, он превосходит достижения в этой области подражания Рами Малека, который играл Фредди Меркьюри, соответственно, в «Богемской рапсодии». Он делает это повествование живым. Ну и остальное делает музыка, потому что эта музыка великая и вечная, и ты не можешь этому сопротивляться. Против этого лома нет приема. Ну а дискуссия о том, что в данном боепике Майкл выглядит святым буквально, что значит, все мои деньги отдайте больным детям, что все равны, черные, белые, какие угодно, и животные там же, там целый зоопарк в кадре, ну как будто бы это все уже становится неважным по сравнению с музыкой, которая идеальный медиум, объединяющий через пространство и десятилетия людей, делающих их счастливым. Поэтому я как критик понимаю, что этот фильм, мягко говоря, далек от идеала. Я как зритель и как фанат Майкла Джексона могу только, как говорится, отдаться этой энергии.
1: Да, я посмотрел трейлер, он всегда на улыбке разговаривает, на улыбке всегда так лозунгами: я дарю добро, я это свет. Вот да, это немножко напрягает, но, конечно, песни это ну просто сборник золотых хитов, не знаю, Фридрихштадт Палас какой-то просто. Нет, ну а какая твоя любимая песня у Джексона?
0: Моя любимая песня, но я тут не буду оригинально. Мне нравится, конечно же, как и Мелания Трамп, она в этом призналась, в одноименном доке «Билли Джин». Но еще у него есть песня, которую я недавно переслушивала, «Leave Me» или «Leave Me Alone», как так и называется. Она из ранних, из начала 80-х, с первых его

0: Нет, а нет,
1: нет, нет, нет, нет, нет, это нет, нет, нет, нет, нет. Спасибо за воспроизведение. Посмотрите, Leave Me Alone, наоборот, это как бы, да, мне подсказывают тут люди, которые сидят за одним столом.
0: Привет им, привет.
1: Отец моего ребенка подсказывает мне, как называется,
0: Питер Лимилова. А, так это ваш землячок. Здрасте, Стивен.
1: Это ваш земляк, да.
0: Привет, привет, да, привет, привет. Вот, ну слушай, а мне нравится All I wanna say is that they don't really care about us. Ча-чу-чу-ча. All I want... Ой, обожаю эту песню. Ну ладно, ну, мы вот увлеклись, видите, конечно. Да. Мы увлеклись. Ну, слушай, а вот хочется, конечно, да, о, люди, жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного. Поклонники успеха, это про нас, это мы. Ну и, конечно же, хочется, у нас буквально там 3 минуты, хочется... А что еще хочется? Да много чего хочется. Я просто хочу, знаешь, вот... А, вот, я же игру придумала. Вот с твоей матримониальной связи, понимаешь ли, сбивают меня с толк. Я придумала игру. Смотри, давай я тебе скажу свой любимый фильм, а ты примерно охарактеризуешь меня. А впоследствии, когда мы будем выходить в эфир, наши слушатели будут звонить и вот говорить, вот мой любимый фильм такой-то, такой-то, и ты или пару-тройку фильмов называть, и ты будешь пытаться угадать, какие у человека... Он киноман, синефил или нет? Ну, как бы так, поняла, да, примерно, о чем я? Вот смотри, вот я тебе, если назову фильм, и ты примерно скажешь, какая я по характеру. Ну, вот дашь свой, ты же кинокритик, ты должна это уметь. Вот мне нравится фильм, вот смотри, если, например, придут враги, и отнимут всю сокровищницу кино, вообще изымут все фильмы, все-все-все-все на свете, и скажут, вот мы хотим, выбирай, оставляй какой-то один фильм. Я, знаешь, какой оставлю? Я долго думала, хотела Догвиль оставить, нет, я оставлю Клинт Иствуд Гран-Торино. Значит, давай, какие у меня вкусы?
1: Но если из всех фильмов на Земле ты оставишь Гран-Торино, во-первых, ты, наверное, голосуешь за республиканскую партию. Кажется мне. И степень твоей толерантности к новой этике, поколению зумеров и, в общем, всему новому, прекрасному и соевому в этом мире практически нулевая. Думаю я, тебе нравятся простые патриархальные ценности мира, которые кадут в лету белые цисгендерные мужчины, которые берут ружье и идут.
0: Так, не разжигай, мадам, да. Мадам Пронченко. Да. Нет, не да. И плюс еще картошечка с пюрешкой, картошечка с котлетками, да. Пюрешечка с котлетками, да. И компот. Ну, ты права, действительно.
1: Но скорее слушай, это, ну, да, не пирожечка с котлеткой, а что там, фрайд чикен.
0: Кентаки фрайд чикен. KFC, KFC. А, туда, да. Ты в ту степь, да, на юга. Да. Понятно. Хорошо. Нет, Детройт, а в Детройте, слушай, там вообще пицца особенная в Детройте. Там же про завод этот, да, он под Детройтом живет. Там пицца с квадратная и с такими плотными краями, как пирог. Ну да ладно. Спасибо тебе огромное, Зина, ты правда лучшая, и это факт. Передавай привет семье, доченьке и да, всем, кто там рядом с тобой сидит за столом. До новых встреч в эфире и ждем репортажи с кинофестиваля в Каннах. Спасибо вам, друзья, за внимание. Оставайтесь на Дэвидсон Радио. Это было шоу «Тельма и Луиза». До встречи.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.

Сколько раз я жизнью рисковал, чтобы честь свою не уронить. Знаю, что тебе я часто обещал завязать и прошлое забыть. Завязать и прошлое забыть.

0: В Нью-Йорке 2 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжается политический спор вокруг контроля за выборами. Рейтер опубликовал расследование о попытках администрации Трампа усилить федеральное влияние на избирательные процедуры, которые традиционно находятся в ведении штатов. Речь идет о запросах данных, проверках, юридическом давлении и новом подразделении в Министерстве внутренней безопасности. Критики считают, что это может подорвать независимость выборов перед промежуточным голосованием в ноябре. Внутри республиканской партии растет тревога из-за рейтингов Трампа. Рейтер сообщает, что высокопоставленные сотрудники Белого дома и партийные стратеги обсуждали подготовку к ноябрьским промежуточным выборам. По опросу Рейтер Апсос рейтинг одобрения Трампа снизился до 36%. Среди причин – рост цен на бензин, война с Ираном и усталость части избирателей от постоянного политического напряжения. В Нью-Йорке мэр Мамдани заявил, что намерен наложить вето на законопроект о защитных зонах вокруг школ, где предлагалось ограничить протесты рядом с учебными заведениями. Сторонники законопроекта говорят о безопасности детей и борьбе с травлей, особенно на фоне антисемитских инцидентов. Мамдани отвечает, что документ слишком широко ограничивает право на протест. Голосование в Горсовете прошло 30 против 19. Этого недостаточно, чтобы легко преодолеть вето. Еще одна городская тема. Новый городской отдел по борьбе с кражей прав на недвижимость. 24 апреля мэр Мамдани объявил о создании управления по предотвращению мошенничества с документами на недвижимость и назначил Питера Уайта директором. Для Нью-Йорка это важная тема. Особенно уязвимы пожилые собственники, семьи в Бруклине, Квинсе и Бронксе, а также владельцы домов, которые не сразу замечают поддельные сделки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран через посредников передал США трехэтапную формулу переговоров. Трамп в интервью CBS News, комментируя утверждение стрелка, обвинившего его в педофилии из-за связи с Эпштейном, заявил, что он не такой. Издание «Политика» сообщило, что глава ФБР Кэш Патель может вскоре лишиться поста. В начале мая открывается лавандовая ферма «Хоуп Хилл» в Пенсильвании. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительно влажность воздуха 50%, 60 по Фаренгейту, 16 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Вы Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры. Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И сегодня у нас замечательный гость. Я думаю, что для многих из вас он знаком. И, может быть, некоторые из вас даже были на встрече с ним. Это изумительный совершенно писатель из Израиля Алекс Тарн. Я каждый раз с огромным удовольствием рассказываю о том, что невероятно талантливый человек, у которого уже сегодня более 40 больших произведений. И он и писатель, и переводчик очень крупный из иврита, из идыша. Он публицист и блогер, и сегодня его «Востудзих», программа на Ютьюбе, которая выходит достаточно регулярно, она настолько популярна, у него просто гигантское количество подписчиков, и совершенно справедливо. Почему? Потому что я хотела бы, чтобы, во-первых, показали, у нас есть фотографии книг. Это, конечно, не все, но, может быть, какие-то у вас есть, или, по крайней мере, я советую внимательно приглядеться к этим книгам, и их можно найти, прочитать. Я всегда говорю, что когда моя программа выходит на мою страницу на Ютьюбе, я обязательно, и на Фейсбуке, я обязательно публикую внизу, обратите внимание, ссылки там, где можно приобрести книги Алекса Тарна. Но сегодня я хотела бы начать с новой книги. Конечно, мы сегодня будем говорить и о сегодняшней ситуации в Израиле, и вокруг Израиля, но просто для меня мнение Алекса Тарна всегда исключительно важно, думаю, для всех, кто слушает его комментарии, потому что это всегда очень взвешено, очень разумно, всегда невероятно подготовлено по материалу. И нестандартно, потому что моя любимая песня про то, как огромное количество блогеров, которые сидят на кухне, ничего не знают. Полуграмотные люди, которые пытаются рассказывать о политике, высказывать свое мнение и так далее, это меня вызывает профессиональное негодование. Так вот, мнение Алекса Тарна для нас всех, я думаю, очень важно. Но начнем с его новой книги. Она называется «В глину вернешься». Такое почти библейское название. Действие происходит в сегодняшнем Израиле. В Израиле во время военных действий. Надо сказать, по правде, в Израиле они не заканчиваются, наверное, никогда. Но, тем не менее, вы сегодняшние реалии абсолютно узнаете. В этой книге можно достаточно прозрачно понять, кто под каким именем подразумевается, какой политик или там телевизионный ведущий и так далее. Но если говорить, так сказать, о сути романа, то это, конечно, политический подтекст в нем не прямолинейный, а скорее аллегорический. И мы помним, конечно, миф о глиняном человеке, големе, который в свое время сделал один из самых выдающихся рабаев средневековья в Праге. И это, конечно, прежде всего роман о том, что человек, попадая в определенную ситуацию, начинает терять себя. Книга настолько серьезная, что вот я ее прочитала, и достаточно долгое время я не могу, вот это все равно все в голове кружится, и вспоминаешь ассоциации с известной. Вообще, надо сказать, что эта тема потеря человека, его нравственных корней, так сказать, она очень традиционна в мировой литературе. У меня почему-то была ассоциация с романом Гончарова «Обыкновенная история», я его очень любила. И массу других можно привести аналогии, почти у каждого писателя есть подобный сюжет. Но я хотела бы, чтобы нам показали вот новую книгу. и обложку в эту глину вернешься, и я с огромным наслаждением здороваюсь и представляю в эфире Алекс Тарна. Алекс, здравствуйте.
1: Большой дорогой. Привет, привет, привет.
0: Спасибо. Сына. Долго
1: Большое
0: ждала.
1: Спасибо.
0: Как всегда.
1: Я тоже долго ждал.
0: Да.
1: Спасибо большое за приглашение и большой привет всем нашим зрителям,
0: да,
1: и слушателям.
0: Я думаю, что они тоже очень рады. Ну, конечно, Алекс, начиная с книги, и как родился ваш замысел? Это был ответ на сегодняшние события, или, так сказать, вам, как писателю, как человеку неравнодушному, любящему Израиль, было важно написать сегодня именно такую книгу, разоблачающую, жесткую?
1: Ну, конечно, что бы там ни говорили, любые литературные замыслы, они берутся из реальности, да? Автор может потом слегка или сильно изменить детали, придумать другой конец, но то, что называется на жаргоне копирайтеров «рыба», да? «Рыба», первоначальный вариант, основа будущего повествования, все это берется из жизни. Почему именно сейчас мне было важно это написать? Потому что именно сейчас на нас, нормальных людей, идет очередная волна наступления големов. Големов. И я просто не мог не написать об этом, причем написать так, чтобы это прозвучало не как какой-то сопутствующий, знаете, второстепенный сюжет, который встраивается так по ходу дела или как-то внутри разговора между персонажами, да, чтобы это прозвучало так вскользь или, как говорят, тонко, дабы не оскорбить взыскательный вкус какого-нибудь литературного критика тем, что покажется, может быть, излишней политизацией. Да? Мне было важно сделать это именно в лоб, главной линией, отчетливым месседжем, для которого все остальное фон, а вот этот месседж главное. Так, собственно говоря, и родилась эта сказка про голема.
0: Но вот, возвращаясь к названию книги, в принципе, глина – это материал, из которого лепят. И что лепит, и кто лепит вашего героя? И это так отчетливо видно на протяжении всей книги, когда он менялся. Это государство, люди вокруг, семья. И, в принципе, ведь глина, ее можно лепить, она мягкая, податливая. Но когда она высыхает, она становится очень жесткой. И это у вас тоже прослеживается в вашем герое. Вот это глина в данном случае применительно,
1: да,
0: к герою.
1: Да, согласен, согласен.
0: Она метафора, да?
1: Действительно, можно смотреть на это так. Можно видеть в этом персонаже Эйтани Саада, можно видеть там главную центральную фигуру. Он новоиспеченный, да, профессор, в то же время боевой солдат-резервист, и действительно действует в романе едва ли не в каждой сцене. Но главный герой все-таки там не он,
0: да,
1: а голем.
0: Голем, да.
1: Ведь что такое голем? Известно, что было такое человекообразное существо, сотворенное из глины, пражским раввином, Магаралем. Магараль – это сокращение от Морейну Гарав Раби Лива. Вот Раби Лива его звали, Магараль – это как бы сокращение этого длинного титула. Это было где-то на рубеже 16-17 веков. И Магараль оживил этого глиняного истукана, которого он сделал, оживил его с помощью каббалистических каких-то методов, и голем защищал еврейскую общину от нападений. Но потом это существо вдруг стало вести себя непредсказуемо. Да. И Раби был вынужден его уничтожить. Согласно легенде, обломки голема до сих пор лежат
0: на чердаке,
1: Альтное Шуль, или на славянском это звучит как Старо-Новая синагога, да, в Праге. Да? И эта история потом она обросла уймой легенд, вдохновила множество повторений, включая знаменитый роман Мэри Шелли о Франкенштейне, да?
0: Да.
1: Всякие пьесы, рассказы и тому подобное. Так что мой роман – это еще одно звено в этом длинном ряду. Правда, мой голем – это не материальное существо. Хотя он тоже сотворен человеческими руками и человеческим разумом. Для меня голем – это левая идеология. Ведь левые убеждения, как и голем, сотворены из самых благих намерений – защитить и осчастливить человечество, привести его к светлому будущему. И в точности, как и голем Магараля, они довольно быстро, эти левые убеждения, эти левые теории, начинают вести себя не так, как представлялось их создателям. То есть это в точности, да, в точности повторяет история про голема. И как и голема, их просто необходимо разрушить, развалить и закинуть куда-нибудь на чердак, пока они в очередной раз не натворили очередных несчастий. Вот эту метафору я в основном имел в виду, когда писал этот роман.
0: Алекс, скажу вам честно, мне было очень страшно. Страшно было с самого начала. Там я не хочу, наши дорогие зрители, я не хочу рассказывать подробности, потому что вы должны это прочитать. Поэтому там интрига. Единственное, что могу сказать, что финал оглушающий, который вообще даже трудно было себе представить. Но на протяжении всей книги все страшнее, страшнее, страшнее. Почему? Потому что ощущение от всего этого и понимание того, что сегодня происходит в Израиле, ну, мы можем посмотреть, что у нас происходит, в частности, вчера. Вот эта безнаказанность, цинизм истаблишмента, это где, как выясняется, для меня это было полным откровением, левые и правые часто из одного кокона выросли и действуют совершенно одинаково. Это для меня было просто разрушающим открытием. Есть семья, которую оберегают определенный круг людей, и куда никого чужих не допускают. Это вот юристократия, это глубины государства, о котором так много всегда говорит Алекс. И вообще цели и борьба за власть совершенно какая-то беспринципная, подрывная деятельность во вред государству. Все мы помним этот чудовищный обман, эту подтасовку с этим видео, где израильские солдаты насилуют там кого-то, и по миру разлетело. То есть помните этот анекдот, да, Алекс, что я украли ложечки серебряные, потом их нашли, но осадок остался. Это же потом попробуй переубеди. Может быть, тот, кто прочитал, он не прочитал опровержение. И вот этот ужас, который лишь бы не потерять власть, вот этот у вас настолько ярко это прописано. Ну, неужели все так безнаказанно и так безнадежно в нашем мире, Алекс?
1: Мне не кажется, что это безнадежно, и мне не кажется, что конец пессимистический. Напротив, мне кажется, он оптимистичен. В романе вообще-то описано общество на таком поворотном этапе того, что можно назвать циклом левизны, да, или применительно к роману можно назвать это циклом голема. Смотрите, это идет примерно так. Сначала, когда левые еще только мечтают преобразовать мир и ограничиваются написанием статей, манифестов и всяких наукообразных книженций, это первый этап. Затем им удается та или иная форма революции. Они захватывают власть и принимаются реализовывать свою теорию на практике. Это второй этап. Третий этап, когда выясняется, что теория не работает. Вот нам это все очень знакомо, правда?
0: Да,
1: все это очень знакомо. Когда выясняется, что теория не работает, и общество ведет себя не так, как обещали левые пророки и авторы монографии. Да? Не так, как написано в «Капитале» или в манифесте коммунистической партии. И направить неразумный этот народ на путь истинный уже не помогают ни митинги, ни пропаганда. В этот момент они оказываются перед дилеммой. Либо признать свою неправоту, либо применить силу и начать вгонять общество в светлое будущее средствами тоталитарного подавления и террора. Как известно, они всегда выбирают именно второй вариант. Да? В результате общество поджимает хвост, прижимает ушки, и люди попросту стараются выжить в атмосфере террора. Так что со временем, да, вот эта необходимость убивать и подавлять, она просто отпадает из-за того, что все уже поджали хвост и притворяются, будто они верят, будто все в порядке. И тут наступает четвертый этап. Это эпоха застоя, которую мы тоже прекрасно с вами знаем.
0: Да.
1: Когда выстроенные былой левой властью тоталитарные механизмы еще как-то держат общество в узде, да? Но никто уже не верит ни в коммунизм, ни в светлое будущее. И в стране воцаряется такое обычное циничное удержание власти и привилегий в руках бывшей левой партийной номенклатуры. Да? То есть это этап, где уже нету идеологии, где уже нету левых-правых, где есть вот это чистое циничное удержание власти. Это четвертый этап цикла Голема. Вот такой четвертый этап и описан у меня в романе. В чем оптимизм? В том, что этот этап конечен. То есть на нем заканчивается цикл, и левая шобла, левые убеждения, левая сволочь, извините за выражение, уползает до следующего цикла. Вот с одной стороны, на этом этапе есть какая-то правящая номенклатура. Ее уже невозможно назвать левой, хотя они по-прежнему пользуются левой фразеологией, но на деле они движимы элементарным сохранением своей шкуры, своих наследственных привилегированных позиций. А с другой стороны, народ, которому это все порядком надоело, и он начинает шевелиться, брыкаться, ворочаться, делает первые попытки сбросить со своей шеи присосавшихся к ней пиявок. Вы спрашиваете, безнадежны ли эти попытки? Конечно, нет, Сима. История учит, что рано или поздно четвертый этап приводит к падению власти левой наследственной олигархии. Поэтому я не думаю, что, опять же, я не думаю, что мой роман заканчивается на пессимистической ноте. Мы, конечно, не станем заниматься тут спойлерами, так что нашим уважаемым зрителям придется поверить на слово.
0: Или прочитать.
1: Если перекинуть мостик от романа к реальности, то Израиль как раз пребывает в сердцевине четвертого этапа.
0: Так мы тоже,
1: оптимизм.
0: Алекс, мы же тоже, мы просто идем параллельно.
1: В этом смысле мы, как всегда, впереди планеты всей, потому что, к примеру, американскому обществу, как мне кажется, отсюда, до четвертого этапа еще очень и очень далеко. Вы еще третьего не преодолели.
0: Ужас какой.
1: Насильственного. У вас за неосмотрительный лайк в ТикТоке пока еще только отказывают в продвижении по службе. А в скором времени начнут увольнять с работы. А то и пострашнее посылать на исправительные работы. На современные аналоги Аушвица и ГУЛАГа. Потому что, когда я смотрю на преобладающее настроение вашей молодежи, Я всерьез опасаюсь, что вот именно это у вас еще впереди. В Израиле, к счастью, большинство молодых людей, именно молодых, на стороне реформ и против привилегов. Поэтому вам, как мне кажется, следует быть очень осмотрительным.
0: Вы нас очень успокоили, Алекс, спасибо. Если следовать вашему расписанию, то получается, что нас еще ждет красивая жизнь.
1: Все время и так. Еще в третьем этапе.
0: Ну, Ваня, ну просто продолжая, так сказать, то, что вы сказали, ведь вот этот четвертый этап, он же может закончиться и кровавыми какими-то историями внутри государства. Или вы считаете, что можно этого избежать? Или он может тихо перейти в разумную какую-то другую форму правления?
1: Ну, смотрите, тут еще очень вот этот выход из цикла, да, он очень еще зависит от характера, от характера народа, от традиции народа. Евреи все-таки друг в друга практически не стреляли на протяжении своей более-менее современной истории. Да? Были в древности какие-то моменты. А так нет. То есть мы очень крикливы, мы там размахиваем руками, кричим друг на друга, жестикулируем отчаянно. Но вот то, что касается гражданской войны, в это как-то не верится. Не верится. Это, скорее всего, должно сойти так само собой.
0: Алекс, а вам не кажется, что вот этот процесс, который, как вы говорите, Израиль прошел первым, мы проходим на третьем этапе, а вообще нет ощущения, что в мире происходит какое-то предвестие коллапса, я не знаю, приход Машиаха, когда будет полный привет, то я не знаю, как это сказать, но такое впечатление, что мир сошел с ума. Причем везде, в разных местах это происходит немножко по-другому, но общее ощущение какого-то свихнутого мира в такой острой стадии.
1: Я не знаю, всегда были конфликты. Просто сейчас такое общество, победившей информации, когда все наружу, когда раньше просто многого не замечали. И сейчас, ну да, есть эти сумасшедшие какие-то силы, типа аятолл шиитских в Иране, или, я не знаю, или типа каких-нибудь сумасшедших Дугиных в России или еще что-нибудь такого типа. Есть, но это, ну, правда, еще Африка должна проснуться уже когда-нибудь.
0: Ой, ужас.
1: И тогда мало не покажется всему миру.
0: Они в Южной Африканской Республике проснулись, довели уже, да.
1: Вот именно,
0: полного,
1: да. Но мне как-то кажется, что это. Я вообще оптимист большой,
0: Я буду заражаться вашим оптимизмом.
1: Да, пожалуйста.
0: Я хотела пару слов буквально спросить вас о ваших героях. У вас есть какие-то прообразы? Надо сказать, что главный герой, он наполовину русский и наполовину марокканец. И это делает его таким, как бы, совмещенным израильтянином, я бы сказала, да? И вот темненькие руси, я так понимаю, что это определение израильской элиты, которая давно живет в Израиле.
1: Да, с одной стороны, он смугленький такой, как они говорят, смугляк, вот. А с другой стороны, у него глаза голубые и серые. Да?
0: Но с другой стороны, опять же, не с другой стороны, а вообще, в принципе, это нечто уничижительное, это, так сказать, второй сорт, который живет в Израиле, я так понимаю.
1: Смугляки, конечно.
0: Не элиты, и смугляки, Раша или Руса, как они там зовут.
1: Да, Руси, да.
0: Руси, да. Вот у вас замечательная его команда, с которой он в этом танке проходит всю войну. Разные совершенно люди, чудесные. Это какие-то собирательные образы людей? Или я не говорю о политических действиях, которые я всех прочитала, я всех проняла, кто есть кто. И очень хорошо, мне очень понравилось, что вы так прямо одну букву меняя, и все понятно, кто это. А вот герои, они откуда?
1: Герои, конечно, они собирательные образы. Таких людей много, их можно встретить на улице постоянно. Что касается того пути, который проходит Эйтан Саада, да, это я бы назвал големизацией человека. То есть он начинает с какого-то одного образа, одного человека, и постепенно становится големом.
0: Да.
1: Это вот тоже распространенный момент, потому что с големом поведешься, от него и наберешься.
0: Это точно. Да.
1: В чем заключается основная фишка левых идеологий? В новой общественной морали. Они ведь строят новое общество светлого будущего. Что значит теоретические утверждения «все люди братья» или «все равны», или «два пола – это мракобесие, а 125 полов – это прогресс», или сказать «белые умнее черных» – это расизм, а сказать «черные умнее белых» – это истина. Что все это значит на практике? Это значит, что люди действительно должны так думать, что нужно перестроить их поведенческие модели, их убеждения, их ценности именно таким образом. А что такое поведение, убеждения и ценности? Это ведь в конечном счете и есть мораль. А что делать, если прежняя мораль восстает против такой кардинальной перемены? Ответ ясен. Нужно прежнюю мораль уничтожить. И что следует из этого очевидного вывода? Из него следует, что все левые идеологии обязательно, что называется, имманентно, неизбежно аморальны. Аморальны. Это встроено в них. Они обязательно таковы. И, понятное дело, с точки зрения прежней морали, они аморальны. Прежней морали, которую они именуют отжившей и мракобесной.
0: Они неизбежно...
1: А что получается, когда отжившую мораль уже растоптали и смешали с грязью, а новая, левая, никак не прививается? Получается полнейшее отсутствие какой-либо морали. То есть чудовищная аморальность, когда любое действие оправдывается единственной уцелевшей ценностью, непременным наступлением светлого будущего, ради которого в настоящем времени легитимным становится вообще все, что угодно. Вот это я имею в виду, когда говорю, что левый значит подлый. Я посвятил немало времени изучению левых партий и организаций от российской земли и воли до израильских коммунистов. И вот что я вам скажу. Все они были чудовищно аморальны в том смысле, что ради своей идеи совершали любые подлости и преступления. А ведь изначально они были чистыми, светлыми, молодыми людьми с самыми прекраснодушными намерениями. Ну, с големом поведешься, от голема наберешься. А голем, как мы помним, непременно начинает в какой-то момент вести себя иначе, чем предусматривалось.
0: Еще надо заметить, и это уже тоже абсолютная истина, что мы это видели на многих примерах не только на нашей стране бывшей, но и на всяких Никарагуа и прочих, что неизбежно все эти демократические левые идеи приводят к террору. Абсолютно.
1: Да.
0: Концлагерям, убийствам политическим, да, и так далее. Это просто неизбежно. Алекс, но я хотела бы, вот наша первая часть заканчивается, и все же вот вы уже практически про это рассказали, но я хочу сказать, что в этой книге так раскрывается механизм вот этих демонстраций, кстати, как и у нас это происходит, этот подкуп, это организация специально вот этой семьи, да, то есть тех людей, которые стоят наверху и пытаются править всеми процессами в странах. Такой цинизм, как вообще мы помним, как у нас в Советском Союзе снимали нас с уроков детей еще и выставляли там приветствовать какого-то лидера или кого-то поддерживать с этими плакатами. Абсолютно то же самое. Людей снимают с работы и отправляют на демонстрации дебильские, которые, с которых они сбегают. То есть абсолютно одно и то же. И у меня один вопрос под конец нашей первой части. Вам не страшно было написать такую абсолютно чисто стеклянно-прозрачную картину сегодняшнего эстаблишмента в Израиле? Я за вас волнуюсь.
1: Я бы не сказал, что это очень страшно. Да? Да, страшно, но не за себя. Страшно за внуков. Страшно, что они попадут на второй, на тоталитарный этап очередного левого цикла, цикла Голема. Это да, это страшно.
0: Ну, я все же, Алекс, желаю, чтобы вас как-то не коснулось, и пусть народ встанет рядом с вами после вашей книжки. Друзья мои,
1: пусть мы уходим... встанет, не обязательно рядом со мной.
0: Да. Друзья мои, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы продолжим разговор с Алексом Тарным. Вторая наша часть будет посвящена, конечно, сегодняшней ситуации в Израиле, вокруг него. Так что оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
4: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая хоматент, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
3: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
5: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assisted Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании, благодарна за заботу и уважение, которое проявляют пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
3: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал-страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплат до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорк. Друзья, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. У нас сегодня замечательный, долго ожидаемый гость Алекс Тарн, писатель, переводчик, публицист, блогер. И мы в первой части говорили о его новой книге, которую я настоятельно советую вам прочитать, которая называется «В глину вернешься». И сегодня, конечно, я не могла упустить такой возможности, не говорить с Алексом о сегодняшней ситуации в Израиле, вокруг него и вообще в регионе, везде. Потому что для меня лично, и я знаю, что для многих очень людей, его мнение чрезвычайно важно. Алекс, я вновь приветствую вас. Спасибо огромное, что вы нашли время для нас. Это всегда праздник. Ну что, начнем про ситуацию на фронтах. Как бы сегодня затишье, но такое относительное. Этих затишей было уже столько, как бы называется, да, перемирие. На самом деле все продолжают стрелять, убивать. Но вот Иран, Ливан, вот эта бесконечная неопределенность. И в связи с этим я хотела бы вот в черте этих вопросов задать еще такой вопрос, который меня интересует, думаю, не только меня. Не появилось ли вполне естественное ощущение усталости в обществе от бесконечной как бы войны, без результата, откладывания до окончательного решения проблемы и так далее? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Алекс, мы вас не слышим.
1: Это где-то...
0: Ой, услышал, да. Ура! О, есть, появился услышали? Звук. Да, ну, что это Богу. Такое было? Что это?
1: Я не знаю, это не у меня.
0: Ну, это и не у нас, наверное. Боже мой, наконец-то, слава Богу. Тоже потерять Алекса на разговоре, это катастрофа просто. Хорошо, Алекс, тогда вот да. Я уже задала этот вопрос, и да, все, да, слушаем да. Дальше.
1: Значит, мы говорили о ситуации.
0: Да, о ситуациях. И
1: слышно
0: усталость.
1: Меня, да?
0: Да, да, слышно.
1: На мой взгляд, ситуация заведомо благоприятнее, чем она была 3 года назад, до 7 октября. Более того, она постоянно улучшается. Наши враги едва держатся, понесли тяжелейшие потери. Причем не в людских ресурсах. Этого добра у них сколько угодно. Они готовы расходовать его без колебаний. А в том, что для них действительно значимо, накопленных за десятилетия в вооружениях, в источниках финансирования, военной промышленности, в боеспособности армий. И это верно касаемо всех этих противников. Да? От Хамаса в Газе, который потерял половину территории сектора и боится высунуть нос наружу, в той части, где он еще якобы правит, и до Ирана, который пребывает на грани.

0: этой некогда сильной и вооруженной до зубов организации. Я понимаю, что хотелось бы вот так напрыгнуть и чтобы они исчезли. Но так у нас не бывает. У нас бывает так, как наиболее эффективно. Вот наиболее эффективным в настоящий момент является удушение без каких-то резких движений. Хизбалла в Ливане еще пыжится. У нее в запасе еще есть кое-что. И при желании они еще могут долго мешать нам жить, особенно нашим северным городам и поселкам. Но некогда смертельная угроза вторжения, которую они представляли, они действительно представляли смертельную угрозу для Израиля. И ракетные залпы, которые они готовили в 1000 запусков одновременно, это ликвидировано полностью, этой угрозы нету. Осталось лишь считанное количество ракет ближнего радиуса и дроны, которыми они нам сейчас досаждают. Но они, как и Хамас, отрезаны от поставок. И с банкротством Ирана они просто не смогут платить зарплаты своим боевикам. Опять же, изоляция. Изоляция – это очень важное дело. Мы перекрываем последние лазейки в этом могильнике политической изоляции, как снаружи Ливана, так и внутри Ливана. Их уже не боятся, как раньше. Израиль удерживает полосу безопасности где-то шириной от 4 до 10 километров от границы и методично разрушает там шиитские деревни, из которых изгнано враждебное население. И это тоже выглядит как медленное и неуклонное удушение. С Ираном, я думаю, вам это известно не хуже моего. Трамп нашел гениальный механизм все того же эффективного удушения. Я не думаю, что в таком режиме Исламская гвардия продержится дольше нескольких месяцев. Они рухнут или согласятся на все условия Трампа. Лучше бы, конечно, первое. Угу. Поэтому каждое сообщение о провале переговоров в Израиле встречают с нескрываемой радостью. Устали ли мы от войны? Не думаю. Усталость в Израиле, если она и есть, то не слишком заметна. Здесь люди готовы терпеть сегодня ради завтрашнего спокойствия. И это совершенно точно. За бензин приходится платить больше, цены растут, но экономика очень сильна, безработица на нуле, а ожидаемый экономический взлет по окончании войны будет, несомненно, беспрецедентным. Показатели к тому лидерство нашего хай-тека, нашей компьютерной безопасности, наших военных высокотехнологических производств. Такой противоракетной обороны, как у нас, нет ни у кого в мире. Страны стоят в очереди сделать соответствующие заказы. А что касается ощущения окончательной победы, я слышу это довольно часто. И всякий раз я задаюсь вопросом, что при этом имеется в виду? Флаг над Рейхстагом? Торжественную церемонию капитуляции? Может быть, мы уже перестанем жить в понятиях 80-летней давности? Когда вы в последний раз видели церемонию подписания капитуляции? Нынешние враги рода человеческого капитуляции не подписывают. Вы можете сравнять с землей все их здания, разоружить их до последнего кинжала, уложить бородатой мордой в землю и наступить на шею ногой. А они будут по-прежнему вопить, что победили не вы, а они. Так что, будем основывать наши оценки на этих воплях? Победа – это когда мы стали сильнее, чем были, а они слабее, чем были. И все. Не более того. А окончательная она станет только с приходом Машиаха. Машиах уже здесь?
1: Нет. Ну, почти.
0: Пока ждем. А значит, и окончательных побед пока нету.
1: Алекс, вот вы предварили мой вопрос. Может быть, я тоже из тех 70-х, 80-х, или жду, как в Нюрнберге подписывали капитулят. Но

0: Когда вот задаешься вопросом, столько раз Израиль останавливали перед окончательной победой, да, так было и в Египте, так было и в Сирии, ну, везде, что я буду перечислять. Сейчас, при том, что периодически пытаются надавить на Израиль с этими замерениями, паузами и так далее, неужели опять не дадут добить? Ну, добить, уничтожить Хизбаллу, если это возможно. Я понимаю, что это идеология еще к тому же, не просто как стреляют. Но, в принципе, как-то вот до логического, я не говорю капитуляции, но до логического конца какого-то дадут довести или опять остановят?
1: Вот что значит довести войну до конца? Ну, допустим, мы очистили от Хизбаллы и от шиитского населения весь Южный Ливан, вплоть до реки...
0: Да, Литания, да.
1: Это от считанных километров на востоке и до 20 километров на западе. Они отступили в Бейрут и в пограничную с Сирией долину Бекаа. Что, штурмовать Бейрут? Вести бои из дома в дом, как в Газе? А когда они отступят на север Ливана, что, идти за ними? Это значит до конца. Я повторю еще раз. Капитуляции фельдмаршала в парадном кителе не будет. Значит ли это, что не будет победы? Конечно, нет. Война сегодня ведется гибридными методами. Не только стрельбой на поле боя. Это еще и политика, и дипломатия, и давление перемещенного населения, и таинственные несчастные случаи с газовыми баллонами в квартирах вражеских банкиров, курьеров, организаторов, инженеров и политических лидеров. Вот это все война. А победа – это наше спокойствие на годы вперед. И она тем больше, чем больше таких вот спокойных лет. А за окончательностью это, как я уже сказал, не к Цахалю, это к Машеху.
0: Что Алекс, касается, I'm sorry, да, продолжишь.
1: Что касается американской поддержки, то такой бесценный подарок в лице нынешнего правления Трампа вряд ли когда-нибудь еще повторится. Да. Скорее наоборот. Мы все ждем, что станем свидетелями возрастающей враждебности по отношению к Израилю со стороны не только Демократической партии, она уже потеряна надолго, если не навсегда, но и со стороны республиканцев. Но такое уже встречалось на протяжении нашей совместной истории. Достаточно вспомнить откровенно антиизраильскую политику Эйзенхауэра, братьев Даллесов. Бороться с этим бесполезно. Нужно просто учесть новый геополитический расклад и искать новых союзников. И мы готовимся к этому. Искать союзников, скажем, в лице Индии, скажем, в лице опасающихся турецкой экспансии стран Европейского Средиземноморья, Греция, Кипр, Италия, или в лице сменившего исламский режим на нечто более человеческое нового Ирана. Это произойдет. Я не удивлюсь, если таким сторонником окажется и послепутинская Россия. В общем, посмотрим, нам не привыкать.
0: Да, нам не привыкать жить и жить, это правда. И тем не менее, на фоне вот таких успехов, да, ощутимых, которые вы перечислили, и все это видят и понимают, откуда, почему опять антиправительственные митинги, на которые выходят тысячи человек в Израиле? И опять, и что это? Опять вот то, что вот это вот ваша книжечка?
1: Големы.
0: Големы?
1: Големы, да, големы.
0: Проплаченные.
1: Нетаньяу действительно очень давно эти нападки на него начались, и сейчас они продолжаются, но нужно сказать, что он сейчас сильно изменился с того времени, когда несколько раз подряд он не мог одержать победу на выборах. Да? Был у нас такой цикл повторяющихся выборов из-за того, что никто не мог одержать победу. Сейчас, я думаю, ситуация иная. хотя Нетаньяху наряду с другими, да, несет ответственность за трагедию 7 октября. Это безусловно. Но то, как он ведет эту военно-политическую кампанию в последние 2,5 года, не может не вызывать восхищения.
0: Конечно.
1: Все успехи Израиля в этот период связаны с его именем. Его и Трампа, конечно. Вопрос лишь, действительно ли эти победы перевесят в глазах определенной части электората его эту личную ответственность за 7 октября. Когда я говорю об определенной части электората, я имею в виду примерно 500 000 избирателей, которые на предыдущих выборах проголосовали за Ликуд, а теперь колеблются между Ликудом и партией Нафтали Беннета.
0: Вот я хотела спросить, что появление этой партии, Беннет вернулся в политику, что это значит? Это, насколько это сильная угроза? У нас 2 минуты.
1: Это действительно угроза. Беннет, у него есть какие-то остатки репутации правого политика. И он вернулся именно поэтому. Он вернулся ради перетягивания на сторону големов тех самых колеблющихся, о которых я только что сказал. Разочарованные избиратели Ликуда не станут голосовать ни за тонущую партию туповатого Лапида, ни за очередного выскочку генерала, который способен лишь надувать щеки. Эти партии, они представляют собой интересы шоблы привилегов, големов, наследников бенгурионовской партии Мапай. Они не левые и не правые, как мы говорили еще в первой части нашей беседы. Они всего лишь защищают свои позиции, позиции дипстейта, позиции правящей олигархии. Вот для этого, собственно говоря, и пришел Беннет. Он именно для того, чтобы перетянуть на сторону вот этого блока.
2: В Нью-Йорке 3 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Буздрицкая. Президент Дональд Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит США как можно быстрее согласовать открытие Бормузского пролива. Администрация обеспокоена тем, что неопределенность в ситуации с Ираном может стать слишком долгой и сказаться на промежуточных выборах в ноябре. Певец, экс-участник шоу «The Voice» Дилан Картер попал в ДТП и не выжил. Автокатастрофа произошла вечером 25 апреля в округе Колитон в Южной Каролине. Дилан Картер был участником 24-го сезона «Голоса». Он впечатлил членов жюри исполнением песни Уитни Хьюстон «I Look to You». После съемок в шоу Картер ездил по стране с выступлениями.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: половине восьмого в загородной кофейне на открытой веранде вы сидели в компании припомаженных денди и раскрашенных дам. И я видела ясно, что теперь вы забыли о сиреневой Ванде. Вы забыли? Так что ж, я вас помню и, знаете, никому не отдам. Вы склонились к соседке, говоря комплименты. Я ваш слышала голос, и мне врезались в память маникюрные руки, и на них по кольцу, и дымящая чашка. О, ужасные миги, я с собой боролась, мне хотелось подняться и перчаткой вас больно отхлестнуть по лицу. Милый мой, нехороший, ну скажи мне, зачем ты вот с этой вот рыжей кудрой так любезен и весел? Неужели я хуже? Я твоя стрекоза. Если любишь таких ты, чтобы пахло не морем, а дешевой пудрой, я могу, если хочешь, закурить папиросу и подмазать глаза. Эх, вскочил бы ты сразу, да увидел сирени, ты увидел бы море, голубое такое, разбросал бы стаканы, обругал этих дур. А потом мы с тобой, только ты нехороший, в быстролетном моторе полетели б, целуясь, в Кордильеры, на Цейлон, а потом в Сингапур. Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается. Моя мечта – перестать быть интеллигентом. Это писал поляк, русский писатель, автор знаменитого романа «Три толстяка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Открыла я программу стихотворением Юрия Карловича Олеши «Письмо истерической женщины». Это, конечно, его подражание Игорю Северянину. Начинал Олеша свою литературную деятельность как поэт. «Эй, газеты!» – крикнул однажды он, высунувшись из окна своего номера на втором этаже одесской гостиницы. «Это откуда вы высовываетесь?» – удивился пожилой торговец-еврей. «Старик, я высовываюсь из вечности». Произошла эта история на самом деле или была выдумана писателем, фантазером, даже не имеет значения, поскольку анекдоты и легенды о нем ходили еще при жизни. Один литератор, книжный многотиражник, любил говорить правду в глаза. И как-то сказал Олеше: «Мало же вы написали за всю свою жизнь, Юрий Карлович. Я все это за одну ночь могу прочитать». Олеша, не задумываясь, ответил: «А я за одну ночь могу написать все, что вы за свою жизнь написали». Сказку «Три толстяка» писатель сочинил в 25 лет, написал ее за 8 месяцев, а роман «Зависть» закончил к 28 годам. Эти два произведения так и остались главными, то есть за оставшиеся 30 с лишним лет жизни ничего подобного Олеша больше не писал. Повесть, сказка, рассказы, две пьесы, очерки, статьи, дневники, заметки – все это на два небольших тома. Валентин Катаев говорил, что незарастающая сердечная рана дает Олеше стимул к творчеству. Рана его действительно была велика. Будущий писатель родился 3 марта 1899 года в Елисаветграде. Сейчас это украинский город Кропивницкий. Его семья из древнего рода обедневших белорусских дворян. Отец – акцизный чиновник Карл Олеша. До появления сына владел большим имением, но продал его за крупную сумму. От вырученных денег через несколько лет не осталось ничего. Отец и дядя писателя – азартные картежники. трезвом виде папа обаятельный, милейший, прелестный человек. Но стоит ему выпить, он превращается в зверя. Я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить это, падает перед ним на колени. Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка. Однако ясно, отцу нельзя пить. Родным языком Олеши был польский. В детстве он говорил на нем, был послушным мальчиком. Растила его польская бабушка. Она научила и русскому языку, помимо родного польского, и арифметики. Юре было 3 года, когда семья переехала в Одессу. Он помнил появление первых лампочек. Они загорались медленно, постепенно. И посмотреть на техническую новинку приходили все соседи. Помнит ажиотаж, который вызвал первый одесский трамвай желто-красного цвета. Он помнил революцию 1905 года. Одессу, когда она была одним из центров анархистских группировок в России. На улицах забастовки, баррикады, перестрелки с полицией. Маленький Юрий слышал, как разорвалась бомба в центре города. Пострадали 50 человек. В 11 лет он поступил в Одесскую Ришельевскую гимназию. Одно из лучших учебных заведений в городе. Его почетными гостями были Пушкин и Гоголь. Ришельевцев считают аристократами. У них даже форма другого цвета, серая, а в других одесских школах черная. Первое стихотворение Юра написал в старших классах. Его опубликовала одесская газета «Южный вестник». Друг его детства – будущий писатель Валентин Катаев. Оба они следят за новыми направлениями в поэзии. Только появились Блок, Ахматова. Олеша сам ироничный, остро на язык. Его побаиваются, никто не хочет стать предметом насмешек. Он считается королем экспромта, да еще играет в футбол за команду гимназии. Но из-за слабого сердца врачи запретят ему спорт. Окончит гимназию он в 1917 году. Его выпуск станет последним, кто получил аттестаты с двуглавым императорским орлом. Он поступит в Одесский университет, 2 года будет изучать юриспруденцию и напишет: «Ничего не усвоил, сдал только один зачет – теорию права». Гораздо интереснее жизнь протекает за стенами университета. Он дружит с Эдуардом Багрицким. Тот настолько беден, что донашивает одежду за другом. Олеша широкогрудый, невысокий, с волевым подбородком. Королем гномов назвал его как-то Борис Ливанов, подчеркивая в нем сказочность и царственность. Одесский литературный кружок «Зеленая лампа» появился осенью 17 года, а через год стал самым представительным молодежным литературным объединением города. Успех кружка – это Валентин Катаев. Он отобрал лучших литераторов и все устроил на коммерческих началах. Название свое группа получила после того, как у них разбилась лампа с абажуром из зеленого стекла. Олеша пишет 3-актную пьесу в стихах «Маленькое сердце». Каждый акт минут на 10-15. «Театр – удивительная вещь», – говорил Юрий Карлович. «Пишешь и воображаешь так, а выходит эдак». Сыграли пьесу в Одессе 1 раз. Вообще-то она провалилась. Старшей сестре писателя Ванде было 22 года, когда она умерла от тифа. В 1919-м. Тогда же родители Олеши получили разрешение на выезд в Польшу. Звали сына с собой, но он отказался. Эта страна проклята, плакала несчастная мать. Но ему 22 года, ему незнакомо одиночество, он хочет быть писателем. При расставании глаза матери были сухи. А он, проводив родителей, забежал в какой-то дворик и долго там рыдал, пообещав себе явиться к ним со своей книгой, успешным и богатым. В Одессе окончательно установилась советская власть. Олеша, Багрицкий и Катаев работают в южном отделении российского телеграфного агентства «Югроста». составляют тексты к плакатам, пишут агитационные стихи. Возглавляет агентство поэт-акмеист Владимир Нарбут. Все они дружат. И начнется история о Леше и его друзей с тремя сестрами Суок. Они дочери австрийского эмигранта, оказавшиеся в нищей послереволюционной Одессе. Отец их – учитель музыки Густав Суок. Лидия – старшая и самая сильная, Ольга – средняя, самая добрая и непрактичная, а Сима Серафима – младшая, 17-летняя, самая красивая, капризная и ветреная. В нее без памяти влюбится Олеша. С первого взгляда, когда они окажутся в одной компании в кафе. Каждый день он будет наскребать для букета последние копейки и бежать к ее дому. И это он, слывущий известным ловеласом, по которому страдает пол Одессы. «Войну и мир» будущий писатель прочитал еще в юности, и тогда он вырвал из книги страницы о Наташе Ростовой и Андрее Болконском и послал их девушке, в которую был влюблен. А вот сейчас его не волнует никто, кроме Симы. Он влюблен страстно и болезненно. Вскоре старшая сестра Лидия Суок станет женой Эдуарда Багрицкого. Это она, та самая жена Птицелова в романе Катаева «Алмазный мой венец». А Сима, тоже влюбившаяся в Олешу, будет жить с ним. Юрий называет ее «мой дружочек». Так Тибул называл книжную Суок в «Трех толстяках». Его толстяки станут карикатурной эмблемой сытости. Мы, три толстяка, сильны и могущественны. Все принадлежит нам. Я, первый толстяк, владею всем хлебом, который родит наша земля. Второму толстяку принадлежит весь уголь, а третий скупил все железо. Мы богаче всех. Самый богатый человек в стране беднее нас в 100 раз. За наше золото мы можем купить все, что хотим. Кукла наследника Тутти Суок – механическая копия живой маленькой артистки. Это Сима Суок – живая девочка, смелая и любящая. И однажды голодные литераторы решили пошутить. Шутка обернулась драмой всей жизни Олеши. Друзья решили раскрутить бухгалтера Мака, обладателя ценных в те годы продуктовых карточек. Он очарован юной Симой. И Мак примет у себя в гостях всю компанию. Они прекрасно проведут время за поеданием вкусной пищи от Мака, и Сима исчезнет вместе с бухгалтером. А вскоре объявится и объявит, что они с Маком поженились. Олеша будет совершенно раздавлен. И тогда его друг Валентин Катаев отправится к бухгалтеру. На авторе «Двух капитанов» надет офицерский френч времен Керенского, громыхающие деревянные сандалии на босу ногу, в руках дымящаяся трубка. Мак, увидев это, испугается. Катаев коротко велит Симочке идти за ним. Симочка послушно соберет 2 мешка, один с продуктами, другой с одеждой, которую успел купить ей законный муж, и они уйдут. Симочка хотела счастья, но не в шалаше. И бухгалтер мог это счастье предоставить. Катаев приведет ее назад к Олеше. Влюбленный писатель будет спрашивать, любит ли она его хоть немного. Он хочет быть уверенным в этом. И их вторая попытка совместного счастья окажется недолгой. Днем Олеша составляет агитки, а вечерами выступает в ресторане в качестве конферансье. Нарбута перевели в Харьков. Он пригласил туда друзей, и причудливо переплетутся их судьбы множеством тончайших нитей, иногда еле видимых. Но красной нитью будет проходить через всю жизнь Юрия Карловича Олеши боль. В Харькове он переживет страшный голод. «Я был свидетелем настоящей еды людей людьми», — напишет он. «В книге «Прощание». Там он прожил недолго, но там развернулась драма его жизни. Конечно, потом он сделает из нее комедию, но это будет потом. До комедии трагедия должна еще дорасти. И нужно, чтобы прошло время. Сима скоропостижно снова выйдет замуж. И на сей раз за Нарбута. Его личность, конечно, производит сильные впечатления. 18 лет после болезни ему ампутировали пятку. Он хромает. А в результате покушения бывших соратников по партии эсеров еще лишился кисти левой руки. А его дружба с Ахматовой и Гумилевым придает ему ореол еще больше загадочности. Он брутальный, уверенный, с героической биографией, хорошей зарплатой. И он показался Симочке подходящей кандидатурой в мужья. Олеша несколько вечеров подряд стоял под окнами Нарбута и Симы. И однажды не выдержал и крикнул ей: «Дружочек!» Сима увидела его, побледнела. В другой раз, когда Нарбута не было дома, Олеша бросился к ней: «Давай все вернем!» Привез ее к Катаеву, где тогда жил. Плакал от счастья: «Ты ведь больше не оставишь меня!» И Сима тоже плакала. До тех пор, пока возле дома Катаева не появился Нарбут и стал грозить застрелиться, если Сима не вернется к нему. И теперь она уже уйдет от Олеши навсегда. Он, ее ключик, так она называет Юру, останется ее самым светлым воспоминанием. Но клубок всех этих жизней будет переплетаться все плотнее. В 22-м году друзья переедут в Москву. Катаев, Нарбут с Симой, Олеша. Он один из молодых одесских писателей, которые ураганом ворвались в советскую литературу. Помимо Катаева и Олеши, в газете профсоюза железнодорожников «Гудок» работают Илья Ильф и Булгаков. Олеша пишет стихи на железнодорожные темы, подписывает их дежурным в редакции псевдонимом «Зубила». Там в «Гудке» они все набивают руку, пишут репортажи, заметки, хронику, газетную прозу, стихи. А Олеша еще автор стихотворных фельетонов по письмам читателей и славится своими буриме. Стихов у него много, но он не спешит публиковать их. Потом он скажет, что они были слишком профессиональны. За каждый фельетон мне платят столько, сколько путевой сторож получает в месяц, пишет Олеша. Иногда требуется 2 фельетона в день. Уже через месяц «Зубила» стал одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов. Демьян Бедный покусывал ногти на нервной почве. «Зубила» пишет или сатиру, или оды советскому строю. О Ленине, например, говорит, что он блистательней радуг полярных, прекрасней оленьих рогов. Появятся даже лже-зубилы, эдакие дети лейтенанта Шмидта. Олеша работал много, писал легко, давал концерты, билеты на его выступления раскупали мгновенно, импровизировал он прямо на сцене. Выйдут 3 сборника его фельетонов. Живет он в импровизированном общежитии для бездомных литераторов типографии «Гудка». Комната, отгороженная тонкой фанерной перегородкой, за которой живет Илья Ильф. Эта комната потом появится в 12 стульях. Как-то Катаев привел Есенина, нетрезвого, нарядного и эмоционального. Он так читал своего черного человека, что уронил этажерку. Катаев говорил, что с Олешей его связывали какие-то тайные нити. Нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами. Судьба дала ему, как он однажды признался в хмелю, больше таланта, чем мне. Зато мой дьявол был сильнее его дьявола. Вероятно, он был прав. Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь. Всю жизнь она привязывала нас друг к другу. Сильнейшим впечатлением тех лет стало для Олеши знакомство с Маяковским. Его восторг перед поэтом был столь велик, что ради встречи с ним он готов был отменить любое свидание с девушкой. Когда Олешу спросили, как надо заканчивать небольшой рассказ, он ответил: «Можешь закончить длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой. Нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов». Непременно эти три волшебных слова как заключительный аккорд. «Голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь. Сам он, как мастер метафор, думал, что разбогатеет на них. Но покупатели не покупали дорогих. Главным образом покупались метафоры «бледны, как смерть» или «томительно шло время». А такие образы, как «стройные, как тополь», прямо-таки расхватывались, говорил Олеша. Но это был дешевый товар, и я даже не сводил концов с концами. Умение мыслить метафорами у него действительно развито, как ни у кого другого. Пары вертелись, их было так много, и они так потели, что можно было подумать, варится какой-то пестрый и должно быть невкусный суп. Он перестал писать стихи, ушел в прозу, подарил Булгакову сборник стихов с надписью «Мишенька, я никогда больше не буду писать отвлеченных лирических стихов. Это никому не нужно. Проза. Вот настоящий простор для поэзии». Его проза окажется блистательной, но проза его жизни не менее интересной, с неожиданными взлетами и падениями, удачей с одной стороны и невезением тут же рядом. Как-то в окне соседского дома Олеша увидел 13-летнюю школьницу Валю Грюнзайт. Она читала сказки Андерсена Юрию чуть за 20, и он решит, что не хуже известного датчанина. Расстелит рулоны типографской бумаги прямо на полу и начнет сочинять по ночам. И пообещает посвятить сказку Вале. Слово свое он сдержит. И в первом издании «Трех толстяков» 28-го года еще значилось ее имя. На протяжении нескольких лет, пока роман не печатали, писатель говорил друзьям, что растит себе жену. Но однажды случится то, что уже было в его жизни. Все повторится. Об этом и многом другом во второй части программы. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
6: Дорогие друзья, послушайте эту полезную информацию.
7: У вас проблемы со щитовидной железой? Даже принимая гормоны, вы все еще устаете и тревожитесь больше обычного. У вас болят мышцы, выпадают волосы. Вам тяжело сосредоточиться, запомнить информацию. Сложно справиться с весом. Вы не одни. И это не норма, и вы можете это изменить. Диеты и модные методики не работают и дают только временный эффект. Можно искать чудо-средства сколько угодно, но настоящий и устойчивый результат приходит только тогда, когда вы заботитесь о своем организме на всех уровнях, поддерживая его полностью так, как правильно для вас и вашего состояния.
6: Если у вас, дорогие друзья, есть подобные симптомы, сделайте первый шаг. Начните с бесплатной 20-минутной консультации 917-750-01-42. Это Марина Шевел, сертифицированный специалист интегративного питания и функциональной медицины. Она поможет вам устранить причины и вернуть баланс через питание и образ жизни без фанатизма и крайностей. 917-750-01-42.
7: Гормоны щитовидной железы влияют на большинство процессов в организме. Поддержка тоже должна быть комплексной. Начните заботиться о себе уже сегодня. 917-750-01-42.
1: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
9: В эфире программа «Крылья с чердака».

Юрий Олеша знакомит уже 17-летнюю Валю с другом, писателем Евгением Петровым. В Валю сложно не влюбиться. Красиво и образованно. И ей понравился Петров. Веселый, легкий, остроумный. Он сразу продемонстрировал серьезные намерения, приглашал ее в театры, кафе, провожал домой на извозчике. Они поженились. Пришлось, правда, прибавить невесте возраст. Через год Петров написал в альманахе Чукоккола Чуковского: «Моя жена Валентина в 6-летнем возрасте выучила вашего крокодила и помнит его до сих пор наизусть». А Олеша на это дописал строчкой ниже. Евгений Петров умалчивает, что его жене Валентине, когда она была 13-летней девочкой, был посвящен роман «Три толстяка». Она выросла и вышла замуж за другого. Все, что оставалось Олеше, шутить. Однажды он спросит среднюю из сестер СУОК, Ольгу: «А вы бы меня не бросили?» Она скажет: «Конечно, нет». И Юрий Карлович сделает ей предложение. Ольга растит сына от первого брака. Она окажется терпеливой и любящей женой. При очередном издании «Трех толстяков» появится новое посвящение Ольге СУОК. Но она понимает, что относится это не только к ней, но и ее сестре Симе, которую Юрий Карлович разлюбить так и не смог, даже когда женился на Ольге. Он честно признавался: «Вы две половинки моей души». И от сестры и до сестры замкнулась жизнь волшебным кругом, писал он. Ольга стала его соломинкой. Проблемы с алкоголем у Юрия Карловича с каждым годом усугублялись. Обедая в ресторане, Олеша мог довести официантку до слез. «У вас волосы цвета осенних кленов». Или: «А говорил ли вам кто-нибудь, что на ваших часах время остановилось для того, чтобы любоваться вами?» То есть лапша на женские уши из уст Олеши укладывалась ровными рядами. Он был настолько острым на язык. Если Ольга говорит, что ей в голову пришла какая-то мысль, то он спрашивал: «И как ей там, в пустом, темном, холодном помещении?» Но едкий и колкий юмор и даже злой язык не всегда означают злое сердце. Юрий Карлович сердцем был добр, но семейных обедов, на которые жена приглашала своих сестер Лиду и Симу, не любил. Получив хороший гонорар, Олеша шел с женой в ресторан, а потом по дороге домой Ольга забрасывала 30-рублевые купюры в открытые форточки подвальных и полуподвальных квартир. Таким образом, писатель чувствовал себя волшебником. Его роман «Зависть» станет одним из лучших произведений советской литературы о месте интеллигенции в послереволюционной России. Когда впервые он читал «Зависть» друзьям и редактору, волновался. Читка проходила в доме Катаева. Олеша начал: «Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно». Услышав это начало, редактор взвизгнул от удовольствия. Главный герой «Зависти» – Андрей Бабичев, великий колбасник, кондитер и повар. Предмет его восхищения и умиления – вареная чайная колбаса, которую он воспринимает как нечто живое. Читал Олеша до рассвета. Никто не проронил ни слова. Автор сделал 300 вариантов начала, а выбрал 301-й. В дневниках его написано: «Всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, скромных художников не бывает, и если они притворяются скромными, то лгут. Зависть и честолюбие есть силы, способствующие творчеству. Это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные могучие сестры, садящиеся вместе с гениями за стол». В 1927 году в журнале «Красная новь» опубликован роман. И к славе журналиста Олеши добавилась слава писателя. «Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла.
ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Вениамин Каверин спросил Олешу, что он собирается писать после зависти, после такого счастливого начала. Тот махнул рукой. «Так вы думали, что зависть – это начало? Это конец». И только теперь выйдут три толстяка, написанные 4 годами ранее. Книга с иллюстрациями Мстислава Добужинского, текст ему прислали в Париж. Толстяки принесут Олеше больше, чем все его произведения вместе взятые. Множество изданий. В Амхате будет поставлен спектакль, который шел много лет. И в начале 80-х, во времена моего театрального студенчества, каким удовольствием для меня было играть старшего поваренка в этом спектакле. А спектакль вообще был чудесный. Олеша стал легендой при жизни. Книги его расходились мгновенно. Изречения передавались из уст в уста. Провести рядом с Юрием Карловичем вечер считали за счастье. Он умел поразить яркостью, артистичностью. В большую литературу он не вошел, нет, ворвался красиво и громко. Вот этими своими 2 романами. В 30-м году Олеша пишет пьесу «Список благодеяний». Главная героиня там записывает в тетрадь благодеяния и преступления советской власти. Пьесу пришлось переписать. Ее поставил Мирхольд. 3 сезона спектакль давал полные сборы. Потом его сняли не по цензурным соображениям, как было сказано. А Мирхольд говорил Олеше, что в этой пьесе есть яд. А тот и не возражал. Знал, то, что он пишет рабочему классу, неинтересно. Его критиковали на собраниях, призывали слиться с массой, писать просто и прямолинейно. Он отказался и написал в дневнике, что литература для него кончилась. 1934 стал его поворотным годом, когда на первом съезде советских писателей в своей речи Олеша сказал: «Мне трудно понять тип рабочего героя-революционера. Я им не могу быть». А ранее зависть уже обсуждали и критиковали в прессе. А сейчас автор каялся в том, что является своим же отрицательным героем. Николай Кавалеров, это я сам, говорит Олеша о себе. Себя он называет нищим, у которого все отнято. Его выступление стало автобиографическим самооговором. О своем творческом кризисе Олеша говорил: «Та эстетика, которая является существом моего искусства, сейчас не нужна, даже враждебна. Не против страны, а против банды, установивших другую, подлую антихудожественную эстетику». Это тоже не сегодня было сказано, нет? Век назад Олешу обвиняли в пессимизме и отклонениях от стиля социалистического реализма. На фоне арестов, расстрелов и высылки друзей писатель разочаровался в советской власти. Печатать его перестали, его имя запрещено было упоминать официально. Забвение продлилось 20 лет, половину его сознательной жизни. Он превратился в завсегдатая ресторана «Националь», его называли «королем Националя». И он говорил своим собеседникам, что пишет роман под названием «Нищий». Позднее его энергию отберет алкоголь и внутренние терзания. Он станет занимать деньги у Симы Суок, будет презирать и ненавидеть себя за то, что женился на Ольге, хотя всю жизнь любил ее сестру. Друг Олеши и муж его любимой женщины Владимир Нарбут будет репрессирован. Пытаясь помочь ему, старшая из сестер Суок, Лида, жена Багрицкого, сама загремит в лагеря на 17 лет. По иронии судьбы, в ссылке в Караганде она отмечалась в управлении НКВД, расположенном на улице Эдуарда Багрицкого. Вернется Лида из заключения аж в 56-м году. А Нарбут будет расстрелян в день своего 50-летия. В литературной газете Олеша опубликует статью «Фашисты перед судом народа».
в которой обличает бывших руководителей партии, обвиняемых в создании подпольного троцкистского центра, и воспевает Сталина, говоря, что его гений, светлый дух, устремлены на одну заботу – о народе. Олеша чудом избежал репрессий, потеряв многих друзей, в том числе Бабеля и Мейерхольда. Главные произведения писателя 20 лет не переиздавались. Сейчас уже выросло не одно поколение, которому не объяснить, что значит не иметь возможности печататься. Это медленная смерть, когда хвост отрубают по кусочкам. Интернет сделал эту проблему не столь острой. Большинство писателей, за исключением сильно раскрученных денег, особо не зарабатывают. Но хотя бы не пишут в стол, понимая, что ты жив, но не нужен. Судьба хранила Олешу и испытывала на прочность. Афоризм писателей, инженеры человеческих душ Олеша произнес на встрече писателей со Сталиным. Позже вождь народов скажет, как метко выразился товарищ Олеша, писатели, инженеры человеческих душ. И вскоре афоризм был приписан самому Сталину. И он скромно примирился с авторством. Незадолго до начала войны покончил с собой единственный сын Ольги, 18-летний мальчик, которого писатель воспитывал. В эвакуацию в Ашхабад Олеша уехал раздавленным. Тем временем в параллельной реальности под названием Сима ее третьим мужем стал Николай Харджиев, тоже писатель. Его 8-метровую комнату в Мариной роще Ахматова называла убежищем поэтов. Там бывали все, от Пастернака и Хармса до Малевича и Мандельштама. Там же в начале июня 41-го встретились Ахматова и Цветаева. У Харджиева была уникальная коллекция русского авангарда, книжных изданий, документов. Такого не было даже в Ленинской библиотеке. Когда немцы были возле Москвы, Харджиев записался в ряды ополченцев. Их отправили в штатской одежде пешком к линии фронта. Ботинки его развалились. Николай шел практически босиком, простудился. В беспамятстве был оставлен в глухой деревушке далеко от Москвы. Весь его отряд погиб. Олеша после войны вернулся только в 47-м году. Он потерял свою московскую жилплощадь, жил по друзьям. Я пытался начать роман и начал с описания «Дождя». И почувствовал, что это повторение самого себя. И бросил, придя в уныние и испугавшись. А вдруг зависть, три толстяка, заговор чувств, несколько рассказов – это все, что предназначено было мне написать, пишет Олеша. А его любимая Симочка станет женой в четвертый раз. Виктор Шкловский – опять писатель. Они познакомились в эвакуации в Алма-Ате. Сима работала у него секретарем. Начался роман. Писатель ушел из семьи. Они долго жили вместе, а в 56-м поженились. Злые языки говорили, что Симочка устраивалась к писателям на секретарскую работу, чтобы подыскать себе нового мужа. А Шкловский улыбался. «Жена говорила мне, что я гениальный, а Сима, что я кудрявый», — говорил он. В разгар травли Пастернака осенью 58 года Виктор Борисович отдыхал в Крыму. Он явился в редакцию курортной газеты и опубликовал статью о том, что отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился. В последние годы жизни Олеша приходил к Серафиме и Шкловскому одолжить денег. Шкловский всегда выходил из комнаты и слышал громкий взволнованный голос жены и тихий, настойчивый бубнёж Юрия Карловича. Олеша выходил с купюрой в руках, держал ее за уголок брезгливо. Серафима появлялась в дверях в слезах. У Олеши действительно денег не было, он их пропивал. Но именно Шкловский после его смерти соберет его разрозненные листочки и сделает из них книгу. И скажет, что как бы Олеша ни опускался, он умел носить шляпу, свободно закинуть шарф
никогда не позировал. Фазиль Искандер потом говорил, молчание порой требует от писателя не меньшего мужества и таланта. Просто писатель чувствует, что не имеет права говорить ниже того уровня, на котором говорил и писал раньше. А сказать лучше, больше он чувствует, что пока не может. И предпочитает замолчать совсем. В литературе появилось понятие писательское молчание. Олеша пишет мало, искушений и друзей вокруг больше, чем зова хрупкой музы. Он любит компании, он прекрасный собеседник, он спрашивает себя в дневнике, а где же моя Анна Каренина, «Война и мир», «Мое воскресенье»? И тут же другая запись, как будто ее делал ребенок. «Только что ел пломбир». Книга «Ни дня без строчки» создавалась мучительно. Иногда одна фраза преследовала Олешу несколько дней. Он скажет, что некоторые предложения рождались не в творческих, а в физических муках. Миниатюрные зарисовки он объединил сюжетом. Он обладает гениальным даром метафорического мышления. «Осеннее дерево похоже на цыганку», пишет Олеша, «и вы видите дерево и цыганку». «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев». Юрий Карлович любит инсценировать классиков. Спектакль «Идиот» по Достоевскому на сцене театра Вахтангова. Фильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Олеша станет автором сценария для телеспектакля по повести Чехова «Цветы запоздалые». Снимут картину уже в 69-м году после смерти писателя. Финальная строфа. Его стихотворение «Пиковая дама»

писателя, тем, что он не в силах преодолеть и которому просто перестал сопротивляться. Не мог. Не было внутреннего ресурса. Когда его не стало, Симочка сказала, что по-настоящему счастливой была только в 17 лет, когда ее любил Юра. Когда в середине 50-х, через 20 лет, запрет на издание произведений Олеши сняли, пришла новая волна популярности, но здоровье было уже подорвано и попытками подстроиться под сталинский режим и алкоголем. Юрия Карловича все чаще видят в ресторане. Он завсегдатый буфета в Доме литераторов, где просиживает со стаканом водки. Денег у него нет, но есть удачливые литераторы. Они угощают живого классика. А классик, узнав, что существуют разные категории похорон советских писателей, интересуется, по какой категории похоронят его. Оказывается, по высшей, самой дорогой. И в ответ он спрашивает, а нельзя ли похоронить его по самой низкой категории, а разницу вернуть сейчас. Чувство юмора и самоиронии не покидало его никогда. И несмотря ни на что, но ему физически писать было трудно. Его воля парализована депрессией и алкоголем. Катаев утверждал, что Олеша собирался назвать свое последнее произведение «Книгой прощания», но не назвал. Не успел. Книга эта создавалась годами, страниц становилось все больше, он не мог остановиться и сдать рукопись машинистке. Врачи запретят ему курение и алкоголь из-за слабого сердца. И тогда на улице можно будет встретить респектабельного Олешу, трезвого, угрюмого, в новой шляпе. В Польше писатель так никогда и не побывал, мечтал поехать в Краков. Еще у него в планах было встретиться с Чарли Чаплином, побывать в музее восковых фигур, дописать последнюю книгу. Но рукопись так и останется незавершенной, так же, как остальные желания. Юрий Олеша умер в Москве 10 мая 1960 года от сердечного приступа. Ему был всего 61 год. Его огромный архив разбирали вдова Ольга Соок, литературоведы Михаил Громов и Виктор Шкловский. И окажется, что дар художника от Олеши никуда не ушел, что посмертная книга писателя стоит вровень с главной, основной его книгой. После смерти сына его мать вернулась в Советский Союз. В последние годы, когда она уже тяжело болела, за ней ухаживала вдова писателя Ольга Соок. Нельзя говорить, что я достиг чего-то или не достиг, это ерунда. Главное, что я каждую минуту жил, писал Олеша. Он был без фальши, у него оказалось достаточно силы характера, чтобы не писать того, чего не хотел. Как-то Юрий Карлович пришел в банк получить по чеку незначительную сумму. Паспорт, потребовала кассирша. При мне паспорта нет, ответил писатель. Меня многие знают здесь, я Олеша. А завтра придет другой Олеша. Другой Олеша придет через 400 лет, ответил он. Ну что же, нам с вами осталось подождать не так долго, меньше 300. Даже в своих последних словах в дневнике он остался великим. Я шел по аллее городского сада в Ашхабаде в эвакуации и вдруг увидел, недалеко от стены деревьев лежат выкатившиеся на аллею большие зеленые шары, похожие на шутовски выкрашенные теннисные шары. Я нагнулся и поднял один, довольно тяжелая штука, как будто похожа на плод каштана. Нет, это не плод каштана. Вскрыть? Нет, я не стал вскрывать. Нет ничего, ни дружбы, ни любви. Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни. Кто ты, зеленый шар? Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
14: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
15: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке открывается прием заявок на участие в новой пилотной программе Little Apple, инициированной мэром Мамдани. Проект обеспечит бесплатный уход в течение всего дня для 40 детей в возрасте от 6 недель до 3 лет. Услуги будут предоставляться с 8 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу. Центр разместится на первом этаже David Dinkins Manhattan Municipal Building. На реконструкцию объекта выделено 10 миллионов долларов. Завершение работы ожидается осенью. Подать заявку могут штатные сотрудники, работающие в департаменте общегородских административных служб. Участников отберут рандомно и уведомят в июне. Остальные попадут в лист ожидания. По словам мэра, подобные инициативы помогут семьям экономить более 20 тысяч долларов ежегодно. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Con Edison уже получила разрешение повысить тарифы на 10,5%, что увеличит расходы домохозяйств на $600 в год. Исследование показало, что более $20 из каждых $100 в чеке уходят на налоги и госпрограммы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокул уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
16: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: 620 AM Radio. Davidson Radio.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно, по пятницам в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте начнем с атак украинских беспилотников. Я смотрю, что морской терминал в Туапсе в ночь на пятницу был вновь атакован украинскими беспилотниками. Так сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Это уже, по-моему, четвертый удар по Туапсе. А вот что касается дипстрайков, мы неоднократно говорили о том, что разные существуют определения ударов, ближние расстояние, среднее расстояние и дипстрайки. Это Пермь. А по Перми сколько там? 3, по-моему, было удара. И Пермь находится на расстоянии, я посмотрел сейчас, сообщает Google, что если по прямой ехать, это 1500 километров. Видимо, это если ехать транспортом. А вот если там какими-то дорогами, то это 1800 километров. Это Урал. Это удар. Ну вот, собственно, то, что мы говорили. Достижение украинских военнослужащих, военных в этой области, оно поражает. Причем, в общем-то, и 4 лет не прошло, да, будем так говорить. И удары, они очень чувствительные для Российской Федерации, для Кремля. Давайте мы начнем именно вот с обстрела Перми. Может быть, несколько слов о Туапсе. Украина дотянулась до Перми, ну а Краснодарский край, он уж совсем рядом. Что там? Там сам Бог позволяет. Это все цели совершенно легитимные, благодаря нефтеперерабатывающим заводам. Собственно, питается российская армия и уничтожает Украину. Поэтому уничтожение НПЗ это прекрасная идея, которая работает, кстати, лучше любых санкций. Вот тут уже однозначно. Никакие санкции с этим даже рядом не стоят.
1: Но я только единственное, что хочу немножко так внести ясность, что мидл-страйки – это где-то на 100-150 километров. Это вот ближнее, то есть тыл, прилегающий к фронту, там, где обычно располагаются командные какие-то пункты такого там бригадного, дивизионного, может, даже армейского, я думаю, уже вынесен немножко подальше.
0: Но я говорил о дипстрайке. Дипстрайк – это как раз первый.
1: Да. Да, но я о чем? Я хочу сказать, что Туапсе все-таки тоже дипстрайк, это далекий удар, okay. Как бы, да. Вот. И что касается Туапсе, тут просто надо подчеркнуть, это действительно 4-й удар за 2 недели, если я не ошибаюсь. И он показывает, что, ну, казалось бы, вы видите, бьют по Туапсе, да, там терминал, там НПЗ расположен, огромное количество резервуаров, ну, подтяните ПВО, да, сбивайте. Видимо, нечего подтянуть. Я напомню, что в России скоро, ну, мы этой темы, наверное, дальше коснемся, скоро 9 мая, и, судя по всему, всю технику куда-то туда, в сторону столицы, ту, которая могла бы прикрывать какие-то важные стратегические предприятия, объекты, ее куда-то туда стягивают. Во всяком случае, ее явно не хватает.
0: Мы к этой теме вернемся, но я бы добавил, что они на это не рассчитывают. Видимо, вот эта боязнь 9 мая мы коснемся по поводу парада, но они боятся, что ПВО не справится с дронами, которые будут лететь на Москву. Это тоже, кстати, дипстрайк.
1: Да, именно об этом и речь. Поэтому вот как бы они оставляют голыми важные объекты и вот к большому горю жителей Туапсе опять прилетело, опять дым стелется над Туапсе, опять сечет нефть, опять дышать нечем. Там действительно людям не позавидуют. Но с другой стороны, знаете, читая истории людей, которые с этим столкнулись, там, в частности, в одной семье, там, то ли спуфили, то есть, ну, сбили с курса дрон украинский, то ли сбили, он попал в дом. В одной семье пишут, ну, девочка пропала, они ее не могут найти после этого удара, вроде никаких следов, к счастью, следов тела нету, как бы, да, думают, что она сбежала, ну, от испуга сбежала в лес, и рассказывают про эту семью. Папа воевал, брат этой девочки погиб на войне в Украине, и вот сейчас вдруг оказывается, что в Туапсе что-то прилетает. Как же так? Удивительно. Как так получилось, ребята, да? Нет ли в этом все-таки вот такого бумеранга судьбы, да? Ну, вот мне кажется, есть этот момент. Не знаю, как они это себе все объясняют.
0: Нет, может быть, вы ведете спецоперацию против Украины, и Украина тоже спецоперацию проводит против России. В конце концов, это ответный шаг. Мы не воюем, это спецоперация, да, в Туапсе. Кстати, я просто поражен, ну как, я не знаю уже, говорить слово поражен, удивлен, это бессмысленно, за эти годы мы ко всему привыкли. Вы только что сказали, что люди жалуются, дышать нечем и так далее. Мы с вами ошибаемся. Я тоже представляю себе, что дышать, наверное, там нечем, и люди жалуются. Там идут нефтяные дожди. Это вот, я понимаю, взвесь эта нефтяная, она опускается вниз, и показано прямо, люди, они по одежде размазывают эти нефтяные капли. Это кошмар, конечно. Но военное командование сообщает, что все в порядке, и никаких жалоб нет от населения. Вот так все замечательно. Обратите внимание, как, кстати, они убирают вот эту всю нефть, эти разливы. Точно так же я помню и в Анапе. Кстати, нужно подчеркнуть, наверное, особо, что эти два курорта, они надолго умерли. И Анапа, и Туапсе. Это закончилось на долгие годы. Это очистка от нефти занимает очень много времени, и не всегда это можно решить даже за несколько лет. Так вот, когда они показывают, что там происходит, там же совершенно явно видно, что государство в этом вообще не участвует. Идут люди в каких-то комбинезонах, они лопатами, там, граблями, они что-то делают, собирают это все в ведра, и ведра куда-то ведрами относят вот эту собранную нефть. Это какой-то кошмар. А где машины уборочные? Где вообще какая-то техника? Такое впечатление, что настолько в Кремле растеряны от того, что происходит и в Туапсе, и в Перми, что они просто молчат. Путин, кстати, по-моему, до сих пор ничего не сказал по поводу Перми. Что-то он сказал по поводу Туапсе, но это как всегда, это политика страусиная. Он прячется и боится слова сказать. Наверное, я думаю, что там просто не знают, что делать в России. Украина, она серьезно показывает, что... А теперь давайте, ребята, говорить по-взрослому.
1: Весна стала крайне неприятной для жителей России, которые надеялись, что где-то идет война, ну, там нам сообщат, какими территориями мы приросли в какой-то момент. Да, нас это не касается. Очень даже касается. Падает с неба не только вот эта нефтяная взвесь, но и сажа, которая поднимается от пожаров и так далее. То есть там все убито. Местные говорят, что когда вот сейчас солнце пойдет и будет тепло, а тепло уже будет скоро, это все-таки южные края, нефть осядет, и она уйдет в гальку. Ну, вы себе представляете, галька в нефти, это невозможно, никакими ведрами не исчерпать все. Это надолго, очень действительно, на годы испорчено вот это вот Черноморское побережье, Кавказское, Северного Кавказа. Ну, кого за это благодарить, ну, мы сами понимаем. И волны, шторма относят это все туда к югу, еще дальше туда, на Сочи. Ну, молодцы, повоевали. Что касается Перми, да, там прилет, серьезный прилет, и там есть такой завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», очень серьезный перерабатывающий завод. Да, значительная часть его продукции идет на экспорт. Вот туда прилетело, горит хорошо, качественно горит. Это действительно, это уже Урал. Это мы с вами в прошлый раз упоминали Урал. В этой связи тут пришло сообщение, что подтверждение пришло. Помните, были сообщения, что были прилеты по на Урале. Так вот, появилось сообщение, что в результате этих ударов на Урале, уральский какой-то аэродром, там наши поразили вот аэродром Шагол в Челябинской области. Несколько истребителей Су-57 и бомбардировщик Су-34. Степень повреждений уточняется. Челябинская область. Челябинская область. Это тоже Урал, как бы такой плотный Урал. Да? Помните все эти анекдоты про Челябинск, который там туда и метеорит прилетал, там и вот эти знаменитые Урал-вагон-завод, где выпускают танки. Вот туда уже прилетают украинские дроны. страны и вот в частности проредили воздушные как бы силы противника. Кроме того, были прилеты в Орске.
0: Я смотрю сейчас, Леонид, от Челябинска до границы с Украиной, если мы говорили Пермь 1500-1800 километров, Челябинск это 2586 километров, на 1000 километров больше. Это уже дип-дип-страйк.
1: Дип-страйк, да. При этом, а мы с вами об этом тоже говорили, эти все системы поражающие, они летят не прямо, для того, чтобы избежать системы, плотной системы противовоздушной обороны, они меняют курс и так далее. То есть наворачивают они в этом полете гораздо больше. Вот это говорит о возможностях, которые уже на этот момент есть у Украины. Понятно, что они будут нарастать. В том числе по той причине, о которой мы тоже говорили, что к этому подключились наши союзники, партнеры, которые включаются в программы производства. Они дают на это не только инвестиции, но и свои инженерные, научные какие-то как бы потенциал, ресурсы. И это становится еще дальше больнее и страшнее. Ну, с кем вы связались? Ну, в конце концов, ну, в общем, вот такая история. И я по-быстрому расскажу интересную историю, которая буквально вот сегодня у нас появилась. Главное управление разведки сообщило об операции, которую смогли провести. Очень такая, мне кажется, показывает лишний раз возможности украинских сил обороны против батальона «Ахмат», известного батальона, вот такого, знаете, такие бахвалистые такие чеченские ребята, которых очень любит представлять Кадыров. Так вот, служба подразделения Главного управления разведки, в частности подразделение «Шаман-Бат» у нас есть такое, его формируют из тех чеченцев, которые выступают против Кадырова. Вот эти ребята, которые работают на украинскую военную разведку, они провели операцию против этого подразделения «Ахмат», которое работает на Сумском направлении. Они завербовали одного из ахматовцев. Его снабдили средством прослушки, он его установил в штабной структуре, и было известно о всех передвижениях и вообще планах этого подразделения. В результате знали о всех перемещениях этого подразделения, соответственно, где надо, их встречали. Это привело к тому, что за короткие сроки было уничтожено 41 человек из этого подразделения, 87 раненых, и набили кучу техники. Парня, которого завербовали чеченца, его безопасно эвакуировали на территорию Украины. Вот, собственно, так работает украинская разведка. Довольно дерзкая операция. Это не операция «Паутина» знаменитая, как бы, да, которая наделала шороху, но тоже показывает, как работает дерзко, красиво и результативно украинская разведка в данном случае.
0: Я хочу добавить, что по подсчетам Bloomberg в течение апреля, только апрель, сегодня 1 мая, Украина нанесла 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводом и экспортным морским терминалом. Это стало самым интенсивным периодом, ну, вот таких атак с декабря прошлого года. Там в публикации Bloomberg сказано, что по меньшей мере 9 таких ударов были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам. И это привело к падению производства нефтепродуктов в России до 4 миллионов 690 тысяч баррелей в день. Это самый низкий уровень с 2009 года. Я еще раз хочу сказать, никакие санкции с этим не сравнятся, с этими ударами.
1: Ну и я еще раз подчеркну, что да, важен экономический эффект, безусловно, но критически важно вот этот символический психологический эффект. Вы считаете, что вы выигрываете, вы думаете, что...
0: У вас все идет по плану, все по плану идет.
1: У вас все идет по плану, да. Вы понятно, что Путин обещал в Анкоридже Трампу, что дай время, я додавлю. И отсюда выражение, что у Украины нет карт, у Зеленского нет карт. Весной у Украины появились дополнительные карты, те, которых, возможно, не было таких карт еще перед этим. Зеленский недавно сказал, что сейчас положение в Украине намного лучше, чем было 9-10 месяцев назад, до этого. Положение на поле боя, он говорил прежде всего. Но мы видим на поле как ближнего, так и дальнего боя. В общем, ситуация сейчас, нельзя сказать, она перегламывается. Противник наступает, ситуация тяжелая, как бы она остается тяжелой, но они уже заныли, они уже застонали, они уже, мне кажется, в общем-то, если бы Путин сказал «баста», в стране были бы фейерверки и радости бы не было бы предела, потому что идет реально стон со стороны тех людей, которые на фронте, при фронте, около фронта, с той стороны, с российской стороны. Большинство из них хотело бы, чтобы это закончилось. Идет много разговоров о том, что когда-то шло много разговоров. Вот чтобы додавить, извините, хохлов, нужно провести мобилизацию. Это очень модная тема была у военблогеров, у турбопатриотов, у таких... Вы неправильно хохлов душите, кто ж так душит? Вот надо правильно давить. И из них очень отличался Игорь Гиркин. Игорь Гиркин Стрелков, вот тот самый бывший ФСБшник, подполковник он, по-моему, ФСБ, который принял участие в захвате Славянска. И, в общем-то, тогда вот это, с этого начался захват Донбасса в 2014 году. Сейчас он, как известно, политзаключенный. Он сидит в тюрьме за то, что слишком как бы нелицеприятно отзывается от власти. И вот он недавно написал, общаясь со своими сторонниками, то есть теми людьми, которые считают, что как-то вот слабо Путин душит Россию. И он написал, что у него спросили о мобилизации, он сказал, что момент упущен. Мобилизация нужна была весной 2022, весной 2023, 2024, может быть, даже весной 2025 года. Сейчас мобилизация катастрофически запоздала. У нас был момент, когда можно было победить, затоптать врага, вбить его в землю массами пехоты. Но это время закончилось. Причина проста. Идет война дронов, которые способны уничтожить любое количество пехоты, введенное в бой на любом фронте, сколько угодно широком. Противник наладил в Европе и Украине такое производство дронов и ракет, что сейчас способен держать фронт почти одними ими. Что, собственно, и происходит. А время упущено. Сейчас, сколько не мобилизуй людей на фронт, переломить ход войны они не могут. Это не значит, что Гиркин говорит, что надо сдаваться. Он говорит, я считаю, что нужно другую мобилизацию произвести, научных кадров, технических, и вот всех таки победить в этой техническом противостоянии с Западом. Ну вот я себе не очень представляю, как он себе это видит. Вот за 4 года ничего не получилось мобилизовать ресурс, который мог бы противостоять Украине, за которой стоит вся мощь Запада. Экономическая, техническая, научная и так далее.
0: Укладывается в известную эту сентенцию, мы еще не начинали. То есть у нас были какие-то резервы, вот если бы мы их использовали, тогда бы мы захватили Киев. Это вот все вот это колебание воздуха, это все одна и та же идеологическая платформа. Вот надо было провести мобилизацию, тогда бы мы додушили. Не додушили, не провели. И нет у вас резервов. И начинаете вы уже давно, 5-й год, и ничего у вас не получается. Мне очень любопытно смотреть, когда там Захарова какая-нибудь, она говорит, что ну какой же кошмар, как украинцам помогают вот эти их партнеры, это же понятно, Киев бы не справился без Брюсселя, без Соединенных Штатов, ну там все плохие. А почему вы забываете о том, что да вы же подпитываетесь Северной Кореей, сколько вам помог Иран, Китай вам помогает в немалой степени, Северная Корея, сколько там, 10 миллионов, по-моему, бомб. Я помню, когда Чехия собирала миллион бомб, они, по-моему, до сих пор собрать их не могли, не могут собрать. 1 миллион каких-то снарядов Чехия объявила, что они поставят, по-моему, до сих пор поставляют. 10 миллионов бомб поставила Северная Корея только. Вы же подпитываетесь тем, что вам дают, постоянно вам давали. Ну, теперь Иран, слава богу, у них свои проблемы. Но себя вы не видите. Вот в своем глазу бревна вы не видите. А в другом глазу обязательно соринку вы должны подметить. Это, конечно, удивительная страна в этом плане.
1: Но тут еще раз говорю, очень действительно большую роль сыграла помощь Северной Корее. А порой, я думаю, что это после войны еще будет анализироваться специалистами с выкладками, с цифрами. Я встречал уже цифру, что на 14 миллиардов было поставлено техники, включая ракеты, ракетную технику и самоходные.
0: Они, кстати, поставили мемориал на прошлой неделе. Да. Они его открыли погибшим северокорейцам в Украине. Мемориалы не поставили.
1: Да, там около 6000 оцениваются потери корейской армии. Ну, в основном они в Курской области, они все там полегли там и так далее. Но при этом все-таки не надо забывать, и это, ну, приятный момент, хотя, еще раз, это сработало с задержкой, с большой задержкой. Помощь от этих всех авторитарных лидеров, она идет по щелчку. Бари договорились между собой, там паны договорились, и тут же придет техника, да, какая-то помощь, какие-то снаряды. Ну, известный западный такой бюрократизм, европейский, в частности, бюрократизм, который, в общем-то, эти все помощи, она такая идет с опозданием. Но та помощь, которая идет со стороны стран Запада, это помощь современных систем, современных военных экономических систем. Корейцы спихивают в Россию старые снаряды. Мы знаем, что там вот в предгорьях, где-то там на границе недалеко от Сеула, огромные массивы артиллерийской техники, которые должны уничтожить Сеул в случае чего. И там это накопленных этих снарядов до черта. Не все они нормально летят, не все они точно попадают, но их много. Вот они вот этим барахлом закидывали Россию, и Россия расплачивалась с Северной Кореей военными технологиями, сложными военными технологиями. Одна из проблем сейчас, все чешут репу, не знают, вполне возможно, что у Северной Кореи появилась лодка, подводная лодка, способная нести баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. За это благодарить нужно Владимира Путина, который так расплатился с Ким Чен Ином. Но еще раз говорю, в дальнюю играться в это бесполезно. Все-таки на стороне Украины и украинцев уже мощно, так сказать, вошла в структуры западные, в частности, в структуры НАТО. На деле, на практике, по реальному взаимодействию, в оборонное производство, совместное оборонное производство, то, что идет по программе Pearl из Соединенных Штатов, это, конечно, совсем другой технологический уровень. И вот теперь-то Россия понимает, с кем она связалась, с чем она связалась и что ее ждет
0: дальше. По части дальше. Демилитаризации Путин план выполнил. Демилитаризация Украины. Это удивительно. У него все получается, вы знаете, вот просто с точностью до наоборот. На примере Перми я вчера говорил об этом. Можно посмотреть, до чего Россия дошла, до чего Россия докатилась. Я помню прекрасно, я жил уже в Соединенных Штатах, в начале 2000-х Марат Гельман, он известный галерист, он политтехнолог, он в Перми именно обосновал русский музей современного искусства. Там были открыты галереи, туда приезжали художники, перформансисты, акционисты со всего мира, кураторы музеев, там, ну, такие, нью-васюки, да, вот центр России вдруг переместился культурный в Пермь, потому что Марат Гельман вместе с губернатором штата, хотел сказать, с этой области, вместе с мэром, они, ну, там были ресурсы, в общем, смогли это сделать. Потом, после 2014 года, в России все начало резко меняться. Я напомню, что война идет с Украиной 12 лет, 2014 года, и все это идеологически перестало Кремль устраивать. И вот сегодня Пермь горит. Из культурного центра это все превратилось в один большой костер. Вот до чего дошли. Ну, кстати, сюда же я бы добавил и парад 9 мая. Вот до чего докатились. И мне кажется, что испуг Кремля, Путина настолько перед Украиной высок, что Путин уже звонит не Трампу. Я вчера как раз говорил в беседе с нашим российским корреспондентом Иваном Денисовым о том, что мне это напоминает, когда младшая сестра жалуется родителям, что старший брат ее бьет, и пусть они с ним поговорят, пусть он прекратит бить, или хотя бы пусть прекратит ругать ее. А Путин не может уже справиться с Украиной. Вот до чего дошли. Москву уже он боится, не смогут охранять ПВО, и поэтому нужно позвонить Трампу, а вось Трамп возьми да и надавит. Кстати, любопытная вещь. Ведь Песков сказал, что да, мы не будем разговаривать с Украиной, нам это и не нужно. Мы объявим просто перемирие, а там уже для нас этого достаточно. А может быть, Украине тоже нужно сказать? Мы тоже объявляем перемирие, и пусть Трампу позвонит Зеленский и скажет, что мы объявили перемирие. Вот. Пусть Путин идет на перемирие. То же самое ведь говорит сейчас Песков. Нам не нужно подтверждение Украины о том, что они пойдут на это перемирие. Вот мы объявили перемирие, а Украина, ну, пожалуйста, пусть она, посмотрим, насколько она хочет мира. Может быть, сделать обратный точно такой же зеркальный шаг и Зеленскому, как вы считаете?
1: митинга на Красной площади, который пройдет традиционно 9 мая. Я напомню, это сейчас главный праздник российский, потому что вокруг идеи вот этого победобесия мы можем повторить и так далее. А когда присваивается победа дедов, прадедов вот этим режимам, которые никакого отношения не имеют к их памяти, на самом деле действительно ее позорит.
0: Осквернение причем... памяти на самом деле всех ветеранов.
1: Абсолютно, абсолютно, да. Для них это действительно центральное событие вообще года считается. И вот впервые на этом параде не будет военной техники. Я встречал, некоторые смеются, говорят, вот будут бежать через Красную площадь, как через киллзону, там по одному, по два вот этих нет, вот...
0: Я смотрел, сделали искусственный интеллект, когда они ползут по Красной площади. Десантники 62-го десантного полка, там Таманская дивизия, они все ползут по Красной площади. Кстати, не будет и прохода курсантов, это тоже обычно красивый такой проход по Красной площади. Все отменяется, поскольку они понимают, они не могут защитить Россию, они не могут защитить Москву. Пятый год войны, пятый год спецоперации, проиграли, по всем направлениям проиграли. Горит Пермь, горит Туапсе, мы парад провести не можем.
1: Мне кажется, это очень важно, и вот действительно, ну, помимо, еще раз говорю, помимо оружия, помимо побед, собственно, военных, там, экономические какие-то результаты, вот это должно, мне кажется, действительно так давить на психику россиян, которые еще что-то там себе, может быть, имели какие-то иллюзии, что будет какая-то победа над Украиной. Ну, по-моему, вот это подводит такую жирную черту. Нет. И действительно, Путин идет вот этим путем, которым он уже не раз шел. Это объявление не перемирия, это объявление такое временного прекращения огня. Потому что перемирие — это как бы предполагает контакт с противником и обоюдная договоренность. Ни о каком перемирии речь не идет. Речь идет, вот мы в одностороннем порядке прекратим огонь, а вы там передайте, а вы там в Киев передайте. Ну вот насколько я вот еще раз присмотрел сегодня информационные сообщения, до сих пор нам ничего не передали. Вот на официальном уровне, у нас есть информация о том, что Путин вел разговор такой о Трампе, но официально из Белого дома нам пока...
0: Я бы здесь подчеркнул, что из Вашингтона ничего не поступило в Киев. Путин попросил Трампа, а Трамп это проигнорировал. Он сказал, давай занимайся... Вот Путин же попросил его, сказал ему, что я могу посодействовать там каким-то вещам в Иране. Он говорит, в который уже раз, кстати, не в первый раз. Трамп сказал, что занимайся Украиной, я хочу, чтобы закончилась война, там люди гибнут. Я должен сказать любопытную вещь, я вчера посмотрел, по-моему, на Фокс. Значит, люди, которые читают с губ, когда... Трамп, у нас закончился вчера визит короля третьего с королевой Камилы. Они когда беседовали, по-моему, это в Белом доме, и непонятно было, о чем они беседуют, было не слышно. Так вот, профессионалы, которые читают с губ, Карл III, он же постоянно говорил об Украине. Он говорит, эту войну нужно закончить в центре Европы. Обязательно нужно. Он это в своей речи перед Конгрессом он выступал. Так вот, Трамп сказал, что Путин не хочет окончания войны. Они прочитали по губам. Там еще несколько было вещей сказано, но Трамп все прекрасно понимает. И то, что он не позвонил Зеленскому, ведь какая была идея Путина? Что он пожалуется Трампу, я говорю, а как родители? Они, родители должны надавить на старшего брата, чтобы он не бил младшую сестру. Этого не получилось. Трамп этого не сделал. Он, это дело Украины. Интересный разворот событий.
1: Сообщают, что во время этого разговора там Путин, да, действительно просил надавить на Зеленского, в частности, вот по известной теме, чтобы украинские войска вышли из Донбасса. Трамп якобы сказал, что, ну да, наверное, это было бы неплохо, но он все равно не согласится. Так сказал Трамп Путину. Да? Ну, он уже, наверное, понимает, что Зеленский неоднократно отвергал эту идею, и ничего подобного ожидать нельзя. Но Путин продает идею, что вот в той части Донецкой области, которая оккупирована Россией, там можно создать особую зону с большим присутствием там, Соединенных Штатов там, и так далее, с какими-то такими элементами, где можно было бы совместно зарабатывать какие-то деньги. Но дело в том, что это возможно, и Путин оговаривает это, только если в том случае, если Украина откажется от, сократит численность своих вооруженных сил, откажется от идеи вступления в НАТО, объявит позаблоковый, внеблоковый статус и сведет вооружение до минимально необходимого уровня и откажется, заметьте, от программы развития своих дальновольных возможностей. Вот так вот обуславливает Путин участие свое вот, в возможном мире, если и так далее. Ну, насколько известно, да, действительно, Трамп отказался от каких-то идей совместного экономического деятельности с Россией до того, как Россия выйдет из войны. Собственно, ничего нового не произошло во время этого разговора. Такие разговоры уже были, и они только подчеркивают, что у Путина ничего нет. Путину нечего предложить. Тем не менее, от войны он не отказывается, войну он продолжает.
0: Да, в Вашингтоне это прекрасно понимают. Вот это мы тоже должны учесть. А ему нечего предложить по Ирану, абсолютно. Он вообще не игрок. Он хочет сесть со взрослыми дядями за один стол, они его туда не приглашают и не пригласят. Вот что ему, собственно, Трамп и сказал. Он говорит, разбирайся с Украиной.
1: Да, но при этом сейчас сообщает пресса, что Иран налаживает, в частности, через Каспийское море, через Россию, налаживает альтернативные способы поставок своей нефти и альтернативные поставок в Иран необходимых для них вещей. Россия активно принимает участие в противостоянии израильско-американской коалиции в этой войне. И, в общем-то, закрывать на это глаза, наверное, не стоит. И, в общем-то, наверное, надо было бы надавить на Россию, ну хотя бы уже из этих соображений, если не уже не из тех, что в конце концов сейчас уже май месяц, и, ну, наверное, пора убедиться в том, что Путин не хочет мира, и на него надо очень серьезно нажать, чтобы добиться мира. Пока этого не будет из Вашингтона, Москва не остановится.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».

0: Театр.com и по телефону 718-266-3393.
1: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
2: Ждем вас!
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
6: По пятницам с 4 до 5.
7: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Да, Евгений, а что-то вы по Zoom не смогли выйти, что ли?
1: Вы знаете, я вот честно, порядочно сидел в Zoom, что-то не соединилось, не знаю даже в чем дело, как-то вот что-то бывает.
0: Ну да, мы с вами по телефону сейчас беседуем. Слава Богу, соединились. Приветствую вас. Давайте начнем. Мы вчера говорили уже об этом с нашим корреспондентом из Израиля, о том, что израильские военно-морские силы перехватили в Средиземном море флотилию. Она направлялась в сектор Газа, там 20 судов, 175 человек, и среди них нет уже Греты Тунберг. Как жаль. Она в прошлой флотилии была, но там сексуальный скандал. На сексуальном скандале изнасилование, какие-то оргии. Видимо, родители решили бедную Греточку в этот раз в эту флотилию не направлять. Берегут ее здоровье и психику. Ну что, давайте с этого начнем. Что там известно? Как, кто эти люди? Куда их направили? Несколько слов об этом.
1: Да, действительно, Геннадий, вот такая достаточно большая, в общем-то, флотилия. Вы сказали сейчас 25 судов. Да, действительно, были задержаны 25 судов, это правда. Но вообще вышли более 100 судов. Ну, это звучит так, слово суда, корабли. На самом деле, конечно, такие небольшие яхты, катера. Вот, и на каждом из них, в общем, не так много людей. Но в общей сложности, вот во всей этой компании, если можно так выразиться, принимают участие около 1000 человек, что, в общем, довольно много. Надо заметить, что они следуют в разных направлениях, но все эти направления сходятся в секторе Газа. Ну, собственно говоря, тут и с острова Крит они выплывают, из Кипра, из Испании, еще там откуда-то. Но действительно наши ВМС, они, в общем, уже тоже научены определенным опытом, скажем так. У них есть уже определенный опыт в данной сфере, и они перехватили, ну вот, большую часть из этих судов, или главную, скажем, часть, может, не больше, но главную. Что касается Греты, то да, действительно, Геннадий, как вы заметили, Греты Тунберг там нет, какая жалость, в самом деле. Вот. Но есть зато другие, есть одна вот поставленная достаточно деятельница Ирландии. И вот тут не очень понятно, как все будет выглядеть. Кстати, я хочу заметить, что эта история находится в развитии, она продолжается, она не закончена, потому что, да, часть судов этих катеров, яхт, перехватили с гуманитарной помощью, не с гуманитарной помощью, но часть находится в пути. И я думаю, Геннадий, вот если мы с вами с Божьей помощью выйдем в эфир в ближайший понедельник, то вы знаете, что-то мне подсказывает, что эта тема, что она будет оставаться по-прежнему на повестке дня, потому что она находится в развитии до сих пор. И последнее, что я хочу сказать по этому поводу, или, может быть, предпоследнее, что, вы знаете, скандал-то все-таки уже, по крайней мере, в Европе, но, может, и в мире в целом, разгорается. И вот в испанском городе Барселона минувшей ночью прошла, в общем, такая достаточно внушительная демонстрация, и участники протестовали против действий израильских ВМС, и они забрасывали полицейских различными предметами, в том числе и тяжелыми, перекрывали трассы. Но вот что я хочу отметить, что мне кажется очень важным, это то, что пресс-секретарь Госдепартамента в Вашингтоне Томми Пигот, он очень резко осудил организаторов флотилии, и он сказал, что вообще инициаторы вот этой акции, этой флотилии, это сторонники Хамаса. И он призвал всех союзников Соединенных Штатов предпринять некие юридические санкции против участников этой флотилии, против ее организаторов. Ну а вот глава правительства Биньямин Нетаньяху, он сказал еще вчера, что ни один катер или корабль, ни один сторонник Хамаса не сможет прибыть на израильскую территорию. Завершая, Геннадий, эту тему, я хочу сказать, что на самом деле, в Израиле, в общем-то, не все однозначно относятся к происходящему. Некоторые считают, причем это не только представители какого-то определенного лагеря, нет, так считают люди из самых разных политических лагерей. Некоторые считают, что вообще, черт бы с ними, пускай приезжают в сектор Газа. посмотреть, ведь никакого оружия там нет. Ну и бог с ними, пускай едут. Это так считают одни. Но другие, израильтяне и политики, и простые граждане, и журналисты, считают, что ни в коем случае этого делать нельзя, допускать этого нельзя, потому что достаточно допустить вот один такой прецедент, и потащится, последует целая вереница за ним. И тогда уже будет действительно трудно проконтролировать, что там везут, куда везут, кому везут и так далее. Так что, Геннадий, мнения об Израиле, как всегда, разделились. Некоторые, еще раз повторю, говорят, что перехваты в Средиземном море только портят имидж Израиля на международной арене. Это ни к чему. Надо позволить этим бедолагам, если они уж так рвутся в Газу, ну и пускай прибывают в Газу. Но другие считают, что этого категорически делать нельзя.
0: А вы говорите, они везут. По-моему, там и грузов практически никаких нет. Это такая акция солидарности с палестинцами, с другой стороны, явная провокация.
1: Да, это очень попахивает, конечно, провокацией. Ну, какие-то символические грузы там, наверное, есть. Там я даже видел, показывали вчера вечером по телевизору, как какие-то подносят к этим катерам коробки. Правда, не очень, честно говоря, не очень понятно, что именно в этих коробках. Но, как бы, ну, скорее всего, все-таки не оружие. Но, тем не менее, конечно, это все носит такой символический характер. Символический, как вы правильно отметили, Геннадий, абсолютно провокационный.
0: Учитывая то, что там происходит, может быть, в коробках средства контрацепции, как вы считаете, на этих судах?
1: Да, вот об этом у нас тоже говорили, и такие шутки, вернее, не шутки, это, собственно, не шутки, так оно и было. Да, об этом у нас тоже говорили довольно много, и даже демонстрировали по телевизору определенные кадры и так далее.
0: Да, там просто оргии какие-то происходят. Ну, в общем, соответствующие люди поддерживают соответствующий народ, которого никогда не было, палестинцев. Появилось сегодня сообщение, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали его. Новый формальный верховный лидер Ирана, это Аятолла Маджтаба Хаменеи. Ну, ряд людей говорят, экспертов, о том, что он давно уже в морге находится.

0: Нужно к этому Израилю готовиться? К новой волне военных нападений?
1: Вы знаете, Геннадий, вот то, о чем вы сейчас сказали, на это первым, пожалуй, откликнулся у нас в Израиле, из наших израильских политических деятелей, министр обороны Исраэль Кац. Он сказал, что действительно надо готовиться к, в общем, к худшему, к новому военному противостоянию. Даже, в общем, выступил с некоторыми, ну, прямо скажем, не так вот называть вещи своими именами, в общем, с угрозами в адрес Исламской Республики. Но то, о чем мы сказали, Геннадий, вот это сейчас последние минуты и часы очень активно обсуждает немалая часть зарубежных изданий, иностранной прессы, ну, в частности, агентство, британское агентство Рейтер, и канал CNN, и французская газета Le Monde. Вот они действительно пишут о том, что Муджтаба Хамене или кто-то вместо него, если действительно, как вы сказали, он, может быть, уже в мире ином, не дает приказы того света, как говорится, кто-то может вместо него. Но факт остается фактом, да, действительно, Иран выступает с новыми угрозами. Хотя, согласно самой-самой-самой вот последней информации, как будто бы только что, вот незадолго до нашего с вами выхода в эфир, иранцы что-то там такое передали Пакистану, некое, ну, непонятно, что это не что-то там, а это что-то, идет речь о послании, которое Пакистан должен будет передать американской администрации, ну и как будто бы в этом послании содержатся некие новые или не очень новые предложения американской администрации, для американской администрации, направленные на окончание войны. Но вообще, конечно, Геннадий, ситуация очень тревожная, очень взрывоопасная, очень нестабильная. И вы знаете, вот опять же таки мне что-то так вот подсказывает, что в понедельник, если будем живы-здоровы, с Божьей помощью, как говорится, если выйдем в эфир, я думаю, что мы от иранской темы с вами никуда не уйдем, она будет оставаться очень с вами.
0: Да, Александр Майстровой в эфир в понедельник выйти не сможет, вы выйдете в замене. Я должен сказать, что вы говорите, очень опасная ситуация, ведь она опасна и для иранского руководства, там трудно понять, правда, кто руководит Ираном. Речь идет о том, что ситуация действительно взрывная, люди могут выйти на улицу, поскольку уже и зарплаты не начисляют, и наличных денег нет. Там ситуация очень и очень такая, близкая к катастрофе, и несколько недель там просто все рухнет.
1: Да, действительно, вообще это как бы, об этом тоже пишут очень многие журналисты, израильские, американские, и английские, и французские, что, собственно, ссылаясь на совершенно конкретные высказывания, на совершенно конкретные слова, цитаты президента Дональда Трампа о том, что он совершенно откровенно об этом говорит, и не только он, что да, действительно, в общем, речь идет о таком экономическом удушении, что ли, вот этого режима аятолл, и что, в общем, ну да, есть очень серьезное продвижение на этом пути, а продвижение, оно в данном случае означает действительно уже неизбежно приближающийся, видимо, крах Ирана. Хотя, Геннадий, справедливости ради, все-таки отметим. Вы знаете, вот такая парадоксальная происходит все-таки вещь в мире. Это касается, кстати, Северной Кореи в какой-то степени. И какой-нибудь Мьянмы, бывшей Бирмы и так далее. Некоторым парадоксальным образом, какие бы ни были серьезные такие вот экономические удавки, как бы ни сжималось кольцо, почему-то многие режимы, ну, может, не многие, но, по крайней мере, часть режимов как-то умудряются выстоять. И поэтому, в общем, мы не можем предсказать, знаете, так вот с точностью, с доскональной такой точностью, что случится на этот раз с Ираном. Может быть, там какое-то происходит что-то такое, о чем мы просто не знаем. И узнаем только в ближайшее время. Так что, в общем, пока все-таки надо отдать должное, пока режим держится. Но по мнению большинства, действительно большинства обозревателей, военных и политических, и экономических, что очень важно, действительно ситуация очень близка в Иране в экономическом плане катастрофе.
0: Несколько слов о том, что происходит в преддверии приближающихся парламентских выборов, как в левом, так и в правом лагере. Надеются на победу, естественно. Ваш комментарий.
1: Да, Геннадий, очень интересная ситуация. Но я думаю, что вам рассказывал израильский корреспондент о слиянии двух партий, Натали Беннета и Яира Лапида. Оба они были премьерами, правда, не очень долго. Лапид совсем недолго, там месяца три или сколько там.

0: Сенат чуть побольше месяцев, 8-9. Но факт, что сейчас их партии вот слились, их, вернее, списки избирательные слились в один. И вы знаете, как это не парадоксально, вот тут такой действительно наблюдается парадокс. С одной стороны, это может как-то в самом деле цементировать, что ли, нынешнюю оппозицию, тех, кто противостоит Бениамину Нетаньяху. Но с другой стороны, те правые, умеренные правые, либеральные правые, можно называть их как угодно, которые хотели голосовать за Беннета, но теперь, когда он объединяется с левым Лапидом, 100 раз подумают, прежде чем за него голосовать. И наоборот, те, кто хотел голосовать за Лапида, левоориентированные избиратели, когда они увидят вязаный кипе вот этого правоориентированного человека Беннета, они тоже могут задуматься, стоит ли им за этот блок голосовать. Почему это я говорю? Потому что на самом деле сомнительно, чтобы этот блок откусил какое-то число мандатов у Бениамина Нетаньяху. Скорее наоборот. Может быть, те правые избиратели, что хотели голосовать за Беннета, перейдут теперь, вернутся, может быть, вновь в штаб Бениамина Нетаньяху. Так что некоторые обозреватели, Геннадий, считают, что как ни парадоксально, но вот это вроде бы такое объединение, вот объединение.
1: Евгений, время подошло к концу.
0: В оппозиционном лагере.
1: Время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до понедельника. Шаббат шалом. Всего доброго.
0: Большое спасибо за внимание, Геннадий. Всего самого-самого доброго. До понедельника и шаббат шалом. Спасибо.
2: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни. И подобными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
5: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
5: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
4: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
6: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
5: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение. Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор. Оставьте топоры. Вы оцените красоту игры.
2: Итак, дамы и господа. В своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен, в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово. «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители – мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мам с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и, как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, и это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущиеся и громыхающие от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любители женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недожелатели.

0: Если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания. Так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота. Но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву, и в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон, подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 17-м без боя сдается и Америка. А в 18-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, и напомнил старый Патефон.
1: Слушайте старый Патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, я потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тела. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию и обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля Риц. Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке, и какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.

И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года. В воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть. И как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна. И не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла?

0: дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.
1: J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue mon plus grand regret. Dans ma perte aussi cruelle, c'est que plus mon homme me trompait. Plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro. Coco dans le tronc, Coco dans le tronc, Coco dans le Trocadéro. Kika, kika, vu Coco et Coco

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Прокуратура Калифорнии предъявила Бритни Спирс обвинение в вождении в нетрезвом виде. Певица была задержана патрульными в округе Вентура в начале марта. Она провела под стражей около 8 часов. В середине апреля журнал People сообщил, что Спирс обратилась в реабилитационный центр для лечения. Актрису фильма «Дьявол носит Прада» Эмили Блант раскритиковали за оторванность от реальности. Она дала интервью YouTube-каналу. Блант дала совет для женщин, которые ненавидят свою работу. Далее цитата: «Увольняйтесь. Просто найдите то, чем вы действительно хотите заниматься», – высказалась актриса. После этого ее начали массово критиковать за непрактичный совет. По мнению большинства, Эмили Блант с состоянием около 80 миллионов легко говорить такие вещи, так как ей не надо беспокоиться о достатке.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 67 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Спонсор выпуска новостей – Оптика Vision Palace. Внимание всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее, Vision Palace. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл, оправ очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает утренний эфир «Астрологический прогноз». И на лунном календаре сегодня 15-е лунные сутки, а символ дня – змей. Луна растущая находится в знаке Скорпиона. Сегодня непростой день. Есть опасность поддаться любым соблазнам, стать внушаемым, ленивым, податливым для вредных влияний. Контроль над своим поведением у нас сегодня чрезвычайно ослаблен, тогда как инстинкты бьют через край. И под их влиянием можно совершить необдуманные поступки. Но этого делать не надо. Лучше усмирить эмоции, постараться собраться с духом и начать укреплять самодисциплину. Овнам звезды не рекомендуют большие физические нагрузки, и поэтому будьте осторожны при занятиях спортом. Хотите быть стройнее? Тогда устройте разгрузочный день, исключив из рациона макаронные и сладкие булочные изделия. Тельцам нужно обходить все конфликтные ситуации. В личных делах стоит прислушаться к своим партнерам. Вместе отдыхайте и слушайте любимые мелодии. Настройтесь на удачный день. Неплохой день у близнецов. Все запланированное на сегодняшний день будет удачно завершено, если будете терпеливы и настойчивы. Вторая половина дня – более удачное время для решения проблем и принятия решений. Ракам сегодня нужно быть осторожнее со всевозможными слухами. День посвятите очищению. Можно начать с собственной квартиры. Медитации и молитвы помогут очиститься изнутри. Львам будут необходимы покой и гармония. Внимание будет немного рассеянным, поэтому все важные дела записывайте. Будьте осторожны с поступающей информацией, не все может оказаться истиной, предупреждают звезды. А вот многих дев сегодня ожидают разочарование в действиях некоторых людей. День не подходит для откровенных разговоров и душевных бесед. Они вас утомят, говорят звезды. Весам светило рекомендуют: не ешьте животной пищи, исключение рыба. Свежий воздух может поднять настроение, поэтому смело отправляйтесь на прогулку. Скорпионам сегодня нежелательно давать какие-либо обещания, ибо их невыполнение влечет за собой кармические наработки. Что касается дел сердечных, то возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Стрельцы, будьте экономнее, кричат звезды. Вам сегодня лучше закрыть кошельки, иначе вы рискуете приобрести много ненужного товара. Во взаимоотношениях с членами семьи проявите сдержанность и понимание. Козерогам сегодня желательно продолжить работу над старыми делами, а за новые лучше не браться. Не стоит принимать важные решения, интуиция сегодня может подвести. Водолеям в этот день звезды советуют быть осторожнее с принимаемой пищей. Доверяйте своей интуиции. В отношении к любимым стоит быть немного активнее, проявив всю свою богатую фантазию. Приятные известия, которые получат рыбы, компенсируют неудачи в финансовых сделках. Общение с близкими родственниками поднимет настроение и подарит радость, говорят вам звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидзон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
7: Добрый день, Олег.
6: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
7: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
6: В каких случаях операция незаменима?
7: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
6: Можете перечислить основные ортопедические операции?
7: Основные ортопедические операции включают операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
6: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
7: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
6: Где вы проводите операции?
7: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
6: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
7: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
6: Как долго длится период восстановления после операции?
7: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
6: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
7: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
6: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
7: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
6: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Дэвидсон Радио принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: 9 Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Далее предлагаем вашему вниманию запись интервью с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым. В разговоре принимает участие блогер Алекс Якубсон.
3: «Дэвид Зон Радио».
4: Слушать подано.
5: Здравствуйте, уважаемые зрители канала «RTN». Скоро у Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» большой американский гастрольный тур. И сегодня Борис Борисович у нас сегодня в гостях. Это волшебная история, это просто счастье какое-то. Мы сейчас все подробно расскажем, а я хочу поприветствовать Бориса Борисовича. Здравствуйте.
6: И... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
5: Спасибо, что приняли наше предложение.
6: Рад с вами разговаривать.
5: Итак, история, которая произошла буквально вот в течение недели. Алекс Якубсон, который также сегодня принимает участие в этом интервью. Алекс Якубсон, которого вы все прекрасно знаете. Алекс участвует в информационных программах в качестве спикера, в качестве эксперта, в новостных программах. И Алекс написал своему кумиру Борису Борисовичу Гребенщикову письмо в известной социальной сети. И, о чудо, кумир ответил. Такое бывает, такое случается. И Алекс вышел на меня, предложил. Конечно же, ну, я была несказанно рада. И получилось то, что получилось. Алекс, тебе слово. Приветствую тебя,
7: да, спасибо,
5: тоже.
7: Спасибо, Наташа. И Борис Борисович, огромное спасибо, что вы откликнулись.
6: Здравствуйте.
7: Сегодня, можно сказать, день радости, используя как раз название одной из ваших песен для меня. Ваша музыка – это значительная часть, наверное, может, даже больше половины саундтрека моей жизни. И мы, когда вот готовились к передаче, Наташа предложила такую интересную формулу – разговор о времени, о жизни и о любви. И я хочу сказать о времени, о временах. Удивительно думать, что было время, когда я не был поклонником вас и поклонником рок-музыки. Это было где-то примерно до 11 лет моего возраста. Хотя с вашим творчеством я был знаком чуть раньше еще, потому что ваши песни звучали у нас дома. Мой старший брат приносил записи. Ну, я тогда думал, что вы один из бардов, но такой более какой-то вот странный, загадочный. Я помню песню «Я хотел бы опираться о платан». Я не знал, что такое платан, но это для меня, как бы для ребенка, звучало так очень загадочно. Вот. А потом случилась такая история. Одним морозным декабрьским вечером 1986 года, когда моего брата не было с нами, он был в армии в это время, несколько более старших его товарища пришли к нам в гости и весь вечер развлекали моих родителей и меня песнями, в том числе из вашего репертуара. И на следующий день после этого я проснулся, наверное, самым большим рок-фанатом, по крайней мере, в городе Харькове. Причем мне кажется, что самое сильное впечатление на 11-летнего меня произвела песня «Старик Козлодоев», как ни странно. Но если говорить серьезно вот о временах, есть люди, про которых говорят, что это свидетели эпохи, а про вас, мне кажется, можно сказать, что целые эпохи – это свидетели вашей жизни и творчества. У вас есть настолько разнообразные произведения, которые отражают разные эпохи, разные как бы ощущения. Например, «Сторож Сергеев» – это какое-то идеальное описание вот такой предперестроечной тихой советской жизни. «Государыня» – это выражение чуть ли не всей истории нашей, ну, страны, где мы родились. Песни типа «Московская», «Октябрьская» или, скажем, «О смысле всего сущего», они как будто с годами только набирают актуальности. «Истребитель» – это вещь, которой 30 лет примерно, но она последние лет 10 просто самая у меня как бы в моем виртуальном плейлисте, просто номер один. Как вам удается как бы жить одновременно в разных временах и быть, скажем так, летописцем прошлого, очевидцем настоящего и провидцем будущего?
6: Знаете, рецепт очень простой. Я из сегодняшнего момента никогда не выхожу. Я не тоскую о том, что прошло, не мечтаю о том, что будет. Я целиком вот в сегодняшней секунде. И поэтому, что сегодня подходит, то я и пою. И выясняется, что очень многое из того, что было написано много лет тому назад, вдруг каким-то чудом точно соответствует сегодняшнему моменту. Ну, слава Богу.
7: Да, вот я думаю, например, песня еще «Голова Альфреда Гарсии», просто если Альфреда на Диего заменить, это просто то, что мы видим на наших глазах в сегодняшние дни. Кстати, если говорить вот о том, что вот вы... что-то подходит к какому-то времени. Просто я признавался в нашей с вами переписке в любви к вашему старому альбому, которому как раз, по-моему, 50 лет, «Притчи графа Диффузора». Мне кажется, что с этого альбома началась практически как бы мифология аквариума, его вот такая вот аура. Нету планов, например, перезаписать его в каком-то современном качестве?
6: А вы знаете, дело в том, что это просто невозможно. Потому что то, что было сказано однажды, повторять в лучшем качестве уже как бы даже стыдно. Если тебе нечего сказать сегодня, молчи. Но зарабатывать себе очки, повторяя то, что было сказано когда-то, это нехорошо.
7: Ну, мне кажется, песня «Мой муравей», по-моему, она была на этом альбоме, она потом была на более поздних альбомах, нет?
6: Нет, дело в том, что «Муравей» у нас появился в «Треугольнике» потом. И именно потому, что она показалась вот подходящей к сегодняшнему времени. Но просто повторять что-либо вот целый альбом – это невозможно. Бывает, что бывает такое, что песня вдруг вырезают, и с ножом к горлу приступают и говорят: «Ну-ка, пой меня». Ну, окей, хорошо, что же я буду со своей песней ссориться? Нет, не буду. И выясняется тоже иногда, что очень часто попадают. Более того, бывает такое, что люди из зала закричат какую-то песню, и вдруг понимаешь: ага, я ее не вспоминал лет 30, ну-ка посмотрим. И тоже может получиться, что она опять-таки точно про сегодня. Вот мы только что были в Ташкенте, и из-за того, что это Узбекистан, вспомнилась песня «Тайный узбек», и вдруг оказалось, что она точнее всех остальных песен попадает в сегодняшнюю секунду, в сегодняшний момент, в сегодняшний день. Чудеса бывают.
5: Убеждаюсь действительно, что мой соведущий сегодняшний Алекс действительно серьезный фанат вашего творчества, поклонник вашего творчества. Возможно, я немножко не дотягиваю до уровня Алекса, но тем не менее новый альбом января, который вышел в январе этого года, я послушала «Странные новости с далекой звезды». И вспоминаю ваше выражение. Оно сейчас будет неточное. Я его воспроизведу по памяти. Вы как-то сказали, что все песни в мире про любовь. Ну и когда там вспоминается там тот же «Бронепоезд на запасном пути», та же «Заводская проходная», вы говорите: да, это тоже про любовь, но в тяжелых условиях. А о чем новый альбом?
6: Он про любовь в условиях нелюбви. Потому что более безумного времени, чем сейчас, я, честно говоря, не припомню. И искренне всем говорю, что нам страшно повезло жить в такое время, и через 200-300 лет люди будут нам завидовать. Хотя, конечно, не исключено, что следующие времена будут еще абсурднее, но этого мое воображение уже представить себе не может.
7: То есть вы не согласны с китайской мудростью, что проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен?
6: Вы знаете, во-первых, на самом деле выясняется, что это совсем не древнекитайская пословица. Это было уже придумано потом. Нет, я считаю, что проклятие – это плохое описание. Я думаю, что нас всех такие времена испытывают на прочность. То есть как бы время говорит: ах, ты думал, что ты такой, а ну-ка давай-ка проверим, такой ты или нет, выдержишь ты это или нет, ты сможешь на это правильно среагировать или нет. И я с этим сталкиваюсь каждый день. Время все время меня пробует.
7: Вот насчет любви, кстати, я хотел просто признаться в любви к вашей любви, в том плане, что Я знаю, ну, есть огромное количество великолепных песен о любви на самых разных языках. Самая знаменитая, наверное, «Yesterday» великого сэра Пола Маккартни. Но я не знаю песен, которые бы настолько, как мне кажется, выражали сущность любви, чем ваши, например, «Почему не падает небо», «Ключи от моих дверей» или, скажем, «Камни в холодной воде». Вот это просто такая, как бы, реплика. А вопрос, кстати, если можно такой... Это вопрос не мой, это вопрос одной моей очень талантливой знакомой, примерно вдвое меня младше. А какой у вас любимый динозавр?
6: Динозавр? Вы знаете, сравнивая всех, кого я помню, все-таки Т-рекс, наверное, лучше всего и поет лучше всех.
5: Борис Борисович, ну вот вы, кажется, каждый год бываете в Америке.
6: Стараемся.
5: Вы в прошлом году тоже были с гастролями, верно?
6: Были, в Бостоне было страшно холодно, это я помню.
5: А скажите, пожалуйста, вот нынешний гастрольный тур, он будет каким-то особенным?
6: Он будет совершенно особенным, потому что то, что вы слышали раньше, все-таки была группа «БГ+», которая появилась в результате того, что мы из России, я и Костя, мы переехали из России в Лондон. А теперь вернулось ощущение того, что это аквариум. Во многом из-за того, что у нас с нами сейчас время от времени играет гитарист Лио Эбрамс, с которым мы работаем уже около 10 лет, наверное. Вот, и он добавил именно того ощущения, что это все серьезно и настоящее, и беспощадно. И, кстати говоря, ваш любимый истребитель вернулся в программу именно из-за Лео.
7: Борис Борисович, вот, кстати, вы упомянули, вот, что эти времена, они нас пробуют на прочность. Я хочу попробовать спросить вот такую вещь, я попытаюсь ее сформулировать. Знаете, вот есть такой, например, человек Александр Чернецкий. Я думаю, вы помните, кто это. В свое время, в 1991 году...
6: Да, я помню, очень хорошо.
7: Даже вы участвовали, сборы с ваших концертов в 1991 году, насколько я понимаю, шли на поддержку его лечения. А я харьковчанин, он тоже. Долгое время он был у нас рок-героем номер один, тем более, что, например, я уехал до того, как на авансцену вышли ребята типа Сергея Бабкина. Он переехал в Питер, он уже больше 30 лет живет там. И к огромному моему разочарованию и многих других людей, вот он поддерживает, скажем, то, что делает сегодняшняя, скажем так, российская власть. При этом он не является, как бы, таким, ну, лоялистом, но он вот по своим поддерживает... по своим причинам. У него просто есть фраза в одной из песен «Времечко проверило, какой рок-н-ролл». И я вот думаю вот о чем, понимаете, я вырастал на музыке вот этого всего, как бы, как казалось, великого братства. Это уже из другого, например, очень мне близкого и любимого мной исполнителя Дмитрия Ревякина. Я свято верил в веселое братство, гитар, длинных волос, цветов и так далее. Вот вы, Ревякин, многие другие люди, там Кинчев, Шевчук, Макаревич, казалось, что это братство, что мы все по одну сторону. Я помню, как на фестивале, рок-фестивале в Харькове в 89 году под песню «Религия» Чайфа все стояли, просто держались за руки, там кто-то зажигалки зажигал. И сегодня это братство распалось на две, а то и больше части. По одну сторону вы, Шевчук, ребята из Би-2, там, я не знаю, ну, из более молодых, Земфира, Александр Васильев, например, из Сплина, даже Лагутенко, к примеру. По другую сторону остались люди типа того же Чернецкого, типа Кинчева, типа Ревякина, про которого кто-то сказал, что у него по одной душе как будто разлом прошел. Вот вы как-то, вы, вот как для вас произошел этот момент выбора, по какую как бы сторону вы оказались, потому что про вас сегодня в Российской Думе говорят, что мы должны вырастить поколение людей, которые не будут знать, кто такие Гребенщиков и Пугачева. Вот вы как-то воспринимаете этот разрыв с людьми? Еще одного процитирую, если позволите, коллегу вот, нашего как бы порог цеху Кинчева. У него есть фраза: «Звучат голоса тех, кого я любил и ждал». Вот многих из этих людей я уже не дождусь, потому что, наверное, этот разлом, он навсегда. Как это для вас проходит?
6: Вы знаете, я свято верю в свободу каждого человека думать то, что он хочет. Вот. Я не буду говорить о людях, которые занимают провластную позицию из-за выгоды, а таких достаточно много. Они просто, естественно, говорят: ну, бабки же здесь платят, все, чего, у меня проблем нет. Есть люди, которые, вероятно, по другим причинам придерживаются такой позиции. Это их право. Я буду защищать их право думать, как они хотят, как угодно. Они имеют на это право. Просто я позволю себе с ними не согласиться. Если человек одобряет убийство детей, ну, мне его жалко.
5: Борис Борисович, ваша цитата, сказанная много-много лет назад. «Большая проблема России – феноменальной неприхотливости большинства. Они жили на минимуме десятилетиями, веками. Если сейчас отключить в стране, например, свет или газ, ничего не произойдет. Начнут чем-то топить мебелью, например». Ну, почему ничего не меняется? Почему?
6: Ну, вы знаете, у древних мудрецов Индии по этому поводу много чего было сказано. Достаточно сказать, что не меняется, да и слава Богу. Просто дело в том, что я не очень понимаю людей, которые говорят: я здесь родился, я к этому бараку приписан, и я в этом бараке буду жить и умру. Мне кажется, что если ты родился на земле, живи на земле, Господи. Тебя же никто не привязывает к месту. Нет, люди хотят жить именно в этом углу, вот где я писал как ребенок в углу, когда мне было 5 лет, вот тут же я и умру, когда мне будет 80. Я не понимаю этого. Мне кажется, что если дана жизнь, значит, ну попробуй поживи везде. Узнай, каково живется на юге, на севере, на востоке, на западе. Для этого дана жизнь. Но есть люди, которые предпочитают замкнуться в кругу того, что они хорошо знают. Есть люди, для которых невыносима идея о том, что на улице говорят на другом языке. Мне, например, интересно. Интересно узнать новый язык и начать на нем говорить. Но если людям не интересно, но это их право. Опять-таки, это право я готов защищать.
5: А как вам в Лондоне
6: живется? Я не имею права так думать.
5: Как вам в Лондоне живется?
7: Я вот тоже хотел, кстати, спросить про города. Вот вы заметили, что прошлый приезд вы были в Бостоне, там было очень холодно.
6: Очень.
7: Меня вспомнилось опять же из 89-го года с нашего фестиваля фраза другого замечательного, не столь широко известного, но замечательного музыканта Вадима Демидова из группы «Хроноп», они из Нижнего Новгорода. Он, когда открывал свое выступление, он сказал, что у нас в Нижнем холодно, тогда еще был Горький, а у вас в Харькове тепло и хорошо, при том, что это был буквально конец февраля, начало марта. Мне просто хотелось тоже вот интересно, ну вот вы теперь не в Питере, а вот как вам действительно живется в Лондоне, как вам бывается в Бостоне, какие в Нью-Йорке, там, я не знаю, в Сан-Франциско, какие-то города напоминают Питер чем-то, например, или они по-своему прекрасны для вас? Вот как... Не знаю, сравнительный анализ городов, где вам доводится жить и работать.
6: Ну, вы знаете, не будем забывать, что в городе Петербурге я жил не потому, что я мечтал там жить всю жизнь, а потому что мне было нельзя оттуда выезжать. Mm-hmm. До середины 80-х годов мы выезжали, группа «Аквариум» давала концерты в других городах с трудом, потому что нам этого не разрешали делать. Вот. И только в конце 80-х все это пошло, и шло, и вот идет до сих пор. И сначала открылась вся Россия, потом открылась дверь в другие страны, и потом открылся весь мир в итоге. И я люблю бывать в новых местах, мне интересно. Мне в каждом городе интересно, и чем больше я в нем бываю, тем больше мне интереснее узнавать, как люди живут, что здесь такого есть, что меня вдохновит на что-нибудь. Потому что вся земля разная. Слава Богу. Знаете, и Сан-Франциско с Лос-Анджелесом, или Бостон с Чикаго, ну никак не сравните, они разные. Это страшно интересно. И я люблю и то, и то, и то, и то, и то. И мне хочется узнать как можно больше, пока я живой. Потому что что такое старость, на самом деле? Когда человек начинает замыкаться в себе, когда ему новые впечатления, новая музыка, новые книги, новые слова уже неинтересны. Когда он предпочитает держаться только за старое. Значит, человек старится. Мне пока еще хватает сил слушать новое, смотреть новое. И мне страшно интересно.
7: Ну, тогда, значит, вы только молодеете.
6: Ну, не знаю, вряд ли я молодею, но, по крайней мере, мне еще интересно. Скучно не бывает.
5: Борис Борисович, прочитала массу ваших интервью и всегда получаю просто колоссальное удовольствие, правда. И прочитала, что вы находите радость, вдохновение в каких-то мелочах каждодневных. Это пение птиц, природа, растения и так далее. А какие-то, я не знаю, кулинарии вас радуют, например, там какой-нибудь фалафель на Бейкер-стрит, например?
6: Как-то в детстве я был воспитан тем, что дают есть, то я и ем. Хотя я помню, что когда я впервые попал в Нью-Йорк в 87 году, я был, мягко говоря, удивлен, восхищен и обрадован и тем, что кухня, оказывается, бывает вкусной, что еду, оказывается, можно воспринимать как симфонию. И с тех пор меня это поразило. И до сих пор иногда, когда я про это вспоминаю, я так это воспринимаю. Потому что еда же это тоже симфония. Это так много разнообразных вот маленьких ощущений, которые сливаются во что-то подобное музыке. Но на самом деле, ну, еда – это хорошо, но я только сегодня прочел в источнике всей мудрости, которым теперь, безусловно, является телефон, прочел я, что ученые уже доказали, что проводить время на природе не просто полезно, а абсолютно необходимо для того, чтобы оставаться живым. И вот у меня во дворе сад, и вот я хожу по этому саду каждый день, и мне это не надоедает, потому что я как будто попадаю в Эдемский сад. И все время чему-то учусь новому, что-то вижу по-новому. И вот это, знаете, ощущение солнечного света сквозь листья зеленые, это удивительно целительная вещь. Вот если бы мы про это больше помнили, честно говоря, я думаю, уверен, что мы бы лучше жили.
7: Вот насчет Эдемского сада, вот у меня, ну, я так пытаюсь как бы подцепить к этой теме вот вопрос, который у меня был. Я извиняюсь перед Наташей, что мой вопрос, наоборот, он очень такой серьезный, такой груженный. Вот,
6: отлично.
7: Хорошо, спасибо, тем более спасибо. Вот, во-первых, мы, многие, кто вас слушают и за вами наблюдают, привыкли воспринимать вас как, ну, почти такое вот небесное существо, то ли Будду, то ли инопланетянина. И, во-первых, вот у вас есть песня «Скорбец», например, которая, мне кажется, она рассказывает вот о некоем вот таком тоннеле, через который вот Гребенщиков Будда спускается периодически на грешную землю, проникается этим скорбецом, потому что вам ангел там говорит в этой песне, что без скорбеца ты здесь не будешь своим. То есть, чтобы быть небесным существом, ты должен как бы пройти земную боль, так сказать. И вот получается, что часть вашего творчества – это вот такие более спокойные, просветленные песни. Песни, которыми… Вот у меня есть друг близкий, который не знаток рока вообще, но он поразил меня том, что он вспомнил, например, песню «Аригато, мама сан». Она очень такая, как бы, жизнерадостная, да. И вдруг вот вы как будто пролетаете этот тоннель, приземляетесь на земле, входите в этот скорбец, и рождаются полотна типа того же «Истребителя», типа «Мы никогда не станем старше», типа «Рок-н-ролл мертвая еще нет», «Волки и вороны». Вот, во-первых, это такой двойной вопрос. Во-первых, как сложился этот образ такого вот, как бы, не совсем здешнего существа? Вы это культивировали, это, или это случайно так органично сложилось? И как вы сами относитесь к тому, что к вам так относятся? Я предупреждал, что это очень груженный вопрос.
6: Нет, он совсем не груженный. Дело в том, что как бы это сказать, ведь каждый из нас живет в том мире, который он собирает по частям из того, что ему нравится. А мне очень повезло, потому что я читал хорошие книги, начиная с детства, и, знаете, и Толкин, и Урсула Ле Гуин, и, ну, не знаю, да хоть Уильям Гибсон, кто угодно. Огромное количество людей дополняют, дарят мне элементы своих миров, и как бы я в этом, получается, что я в этом мире и живу. Вот, и каждый раз, когда мы выставляем какое-то новое поздравление с каким-то праздником, ребята, которые со мной работают, говорят, вот кого мы будем сегодня включать, кто будет у вас на картинке появляться. И у меня появляются и из «Звездных войн» кто-то, и появляется Гэндалф, и появляется Радагаст, и кто-то еще, не знаю, Джонни Депп, как Джек Спэрроу. И вот из всех этих миров и создается тот мир, в котором я на самом деле живу. Потому что, согласитесь, когда вы идете по улице, это не то, что вы выбираете жить в этом мире. Это достаточно случайно. Но если вы будете осматриваться, вы заметите, наверное, что постепенно мир складывается именно по тем шаблонам, которые вам нравятся. Вы ходите по одним улицам, по другим не ходите. То есть мы так или иначе выбираем тот мир, в котором мы живем. И чем сильнее мы, тем больше у нас выбор.
7: И вы потом, кстати, дарите свои миры, мне кажется, другим людям, потому что вот я хотел заметить, что вы упомянули Толкина. Вот просто мне кажется, что вы дали, как бы, мир Толкина, поделились с ними, им с остальной русской, там, тогда еще советской культурой. Вы также поделились ирландской культурой, японской культурой, карибской культурой. С вас во многом начались вот эти самые разнообразные направления, которые сегодня даже люди не совсем понимают, что, в общем-то, вы...
5: Минуточку. У каждого свой БГ, ребят.
7: Да, абсолютно.
5: Давайте все-таки я тоже вспомню мой любимый альбом «Песни рыбака» и песню любимую «Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь». Борис Борисович, это омаж Харрисону и его сита Ру из Norwegian Wood, или как?
6: В смысле? А там, ну, вот сита всегда... есть?
5: Да.
6: Или я это... сейчас даже не помню.
5: Да?
6: Я помню, это, после того, я обеду, по-моему, я там играл на слайд-гитаре.
5: Но на самом мне показалось. Деле,
6: похоже. Нет, вам не показалось, потому что на самом деле индийскую музыку мне подарил именно Джордж Харрисон. И поэтому, естественно, они... Музыка «Битлз» и музыка вот всех людей, которые жили и создавали музыку в те времена, она во многом, они как полубоги, они создали вселенную, в которой я живу. Они научили меня слышать. Вот, и поэтому я им обязан всем и всегда с радостью это говорю. И всему, что я умею, меня научил Харрисон, например. Ну, не только он, но он тоже. И мне очень повезло, что мне удалось с ним поговорить, и не один раз. Это было очень интересно. Это я к тому, что мы живем в совершенно волшебном мире. И то, что мы захотим, исполняется.
7: Кстати, если позволите, я вспомню одного человека, которого вы близко знали, и которого я тоже знал, когда он приезжал в Америку, и вот вы говорите, вас всему, что вы знаете, научил Харрисон, и вы с ним пообщались, а этот человек в свое время написал письмо Леннону, если не ошибаюсь, и получил на него ответ еще году где-то в 70-м. Это Николай Иванович Васин.
6: Коля, конечно, был фантастической фигурой, абсолютно. Я счастлив, что мы с ним очень много времени провели вместе. Легендарный человек был.
5: Борис Борисович, а вы сказали, что в мире случаются чудеса, и нужно верить в волшебство, обязательно произойдет. А я вот хотела бы, чтобы когда-нибудь, хотя история не любит сослагательного наклонения, но тем не менее, я бы хотела, чтобы когда-нибудь, через много-много лет, президентом Америки стала женщина. Но не такая безвольная, не такая пустая, как Камала Харрис, например, а такая железная леди, железная магнолия, как Маргарет Тэтчер. Такое возможно? На ваш взгляд?
6: Тут я не берусь говорить, потому что политика – это не мой мир, и я абсолютно бессилен его описывать и думать о нем. Это не мое. Политика... Я вырос в ситуации, когда политика была врагом всех. И когда тому, что говорили по телевидению и радио, никто не верил. Это огромная страна не верила ни единому слову из того, что говорится по телевидению. Это меня многому научило. С тех пор у меня есть здоровый скепсис. Поэтому по поводу властителей и властей я говорить ничего не буду. Бог с ними. Дай Бог.
5: Ну что, нашу, ребят, пока... Дышит грудь, пока сердце бьется, Алекс, апокалипсис перебьется.
7: Огромное спасибо, Борис
5: Борисович. Спасибо вам большое.
6: Спасибо.
7: Все хорошо.
5: Спасибо.
7: Ждем
5: вам.
7: Вас.
5: А я хочу обратиться к нашим...
6: Всего доброго.
5: Спасибо вам, Борис Борисович. Это счастье какое-то, правда. Я хочу обратиться к нашим зрителям. Следите за концертной жизнью в ваших городах. Не пропустите концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в мае. Большой гастрольный тур американский «Аквариума» и «БГ». До новых встреч.

много лет назад, в тени чужих мостовых, я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.

Я сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять

Если буря смоет город, ну извини. Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я прощаюсь послезавтра,

омерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Никого внизу и никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. И если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.

0: дни звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Дюма Мини Мувинг каждую неделю отправляет грузы из Нью-Йорка во Флориду и из Флориды в Нью-Йорк, останавливаясь во всех штатах по дороге. Дюма Мини Мувинг помогает переехать в другие штаты семьям, студентам, бизнесам. Без стресса, без переплат, просто и надежно. Звоните прямо сейчас. 347-206-1036. Маленький груз, большое доверие. 347-206-1036. 347-206-1036.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Проекты Фрэнка Фариана. Часть вторая. Проект Бонни М. В конце 1974 года Фрэнк Фариан, экспериментируя в студии Europa Sound в городе Оффенбахе, записывает необычную композицию «Baby, do you wanna bump», основанную на ямайской мелодии Аль Капоне, известной с начала 60-х, и публикует ее под псевдонимом Бонни М по имени героя популярного тогда австралийского детективного сериала. В ней он использовал исключительно свой собственный голос, записав на многоканальный магнитофон как мужскую, так и женские партии. В интервью телеканалу MDR Фариан сказал, что может петь как и фальцетом, так и глубоким басом.

Неожиданный успех и поступившие приглашения на выступление загадочной группы по телевидению заставили его с помощью кастинг-агента Кати Вольф набрать коллектив, состоящий из выходцев с Карибских островов, и организовать концертные туры. На первом этапе состав трижды претерпевал изменения, но все тогда по формуле 3 плюс 1. Окончательно состав был сформирован в 76 году. В него вошли вокалистки с Ямайки, живущие в Европе. Это Лиз Митчелл и Марсия Барретт, а также танцовщики, выходцы с Малых Антильских островов, Мэйзи Уильямс и Бобби Фаррелл, также обосновавшиеся в Европе. Квартет получил феноменальную популярность во всем мире, кроме США, где успехи группы были поскромнее. В 78 году Бонни М прорвали железный занавес, посетив тогдашний СССР. Артисты прибыли в Москву с личного разрешения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В Лондон по распоряжению генсека был направлен специальный самолет, чтобы доставить в советскую столицу артистов и их 11-тонный багаж. Кроме того, в Москву прилетела большая группа западных журналистов, чтобы освещать эти сенсационные гастроли. Впервые в истории СССР западной поп-группе мирового уровня была предоставлена возможность дать 10 шоу. По историческим соображениям, песня «Распутин» была запрещена к исполнению. Как признались артисты группы в одном из телеинтервью, советским партийным функционерам не понравились последние слова песни «Oh, those Russian», «Ох уж эти русские», которые были признаны неполиткорректными. Приезд Бонни М в Москву вызвал настоящий ажиотаж. Стоимость билетов на черном рынке достигла 3 среднемесячных зарплат советского квалифицированного рабочего. Фирма «Мелодия» выпустила диск группы тиражом 100 тысяч экземпляров, который мгновенно стал дефицитным товаром. А в магазинных очередях нередко возникали драки за право обладания альбомом Бонни М. Спекулятивная цена диска на черном рынке возрастала до 20 раз.

0: получилось ваше.
1: 78-й год принес Boney M массу наград индустрии звукозаписи за рекордные тиражи. Коллектив попал в Книгу рекордов Гиннесса. В том же году артисты удостоились аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II, а Фрэнк Фариан был признан лучшим продюсером и получил высшую музыкальную награду Британии Карл Аллен Award. В Германии суперхит группы Rivers of Babylon до сих пор остается абсолютным лидером по длительности пребывания на пике чарта номер один. Это целых 17 недель.

В 2007 году канал RTL приводил специальный трехчасовой телемарафон, где выявлялся самый значительный диско-хит из когда-либо появлявшихся в топ-40 Германии. Номером один оказался «Daddy Cool» в исполнении Бонни М. В феврале 2009 года тот же телеканал RTL показал телешоу, где на основе позиций в мировых чартах выявлялся самый успешный музыкальный экспорт Германии за всю историю. И вновь Бонни М оказались номер один. Как было отмечено в программе, протеже Фрэнка Фариана имели на родине поп-музыки Англии больше топ-10 хитов, чем вместе все взятые претенденты, занявшие вторые и третьи места. Кроме того, Фариан был назван самым успешным продюсером в истории Германии. Сразу 4 его проекта «Ля Буш», «No Mercy», «Милли Ванили» и «Бонни М» вошли в итоговый чарт RTL. По некоторым оценкам, легальные тиражи альбомов и синглов Бонни М превысили 200 миллионов копий, в то время как сам продюсер заявляет о 120, без учетов компиляций. Количество нелегальных копий, выпущенных во всем мире, оценивается как минимум еще в 300 миллионов. В ноябре 2012 года британская статистическая служба Official Chart Company по случаю своего 60-летнего юбилея обнародовала данные о продажах самых популярных синглов и отдельных треков в истории Великобритании. Бонни М оказались единственной поп-группой, которая имеет 2 хита в топ-10 всех времен. Кроме того, в топ-20 вошло еще 2 сингла, к производству которых был непосредственно причастен Фрэнк Фариан. Таким образом, Фариан является единственным музыкальным продюсером, имеющим в британском топ-20 всех времен сразу 4 хита. 28 марта 2015 года на телеканале ZDF состоялось чествование группы Бонни М как самого успешного проекта в истории германской звукозаписывающей индустрии и вручение группе бриллиантового диска в связи с продажей более 150 миллионов звуконосителей, а также в связи с 40-летним юбилеем. 27 марта 2015 года компания Sony Music совместно с рекорд-лейблом Фрэнка Фариана MCI выпустила беспрецедентное по размаху юбилейное издание Bonnie M Diamonds в трех различных версиях.

Проект «Eruption». В 1977 году Фрэнк обращает внимание на яркую, но малоизвестную тогда британскую соул-группу Silent Eruption с очаровательной солисткой Прэсис Уилсон. Предложив им сотрудничество с Hans Records, он создает еще один успешный проект «Eruption». Группа достигла вершин хит-парадов в США, Великобритании, Германии и многих других стран со своими всемирно известными каверами «I Can't Stand By The Rain» и «One Way Ticket».

всему миру было продано более 60 миллионов альбомов, синглов, аудио и видеокассет с записями Eruption. В 79 году Precious Wilson покинула группу, начал сольную карьеру под руководством того же Фариана. С 80 по 84 год они выпустили 4 альбома и целый ряд синглов. Одновременно Eruption также продолжал свою деятельность. На смену Precious в группу пришла солистка Ким Дэвис, которая успела записать лишь один альбом «Fight, Fight, Fight» в 80-м году. Вскоре после этого Ким Дэвис погибла в дорожном инциденте.

Третьей солисткой в группе стала Джейн Йохан. В составе Eruption она сделала в начале 80-х записи нескольких синглов на студии Фариана Far Studio Rosbach. Тогда же на Hans Records был выпущен сборник лучших композиций группы, и после этого участники и музыканты Eruption записали сопровождение для сольной программы участника группы Bonnie M Бобби Фаррелла, с которой они впоследствии сделали клубный тур и снялись в специальном телешоу Crazy Bobby на польском

После окончания контракта с Фрэнком Фарианом Eruption выпустили еще пару синглов и альбом Our Way в 83 году на лейбле другого известного немецкого продюсера Ральфа Зигеля Jupiter Records. В 85 году группа была расформирована, однако спустя 10 лет музыканты воссоединились для проведения целого ряда клубных туров по странам Европы, и в феврале 2005 года состоялся большой концерт Eruption и Джейн Йохен в пригороде Берлина.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте teatr.com.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. Promusicnyc.
3: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.